0: хватало самого главного – денег на развитие. Государственных кредитных учреждений было недостаточно, а потребность в оборотных средствах становилась все острее. На этот запрос времени и ответил Санкт-Петербургский частный коммерческий банк, один из первых акционерных банков империи. Он не просто выдавал кредиты, он создавал новую экономическую логику. Купечество получало средства на закупку товаров и расширение дела, а промышленники – на обновление оборудования и запуск новых цехов. Банк становился связующим звеном между капиталом и производством, помогая деньгам работать на экономику. Появление частного банка рядом с государственными структурами означало рождение конкурентной банковской среды. Это был сигнал. В стране формируются рыночные отношения, где успех зависит не только от связи и репутации, но и от умения пользоваться финансовыми инструментами. Так, 26 июля 1865 года стало одной точкой отчета для российского предпринимательства, днем, когда у бизнеса появился надежный финансовый партнер.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и я поделюсь с вами самыми главными выводами из моего мирового бестселлера, изданного в 46 странах тиражом в 10 миллионов экземпляров. «Съешьте лягушку». С помощью правильного тайм-менеджмента вы сможете получать больше удовольствия от жизни, посвящать больше времени близким и заниматься тем, что вам нравится.
2: Марк Твейн once said that if the first thing you do each morning is to eat a live frog,
1: Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади. Ваша лягушка — это самая большая и самая важная задача, та, которую вы, скорее всего, будете откладывать в долгий ящик, если ничего не предпримете и не доведете ее до конца.

0: Иными словами, если перед вами стоят две важные задачи, начните с более масштабной и самой важной. Приучите себя начинать работу сразу, без промедлений, и до тех пор, пока задача не будет доведена до конца, и только потом переходить к следующей. Ключом к достижению высокого уровня работоспособности и продуктивности является выработка пожизненной привычки каждое утро первым делом решать свои основные задачи. Вы должны выработать привычку есть лягушку первым делом и не тратить слишком много времени на размышления об этом. Эта привычка свойственна многим успешным людям. Я считаю, что это важное качество лидерства для любого руководителя или для человека, который намерен стать успешным и совершать великие дела. Следующее правило из «съешьте лягушку» состоит в том, что вы должны действовать, не откладывая. Успешные и продуктивные люди — это те, кто приступает непосредственно к выполнению своих основных задач, а затем дисциплинирует себя работать сосредоточенно и упорно до тех пор, пока эти задачи не будут выполнены. Невыполнение задач — одна из самых больших проблем в современных организациях. Многие люди путают деятельность с результатом. Они постоянно разговаривают, проводят бесконечные совещания и строят замечательные планы. Но в конечном счете никто не выполняет свою работу, и требуемые результаты остаются недостигнутыми. Ваша мечта так и останется лишь мечтой, пока вы не начнете что-то делать для ее достижения, пока вы не поставите цель и не начнете двигаться к ней. Третье правило в моей книге — развивать зависимость от успеха. Вы действительно можете развить зависимость от успеха с помощью гормонов счастья, а также чувства удовлетворения, уверенности и осознанности, которые они вызывают. Когда вы станете зависимы от успешно выполненной работы и от решения самой важной задачи, вы на бессознательном уровне начнете организовывать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно начинать и завершать все более важные задачи и проекты. Вы действительно станете зависимы, в положительном смысле, от успеха и достижения результатов. Вы будете хотеть этого все больше и больше, и ничто другое не принесет вам большего удовлетворения. Установка краткосрочных и долгосрочных целей поможет вам испытывать это зацепившее вас чувство удовлетворения от выполнения каждой задачи, потому что мозг запустит систему вознаграждения и удовольствия. Последнее правило заключается в том, что нет коротких путей. Вы должны упражняться, упражняться и упражняться. Упражнение — это ключ к овладению любым навыком. К счастью, ваш разум подобен мышце. Упражняясь, он становится все сильнее и ловчее. Упражняясь, вы сможете приучить себя к чему угодно или выработать любую привычку, которую считаете необходимой для вас. Я хотел бы получить от вас обратную связь, поэтому мой сегодняшний вопрос таков. Какова ваша лягушка? Напишите ту задачу, выполнения которой вы избегаете, или от которой пытаетесь отказаться, или откладываете ее каждое утро. Как только вы определитесь со своей лягушкой, возьмите за привычку просыпаться каждое утро и выполнять эту задачу первым делом, прежде чем что-то другое.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Личный коуч.
1: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивация у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина – ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель. Наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести два таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что, когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно на них. Вычеркивая задачи в бумажном ежедневнике, видя наглядно, сколько всего вы сделали за день, за месяц, за год, вы можете наблюдать свой прогресс в реальном времени и ощущать чувство удовлетворения. Еще один аргумент в защиту бумажного ежедневника – перенос записей. Если какую-то задачу вы решили перенести на другой день, то в электронном это сделать можно легко и незаметно. И вы сами можете потерять счет того, сколько раз вы уже откладывали выполнение того или иного действия. В бумажном варианте можно отследить перенос. Плюс, опять же, переписывая от руки такие задачи, мы запоминаем, как правило, лучше. И наш мозг начинает испытывать чувство, схожее со стыдом от переноса задачи, что мотивирует скорее ее выполнить. Второй лайфхак – привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию – тот самый огонек.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, я очень рад. После 5 лет у нас опять будет разговор с Олегом Торбасовым. И, конечно, всегда очень интересно с тобой общаться.
2: Спасибо.
1: Потому что мы с тобой находимся постоянно в поиске правды, в поиске мудрости. Ну, хотел бы я начать наш разговор с такого прикладного. Давай поговорим про инвестиции в недвижимость.
2: Давай.
1: Вчера вместе с тобой выступали. Самый большой класс активов мира с большим, огромным отрывом. Как ни крути, что ни делай, все равно люди там во всех уровнях состояния от 50% и больше инвестируют в недвижимость. Какие ты видишь доходности, по каким инвестиционным классом недвижимости? Что ты видишь интересного на данный момент? Как ты на это смотришь?
2: В двух словах. Меня зовут Олег. Я основал агентство недвижимости, и мы его 7 лет вместе с моей командой строим сейчас уже в нескольких странах.
1: Когда... Можно посмотреть, что Олег говорил до денег. Да, это хорошо сравнить, что ты говорил до успеха и после.
2: Да, потому что, когда мы виделись, у меня был такой небольшой офис, 150 метров. У нас был два года компания. Сейчас мы работаем в Майами, в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Москве. У нас бизнес вырос в десятки раз с того момента.
1: И Турция, по-моему.
2: В Турции мы так просто присматриваемся, но офисы у нас открыты вот в этих городах, и я сам активный участник рынка инвестиций, то есть у меня большая часть моего капитала работает именно в квадратных метрах, и я там нашел несколько стратегий, которые использую. Но если говорить про такие классические, все-таки недвижимость достаточно консервативный актив, и он не подходит тем, кто любит вот эти американские горки. Она такая прям очень инертная.
1: Разве кто-то любит?
2: Ну, есть любители серфить там. И...
1: Вверх все любят.
2: Ну да. В итоге, допустим, если говорить про рынок Дубая, да, то сейчас здесь... Я вот вчера во время выступления приводил слайды с UBS. Они делают каждый год такое свое исследование о рынках недвижимости, в том числе с точки зрения бабл-индексов рынков, которые перегреты и недооценены, наоборот. И что Дубай, что Майами, они сейчас примерно одинаковую дают доходность от сдачи в аренду. Это 6-7% годовых. Что для европейцев...
1: 6-7 годовых — это гросс. Это да, это просто арендный поток.
2: Ну, это да. То, что ты получаешь за минусом, если ты сдаешь на short-term, это за минусом 20%, которые берутся за управление, потому что там основной поток, это будет примерно 8-9%, ты платишь 20% за управление, вот у тебя остается 6%.
1: Угу.
2: А если ты сдаешь в long-term, то там контракт просто продляется, и ты получаешь арендатора, там, который приносит примерно 6-7%. Да. Где-то 5, где-то 8, кому повезло. Но примерно цифры все крутятся около этой цифры, 6%. Причем Dubai Land Department, DLD, они анализируют все транзакции и выводят среднюю доходность по всем объектам в Дубае 5,5%. Это включая виллы, супер... которые большие, дорогие, где не такая доходность, и в том числе маленький апартамент. Это нравится такая ставка европейцам, потому что на их рынках, что в Англии, что в Европе...
1: 3%.
2: Да, 3%, и поэтому Дубай, допустим, сейчас всасывает в себя гигантское количество европейских денег. Европейцы здесь на первом месте и по количеству туристов. Это 19% от всего потока. И в том числе они на первом месте уже несколько лет как инвесторы.
1: Это жилая недвижимость. Это вот говорил Дубай и Майами, одинаковая доходность. Но я подозреваю, что Bubble Index в Майами существенно выше, чем в Дубае.
2: Там получается, Дубай, он по версии UBS недооцененный город. И, кстати, интересное было исследование, что Алексей, наш друг из Реалиста, который использует искусственный интеллект для анализа рынков, они применили свой вот этот... искусственный интеллект ко всем рынкам для того, чтобы их проанализировать, количество транзакций, объемы квартир, и выяснили, что в Дубае самые просторные квартиры в мире. Ну, так вот, интересный факт. А самые маленькие квартиры в мире были в Сочи. представляешь?
1: Да ладно.
2: Да, вот такой вот, ну, он прям мне показал исследование, как они проводили. Ну, там же, если ты знаешь общий объем сделок, количество проданных метров, тебе несложно посчитать, сколько объектов продается, какой площади и так далее. Вот Сочи оказалась, значит, самой маленькой недвижимостью, ну, там, по 18 метров, там, вот эти вот студии режут.
1: Это как номер, когда, где ты берешь, чтобы на море съездить.
2: Да, а самые просторные квартиры в мире в Дубае. И да, в основном речь про жилую недвижимость, и в Москве сдача в аренду, если говорить вот просто без капрейта, да, без увеличения стоимости актива, то у тебя примерно 4% получается от сдачи в аренду. Ну, где-то кто-то 6 делает, это прям такой... Потому что рынок аренды, он очень сильно зависим от покупательской способности населения, да. И он
1: люди
2: прям
1: иногда
2: на земле.
1: Люди иногда вот этот нет-доход, это арендный поток, например, 4%, но потом тебе надо заплатить налоги, ремонты, другие, да, юристы, другие все затраты, и в итоге, ну, там, у многих, смотря, как ты это хорошо это делаешь,
2: net income. Да, понимаю. Если говорить про коммерческую недвижимость, здесь, я думаю, да, ты даже более...
1: Мало кто делает, кстати, очень мало кто сделает. В основном в Дубае все покупают жилую недвижимость.
2: Да, но здесь потому что, если говорить, допустим, коммерческая недвижимость, она же разных у нас бывает типов. Там есть офисная недвижимость, есть у нас ритейл, да, например, торговая недвижимость, то здесь ритейл девелоперы практически не продают, потому что весь ритейл, здесь он build to lease, то есть они его строят и сдают в аренду, и это их такие, ну, прям основные активы. Если кто-то продает ритейл, то всегда это будет очень плохие лоты, какие-то странные непроходные локации. А офисы здесь, опять-таки, тоже практически все в руках лендлордов. Они получают свою рентную доходность и потом пакетными активами продают каким-нибудь азиатским пенсионным фондам, которые 3-4% хлопают в ладоши и радуются таким цифрам. Вот. В Москве у нас офисы больше всего покупают для того, чтобы там физически размещать свои компании. Но если говорить про коммерческую недвижимость, то в основном это готовый арендный бизнес. Причем мне интересно, что инвесторы, имея текущую ставку на депозитах, там, по-моему, 15% у нас.
1: Даже больше.
2: Да, они по-прежнему консервативно вкладываются в готовые арендные бизнесы, где цифры 8-9% доходности.
1: Ну, потому что ты, у тебя защищен, у тебя актив подлежащий, он в квадратных метрах. И если ты в долгую, ну, у тебя защищен от инфляции, а если ты деньги даешь в оборот, у тебя, ну, ты, у тебя постоянно подлежащий актив рубли, ну, рубли или деньги, да, соответственно, там другая.
2: Я, допустим, сам как инвестор разместил свой капитал в короткие сделки, это называется флиппинг, то есть я стал выкупать квартиры на том острове, на котором я живу, то есть я здесь понял, что если ты флиппишь вот так, тут квартиру взял, там, здесь, это очень сложно менеджерить, ты не построишь большой бизнес, и при этом ты очень плохо знаешь конкретный билдинг, конкретные там характеристики локации, поэтому я понял, что вот мы живем на Blue Waters 3 года с семьей, летом мы уезжаем в Москву, а зимуем здесь, в Дубае, потому что у меня за время нашего подкаста последнего уже родился сын, ему 2,5 года, и я сейчас проживаю такую роль молодого отца. И я понял, что мне нравится наш район, и я стал там выкупать квартиры и доводить их до состояния «заезжай, живи».
1: Ну, там же почти все квартиры так идеальные на Blue Waters, там же все новое, там флиппинг же обычно ты делаешь, берешь какой-то недооцененный актив, там мажешь помаду на свинку и потом быстро продаешь.
2: Ну вот это такая, знаешь, типа грань, когда в России очень эффектно получается, когда ты берешь бабушкину квартиру, все выносишь и делаешь полный ремонт с заменой санузлов и так далее. В Дубае у меня есть такое понятие, как база. То есть если у тебя классная база, хорошая планировка и все основные вещи, то здесь чаще всего вот это value идет с того, что ты выселяешь арендатора, потому что здесь рынок на стороне арендатора, и ты его просто так вот с бухты-барах, ты здесь не скажешь, что давай уезжай. Ты минимум год будешь с ним возиться, поэтому мы научились с ними вести такие медиаторские переговоры, платим им откатные, очищаем квартиру от арендаторов для того, чтобы ты мог заехать. Выносим старую технику, всю старую мебель, обновляем всю краску и заносим все новое, потому что я понял, что люди готовы платить экстра деньги за то, чтобы там никто не жил до тебя, именно вот не спал на этой кровати, не сидел там на этом диване. сейчас, знаешь, очень чувствительные к энергии стали люди, там к ним и фэншуисты, и астрологи, и разные нумерологи заходят в сделки, в том числе как агенты влияния. И я понял, что люди максимальную цену готовы платить за то, что они заходят, ключи передаю им, и они заезжают в этот же вечер, например.
1: Я, кстати, заметил, что почти все агенты, кто свои агентства имеет, они всегда не просто сидят в длинную в активе, они всегда начинают оборачивать, потому что там, конечно, доходность абсолютно... Если у тебя еще свое агентство, где ты можешь лучше этим управлять, в отличие от обычных людей, ты можешь существенно... Да, я думаю, там доходность можно делать там близко к 20%.
2: Годовых. Да. Но на самом деле это, если смотреть на мой вложенный капитал, потому что понятно, что я разместил там часть своих денег,
1: и
2: потом я стал просто брать внешние деньги на рынке от двух всего лишь партнеров своих таких, ну, которые сказали, у нас безлимитный, в принципе, в рамках Blue Waters объем, все, что можем, мы выкупаем. И я им делаю 20% годовых доходность, но при этом сам еще зарабатываю такую же ставку, при этом, если на вложенный мой капитал посчитать, то, конечно, это просто выше. В десятки раз выше.
1: Да, выше. Смотри, давай, чтобы жилую недвижимость закончить, какие сейчас топ, там, три ошибки, которые люди делают, потому что ко мне, мне очень многие люди пишут, вот прям недавно писала девушка, она купила договор на development, потом она сейчас пытается продать, а оказывается, у нее в договоре прописано, что она не имеет права продавать там какое-то время, она должна там за год, и теперь даже квартиры сейчас подешевели, когда они уже построены, потому что очень много людей вышли продавать, им обещали, что вот они вырастут настолько. И еще у нее очень высокая стоимость управления, потому что она платит там какие-то фиксированные сервис-чарджи, плюс за кондиционер платит, за что-то еще. И у нее получается там очень большие затраты на самом деле.
2: Да.
1: И квартиру надо дорого сдавать, чтобы вообще только окупить вот эти затраты.
2: Вот это очень такая... Если говорить про рынок Дубая, то здесь, например, в отличие от рынка Москвы, а я эти рынки могу уверенно сравнить, потому что у нас за прошлый год мы продали на 1 700 000 000 долларов, из которых половина в Москве, 35% в Дубае, и остальные наши рынки там еще 15%. И я понимаю, что в Дубае, допустим, 70% покупателей — это не резиденты. Им недоступны финансовые программы банков. В отличие от России, где у нас 80% сделок ипотечные, да, там кэшбайеров не так уж и много. Только в основном в каком-то делюкс-сегменте. А так в комфорт-классе, в экономии, тем более, там почти все пользуются ипотекой. В Дубае рынок кардинально отличается. Здесь на ипотечном рынке всего 20% сделок проходит, а все остальные используют плечо от застройщика. И это как бы не требует никакого скоринга, тебе застройщик всегда даст, несмотря на то, есть у тебя платежеспособность или нет, у тебя, грубо говоря, всегда есть возможность взять эту рассрочку. Но вот это и есть основная проблема, в которую люди впадают в Дубае, потому что входя в рассрочку, ты подписываешь контракт, вносишь 20% обычно, и люди в этот момент, иногда часто под дудку, сладкую песню риэлторов, которые говорят им: смотри, вот ты сейчас 20% заплатил, если мы продадим квартиру на 5% дороже, чем она стоит, то на вложенный капитал у тебя получится... Ого-го, какие уже серьезные деньги, да? Получается, там ты плюс 50, плюс 100% к своим 20 можешь сделать. Например, если на 10% продали дороже, то уже вообще. Но основная проблема в том, что вот эту премию к рынку платит end-user. То есть end-user — тот, кто готов больше всего заплатить. End-user — это конечный покупатель, который планирует использовать объект по его назначению, то есть жить там...
1: Ну, в основном end-user — это какой-то инвестор, который хочет опять сдавать в Airbnb, да? Это
2: Он тоже может быть end-user, но он покупает вот эту квартиру непостроенную и хочет ее продать. И основной вопрос — кто будет его покупателем, который заплатит ему премию от рынка? Это может быть либо новый инвестор, который готов меньшую доходность принять на себя, да, потому что ты под, ну, подсожрал уже основную часть прибыли. Либо end-user. Но end-user не входит на ранних стадиях, пока не построен еще монолит, не застекленный. То есть он может войти в квартиру и купить ее на предфинальной стадии, еще до completion, да, когда ты еще, может, не получил ключи, не сделал финальный платеж. Здесь основная фишка в Дубае, что ты платишь половину, 50% на момент получения ключей. И только половину платишь на этапе строительства. Это важная такая деталь, что многие инвесторы не получают ключи в конце, не платят последние 50%, да. А в этот момент продают квартиру, да. За них 50% вносит покупатель, и получается, что на вложенный капитал у тебя доходность получается выше, да, потому что...
1: Если план сработал.
2: Если план сработал. И это очень важная деталь. И самое интересное происходит дальше. Примерно в 5-10% случаев у покупателей получается быстро найти, значит, покупателя нового, который либо для себя, вот он хотел эту трешку на ground floor, и ты вдруг ее купил, и он говорит, да, она мне нужна, и выкупает у тебя. Этот кейс тут же под свет софитов, все агенты, все риэлторы начинают его использовать, 1 из 10, понимаешь, да? И говорят, вот смотри, он купил, заплатил 20%, мы продали на 10% дороже, он на вложенный капитал сделал 50% за месяц, а если в годовых, то это 400% условно, понимаешь, да? И все, у людей как бы, так, давай, давай, покупаем, покупаем. Они входят в эти сделки, но очень мало кому они могут продать, пока дом не построен. Дальше наступает самое интересное. Если ты играешь all-in, то есть у тебя было $100,000, и ты купил квартиру за $100,000, ты красавчик, ну, у тебя нет рисков. Но если ты купил квартиру за $500,000, имея $100,000, и эти $100,000 использовал как 20%, и у тебя нету денег платить следующие платежи 10, 10, 10 каждые полгода или каждый год, то тебя ждут плохие новости. Застройщик по контракту может расторгнуть с тобой договор и удержать в качестве пени и штрафов ту сумму, которую ты ему внес. То есть ты можешь потерять все свои деньги, если ты вошел в сделку, где ты не знаешь, как обслуживать взятые на себя обязательства, и не нашел продавца, вернее, покупателя на твою квартиру. И в этот момент люди, находясь вот в этих тисках, у тебя приходит письмишко, заплатите, пожалуйста, следующий платеж 10% от 500 тысяч. У тебя, если нет этих $50,000, то ты начинаешь судорожно искать кого-то, кто хотя бы купит за те деньги, которые ты купил. Вот как да, выглядят эти
1: людей,
2: люди.
1: Таких, как ты, много.
2: Может быть, да. Если только ты, как идиот, вошел в сделку all-in, да, все деньги поставив, и нет следующего платежа, да. Который обычно через полгода, а тебе агент в этот момент говорит, да за полгода мы точно продадим, ты что, смотри, какой ажиотаж на старте. И вот это вот основная такая ловушка Дубая, где ты потом можешь лишиться своих 20%, а люди, чтобы не потерять 20%, начинают продавать дешевле, чем они купили. Да. И в этот момент появляются такие сытые ребята, которые все это скупают, ждут спокойно комплишена и на финале продают уже энд-юзерам, потому что у них есть деньги. Выигрывает всегда тот, у кого больше капитала.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Дело в том, что торговля IT в каком-то смысле такая же точно торговля российским сырьем и ресурсами, только другими, мозгами. Так получилось, что российская земля производит не только нефть, но и почему-то, по никому понятным причинам, производит огромное количество инженеров. Программистов, разработчиков. Люди просто не понимают, что это действительно такое же точно сырье, которое почему-то здесь производится, а вот, например, в Бразилии не производится. И в каком-то смысле, продавая наружу даже банальные человеко-часы, дальше ты выбираешь, как ты экспортируешь это сырье. Ты можешь продавать человеко-часы на аутсорс, ты можешь делать продукты, продавать его там. Это, по сути, такой же точно экспорт такого же точно сырья. И в этом смысле, когда там ребята открывают офис в Калифорнии, а разработчики сидят в Тюмени, то же самое, что качать нефть один в один.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Шимбакунин бакуалару, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбакунин бакуалару. Шади шикау шик угу, шади квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Шади шикау шик угу, шади квешау квеш угу. Ратлал дат адал дасан, хиянат чеси ратлал чухоним жанеб гошлик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратлал дат адал дасан, хиянат чеси ратлал чухоним жанеб гошлик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесса становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно, он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями — именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст — это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона — это не целостное «я», это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе. Наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста – свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент, шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Где-то далеко на юге республики, на границе с Азербайджаном, в долине реки Самур расположилось село Мугерган. Аул находится в Магарамкентском районе. И это единственный населенный пункт муниципального образования село Мугерган, имеющий статус сельского поселения. По переписи 2010 года в селе проживало 1540 человек. А с 1866 по 1028 год аул входил в Кюринский округ в составе Панийского наибства. Вместе с селом Кирка образовал Киркинское сельское общество. В 1886 году в Мугергане насчитывалось 657 человек. В конце 19 века в медресе была открыта школа, где преподавали арабский, тюркский, персидский языки, чтение Корана, арифметику, географию, биологию и также медицину. Занятия вели подготовленные в медресе, издавшие экзамены столицы Дагестанской области Темирхан Шуре, учителя. В примечетской школе преподавал ученый и поэт Мола Али, творивший под псевдонимом Али Мугерганви. После землетрясения 1966 года жители переселились на несколько километров со старого горного села на нынешнее место в долине.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Дэн Пенья, которого называют человеком на 50 миллиардов долларов, на самом деле за свою долгую карьеру не смог заработать суммы с 9 нулями? При этом в 2021 году он получил премию за наставничество благодаря своей обучающей программе QLA. Каждый из 25 тысяч выпускников Пеньи сумел за короткий промежуток времени повысить свой заработок до миллиона долларов в год. Дэн утверждает, что не раскрывает никаких особых секретов богатства, а просто открывает людям глаза на вещи, которые кажутся незначительными, хотя именно они помогают увеличить доход в разы. В мире финансов Дэн Пенья прославился благодаря своему деловому и в то же время очень жесткому подходу. Такой образ он использует и в наставничестве, смешивая сложные финансовые советы с эксцентричным жаргоном. Как стать богатым? Это самый идиотский вопрос. Начни зарабатывать настоящие деньги. Вот и все. Бизнесмен не дает четких тактик заработка денег, а акцентирует на том, что его стратегия строится на индивидуальном подходе к каждому своему ученику. По мнению Пеньи, богатство – очень расплывчатое понятие, и желанная сумма доходов и расходов у всех разная. Также отличаются и возможности людей. Поэтому бизнесмен советует в первую очередь сосредоточиться на выходе из зоны комфорта и собственной самооценке. Как утверждает Дэн, эти два важных фактора способны быстро изменить ваше финансовое положение. Выход из зоны комфорта дает возможность посмотреть на мир по-новому, увидеть возможности, от которых раньше вы готовы были отказаться. Многие сразу воспринимают это в штыки, потому что не могут определить, где начинается и заканчивается их зона комфорта. А самое главное, не понимают, что нужно менять. Хотя на самом деле, даже если вы поедете на работу другим путем, ваша жизнь уже может поддаться кардинальным изменениям, рассказывает Пенья. Более скрупулезно Дэн высказывается о факторе самооценки, считая ее главной причиной бедности многих людей. По мнению бизнесмена, неуверенность в себе не позволяет людям более гибко подходить к заработку, то есть не бояться маневрировать между различными навыками или осваивать их по ходу жизненного пути ради увеличения дохода. Вы можете смириться с тем, что сегодня вы зарабатываете 1 доллар в минуту, пока кто-то за такие же 60 секунд получает 5, 10 или даже 100 долларов. Если да, значит вы слабак, и вам не достичь желаемых миллионов, говорит Дэн. Со словами Пенни сложно не согласиться, особенно сегодня, когда рынок высокооплачиваемого труда расширяется. Всего за несколько недель можно обучиться навыкам, которые способны увеличить ваш заработок в десятки раз, и при этом сделать рабочие будни ярче и интереснее. О каких навыках идет речь, я расскажу прямо сейчас. Работа в телефоне. Нет сомнений в том, что сегодня будущее мира смотрит в сторону мобильных телефонов. По мере того, как все больше людей привыкает к технологиям смартфонов, потребность в разработчиках мобильных приложений продолжает расти. Их разработка — это рынок с разными приложениями для разных функций. Независимо от того, используете ли вы устройство iOS или Android, для них есть множество приложений. Каждая такая программа имеет свои специфические требования и наборы инструментов. Разработка мобильных приложений – это один из навыков, которым нужно научиться, чтобы зарабатывать деньги сегодня. Разработчики мобильных приложений зарабатывают от 750 до 2500 долларов в месяц. Зарабатывай языком. Поскольку интернет продолжает становиться все умнее, теперь возможно выучить новый язык самостоятельно. Однако для тех, кому сложно это сделать самому, есть много языковых центров, на которые можно положиться при обучении. Люди с хорошими языковыми навыками пользуются большим спросом в странах, где большинство не говорят по-английски. Есть также множество веб-сайтов и предприятий, которым требуются услуги тех, кто хорошо владеет иностранным языком. Китайский и французский являются одними из самых востребованных в последнее время. Изучите один из этих иностранных языков в свободное время и выделяйтесь среди конкурентов. Как переводчик вы можете получать среднюю зарплату в размере от 500 до 1500 долларов в месяц, а переводчики высшего уровня зарабатывают от 30 тысяч. Миллионы, сидя на диване. Начать и продвигать бизнес из дома стало намного проще с появлением социальных сетей. В свете этого цифровой маркетинг стал очень ценным инструментом, как для существующего, так и для нового бизнеса. Существуют разные соцсети, которые стоит изучить, и различные способы нацеливания на потенциальных клиентов. Приобретение навыков цифрового маркетинга сегодня – один из самых быстрых способов начать зарабатывать в интернете. Многие компании готовы платить людям, обладающим этим навыком. И хорошо то, что вы можете работать удаленно в качестве цифрового маркетолога. Люди данной профессии могут зарабатывать от 750 до 2000 долларов в месяц. Красота стоит денег. Люди любят выглядеть красиво и готовы за это платить. Почему бы не воспользоваться этой возможностью сегодня, чтобы заработать дополнительные деньги для себя? Парикмахеры и косметологи – одни из тех, кто зарабатывает большие деньги на дополнительной работе. Этот навык можно даже превратить в постоянную работу. Существуют веб-сайты, на которых можно зарегистрироваться в качестве ученика, чтобы узнать о красоте волос и лица. А самое главное – научиться делать деньги на этом, потому что парикмахеры и косметологи в среднем могут зарабатывать от 2000 долларов в месяц. Память за деньги. Если у вас есть смартфон или фотоаппарат, возможно, у вас есть некоторый опыт фотографирования. Однако, если вы хотите зарабатывать на фотографии, вам нужно больше, чем просто делать случайные снимки. Для совершенствования профессионального фото могут потребоваться годы обучения и практики. Также нужно будет овладеть дополнительными навыками, как, например, работы в программах Photoshop и Lightroom. Будь то совместные, частные или общественные мероприятия, роль фотографа никогда не будет обесценена. И именно они создают долговременную память, которая живет после них. Вы можете работать частным образом в качестве фотографа и использовать платные сайты, чтобы продавать свои фотографии как стоковые. Профессионалы спокойно зарабатывают на таком ремесле от 50 тысяч долларов в год. Личный ценник. Дэн Пенье – единственный миллионер, который сам имеет достаточно большой послужной список. Он пробовал себя как в роли военного, так и в роли финансиста. И на каждом полученном навыке сегодня он зарабатывает деньги. Поэтому является хорошим примером для будущего миллионера в том, чтобы не бояться нового опыта, а наоборот, с благодарностью принимать его и конвертировать в денежном эквиваленте. Не обязательно стремиться к тому, чтобы изменить ход своей карьеры в другое русло. Но важно всегда держать руку на пульсе и становиться лучше, развивая свои способности в уже имеющейся профессии. Так можно не только самосовершенствоваться, но и повышать свой заработок в разы.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Недавно мы разбирали медицинский бизнес, и я понял, что недостаточно одного выпуска для того, чтобы разобрать такую большую, интересную индустрию, в которой есть много разных сегментов, много разных компаний и много разных трендов и технологий. Поэтому сегодня нашим гостем стал очень уникальный предприниматель Дмитрий Фомин. Ребят, в нашем выпуске мы поговорим вообще, чем отличается частная медицина от государственной, заменит ли искусственный интеллект большинство врачей на горизонте 5 лет, и какие тренды и инновации будут определять рынок здоровья в ближайшие 5 лет. Но начнем мы с простых вопросов. Дим, такой, можешь просто рассказать про свою компанию, но немножечко в цифрах. Что на сегодняшний день представляет из себя клиники Фомина?
2: Клиники Фомина — это сегодня федеральная сеть. У нас 25, сегодня 26-я открылась клиника, еще одна в Москве, 26 клиник в России в 15 субъектах Российской Федерации. Если говорить про цифры, то 2024 год мы закрыли с оборотом примерно 7 миллиардов рублей. Мало кто говорит про EBITDA, мы об этом говорим открыто. У нас 1,3 миллиарда EBITDA по 2024 году. В компании работает 2700 сотрудников, из которых порядка 1600 врачей. Порядка 60% это врачебный состав.
1: Супер. А вот чтобы наша аудитория понимала, 7 миллиардов – это от какого рынка? Вот какой вот вообще рынок медицинских услуг в России?
2: Смотри, очень интересный вопрос. Рынок здравоохранения делится на две части. Первое – это государственное здравоохранение. Надо понимать, что медицина в нашей стране не бесплатна, как мы думаем. И второе – это частное здравоохранение. Если говорить о частном здравоохранении, тот рынок, в котором мы находимся непосредственно, то приблизительные оценки сегодня экспертов говорят о том, что рынок составляет 1,5 триллиона рублей.
1: Угу.
2: То есть по результатам 2024 года наша доля составляет всего лишь полпроцента, даже чуть меньше.
1: Супер. Но это, кстати, рынок сравним по объему с рынком электроники или с рынком DIY. То есть такой действительно очень большой рынок, но который, я так понимаю, абсолютно не консолидируемый.
2: Я думаю, что он консолидируемый в будущем, но пока что не консолидированный.
1: Не консолидированный.
2: Да. И в чем отличие сегодня рынка здравоохранения от всех остальных? Я тоже смотрю там за другими бизнесами, смотрю твою программу, интересно, там другие индустрии, даже посмотреть смежные индустрии для того, чтобы что-то принести в медицину, это растущий рынок. За последние 10 лет средний CAGR, это рост год к году, составил порядка 14-15%, и он продолжает расти.
1: То есть рост рынка опережает инфляцию?
2: Опережает инфляцию, и мы прогнозируем еще больше рост, потому что в здравоохранении, на самом деле, два сосуда, как я сказал, это государственное и частное здравоохранение, и вот этот объем постоянно перетекает. Если посмотреть в деньгах на государственное здравоохранение, я считаю, это не менее важно. Там тоже есть разные оценки, но эта цифра составляет порядка 5 триллионов. То есть соотношение, да, там 80 на 20, 70 на 30, кто как считает. Это в деньгах. Но парадокс здравоохранения заключается в том, что в пациентах соотношение 90 на 10. 90% людей в России по-прежнему лечатся в государственных учреждениях и только 10% в частных. Потому что соотношение стоимости услуг государственной клиники по полису обязательного страхования в несколько раз ниже, чем стоимость на коммерческом рынке.
1: Подскажи, пожалуйста, вот рынок частной медицины, он растет за счет того, что просто в самом рынке медицины сегмент частной медицины, ну, начинает забирать какую-то долю государственной.
2: Это раз. Конечно.
1: Это раз, это первый фактор.
2: Перетекает из одного сосуда в другой.
1: А второй фактор, я так понимаю, что какой-то сегмент покупателей в рамках своего бюджета начинает больше думать о здоровье, да, и большую часть бюджета, да, тратить на медицинские услуги.
2: Ровно так. И я читал несколько интересных статей по вообще, в принципе, мировому здравоохранению. Чем выше экономическая ситуация в стране, тем больше люди тратят на здравоохранение.
1: То есть в развитых странах, в развитых экономиках эта доля в затратах, она выше, правильно?
2: Да. Сложно говорить про сколько человек тратит, много отчетов, да, но очень есть простой классная цифра, которую я своей команде показываю. Доля расходов на одного человека от ВВП. И в нашей стране сегодня цифра составляет порядка $700-800, ну, если говорить в долларах. Для сравнения, в Штатах эта цифра составляет $13 000. А в Европе там порядка 10-80 тысяч долларов. То есть потенциал очень большой на человека.
1: Но я думаю, в процентном отношении Россия тоже отстает.
2: ВВП...
1: Как в абсолютном понятно, потому что наш ВВП на человека ниже, чем в странах с развитыми экономиками, но и в процентном отношении
2: конечно, это
1: ниже.
2: В Америке это 16%. Доля, часть ВВП на здравоохранение 16%. Угу. В России последние цифры порядка там, 4%.
1: Угу.
2: То есть это тоже еще один большой потенциал роста частного здравоохранения.
1: Вот как у тебя устроена экономия на масштабе, как с точки зрения роста бизнеса ты считаешь, будет повышаться рентабельность твоего бизнеса?
2: Смотри, мы, в общем-то, проходим этот путь и видим в своей компании, как масштаб повышает маржинальность. За счет чего это достигается? Самый первый кост в медицине, да, если посмотреть структуру выручки, структуру EBITDA, то у хороших компаний первый кост 45% — это ФОТ. Фонд оплаты труда, с которого порядка 70% получают врачи. То есть если у тебя маленькая компания, ты решил открыть клинику, у тебя нету имени, и тебе нужно чем-то взять, ты, конечно, можешь взять харизмой, ты, конечно, можешь взять хорошим оборудованием, но вот харизмы не у всех есть, хорошее оборудование, хороший ремонт есть сегодня практически всех, это не rocket science. Соответственно, у тебя остается мало инструментов для привлечения врача. Что ты будешь делать, чтобы забирать лучше? Ты будешь его перекупать. Скорее всего, ты будешь ему давать экстра к рынку, для того, чтобы он у тебя оказался. Это повлияет на твою рентабельность. Если ты большая компания, в которой интересно работать, в которой есть корпоративная культура, в которой есть классные проекты, в которой есть карьерный трек, в которой есть классная инфраструктура, в которой ты можешь реализовать себя как профессионал, врачам это очень важно, ты можешь делать, наоборот, не премию к рынку в процентах, а ты можешь делать там примерно... Там, низкий, по самому низкому уровню, даже ниже, но в чем вот смысл бизнеса, крупного бизнеса? Если ты делаешь большую классную компанию, то в абсолютных цифрах твои врачи в итоге получат даже больше, чем в этой маленькой клинике, в которых платят больше процента за услуги. Почему? Делай хорошую компанию, ты рынку предлагаешь более высокую цену, и этот процент перебивает тот высокий процент маленькой клиники. Раз. Дальше.
1: Извините, пожалуйста, можно я так своими словами скажу, как я это понимаю, что если ты строишь хорошую, эффективную компанию, которая зарабатывает в среднем больше, чем зарабатывает рынок,
2: да,
1: у тебя есть возможность больше платить талантливым людям.
2: Больше в абсолютных цифрах, но меньше в процентах.
1: Безусловно.
2: Понятно,
1: да?
2: Вот это важная часть.
1: Да.
2: Следующий большой второй кост – это расходные материалы. Медицина требуют, да, и препаратов, и расходников, но огромное количество. И эта доля в нашей компании составляет 10%. Оборот 7 миллиардов, 700 миллионов. Сегодня, закупая, не знаю, бинты, шприцы, любые расходные материалы, мы уже торгуемся и получаем цену в 2,5 раза лучше, чем маленькие игроки. Мы это знаем, мы видим, за сколько покупают там другие клиники, потому что, ну, мы какие-то клиники покупаем и видим, что мы и здесь повышаем маржу. Естественно, поставщики крупные борются за нас, потому что мы им интересны в объеме. Потому что там-то как раз ритейл, и ты хорошо знаешь, как это работает. Третья большая структура в медицине — это сторонние стейкхолдеры. Ну, например, лабораторная диагностика. Не все компании делают сами лабораторку, и многие ее аутсорсят. Такие компании, как Invitro, CityLab, там, KDL и прочее. И мы покупаем у них лабораторку. Имея большой объем, это тоже примерно 10%, имея большой объем, ты тоже получаешь низкую цену. То есть в итоге масштаб в медицине работает невероятно эффективно на итоговую маржинальность.
1: Супер. Расскажи, пожалуйста, мы немножко затронули эту тему, но все равно расскажи, пожалуйста, какая у тебя основная структура расходов и доходов с точки зрения P&L. Вот представь, что мы смотрим твой P&L.
2: Значит, 100% выручка, первое, ФОТ 45%, 10% расходного материала, 10% сторонний исполнитель в виде лабораторной диагностики, 3% маркетинг, 2% финансовые услуги, 5% аренда, и у нас 4% прочие, вот проект. Непонятно что, но на огромное количество миллионов оно всегда есть, такие административно-хозяйственные расходы. И у нас есть еще в структуре порядка 5% это управляющая компания. Наша же компания, которая облегчает дочерние наши клиники части управления. У нас нету везде финансовых директоров, директор там, юридического департамента и так далее. И это в итоге составляет 5%.
1: И, кстати, как раз в случае экономии на масштабе, в случае роста бизнеса, эти 5%, видимо, превратятся в 4, 3 и так далее.
2: И так далее, и так далее. И повышается эффективность. Благодаря тому, что есть масштаб, увеличивается объем, ты можешь как бы, да, брать лучших людей и так далее. Как это работает? И вот на конце сегодня наш таргет — это 25%. То есть мы сегодня, я знаю просто, как работает ритейл, знаю другие компании, и те цифры рентабельности в виде 25% — это что-то запредельное стоит. И в этом плане сегодня медицинский бизнес не очень гигиенично относится к расходам, к костам, потому что, имея такую высокую маржинальность, даже на маленьких цифрах, да, ты можешь себе позволить потратить лишний 1% EBITDA или 2% на какой-то эксперимент или на какую-то неудачную историю там, маркетинга или чем угодно. Но это так.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что это действительно выдающиеся результаты непосредственно твоего бизнеса, вашей команды и, наверное, того продуктового подхода, который вы применяете. Но я не думаю, что если мы посмотрим в целом вот рентабельность всех медицинских компаний, конечно, в России, нет, конечно, то я думаю, что у нас может сложиться такое, знаешь, обманчивое немножко впечатление для аудитории, что там, не знаю, палку посади, из нее дерево вырастет. Все-таки, мне кажется, это очень сложный бизнес, в котором, на самом деле, как ты сказал, тоже, пусть он не консолидированный рынок, но конкуренция очень большая.
2: Очень высокая, конечно.
1: Да, и должны быть какие-то долгосрочные конкурентные преимущества для того, чтобы компания смогла как-то о себе заявить и занять какую-то нишу в этом рынке.
2: Да, так оно есть. Действительно, подписываюсь под каждым словом, но все-таки в сравнении с другими нишами мы имеем право на какой-то эксперимент. Потому что я знаю, что там, ну, ритейл, да, многие работают там 5-10% запредельной истории. Это дисциплинирует предпринимателя, когда меньше рентабельность, большая рентабельность иногда расслабляет.
1: Ты знаешь, в многих индустриях была ситуация, что вначале они были как раз не консолидированы, и поэтому там была, ну, скажем так, сверхприбыль. Вот я помню, даже в ритейле были моменты, когда, ну, компании много зарабатывали, смотрели уже на развитые рынки в Европе, такие, как вы там так мало зарабатываете. Но в итоге все к этому и пришли. То есть, когда рынок консолидировался, когда возникли большие компании, эффективные компании, то все равно уровень конкуренции пришел к тому, что, ну, мало где есть двузначная беда, давай так.
2: Это так.
1: Да, поэтому я думаю, что тут, возможно, сейчас такая некая сложилась уникальная ситуация, дай бог, чтобы она в вашем бизнесе продолжалась.
2: Ты знаешь, мы общаемся с коллегами, плюс те, кто делают M&A, там, сделки слияния и поглощения. У нас тоже есть несколько примеров. Мы покупали 3 клиники, мы вывели такую некую среднерыночную значение по EBITDA, и она составляет вилка примерно 11-15. То есть у среднего рынка 11-15, да. У хорошего рынка 23+. Да, у нас там есть примеры публичных медицинских компаний, у которых EBITDA 30+.
1: А вот скажи мне в среднем, я не беру сейчас вас как одного из лидеров рынка как по эффективности, так и по росту, потому что я так понимаю, что вы растете ежегодно где-то процентов на 50, правильно, судя
2: всегда
1: вот по цифрам?
2: Всегда 50+.
1: Да, всегда 50+.
2: Да.
1: А вот тем не менее, если взять среднюю компанию вот в этой отрасли, то для того, чтобы открыть бизнес, это достаточно большие инвестиции, это все равно какие-то капексы.
2: Высокие капексы.
1: Да, высокие капексы. Вот какая в среднем окупаемость таких инвестиций?
2: Ну, буду говорить про себя, про наши стандарты сначала, да, и сегодня наш возврат инвестиций для нашей управленческой команды составляет порядка там 3,5 лет. Мы хотим возвращать инвестиции за 3,5 года. А я знаю, что тот рынок, который публикует данные, на что они смотрят, это и 5, и 6, и 7 лет, на самом деле.
1: Ну, мне кажется, если ты сказал, что среднее по индустрии там EBITDA 11-15%,
2: ну, 5-6, наверное.
1: Да, то, наверное, вашу окупаемость точно нужно умножать на 2 тогда, поскольку, ну, у вас, думаю, EBITDA в процентном отношении просто в 2 раза выше, чем в среднем по рынку.
2: В целом,
1: тогда,
2: да,
1: получается окупаемость 7 лет, то есть я не могу сказать, что это прям вот какой-то инвестиционно привлекательный бизнес?
2: У медицины есть одна такая интересная фишка. Все в медицине происходит в конце. У медицины идет долгий разгон, и вот мы постоянно тоже занимаемся над управлением, да, как можно быстро заполняемости. Но медицина работает так, что они 7 лет окупаются, а потом за следующие 7 лет делают 3 или 4 икса к тому, что было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Какие еще ты видишь вызовы именно вот не как банковской, для банковской индустрии, а вот именно для Совкомбанка?
2: Во-первых, у нас очень серьезные конкуренты. То есть надо сказать, что мы как бы исторически, ну, поднимаясь, мы начали, у нас было 17 человек в банке, мы были там пятый с конца в банк, наверное. Вот, и,
1: это типа тысячный или там?
2: 1200.
1: 1200.
2: Я не помню, сколько тогда было банков. Вот. В общем, по мере того, как ты идешь, у тебя в каждый момент разные вызовы. Понятно, что есть проблема, которая именно специфична для маленького банка, потом для среднего. Когда ты вот сильно вырос, у тебя в чем проблема? То есть, чтобы еще дальше куда-то двинуться, там уже самые мощные, серьезные как бы игроки, с которыми конкурировать непросто. То есть мы сейчас находимся в такой компании, мы не чувствуем сильную конкуренцию снизу, у нас нет с этим проблем, но конкуренция сверху очень серьезная. То есть в этом смысле нам несложно удерживать свои позиции, но сложно расти, потому что это и технологически супер продвинутые игроки, и компании с отличными брендами, и с сильными очень командами. А все-таки в конечном счете вот конкуренция команд, конкуренция культур, она становится на этом уровне ключевой. Поэтому в этом смысле именно профили наших конкурентов, как действительно лучших из лучших, которые кристаллизовались за эти годы, они, наверное, это является таким, ну, для нас главным, я думаю, вызовом. Вот. Второй момент. Есть уже какие-то более тактические вещи. То есть понятно, что когда ставки вот так бегают вверх-вниз, для нас это самое сложное. То есть банк может легко приспособиться к высоким ставкам, банк может легко приспособиться к низким ставкам. Банку очень тяжело, когда ставки гуляют вверх-вниз. Почему? Потому что, ну, вклады очень быстро все приносят и перекладывают под более высокие ставки, они там не очень длинные, а там кредиты берут, автокредиты, ипотеку и так далее, берут на очень длинный срок, и банк не может повышать ставки. Вот, кстати, тоже хочу сказать, что вот, ну, законодатель пошел на то, чтобы защитить граждан от роста ставок, когда ставка меняется. Кто за это платит? Платит за это опять средний бизнес, потому что, ну, банки, чтобы сбалансировать свои риски,
1: соответственно... Мгновенно репрайсят ставки...
2: Ну, все плавающие, да, портфели. Под фикс, да, ставку практически никто не дает. Вот. Потому что под фикс ставку у нас есть какой-то лимит того, что мы можем дать под фикс ставку. Мы обязаны все это дать гражданам. Ну, в общем, возвращаясь к нашим вызовам, технологические вызовы мы приспосабливаемся. Даже несмотря на то, что отрезало от каких-то западных там вещей, мы находим решение, находим возможность, что-то привозим, что-то делаем, что-то замещаем. Появляются какие-то там, ну вот у всех на телефонах там, ну, Pay не работает, но стикер появился там, в Android уже Pay там работает. То есть, ну, идет адаптация, то есть поэтому технологически настолько мощный запас
1: приложение мозгов. Появилось, удалили.
2: Ну, находим способы там, удалили мы его с провода, поставим, вот там, слово. Ну, в общем, работа идет, и она будет продолжаться, мы приспособимся вот, глобально. Слишком, ну, большой навес потенциала интеллектуального в банках, это самые, действительно, я считаю, ну, одни из самых сильных команд технологических, которые драйвят во многом весь спектр технологий в стране, поэтому здесь все будет нормально. Я, честно говоря, вот так руку на сердце положить, хотел бы поработать в какой-нибудь среде, где для банков технологии были бы не столь критичны. Например, в Америке, если банк работает, ну, нет такого, что там технологии. У нас, ну, благодаря, может, роли личности в истории, там, когда Греф был, когда Тинькофф там создавал свой банк, насколько там амбиции там акционеров Альфа-банка разогрели настолько сильно технологичность банков, что вот мы обогнали все там возможные отрасли, и сегодня ты, ну, либо у тебя супертехнологии, либо ты вылетаешь просто из этой истории. Вот, поэтому, действительно, в этом смысле у нас индустрия непростая, но мы все уже к этому все привыкли и работаем. У всех достаточно сильные сложились команды, мы нормально здесь конкурируем. Ну, наверное, все-таки я вот не склонен. Сейчас можно многие вещи, знаешь, у человека есть такое свойство, бывает катастрофизация. Можно взять любой небольшой какой-то риск,

0: сдуть, как там ужас, кошмар, там все пропадет и так далее. Поскольку, слушай, ну я прошел сколько уже, 6 кризисов сам, вот лично там работаю в банках, соответственно.
1: Это интересно, там 6 кризисов, это 98-й первый был.
0: У нас потом был, соответственно, 2004-й специфический банковский, когда там полетели несколько крупных банков, были большие оттоки, соответственно, 2008-й, 2014-й, 2020-й, 2022-й. Ну вот.
1: Да, действительно 6, да.
0: Ну да, да, я, к сожалению, считаю. Лучше бы не считался. Уже скоро собьюсь, надеюсь. Ладно. Но я к чему говорю? Потому что это когда ты их проходишь все время, ты, ну, у тебя вырабатывается некая резистентность, что что бы ни произошло, чем бы тебя ни удивило. А если мы посмотрим на эти кризисы, каждый раз шок как. То есть что главное в кризисе? Что-то происходит новое, чего еще не было, какой-то шок-контент. Потому что если бы кризисы повторялись, они вообще не происходили бы. Вот. И, но вот это общее свойство, что ну, все проходит, и это пройдет. Оно такая, ну, вот устойчивость психологическая, она, конечно, вырабатывается сильно за это время.
1: Оптически вообще как картинка выглядит очень красиво. Но понятно, что на этой траектории успешной были свои очень большие сложности. Вот можешь все-таки сказать, может быть, есть какие-то вещи, которые ты, например, считаешь, там, банк или ты как предприниматель были упущены? Какие-то стратегические ошибки вы сделали, за которые потом пришлось дорого платить и исправлять?
0: Есть какие-то вещи, которые нужно было бы сделать. Если ты меня сейчас спросишь, считаю ли я их ошибками, о которых я жалею и так далее, я вообще так к этому и отношусь. Почему? Потому что в это время мы делали что-то другое, какие-то правильные вещи, и строили, как бы шли своей какой-то дорогой. У нас, посмотрите, ну, наверное, с точки зрения брокерских услуг можно было пораньше рассмотреть вот этот огромный потенциал, который в этом рынке есть. Нам приходится догонять сейчас. Что еще? Я думаю, что вот, ну, есть какие-то вещи, которые, знаешь, я когда работал... Сейчас можно отвлечься?
1: Конечно.
0: Когда я занимался кинопродюсированием, как я перестал вообще быть продюсером, я тебе должен рассказать. У нас был успешный фильм ДМБ, потом еще какой-то. Потом у меня случилась такая серия. Значит, принесли сценарий на «Бумер». Я что-то думал, торговался, что-то обсуждал, то ли да, то ли нет. Сергей Стельянов раз там забрал, все, нет сценария. Потом, значит, у меня был год права на книжку «Ночной дозор» экранизировать. Соответственно, и то, что я переписывали сценарий один раз, второй, там, третий, там, что-то сцена там, с этим, с тем, какие-то разные люди привлекали. И вдруг в какой-то момент мне, значит, от Лукьяненко приходит сообщение, что у нас год прошел, у нас все кончилось, я с Первым каналом подписал, значит, все права, поэтому, типа, до свидания. Вот, значит, потом, значит, мне принесли сценарий Звягинцева «Возвращение», который потом, забегая вперед, соответственно, получил в Венеции первую премию. Да, да. Мне очень стыдно, но я должен, значит, создаться, я взял вот так, значит, что-то пролистал, все прочитал, выкинул в урну, в ведро. Вот, значит, когда, значит, ну, прошло какое-то время, я посмотрел 1, 2, 3, я не продюсер, все, должен каждый человек заниматься своим делом. Соответственно, есть люди профессиональные, которые, ну, понимают в этом, как бы, и так далее, потому что, ну, действительно, когда у тебя специализация какая-то есть, то ты, ну, можешь там что-то делать хорошо. Когда ты начинаешь заниматься чужим делом, рано или поздно ты себя... Ну, главное, чтобы рефлексия работала.
1: Ну, видишь, в Википедии не написаны те сценарии, от которых ты отказался.
0: Да.
1: Написаны только те, которые
0: правильно
1: ты сделал.
0: Но также, да, про банк, как бы, если мы будем говорить, то успехов много, все, но есть какие-то вещи, которые ты там, соответственно, не сделал. В чем разница? Я, ну, как сказать, не вижу каких-то вещей, которые привели, ну, действительно, ну, как сказать, ну, такие прям, ну, фатальные ошибки или там такие вещи, которые там делали наш неконкурентоспособный или еще что-то. Глобально у нас был свой путь, он состоял из ключевых каких-то вещей, из ключевых принципов, мы им никогда не изменяли, и, ну, все-таки это путь правильный. Но, конечно, какие-то ошибки были. То есть, возвращаясь к сценариям выкинутым, для меня какой аналог? Банк. Соответственно, он там назывался 24.ru, отозвали лицензию. Он там что-то продавался там, за 500 или 600 миллионов. Можно было купить команду, технологии и там воссоздать, ну, то, что потом стал точка.
1: Это тот, который сейчас за 20 миллиардов или сколько там,
0: да,
1: продали.
0: Да, ровно этот банк, соответственно. И что-то мы там торговались, там плюс-минус 100 миллионов, там 200, там что-то. Ну, для нас были большие очень деньги, соответственно. И там Беляев Вадим тогда в открытии, там, он деньги не считал, потому что была одна дыра большая. Ну, типа, там, заплатил там на 150 там, миллионов, или, может, больше. Ну, жалею об этом? Ну, жалею, да. Наверное, конечно, надо было заплатить. Вот. Но, с другой стороны, ну, знаешь как, мы какие-то другие вещи сделали правильно за это время.
1: Видишь, путь к успеху всегда лежит через неудачи. Просто у тебя неудачи случились в другой индустрии.
0: Не, я вот продюсер, это не мое точно.
1: Хочу тебя про пазл спросить, который вот на протяжении многих лет Совкомбанк успешно собирал. И я сам очень удивился, узнав, что банк сделал 26 M&A. Вот 26. Вот я откуда-то эту цифру услышал. M&A – это сделки по слиянию и поглощению. В основном это были все поглощения. Я считаю, что наработана уникальная в банке компетенция, и фактически инструмент M&A явился таким очень мощным механизмом роста для банка. И привлечение, в том числе где-то роста, где-то привлечение новых компетенций. Но при этом я знаю статистику, что большинство M&A, они все-таки неудачные. Вот поделись, пожалуйста, для нашей аудитории опытом, мне кажется, это очень важно. Что вообще самое сложное в M&A, что необходимо для успешного M&A, и что нужно сделать, чтобы не профакапить сделку?
0: Первый выбор цели. Покупать надо не то, что там, ты хочешь купить, а то, что люди хотят продать. Потому что очень часто сделки оказываются неудачными по одной простой причине. Ну, просто цена слишком высокая. Потому что двигает людьми не предпринимательская какая-то идея, как на этом заработать, а такой менеджериализм. Я хочу покрупнее, я хочу стать побольше, хочу вырасти в рейтингах. Вот я там не помню, в каком мы там точно на рейтинге находятся, а есть там, там люди, которым там плюс-минус одна позиция, все у них там, знаешь, это супер там цели. Поэтому вопрос, что ты выбираешь, чтобы это было за разумные деньги. Второе, соответственно, это скорость, опять. Скорость интеграции двух бизнесов в один имеет самое большое значение. Если ты посмотришь на ту же статистику про неудачные сделки, и потом поговоришь, были такие исследования на Западе с CEO этих компаний, а какие они считают причины, которые привели к неудаче, то две трети будут называть главной причиной – это культурные различия покупателей и покупаемой компании. Но что это на практике означает? Ведь на самом деле, да, все понимают, что надо быстрее перемешать тесто и сделать одну структуру. Но это невозможно сделать, пока у тебя два разных процесса проходят по-разному, а процессы опираются на системы. По сути, любая интеграция – это сложный технологический проект, айтишный. У нас очень высокая компетенция тому, как, соответственно, перевести две организации на одну систему за очень короткий промежуток времени. И тут пазл закрывается. Ты переводишь системы быстро, бескомпромиссно на единый процесс. После этого у тебя процессы становятся одинаковые, и в одинаковых процессах ты можешь перемешать людей. И вот тогда у тебя легаси вот эти, я из такой организации, я из Совкомбанка, а я из ТДД-банка. Вот когда люди перестают это произносить, а для этого нужно технологическую часть сделать, тогда у тебя будет успех. Вот. И второе, всегда, когда мы покупаем какие-то компании, есть, ну, скажем так, люди, которые счастливы от этого, потому что они попадают, они считывают наши ценности и понимают, что они попали в супер для себя комфортную среду, и они хотят тут быть. Есть люди, которые нейтрально, спокойно присматриваются, есть люди, которым это не нравится. Они прям, ну, такие как бы нигилисты, которые не согласны с тем, что будет. Кстати, иногда суперпрофессионалы. Вот третью категорию надо сразу убрать, отпустить. Не надо ничего ждать, какие бы ты компетенции не потерял, какие бы ситуации ни были, никаких компромиссов. Если человек не вписывается по ценностям к тебе, не надо его нанимать на работу. Оставить человека на работе после сделки – это нанять человека на работу. Это синонимы. Если этот человек ты бы не нанял, то, значит, отпусти его как можно быстрее, что бы ни было. Вот. А за душу тех, кто, ну, скажем так, нейтрально колеблется и наблюдает, надо бороться за каждого. Вот. И тогда ты как бы оставишь себя максимум компетенций в итоге. Но это будут те люди, которые хотят и могут работать в объединенной организации. Ну, это так совсем прям, ну, верхушка айсберга, ну, хоть что-то на твой запрос.
1: Нет, я считаю очень содержательно, да. Пусть это верхушка айсберга, но мне кажется, эти простые правила, которым можно следовать, они уже помогут. Главное, что, мне кажется, действительно такой инструмент, с помощью которого можно расти. Сереж, расскажи еще, пожалуйста, что банк делает для нематериальной мотивации сотрудников. Мне кажется, у вас много есть что-то интересного, в особенности, что является таким важным в цикле очень низкой безработицы.
0: Слушай, ну ты знаешь, мы для себя сделали ставку. Что мы увидели вообще, когда начался как бы отток сотрудников такой большой, вначале по причинам там, мобилизации, еще что-то, потом, соответственно, по причинам того, что безработица очень низкая. Там. Ну то есть мы, в принципе, находимся в таком жестком рынке труда вот два года. Что мы увидели? Что...
1: Очень конкурентным за таланты вас.
0: Супер конкурентным, да. Но мы видим так, что самая главная причина для людей не уезжать из страны и не уходить из конкретной компании в том, что тут мои друзья. Тут мой товарищ, тут мне хочется общаться. И мы поставили себе задачу.
1: Прям чтобы конкретно. Было больше социальных связей.
0: Да. Мы делаем все, чтобы внутри компании максимизировать число социальных связей. Кто-то называет словом это друг, кто-то товарищ, кто-то приятель. тот хороший знакомый, неважно, но это все равно социальная связь, которая удерживает людей. И ну, мы не можем насильно, знаешь, людей там свести, но мы можем создать условия, в которых эти социальные связи лучше всего возникают. Что мы делаем? Спорт, огромные, соответственно, усилия, но только на групповые вещи. То есть там, где действительно люди могут между собой там максимально. Приходят люди, там, не знаю, 5 человек, 3, 6, соглашаются, мы хотим такую-то секцию, пожалуйста. Приходит один, нет. Вот, дальше. Культурные какие-то мероприятия мы тоже как бы готовы софинансировать участие, если там участвуют группы наших сотрудников. Теперь у нас есть коворкинг, в который, соответственно, из разных регионов приезжают люди и работают в нем. 7 дней приезжают, у них все это командировка, но 3 дня они отдыхают, 4 дня работают все вместе. Это посвящено тому, чтобы возникали новые связи внутри банка. Много очень мероприятий таких, ну, условных, кто-то назовет тимбилдинг со стороны, у них может более... Мне не нравится это слово, оно выхолащивает, ну, в большой степени суть там, того, что происходит. Но, тем не менее, мы очень активно вкладываемся во все то, что действительно позволяет большим группам людей общаться между собой и максимизирует вероятность, что ты вот эту близкую душу себе какую-то внутри банка найдешь. Вот. Там много всего дальше, ну, начинаю чуть, может, экономить наше с тобой время, вот, но философия, она вся построена на то, что это не просто раздать всем каким сестрам по серьгам, вот я тебя застраховал, вот я тебе что-то дал, вот тебе льгота тут, вот тебе кредит подешевле. Но все-таки основные деньги стараемся канализировать на те вещи, которые увеличивают вот это внутреннее общение.
1: Как померить рост социальных связей?
0: А мы меряем, мы проводим внутренние опросы, в которых мы, соответственно, ну, там не то, что сколько там у тебя друзей, но мы делаем похитрее, там, например. Можешь ли ты сказать, что ты был на дне рождения у своих сослуживцев больше, чем 3 раза за прошлый год? Например, угу. Такой
1: хорошая
0: вопрос.
1: Метрика.
0: Или там, знаком ли ты с родителями, с каком количеством сотрудников ты знаком с членами его семьи? То есть, ну, когда ты начинаешь чуть там похитрее как бы этот вопрос задавать, он уже, ну, как бы становится менее там с потолка. Ты можешь померить. Опять, там нету много или мало, там вопрос динамики. Мы видим, что эти показатели растут, значит, мы что-то делаем правильно.
1: Окей. Не могу не пошутить про рост количества браков внутри сотрудников за счет интенсификации социальных связей.
0: Ну,
1: такой нет эффект. Такой метрики?
0: Ну, мы ее не замеряем специально, вот, но де-факто...
1: Это не противоречит корпоративной культуре?
0: У нас вообще не противоречит. У нас есть некоторый особый порядок согласования, если это прямые там, начальник и подчиненный. Вот, но в этом смысле мы приветствуем максимально.
1: Очень мне хочется такой тебя спросить вопрос про благотворительность. Что банк вообще делает для... Ну, поскольку ты озвучил прибыль, которую банк зарабатывает, да, там порядка 100 миллиардов, и... Это огромные деньги. То есть, как банк занимается благотворительностью?
0: Ну, ты знаешь, мы вот в какой-то момент, в том числе в 2022 году, как-то, знаешь, осознали для себя, что ситуация в стране меняется, и, ну, как бы, знаешь, к нам, жирным котам, как общество нас воспринимает, придут и спросят, что вы вообще хорошего делаете. Ну, и до этого, как бы, мы много чего делали, но, скажем так, может быть, не имели такой прям стратегии, как именно и куда мы хотим с этим идти, и в чем мы хотим иметь какое позиционирование в этой части. А в 2022 году, ну, как такой wake-up call, ну, потому что социальная роль бизнеса, она сегодня, ну, запрос общества совершенно другой на то, что ты должен делать, если ты как бы претендуешь на то, чтобы вот в этом всем ситуации, которая у нас сейчас есть, иметь право там зарабатывать большие деньги. Соответственно, мы решили делать то, что мы умеем делать лучше всего. Мы решили, соответственно, выстраивать определенные партнерства. Что мы сделали? Вместе со Сколково мы создали платформу, на которой мы собираем сервисы для благотворительных организаций. Платформа технологии добра, на которой уже сотни фондов, соответственно, получают бесплатно определенные услуги. Это и банковские услуги, юридические, информационные, айтишные, хардовые, софты всякие бесплатные и так далее. И мы собрали много компаний, это там Касперский, ВК, то есть многие компании, которые готовы также свои услуги предоставлять бесплатно, как и мы, соответственно. И вот создав вот этот хаб большой, мы, соответственно, получили возможность одновременно помогать сотням организаций, и мы пытаемся уйти от преференций каких-то. То есть мы, когда, допустим, вот у нас 100 рублей, мы там этому дали столько, а почему этому, почему не тому? То есть мы как бы решили, что наша задача, что мы можем сделать, дать не рыбу, а удочку. То есть, соответственно, мы хотим избавить фонды от необходимости заниматься инфраструктурными вещами. И от затрат, которые они на это несут, дать им больше инструментов для того, чтобы они действительно могли свои функции оптимально выполнять.
1: Чтобы больше денег из того, что получают фонды, доходило до как бы реальных
0: бюджетов. Во-первых, чтобы больше денег доходило, это первый момент. А второй момент, соответственно, для того, чтобы просто времени они свое экономили. Там еще очень многие вещи позволяют им экономить время. И какие-то вещи, которые дорогие как бы для них, чтобы это время сэкономить, мы делаем бесплатными. В итоге гигантский спрос, огромный эффект, соответственно. И ну, для нас это сейчас такой самый главный для нас проект, который мы увлечены, хотим, делаем и видим как бы, огромный мультипликативный эффект, который мы создаем. Потому что наша задача – эффект принести на рубль вложенный, вот тот самый мультипликатор, потратить, чтобы на рубль был эффект гораздо больше. Соответственно, второй момент, который мы сделали, мы построили себе платформу, где наши клиенты с нами могут соинвестировать. Опять, мы пытаемся уйти от выбора. Почему ты дал этому, а не тому, почему ты сделал так, а сяк. Соответственно, мы построили платформу, где наши клиенты своими рублями, своими баллами голосуют за то, куда и как они хотят свои деньги распределить. И это тоже у нас активно развивается. Мы, когда к нам приходит фонд, говорит, дайте. Мы говорим, ребят, вот витрина, вот наш маркетплейс, где вы поставили свою конкретную задачу или общую задачу. И если наш клиент своими рублями, ногами, баллами за вас проголосует, то, соответственно, вы получите эту часть нашего благотворительного бюджета. Вот это два таких самых якорных направления, которые в итоге позволяют охватить огромное количество наших клиентов и их мнения, охватить огромное количество фондов, охватить наших партнеров, другие компании, которые хотят сделать что-то хорошее. Мы действительно становимся таким центром, таким хабом, через который действительно мы можем инфраструктуру обеспечивать, а не просто какие-то прямые дотации. Ну и мы, конечно, как прямые вот инвестиции, мы очень много делаем для Костромы, это наш все-таки родной регион, с него все началось, это для нас.
1: Это очень важно, то есть корни по-прежнему в Костроме.
0: Да, мы не теряем корни ни в какой степени, поэтому это...
1: И юрлицо же у банка
0: дети...
1: в Костроме.
0: Ну, конечно, да, и там я сам прописан, там наши акционеры, мы там платим налоги банк, соответственно, и мы...
1: НДФЛ попадает в...
0: Да, конечно, да, то есть мы остаемся как бы максимально с нашей области, с чего все началось, и мы считаем, просто моральную ответственность несем. Потому что в Костроме мало крупного бизнеса. Мы там, Соколов хорошо там. Но в принципе, это регион небольшой, соответственно, в котором большого бизнеса, который может решать сложные задачи, не так много. А задачи, конечно, есть. Это и образование, и здравоохранение, и спорт, и там все, что связано с заботой о детях. Много как бы вещей, которые мы делаем. Я не люблю это, честно говоря, все там, как через запятую все ордена вешать и цифрами бросаться. Но мы, так скажем, несем такую благотворительную ответственность за регион, денег туда инвестируем достаточно много.
1: Я даже слоган слышал «Кострома – столица мира».
0: Это лозунг болельщиков «Спартак» Кострома, команда, которая тоже, к сожалению, хотя Ярцев ее, ты как болельщик меня понимаешь, когда Ярцев, он же вообще играл за «Спартак» Кострома, соответственно, перед тем, как перешел в московский «Спартак». И к сожалению, в какой-то момент такая команда с большой историей, которая как-то, можно сказать, как такой фарм тоже был для московского «Спартака», за который мы болеем, многие наши акционеры с детства, команда прекратила свое существование. Финансирования не хватало, мы ее возродили, помогли ей возродить инициативной группе, соответственно, помогли им соответственно, встать на ноги, они играют. Для города это очень важно, не так много, каких-то развлечений, шоу-бизнеса, еще чего-то. В принципе, когда футбол большой уходит из региона, это ужасная абсолютная идея. Слава богу, сегодня футбол в Костроме вернулся. И фанаты, действительно, у них такой главный их слоган – это «Кострома – столица мира».
1: Сколько, кстати, входит на матч в среднем? Какая посещаемость?
0: Слушай, у нас, там же мы играем пока во второй лиге, но тем не менее, у нас вторая после ротора. Там ротор ходит в среднем 10 тысяч, а у нас 2 плюс тысяч.
1: Неплохо.
0: Это очень... Для второй лиги, провал идет. В основном ходит не знаю, 100, 200, 300 человек во второй лиге.
1: Супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня? Об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. Оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей, именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни, и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету: «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдете из себя, то скорее всего сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако, если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал: «В мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом». Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил: «Я знаю многих людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете». Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сейчас я вам расскажу несколько секретов, которые очень важно знать для того, чтобы достигать любых своих целей. Если вы будете это знать, то я вам гарантирую, что вы потратите в разы меньше усилий и гораздо быстрее будете достигать своих целей. Основная проблема всех людей в том, что когда они что-то хотят, они ставят цели. После того, как они ставят цели, некоторые планируют, некоторые не планируют, но они сразу же начинают действовать. Ну, есть, конечно, категория людей, которые не действуют, и, соответственно, они никогда ничего не достигают. Дело в том, что я видел много людей, которые достигали своих целей, даже не осознавая или не зная, как это делать. Но я ни разу не видел людей, которые знали, как это делать, но не делали и достигали. То есть действие является важнейшим условием достижения любой цели. Все люди живут в парадигме такой, что если ты чего-то хочешь, обязательно надо что-то делать. Но проблема в том, что вы не живете в вакууме. Вы живете в мире, динамичном мире, который каждый день меняется. Вокруг вас куча других людей, у которых свои интересы, свои хотелки, свои желания. У меня по этому поводу есть концепция движения, которую я так ее назвал, для того, чтобы легче понимать. Из чего она состоит? Дело в том, что когда вы находитесь в этом мире, вы оказываете на этот мир воздействие. В чем оно проявляется? Вот даже, предположим, вы сидите сейчас где-нибудь на диване. Сидя на диване, вы оказываете давление на диван, вы продавливаете диван, вы занимаете чье-то место, и это кому-то нравится или не нравится. Даже ничего не делая, вы оказываете воздействие на этот мир. Ваше воздействие на этот мир автоматически вызывает три силы. Первое – это противодействие. Это силы, которые прямо направлены против вашего действия. Это еще, по-моему, второй или третий закон Ньютона. На любую направленную силу действует противоположно направленная сила, такая же сила. Это даже физика подтверждает. Поэтому любое ваше воздействие на этот мир вызывает силу противодействия. Это первая сила. Второе. Любое ваше действие или воздействие на этот мир вызывает силу содействия. Это те силы, которые содействуют вам. Ну, давайте возьмем так. На примере, чтобы было совсем понятно, вы собрались идти в кино с друзьями. Может оказаться так, что жена будет против. Она может сказать, нет, давай лучше сегодня пойдем с подругами или там с семьей поужинаем. Вот вы вызвали силу противодействия. В то же время у вас могут быть силы содействия. Дети могут кричать, ура, ура, папа, пошли в кино. Таким образом, у вас появилась сила содействия. И есть третья сила – это сила взаимодействия. Она, как правило, нейтральна. Это, например, могут быть ваши родители, которые с улыбкой наблюдают на то, как вы обсуждаете, куда пойти. Когда вы идете к своей цели, вы должны учитывать эти силы. Силы противодействия, силы содействия и силы взаимодействия. И при этом силы противодействия всегда будут, что бы вы ни делали. Силы содействия тоже всегда будут. Основная борьба всегда разворачивается за перетягивание на свою сторону силы взаимодействия или нейтральные силы. Вот в этом случае или примере, который я вам привел, если вы сможете перетянуть родителей на свою сторону, то ваша жена примет ваше решение. И так учитывайте каждый раз, когда ставите себе цели, учитывайте вот эти три силы, которые всегда появляются, когда вы ставите или хотите достичь чего-то. Или возьмем другой пример. Дело в том, что ко мне приходит очень много молодых предпринимателей, особенно стартаперов в IT-сфере, и они просят у меня инвестиций. Каждый раз, когда они просят у меня инвестиции, они мне показывают графики, где у них рост был такой-такой, потом вот здесь я инвестирую, и у них рост начинается вот так. Я всегда смеюсь и говорю, а почему вот рост должен быть после меня? Нельзя сделать так, чтобы был рост до меня. Что вот вы вот так шли, вот так начали расти, а потом только я инвестирую. На что они тоже смеются, говорят, нет, мы ваши деньги будем использовать, мы потратим на маркетинг, мы снизим цену, мы порвем конкурентов и так далее, и так далее. И в таких случаях я говорю, вы знаете, я вот прямо кожей чувствую, что в это же самое время ваши конкуренты сидят где-то с другими инвесторами и рассказывают то же самое. И из-за того, что вы все хотите это сделать, в результате ваши усилия просто взаимопогашаются. И это происходит потому что вы не учитываете действия внешних сил. Вы думаете, что вы живете в вакууме. Поэтому для того, чтобы не тратить зря силы, вы должны четко понимать, когда что-то планируете, какие будут силы противодействия, какие будут силы содействия и какие силы взаимодействия, которые вы должны перетянуть на свою сторону. Поэтому всегда учитывайте эти три силы при постановке цели и до того, как вы начнете вообще двигаться к ней. Вторая очень важная вещь при стремлении или движении к цели, которую вы должны учитывать, это учет внешних сил. К сожалению, многие люди не учитывают эту составляющую, а это, наверное, самое важное в достижении целей. Представим, давайте, такую ситуацию, когда вы плывете на реке, а один гребет против течения, работает день и ночь, 24/7, и стоит на месте. Другой не гребет, но встал не на то течение, и его вообще отнесло в другую сторону. А третий, вы сидите в лодке и гребете только тогда, когда необходимо для того, чтобы поймать правильное течение. Так вот, если взять весь его путь до его цели, как вы думаете, сколько времени он работает? Как правило, он работает не более 20% времени. 80% времени или 80% энергии при достижении цели тратит внешние силы. Он использует внешние силы. Он использует не свои силы, а силы, которые ему помогают, или силы содействия. Поэтому очень важно вот это помнить и использовать при движении к своей цели. Ну или возьмем, например, другой пример. Возьмем пример с рыбалкой. Один рыбак, например, пришел, забросил удочку и сидит. Он просто как бы рыбачит на удачу. Другой рыбак пришел, закинул 5 удочек с разными насадками и так далее. У него шансов больше. А третий рыбак все изучил. Погоду, давление. Он четко понимает, на какую рыбу он рыбачит. Он знает, какую насадку эта рыба любит. И он пришел в тот водоем, где полно этой рыбы. Как вы думаете, у кого больше шансов? Конечно же, у третьего человека. Почему? Потому что он пришел, он идет к своей цели с учетом внешних обстоятельств. Для него его работу выполняет 80% как минимум внешние обстоятельства. Что он делает? Он только берет удочку, насадку, правильно насаживает, кидает и сидит, ждет. Все ведь остальное делает внешние силы. Поэтому нельзя двигаться к цели без учета внешних сил и без учета внешних обстоятельств. Поверьте мне, вы потратите кучу энергии, кучу сил на то, чтобы преодолевать внешнее сопротивление. Для того, чтобы прийти к этому, я потратил годы жизни, совершил огромное количество ошибок для того, чтобы прийти к этим истинам.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. А если решить ее нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Джейсон Стэтхэм. Какое качество в мужчине ценится больше всего? Я отвечу. Ничто так не красит мужчину, как его невозмутимость. Люди с большим жизненным опытом поймут меня. Уважение связано с хладнокровием и пофигизмом. Пофигизмом в отношении неизбежного и неподвластного. Стоицизм учит тому, что счастье без внутреннего покоя обрести невозможно. Одним словом, суетиться без причины – это проявление слабости характера и незрелости ума. Итак, шаг первый. Делай меньше, получай больше. Цель плюс дисциплина равно 100% результат. Я заметил, что люди делают триллион вещей, в которых нет необходимости. Делать меньше означает делать все самое необходимое, и это выльется в экспоненциальный рост твоего процесса. Просто спрашиваю себя каждый раз, необходимо ли это? Думаю, что у тебя есть тот самый друг, который вечно причитает, что ему не хватает времени, но вот только прогресса в его жизни вообще не видно. Ведь проблема в том, что ему не хватает фокуса. Поэтому убери из своей жизни все отвлекающие факторы и сосредоточься на процессе. Кайфуй от него, и тогда все обязательно сложится. На Западе есть поговорка «Hard work pays off» – упорный труд хорошо окупается. Но я бы изменил ее в другую сторону. Бесполезный труд никогда не оплачивается. Ведь истина в следующем. По-настоящему большие деньги получают не те, кто работает много, а тот, кто работает с умом. Запомни это. Шаг второй. Убей беспокойство изнутри. Страх, стыд, стеснение – эти эмоции отравляют твой разум, при этом не давая сосредоточиться на своем деле. Никогда не размышляй эмоциями. Думай на холодную голову. Этот совет ты слышал тысячу раз, но так и не решился прислушаться его. Ты сам понимаешь, что если дать контроль эмоциям, то ты становишься марионеткой в чужих руках. Но запомни, спокойствие – это не отсутствие страха, а возможность действовать вопреки ему. В любой ситуации мысли логически. Жизнь – это шахматы, и чтобы победить, тебе придется думать наперед. Задумайся над этим. Даю совет, который ты можешь применить уже сегодня. Думай о ситуации так, будто прошло уже полгода сегодняшнего дня. Согласись, в прошлом были моменты и похуже, в которые ты, возможно, даже думал, что все уже кончено, жизнь не будет прежней. Но нет, ты до сих пор здесь и до сих пор на коне. Ведь правда в том, что каждая ситуация одинаково незначительна. Через пару месяцев, а иногда и дней или часов, она не будет значить уже ничего. Третий шаг. Обрети жизненную позицию и не навязывай ее никому. Тебе нужно четко осознать свои жизненные принципы и никогда не предавать их. В любой стрессовой ситуации, когда на тебя оказывают давление, просто вспоминай о своем видении жизни. Поверь, это поможет тебе оставаться верным своему мышлению и не париться насчет чужих точек зрения. Вспомним самого харизматичного лидера из кинокультуры, царя Леонида. Вспомни, как он ставит себя, будь ты перед ним друг, либо враг. Секрет, который я раскрыл его в том, что у него есть четкое видение будущего мира и идеалы, которые он никогда не предаст. Именно это заставляет как соратников, так и противников проникаться к нему уважением. Если ты хочешь по-настоящему стать непоколебимым, то у тебя есть чему у него поучиться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Улубий аул. Село в Карабудахкенском районе Республики Дагестан, расположено в 13 километрах северо-западнее города Избербаш. Раньше аул назывался Байнак, но был переименован в 1927 году в честь известного революционера Улубия Буйнакского, местного уроженца. История Улубия аула Карабудахкенского района уходит в седую древность. Село существовало примерно с конца 7 и начала 8 веков и являлось резиденцией крымшаухалов. Владетели села брали дань с проходящих обозов по Великому шелковому пути и ставили свою именную печать. По торговому пути, проходившему через территорию села, устанавливались транспортные связи за Закавказьем, Поволжьем и Средней Азией. Существуют материалы, упоминающие в период Средневековья о поселении Байнак-Билик. Марко Поло, известный венецианский путешественник, в 1271 году имел возможность наблюдать за населенными пунктами кумыков, землями Шамхальства и Байнак-Билика в своих путешествиях в Монголию, проезжая по Салтанской дороге. Также Адам Алиарий, который в составе посольства герцога Гольштинского в 1637 году отправился в Персию. Обратно ехал сухим путем через Шимаху, Дербент, Байнак и Терки. Он также описал владение, именуемое Байнак, и его жителей. Путешественник составил карты Персидской империи, куда входили Каспийское море и Кавказ. За долгую историю села в жизни селян происходили различные изменения. В Улубии ауле действовала джума-мечеть, построенная на средства шамхалов Тарковских, и еще 7 мечетей, построенных позже. Сегодня в селе имеется мемориальный музей славного сына Дагестана Улубия Буйнакского, трехэтажная типовая школа на 700 учащихся, детский сад, дом детского творчества, библиотека, спортивная школа, вырастившая целую плеяду известных спортсменов, среди которых мастера спорта, чемпионы мира и Европы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты на удивление начитанный человек. Какие вот три, может быть, пять книг ты бы порекомендовал прочитать любому человеку для того, чтобы начать делать как коуч, мыслить как коуч?
2: Первое. Делай как коуч. Второе. Млодинов «Неосознанное». Ну, я для широкой публики. Томас Харрис «Токи, я окей». Это вообще Библия, я считаю, для родителей в первую очередь. Дальше для всех остальных. Третье. Кто хочет поглубже, просто учебник психологии, первый курс. Базовая психология. Это то, с чего я начал, в принципе, изучать психологию, с учебника по психологии. Правда, хорошая штука. В учебнике, ребят, в учебнике по психологии для первого-второго курса есть столько всего интересного. И третья, и пятую книгу Сиддхартха Гессе я рекомендую прочитать. И я бы сказал так, я бы начал с этой книги и, возможно, прочитал бы ее не раз. Моя книга первая, вообще самая первая, которую мне посоветовала Людмила Александровна, Ричард Бах, это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я после прочтения этой книги понял, что можно быть особенным. И те люди, которые хотят действительно изучать коучинг или стать клиентами коуча, им важно признать свою уникальность. И вполне возможно, стоит начать читать эту книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» о том, что можно быть другим. И вот это мое позволение мне быть другим и при этом не бороться с большинством. Кстати, не бороться научил меня коучинг. Вот не бороться, а интегрировать, поддерживать, открывать сердце, быть полезным другой системе. Научил меня коучинг.
1: Сейчас слово «коучинг», как когда-то НЛП было, с НЛП понятно, потому что Гриндер, Бендлер до сих пор судятся за это название, и никто не контролирует, кто себя называет НЛПистом, кто нет. В результате, в общем, каждый третий НЛПист. И я уже стараюсь там отстраняться от того, что я когда-то это привез, и поэтому защитил кандидатскую и докторскую. Кстати, доказав, что корни НЛП – это российская и советская психология. Как раз Выгодский,
2: и Лурия,
1: Гальперин,
2: конечно,
1: Узнадзе.
2: Конечно.
1: Кстати, однажды…
2: И я к ним именно и обращался, когда я изучил НЛП, потом я изучил труды на психологии. Я понял, что это просто описание.
1: Да, кульминацией стал Гальперин, который все эти нейрофизиологические, психофизиологические и психолингвистические теории там уложил, в общем, в алгоритмы. Но он работал на армию, поэтому это не очень распространялось. Но однажды во время разговора с Гриндером я его так спровоцировал, что, слушай, да ты же пользуешься тем, что большая часть российских и советских психологов на английский не переведены, и здесь действительно думают, что это ты придумал. На самом деле вы где-то вы переизобрели типа ТТ-модель, но основой-то того, что вы делаете, являются как раз разработки, которые там в начале 20 века и в середине 20 века появились как раз в Советском Союзе, в России. И он вынужден был признать, да, Леш, конечно же, мы там лукавим, что это что-то новое. Да, конечно, мы понимаем, но вот это уже маркетинг.
2: Вообще экспериментальная психология – это абсолютно российские корни. Вся научно обоснованная психология – это как раз нейропсихология. Это абсолютно наша. Но потом утеряна из-за, к сожалению, невежественного отношения к ученым.
1: Ну, это была политика. Просто они слишком умные и понимали, что происходит. Умных боятся. Умных боятся. Дальше. И вот когда-то НЛП скомпрометировано было шарлатанами и полуобразованными людьми, прошедшими трехдневные курсы НЛП или там,
2: да,
1: или пикаперство, да, и поэтому в обществе...
2: Я помню эти времена, да.
1: Да, в обществе такое сложилось. Даже сейчас есть такие объявления, типа «коуч, не НЛП». То есть человек рекламирует себя, что он не знает НЛП. И теперь с коучингом происходит примерно то же самое за счет того, что каждый третий человек называет себя коучем. Вот большое количество людей, мы это увидели во время ковида, когда мы ожидали, что вот эта тревожность, которая возникла за счет неопределенности будущего, непонимания даже врачами, что нужно делать, как вообще помочь людям, пока там не появилась прививка. И мы ожидали, что люди пойдут к психологам, психотерапевтам снимать вот эту тревожность. А большая часть людей, да, увеличилось примерно в 1,5 раза количество пациентов, но основная масса людей пошла не к психологам, она пошла к такой парапсихологической, околопсихологической сфере, там, астрологам, гадалкам, знахарям, колдуньям, ведуньям. И есть некое предубеждение, что психологи, ну, это люди, имеющие классическое психологическое образование, психотерапевты, имеющие там образование и обязательный диплом клинического психолога. А слово «коучинг» немного уже дискредитировано, и поэтому и вот и появилась идея сертификации, лицензирования коучей. И мы активно сейчас обсуждаем, чтобы обязательно профессиональное сообщество включили, и настаиваем, чтобы это не чиновник делал на основании диплома, а каком-нибудь, каких-нибудь курсах или заочного какого-нибудь захолустного университета или пединститута, где преподаватели даже не видели и даже не знают вообще, это психически здоровый человек или нет. То есть, не дай бог, там, без профессионального сообщества заняться оценкой профессионалов. И что ты можешь сказать, почему нужно идти к коучу, как выбрать коуча?
2: Угу, я да, понял.
1: Вот осознанно принять решение все-таки пойти к коучу и как определить профессионального коуча от непрофессионального коуча?
2: Я расскажу свой путь. Я когда начал изучать коучинг, я учился год, и в итоге я выяснил, что это психотерапия, а не коучинг. Потом я снова пошел учиться на коуча, снова учился год. И понял, что это коучинг, который не имеет под собой международную аккредитацию соответствующую. То есть это больше некий подход и видение. Очень, кстати, был сопряженный с НЛП-ским подходом. Потом я начал углубляться и встретил Ольгу Рыбину. И Ольга Рыбина первая мне показала, что такое настоящий коучинг. Коучинг, который аккредитован Международной федерацией коучинга. Не просто аккредитован, это общественная организация, которая существует 25 лет, где 50 тысяч, уже 65 тысяч активных членов по миру, она всемирно признана, там очень видные деятели, там свои научные разработки. И я начал изучать компетенции. Я человек науки, мне нужны компетенции. Где мат-часть, на что опираться? Я прошел первый ассессмент. И понял, что я делаю не коучинг. Ассессмент – это оценка. Что угодно. Это мне ментор говорит: Юр, великолепная работа, но ты не можешь назвать себя коучем. Да, это чистый язык. Да, это, ну, есть метод чистого языка, наверное, да. Ну, не наверное, то есть я там в разных методах мог работать. Что угодно, но это не коучинг. Я говорю, а что такое коучинг? И я начал учиться заново у Ольги. И я так взялся за голову. Оказывается, есть четкая методология работы с клиентом. Вот условно упал, отжался. Ольга, она же в психотерапии, и она вообще спортивный психолог. То есть она не только преподаватель клинической психологии, заканчивала Бехтерева, ну, кандидатскую защищала, но еще и спортивный психолог высшей лиги. А я из бизнеса. И у нас, нам надо все очень четко. Знаете, да, у нас у меня в коучинге, как у спортивного психолога, ой, точнее, в бизнесе, как у спортивного психолога, нет ситуации «выиграл на 99%». Ты либо план сделал, либо не сделал. У тебя либо первое место, либо ты кто-то. Все просто. И я начал изучать технологию коучинга, которая апробированная, проверена 25-летним опытом. Раз, где есть четкие компетенции, четкие поведенческие маркеры. Не просто я решил, что это коучинг, а это нет, а есть технология определения. Да, вот мое дальше психологическое образование – это психодиагностика. Я, в принципе, поэтому пошел дальше изучать психодиагностику. И я начал смотреть на свои сессии через призму конкретных инструментов проверки. Это что сейчас? И я год, уже на базе всех своих образований, я год занялся изучением этой истории. И когда я стал самым молодым коучем MCC в мире, мне подтвердили этот статус, 10-м в России, вошел в первую десятку и молодым в мире, я осознал, что такое настоящий коучинг действительно. Я могу называть коучинг, раньше называл чем угодно, но это не было чистым коучингом. И я учу людей как раз тому самому чистому коучингу, чистому подходу, и дальше он может интегрировать любой метод. Как определить, коуч-профессионал или нет? Аккредитована ли эта организация в Международной федерации коучинга или в той организации, ну вот в данном случае у нас сейчас российская есть федерация профессиональных коучей и наставников. Я очень хочу и надеюсь, чтобы на законодательном уровне были очень четкие маркеры и принципы, по которым мы можем определить, это было коучинговый диалог или нет. Не на базе мнения или отзыва клиента, потому что это слишком субъективная позиция. А наш материал, наш с тобой материал, это прямо работа, разговор. У нас жанр разговор. И в зависимости от того, как я использую свой язык, мы можем назвать это консультация, коучинг, тренинг, мотивационная беседа. Слова предопределят этот метод. И вот очень важно, чтобы профессионал очень четко определял, я сейчас какие лингвистические конструкты использую, из какой песни, из коучинговой, из психотерапевтической, из гештальт-подхода. Но должна быть красная линия. То есть первое, образование, которое человек получил, и это важно. Второе, очень важно, чтобы вы, поговорив с человеком, называется интервью, как бы химия, чтобы была химия. Как мой педагог говорил, некоторые думают, что очень важен метод, которым работает специалист для результата клиента. Гештальт, подход, психотерапия, психоанализ, коучинг, арт-терапия. Другие думают, что очень важна личность специалиста, личность. Насколько он опытный, насколько он профессионал. Но мой педагог говорит, я считаю, ну и вообще, говорит, история показывает, клиент определяет, результат будет или нет. И после этого я очень сильно успокоился. Я как коуч выбираю себе клиентов, потому что клиент, когда ко мне приходит, я вижу с помощью разговора, он пришел подтвердить свой негативный сценарий, и тогда я точно порекомендую ему или в паре поработать с психотерапевтом или психологом. И изначально важна личность самого клиента. Он хочет прийти к этому результату или нет? И действительно ли он осознает, к какому результату он хочет прийти? Поэтому несколько критериев. Образование, клиент предопределяет результат и насколько чист тот метод, в котором работает специалист. Чист – это означает, управляет ли осознанно специалист теми методиками, в арсенал которых он имеет. И является ли честным по отношению к клиенту? Вот как ты сказал, очень честно. Сейчас у нас коучинг, а сейчас у нас психотерапия. И я считаю, что клиент очень четко должен знать. И вот это очень...
1: В первую очередь должен знать сам специалист.
2: Сам специалист. И когда клиент слышит от специалиста, сейчас мы с тобой работаем в этом подходе. Я клиенту говорю, слушай, сейчас давай можем эксперимент. Можем сейчас поиграть в разговор о будущем. Или я могу сказать, давай сейчас попредставляем. То есть я каждый раз клиенту начинаю, или я могу использовать элементы транзактного анализа. Ну, мне очень, это хоть и бытовая психотерапия, но мне она очень нравится. Я показываю, каким методом я работаю со своим клиентом. Ему это не важно, но мне как специалисту важно, чтобы он понимал, я сейчас кто перед ним. Я сейчас в какой методике перед ним. И мы не определим, на самом деле, профессионально. Я знаю докторов наук, которые великолепно могут читать лекции, но не могут работать с людьми. Я знаю людей, которые не имеют профессионального образования, но феноменально работают с людьми. Феноменально работают с людьми. Поэтому действительно надо создавать защиту от дураков, но нельзя в этом случае подавлять гениев. И в этом и есть большая проблематика, что когда мы создаем очень жесткие правила, и это защита от дурака, в этом случае мы очень часто выдавливаем этих гениев, которые еще не понимают, что они делают. Помимо своей такой коучинговой, знаешь, как я делю, хоть и вроде бы вышел, да, из бинарной модели, но все же какая-то классификация есть. И вот есть сознательная и иррациональная, и иррациональная часть, творческая часть.
1: Ну, Канеман об этом и пишет, за это он получил Нобелевскую премию.
2: Да. И одна из моих творческих частей – это игры, которые я создаю. И по мотивам игры я создал книгу «Алхимия мечты», «Игра атлантов». Это знания. Я верю, что существовали, ну, ничего, верю, это факт. Существовали цивилизации до нас, потому что уже подтверждено, что, оказывается, не самая древняя цивилизация, которая 6 тысяч лет, есть цивилизация, которым 20 тысяч лет, 24 тысячи лет. Учебники почему-то не переписывают, но факты существования этой цивилизации есть. Дорого, видимо, переписывать историю. Это художественная книга, миф о знании атлантов, которые нам они передали.
1: Ну, теперь я все буду знать. Спасибо тебе, дорогой. Все прочитаю обязательно.
2: Легкое, художественное.
1: Спасибо большое.
2: Не обязывающее.
1: Спасибо большое, дорогой.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты.
2: Манера говорить. Все это крики «посмотри на меня», и мир смотрит. Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
3: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность. Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри, образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
3: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал: «Тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота». Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
3: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила, через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту, а пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
3: больше контактов, больше видимости.
1: Но ускорение — это ошибка.
3: Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться. Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок — самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно, так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу, а испуганная толпа опасна. Восьмой секрет — не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет. Никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
2: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент. Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается». Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций, ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
4: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери. Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков, потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
2: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими. Даже просто в общих чертах. Даже без деталей. План, озвученный вслух, теряет силу. Он становится социальным объектом. Его начинают оценивать, корректировать, ожидать. А ожидание — это давление. Макиавелли понимал. Как только другие начинают ждать твоего шага, ты теряешь инициативу. Делай, и только потом позволяй факту существовать. Пятое правило. Создай несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься. Где ты не поддерживаешь образ.
3: Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долго. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье.
4: Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает.
3: Молчаливое богатство не доказывает.
4: Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству.
3: Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно. Когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь.
4: Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат.
3: Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления.
4: Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударят?
3: Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: В России подорожало моторное масло. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с бензином в России начала улучшаться. «Лукойл» в последнюю неделю увеличил до 40 литров лимиты отпуска топлива в Волгоградской и Вологодской областях. Очереди на заправках в этих регионах практически пропали. В Тамбовской области запустили систему «Чет-не-чет». Она должна разгрузить заправки, но лимиты в 30 литров сохранили. В Севастополе распространили дополнительную партию QR-кодов на покупку 30 литров 92-го. А в Забайкале тестируют электронную очередь через мессенджер «Макс». В России подорожало моторное масло. С начала года цены в среднем выросли на 15-20%. Основная причина – резкий рост себестоимости производства на фоне дорогой нефти и усложнение логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего подорожали синтетические масла европейских брендов, которые возят по параллельному импорту. В автосервисах средний чек на замену масла в июне увеличился на 2000 рублей. У российских производителей масел ситуация лучше и дефицита не ожидается. Строительство южного обхода Тюмени стартует до конца этого года, ориентировочно в сентябре или октябре. Новая четырехполосная дорога разгрузит городские улицы и вольется в федеральную трассу М-12 «Восток». В будущем ее продлят до Омска. Кстати, проект финансируют из федерального бюджета и бюджета Тюменской области. Предварительно для иногородних водителей трасса будет платной, а жители Тюмени смогут ей пользоваться в свободном режиме. Завершат строительство в 2029 году. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Всего хорошей дороги!

0: Мысли вслух.
1: Михаил Таковинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо. У нас в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть как часто делают компании? Они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается, мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Потому что Коля на себя внимания не обращает, он просто работает и работает. Про него все забыли вообще. Зарплату не просит повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращают внимание только болтуны, раздолбаи, которым все время что-то мешает. Они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не тот, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не задает вопросы, про него все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в 3 месяца повышается зарплата. Автоматом. И руководитель должен сказать, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят. Мысль.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, в начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, как мне кажется, вот как в 90-е был определенный тренд на предпринимательство, ну, потому что открылось окно возможностей, и, ну, как бы, мне кажется, такая эпоха зарождения предпринимательства в России, по сути, была. Так и сейчас тоже есть определенное вот такое ощущение, что предпринимательство развивается, несмотря на то, что у нас есть не самые, как бы, благие условия для этого сейчас в моменте, все равно тренд на предпринимательство определенный имеется. И вот вопрос к вам, раз уж мы заговорили про генетический код, вот про предпринимательство, на ваш взгляд, все-таки это... Человек может как-то понять с рождения, это как-то врожденное что-то или это приобретенное? Потому что вы же изначально занимались научной деятельностью, нельзя было сказать, что вот вы предприниматель, а в итоге вы построили большую компанию, как бы добились больших результатов.
2: Ну, я ее не один построил,
1: ну, там много вы было, вместе, да, с партнерами, с, да, командой, тем не менее, вы стояли у руля, как бы вот.
2: Я думаю, что... Да, это правда. Но я думаю, что... Это, да, в значительной степени генетически обусловленная история. Ну, опять же, когда я говорю генетически, это не только генетически, это еще и вот внутриутробное развитие и раннее воспитание, раннее, совсем раннее. И люди как бы сразу понимают, они предприниматели или там бизнесмены, или нет. Вот просто в наше время, в советское, я же как бы продукт советской эпохи, даже если ты предприниматель, ну, кем тебе, как ты мог стать предпринимателем? Это, во-первых, ты не мог понять, что ты предприниматель, потому что не было никакого, так сказать...
1: Чек-листа.
2: Вот у нас есть там Олег Тиньков, вот сразу видно. Это, там,
1: но это сейчас.
2: Да, бизнесмен, да. Вот. Я, кстати, не уверен, что в вашей терминологии, может, он бизнесмен, потому что у него очень много разных бизнесов, и но они отличаются тем, что они все направлены на извлечение прибыли и очень талантливо сделаны, но они очень разные.
1: Но он очень яро отстаивает, да, предприниматель, не бизнесмен, он же постоянно
2: это
1: говорит.
2: Вопрос терминологии.
1: Ну, да.
2: В вашей терминологии, когда важно зарабатывать деньги, неважно как, то, наверное, скорее он, значит... бизнесмен. Ну, это ладно, это такие рассуждения.
1: Но поговорим об этом с Олегом.
2: Да, с Олегом может поговорить об этом, да. Но вот возвращаясь к вашему вопросу...
1: врожденно или нет?
2: Да, я думаю, что это врожденно. И это сложно изменить. То есть, вот ты не можешь сказать, я хочу стать предпринимателем. Для этого нужен определенный аппетит к риску. Есть огромное количество людей, которые вроде бы и очень умные, и одаренные. Мы с вами тоже в этом чуть говорили до нашей встречи. Консалтеры, да, вот они же все лучше знают, лучше любого предпринимателя. Но они не могут быть предпринимателями, в частности, потому что у них другой аппетит к риску. В частности, потому что у них не хватает социальных и навыков общения. Да? Они могут какие-то очень сильно там интровертированные. У тебя есть много примеров, когда сильный очень интроверт становится очень сильным бизнесменом. Коротко отвечая, да, я думаю, что это врожденная история, это не то, что в себе можно воспитать.
1: А вот про аппетит к риску, я, например, я вчера разговаривал с Борисом Зарьковым, и мы как раз обсуждали вот эту толерантность к риску, что у предпринимателей толерантность к ошибкам, к рискам, она очень высокая. И он сказал такую мысль, что он говорит, на мой взгляд, это исключительно вопрос привычки, что предприниматели просто гораздо больше других там с детства пробуют, ошибаются, расшибают голову, и вот поэтому как бы на дистанции они просто становятся толерантными, и это, по сути, просто такой вот наработанный навык. А вот ваше мнение, это вот толерантность к риску, например, это тоже как бы врожденное, или это просто вот таким вот образом происходит, этот навык нарабатывается годами?
2: Ну вот, а что здесь, что здесь первично, что вторично? Ну, да, да, вы видите, что один ребенок на детской площадке все время лезет куда-то там наверх, срывается, падает, да, расшибается, съезжает с этих горок, а второй ребенок стоит и там ковыряется, значит, лопаточкой, да? Можно так сказать, что этот просто пробовал и привык. А можно сказать, что они же сделали выбор. Уже один ковыряется, второй, значит, у них изначально разная толерантность к риску. И это врожденно. Поэтому пример Бориса, он в данном случае для меня ничего не доказывает. Я, честно говоря, хороший вопрос. Мне кажется, что были какие-то исследования про склонность к риску. И мне казалось, что есть какие-то исследования, которые говорят о том, что скорее это врожденное качество.
1: Там много, на самом деле, интересных и книг на эту тему написано, да, там «Гении аутсайдера», в которой там вот как раз вот этот процесс становления людей описывается, да, что про хоккеистов, про...
2: Другой вопрос, да, что у вас есть эта склонность, задаток. Может быть, вы можете его развить в себе, да, можете его, наоборот, себе забить, да.
1: Тут очень важно, мне кажется, еще стечение обстоятельств, вот как раз вот то, что если ты попадаешь в детство как раз в атмосферу, где у тебя есть вот этот запрос внутренний, и тебе позволяют падать, расшибать голову и так далее, у тебя начинает получаться опыт, и в итоге он как бы трансформируется.
2: Ну да, или, да, скажем, родители или учителя в школе поощряют, да, да. Поощряют твои пробы и ошибки и не делают из этого, ну, вселенской катастрофы. Да, я думаю, ну это вот как раз к тому, что раннее воспитание тоже, конечно, влияет, да. Но изначально думаю, что роль генетического компонента высока. Ну, я вообще такой редукционист, можно сказать.
1: Давайте еще чуть назад вернемся. Вот про переход из банка и вот к созданию там нового, скажем так, да, новотехнологичного банка. Вот вы сказали то, что я прям помню, я читал статьи с вами, ну, говорит, да, то, что не особо все это, лежало сердце к этому всему делу. И вот у меня такой вопрос возник. Оно, сердце перестало лежать в тот момент, когда просто какое-то количество денег уже заработали, и встал вопрос, что помимо денег я могу получить от этой деятельности, или еще на тот момент не было каких-то весомых денег, и просто захотелось какого-то творчества, реализации.
2: А это какой момент?
1: Ну, это вот как раз, как, вот, по которому мы сейчас обсуждали, что вроде занимались банком, и как-то не лежала душа.
2: Скорее тут вот такая была история. Я мог бы и дальше заниматься банками, да, там, но просто было, ну, стало неинтересно.
1: А деньги уже в тот момент были какие-то?
2: Ну да, были.
1: То есть мне просто интересно, что... То есть,
2: это нет, было конечно, очень... потом их стало больше, но кто же знал, что их станет больше?
1: Нет, я имею в виду к тому, что обычно как вот этот переход, он случается таким образом, что предприниматель, условно, да, или бизнесмен, неважно, он начинает заниматься чем-то, он зарабатывает там себе на хлеб, на машину, на квартиру, на то, чтобы детей обеспечить. И вот он уже сидит, и ему уже не так интересно, и в этот момент он задается вопросом: так, а какие у меня вообще цели и ценности, да, зачем я пришел?
2: Ну,
1: и
2: да,
1: в этот момент появляются как раз настоящие вот эти предприниматели.
2: Базовые потребности, когда были удовлетворены в виде квартиры, там, машины, то, наверное, действительно, ну, это если там следовать первой версии пирамиды Масло, что вот как бы считалось, что актуализация более высоких потребностей происходит после того, как низкие более удовлетворены. Но в конце жизни он отошел, кстати, от этого. В конце жизни он считал, что это не пирамида, а
1: горизонтальная.
2: Ну, потребности более, как бы, то, что мы называем более высокий уровень, может быть актуализированы и на самом деле, когда базовые не... Ну, это вот, там, не знаю, много примеров. У Виктора Франкла есть же, да, вот это про жизнь в концлагере, когда если есть смысл какой-то в твоей жизни,
1: это который
2: выживаешь.
1: Писал, да? Который писал в концлагере.
2: Да-да, но потом он стал основателем вот такого одного из направлений экзистенциальной психологии или гуманистической психологии, психологии смысла, да, когда у тебя есть смысл. Если, как он говорил, если у тебя есть, значит, во имя чего или зачем, ты можешь выдержать любое как. Ну, это к нашему вопросу, что да, первый вопрос всегда зачем. Вот, и поэтому, наверное, вы правы, человек, когда базовые потребности удовлетворены, и семья вроде довольна, действительно может подумать о душе, условно говоря. А что действительно ты хочешь? Да. А хочешь, наверное, уже удовлетворять финансовые потребности людей, не только себя, да? Ну, другим способом, более интересным, да, для них. Но это удивительным образом совпадает и с основной целью бизнеса – зарабатывать деньги. Потому что если ты научился, какой-то нашел способ, нашел неудовлетворенную потребность людей, действительно неудовлетворенную, и смог ее удовлетворить, или другим способом ее смог удовлетворить, то ты, конечно, получишь рост в какой-то экспоненциальной пропорции, что и случилось сначала с компанией Eport, которую мы тогда основали, а потом и с компанией Kiwi долгое время. Она росла очень быстро, потому что была неудовлетворенная потребность, которую мы нашли способ удовлетворить более технологичным образом. удобным.
1: Я, кстати, слышал, вот мы сейчас так несколько раз про деньги заговорили, что в каком-то интервью, я помню, вам начали задавать вопрос про деньги, сколько у вас денег, да, какой у вас капитал. Да. Говорит, что же вы все время меня про деньги спрашиваете? И дальше там как бы мысль так оборвалась, а мне на самом деле довольно интересно
2: поговорить. Это Лиза Осетинская, может.
1: Мне какой-то вот там пару лет назад это было. Ага. Но не суть. И, в общем-то, мне интересно не столько про количество денег, да, сколько про то, какую качественную функцию деньги выполняют в вашей жизни и вообще про ваши отношения. Потому что здесь оно как раз разнится от предпринимателя к предпринимателю. Для кого-то деньги — это возможность, там, я не знаю, реализовывать свои идеи, для кого-то еще что-то. А у вас я услышал, что, так как у вас там первая ценность — это свобода, что слишком много денег тоже, например, да, там не хочется. Вот поделитесь вообще тем, как у вас вырисовывалась концепция денег и, да, отношение к деньгам.
2: Ну, как я сказал, свобода. Я так скажу, что у меня достаточно денег для моей личной свободы, да, но чего, о чем я жалею, да, если бы у меня было больше денег, я мог бы больше помогать людям, другим. Да, ну вот какие-то больше реализовывать какие-то благотворительные истории. Да, вот для этого денег у меня недостаточно, чтобы их больше, вот как сколько бы мне хотелось, да, потому что огромное количество людей страдает, и животных страдает, и всем им хочется помочь немедленно. Вот. Но здесь уже вот такая история, что для моей личной свободы, ну, в том смысле, что я могу встать, полететь, вот, не знаю, мне захотелось, не знаю, какую-то выставку посетить в Лондоне, например. И для меня нет проблемы взять и полететь в Лондон и посетить эту выставку, или сходить там в какой-то ресторан, или купить себе что-то там, да. В этом смысле вот для каких-то вот таких целей инструментально всего хватает. Ну, если бы я захотел открыть свой, не знаю, там, детский приют собственный, да, как вот, не знаю, там, дом с маяком, например, то таких бы денег не хватило. Но, с другой стороны, можно им помогать. А не вот приют, а хоспис, да.
1: Например, как у любого, знаете, как, ну, может, не любого, но у многих там молодых ребят, которые начинают заниматься бизнесом, у них там есть своя яхта, свой самолет, дом 2000 квадратных метров и так далее. Ну, по крайней мере, первично, да, как-то оно так приходит. Были ли у вас какие-то такие, как бы, запросы, тем более, когда вы там выходили на IPO, и там большая оценка, и вот вы понимаете, вот они деньги как-то вот...
2: Нет, яхту никогда не хотел, самолет никогда не хотел. Ну, просто, опять же, зачем, да? Иногда вот для многих бизнесменов самолет нужен, потому что просто у них действительно столько перелетов деловых, что, ну, важно вот и быть в форме, важно, да, физической просто. И иногда это действительно удобно, иногда как бы это даже необходимо. Но нет никаких, если мне это потребуется для моей жизни, мне проще как бы забронировать самолет, да, то есть, ну, снять его и как бы им пользоваться, да. В наше время вот, а уж яхта – это такое, яхта – это как вот подарок императора слон, потому что ты покупаешь, и дальше ты только тратишь на нее деньги, и ты привязан к ней. То же самое, там, дом за рубежом. Никогда об этом не думал. Сейчас это имеет смысл с точки зрения, ну, не знаю, там, вопросов с гражданством и с видом на жительство. Но как бы дом, вот прям как дом второй, для меня всегда эта идея казалась глупой, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Какое место прекрасное не было, ты будешь всегда к нему привязан и будешь думать, вот... Надо опять в Тоскану ехать или там, не знаю, куда-нибудь.
1: Хотя там же дом, да?
2: Там же дом, да. Хотя это прекрасно, но тебе не хочется в Тоскану, тебе хочется Прованс. И что делать? Поэтому, да, вот там у меня есть недвижимость, которая мне помогает быть счастливым и свободным, но это не какая-то там супер дорогая или там супер в разных странах мира. Потому что еще когда огромное количество денег, то это, конечно, еще способ, ну, сбережения, да, просто ты вложил недвижимость, там, ты думаешь, что она будет расти. Наверное, это с этой точки зрения имеет смысл. Я могу этих людей понять. Но в целом, сколько домов у Маска? Ну,
1: вроде бы у него какой-то там гаражик какой-то.
2: Да, он все продал.
1: Да, да.
2: Вот. То есть это... Но я как бы я с уважением отношусь к другой точке зрения, что вот хочется иметь, как кому-то хочется иметь дом, мне нет.
1: А мне, вот, знаете, хочется как-то немножко пофилософствовать, порассуждать, потому что это вообще в целом, там, мы если смотрим там, на американскую экономику, то экономика потребления, она вся завязана на то, чтобы люди потребляли. И тебе гораздо выгоднее купить машину или там, я не знаю, бриллианты или дом, чем заплатить налоги. И она, как бы, она настолько циклична вот в этом плане, чтобы люди тратили. И в какой-то мере это создает такие определенные образы в глазах там, людей, особенно там молодых ребят, которые смотрят и видят то, что там американские звезды, они все там, у них огромные автопарки, огромные особняки и так далее, и так далее. Это создает такие определенные ценности тоже в голове и определенное восприятие, что мне тоже надо. То есть ты, опять же, не задаешься вопросом «зачем?», да?
2: Да.
1: Но, тем не менее, как бы хочешь этого. Просто вот оно такое как бы неосознанное как бы решение. И вот мне интересно ваше мнение узнать на тему того, как бы вообще что, вот эти вот материальные всякие штуки, они для вас что значат? Я не знаю, дорогая машина, дорогая квартира, дорогие часы, еще что-то. И был ли хоть какой-то момент вообще пристрастия к этому? Или вот вы вообще прошли это незамеченным? Или, может быть, сейчас есть какое-то тайное хобби?
2: Тут надо, мне кажется, опять же, есть два разных вопроса. В потреблении ничего плохого нет. Вот когда мы говорили в советские времена, там, что-то общество потребления, да,
1: да.
2: И левые философы, это все, значит... Но если вы исходите из экономического образа мышления, то потребление – это основной стимул развития экономики. Но если говорить, что развитие экономики, в принципе, как бы нужно, да, но вот как... В принципе же ведь экономический рост – это изобретение нового времени, да, не было такого понятия, как экономический рост. Как бы был довольно стабильный вот этот валовый внутренний продукт у стран в Средневековье, до Средневековья. И он расширялся, сужался в зависимости просто как функция населения. Вот больше населения, потом как чума пришла, значит, экономика сужалась.
1: Угу.
2: А вот это все, это изобретение как бы нового времени, этот экономический рост. И если исходить из того, что экономический рост – это благо, а, в общем-то, я не знаю никого, кто бы говорил, что это плохо, потому что экономический рост – это не просто количественный рост, это еще и качественный рост. Это уровень образования лучше, это уровень медицинского обслуживания, это продолжительность жизни лучше. Вот. То потребление – это основной драйвер. И в этом смысле, безусловно, вы правы, это и культурная определенная парадигма, да, но это делается вообще не случайно. Да, государство заинтересовано в росте потребления. И оно делает это прямыми и непрямыми стимулами. Ну вот через фискальную политику, как вы сказали, да, через культуру, да, внедряя это в мозг, значит, людей, что это вот хорошо. Ну, люди к этому относятся по-разному. Для меня материальные ценности, опять же, никогда не были как-то особенно интересны. Я люблю больше там технические новинки, чем не знаю, какие-то красивые драгоценности или что-то. Но потребление в целом, хороший ресторан, интересное путешествие, мне кажется, ну, или концерт, там, театр, это же тоже часть потребления, и многие скажут, это роскошь платить, не знаю, 4 тысячи рублей за театр или 15 тысяч рублей за концерт Курендиса, а он меньше не берет. Вот. Некоторые называют это демонстративным потреблением, а для меня это необходимое. Тут угу. грань такая довольно тонкая. Вот. Я так скажу, что у меня больше все-таки потребление нематериальных благ, потому что они, в отличие от материальных благ, они, как бы ты в этом смысле не насытен. Ты можешь сколько угодно книг прочитать, а там, сколько угодно драгоценностей все навешаться, наверное, тяжело.
1: Понял. У меня еще два вопроса есть к вам, которые вытекают. Первый вопрос. Мы много говорили про ценности, и несколько раз вы как бы упоминали там своих партнеров. Вот у меня возник такой вопрос, что, во-первых, у вас в Киеве было трое партнеров. Да?
2: На самом деле их было гораздо больше. Это были трое на виду и как бы долго. А так-то их было больше.
1: Ну, там были инвесторы, там, я имею в
2: виду... Нет, прям партнеры даже были, которые много очень сделали в основе своей. Ну, просто мы так были такие... как-то больше на виду.
1: Окей, ну да, вот, соответственно, вы, Сергей Солонин, Андрей Романенко. И у меня как бы вопрос на тему человеческих отношений и вообще вот взаимодействия вас между собой. Потому что когда в одном коллективе встречаются три сильные личности, каждый, как мы обсудили, да, один таскает кирпичи, другой строит самое великое там здание или что бы то ни было еще. Вот. Как вообще происходило ваше взаимодействие между собой? Как вам удалось таким образом построить отношения, что, во-первых, вы построили большой бизнес, во-вторых, насколько я понимаю, что, несмотря на там конфликты были, но вы вроде как не переругались там все в хлам, как бы, да, и вот по сути, ваш кейс можно назвать хорошим, успешным партнерством. Что лежало в основе этого партнерства? Какие человеческие качества или, может быть, какие-то договоренности или какие-то разделения обязанностей?
2: Я думаю, что... Я, во-первых, согласен с тем, что это мы... Нельзя сказать, что мы друзья, и мы никогда не были вот, ну, друзьями. Это там с кем ты, не знаю, там, проводишь свободное время и хочешь проводить свободное время. В этом случае у меня так не было ни с Андреем, ни с Сережей. Но у нас действительно были очень хорошие деловые отношения. Они прошли несколько серьезных кризисов. Но в целом действительно они сохранились человеческими. То есть это, ну, с Сережей там у нас более близкие отношения, с Андреем менее близкие, но и там, в общем-то, очень, ну, хорошие человеческие отношения. Мы точно не переругались там хлам, как часто бывает с партнерами. Что было в основе? Я думаю, что в основе лежали две вещи. Или три. Мы очень разные, да, у нас разные сильные и слабые стороны. Второе, эти сильные и слабые стороны, они как бы в результате интерференции усиливали друг друга, не как бы гасили, да, значит, а усиливали. И это было золотое время для компании, потому что как бы вот эта такая суперличность, она была гораздо более сильной, чем мы все трое по отдельности. Это была прям в классическом смысле синергия, когда сумма больше, чем слагаемые. Вот. И третье – это вот некоторая степень осознанности, которая позволяла нам правильно оценивать наши сильные и слабые стороны и не претендовать на то, что быть главным во всем. Потому что каждый из нас был главным в своей какой-то части, чем нам интересно в какой-то момент было заниматься. Ну, вот такие вот, мне кажется, три компонента, которые вот должны были вместе работать. И если так посмотреть на партнерства, которые разрушаются, мне кажется, они разрушаются в силу того, что один хочет быть главным во всем. Угу. В какой-то момент.
1: Ну, это то, что я хотел продолжить, что мне кажется, что партнерства распадаются вот из-за того, что появляется один, или, может быть, каждый хочет быть вот лидером, да, каким-то, и вот это вот эго, может быть, а может быть, что-то еще, оно как бы не дает ужиться. И, не знаю, мне даже вот интересно, была ли какая-то там работа над собой, потому что каждый предприниматель, каждый лидер внутри, да, и у каждого есть вот это свое эго, которое хочет, да, доказать всем, что я лучше других. Вот когда вы работали втроем, у вас не было внутреннего такого желания вот натянуть на себя, потянуть на себя одеяло или еще как-то? И что вы делали в этот момент, если такое было?
2: Я лучший, я главный, это все-таки немножко разные вещи. Можно все время, ну, можно считать, что ты лучший, но ты, может быть, в этот момент не главный. Не, ну, были, безусловно, такие конфликты. Особенно они обострились, когда вот в рамках IPO нам нужно было выделить из себя одного генерального директора, потому что невозможно там с тремя общаться, хотя мы там разные направления курировали, вот. И нужно было одного. И вот это вызвало самый такой серьезный, тяжелый кризис в компании. Не в компании, слава богу, ничего там плохого не происходило, но вот это вызвало. Но, тем не менее, и его мы пережили, еще после IPO прожили в этой конфигурации там, получается, ну, 2 точно года, наверное, еще побольше, может быть, 3. Вот. Ну, у нас было очень много разговоров, да, как вот это, какая будет конфигурация, кто какую там позицию займет. Мне в этом смысле попроще было, поэтому у нас, по сути, Андрей, я занимал тогда позицию председателя директоров, но поскольку мне вот эти как бы титулы были не очень важны, да, я уступил ее Андрею. Андрей стал председателем директоров, а Сергей стал генеральным директором. И это как-то сбалансировало ситуацию, потому что вроде как два главных, значит, действующих лица, это всегда представитель директоров и гендиректор.
1: Классно. Борис, спасибо вам большое. На самом деле, я чувствую, что я мог бы еще разговаривать с вами много-много-много часов. Наверное, постарался, может быть, какие-то темы не до конца раскрыл, но хотелось тем, кто нас слушает, показать вас с разных сторон.
2: Спасибо.
1: Вот, потому что мы обсудили много тех вещей, которые, мне кажется, не доводилось вам обсуждать нигде в других местах. И я очень рад, потому что я прям, честно говоря, вдохновлен. Очень нравятся вообще подходы ваши каким-то вещам, какие-то идеи. Я разговаривая с вами, чувствую, насколько вы образован, начитан, и насколько у вас большой жизненный опыт за плечами, это всегда вызывает очень большое восхищение мне. Так что спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Увидимся. Спасибо. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Разные мысли.
1: Сегодняшний успех может стать ловушкой для завтрашней победы. Успех приводит к инерции, а инерция убивает. Организационная культура – самый недооцененный инструмент управления организацией и самый эффективный. Выигрывают не организации, выигрывают люди. За каждой историей успеха стоят сотрудники компании. Помните об этом и награждайте своих сотрудников должным образом. Кризис – это возможность. Благословляйте кризисы за то, что они дают вам возможность развиваться. Источник устойчивого конкурентного преимущества в создании организации амбидекстера, способной одновременно управлять сегодняшним и завтрашним днем. Чтобы оставаться на вершине, нужно иметь смелость уничтожать собственные успешные разработки ради внедрения новых революционных идей. Залог долгосрочного успеха в игре на опережение. Внедряйте свои революционные разработки раньше, чем это успеют сделать ваши конкуренты. Стратегическое видение бесполезно без практического внедрения. Знать, как делать, недостаточно. Нужно делать. Придумать мало. Нужно применять. Бизнес-инновации немыслимы без команды креативных новаторов-предпринимателей. Успешное внедрение проблематично без мудрой команды старших наставников. Ищите баланс в управлении человеческими ресурсами. Никакой провал и никакая победа не являются окончательными.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз каса ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, зачем я ставлю Моцарта на фоне своих видео? Так что сегодня я решил немного помудрить с наукой и рассказать, за что я люблю именно этого композитора. Вообще, музыка сопровождала нас на протяжении всей истории. Даже официальная археология обнаруживает флейты с 40-тысячелетней давности. А согласно Библии, музыка может даже излечить от недуга. Однако в научной литературе впервые подобный эксперимент упоминается лишь в 1940 году. Один из хирургов установил фонограф в операционной, чтобы успокоить и отвлечь больных от ужаса происходящего. Ведь анестезии не было, и операции проводились прямо на глазах у самого пациента. Но с тех пор, как появилась анестезия, музыку используют перед операцией. Например, в 2009 году провели исследование, сравнивающее антидепрессанты с прослушиванием музыки. В результате выяснилось, что музыка сработала значительно лучше, чем стандартная доза мидазолама. Меньше тревожности, реже сердцебиение и ниже кровеносное давление. Но вы, наверное, и так все это знаете, музыка успокаивает и все такое. Однако знаете ли вы, что именно Моцарт имеет настоящий терапевтический эффект? Например, если больному аллергии на латекс вколоть в кожу этот самый латекс, то появится большой красный прыщ. Но дай ему перед этим послушать Моцарта, и прыщик будет в два раза меньше. И если вы думаете, что это какая-то дикость, то вот вам сюрприз. Бетховен не сработал, как и Шуберт, как и Брамс. Ученые делают вывод, аллергические реакции может снижать только Моцарт. И если это не показалось вам бредом, то, как говорится, следите за руками. После эксперимента те, кто слушал Моцарта, сдали кровь. Оказалось, это уже не совсем обычная кровь, даже вне тела она сохранила свои антиаллергические свойства. Ну ладно, далеко не все страдают аллергией. Однако, оказывается, Моцарт положительно влияет и на наш метаболизм. Например, младенцы, постоянно прослушивающие его мелодии, набирают вес значительно быстрее. Настолько быстро, что из роддома их отпускают раньше. Ах да, Бах не сработал и в этом случае. Помимо этого, еще и больные эпилепсией имеют значительно меньше припадков после прослушивания Моцарта, тогда как произведения других авторов не имеют такого эффекта. Похоже, Моцарт сочинил нечто особенное. И в этом убеждаешься, когда узнаешь, что он обладает уникальной способностью вдвое снижать стрессовые гормоны, например, адреналин, а также на 60% увеличивать секрецию гормона роста, который отвечает за огромное количество функций в организме, за что и прослыл гормоном молодости. Но и на этом удивительные свойства моцартовских произведений не заканчиваются. 20-минутное прослушивание его творений стимулирует работу генов, отвечающих за секрецию дофамина, гормона мотивации, а также генов, отвечающих за обучение и память, при этом понижая активность генов, отвечающих за разрушение нейронных связей мозга. Итак, почему же я ставлю Моцарта? Он делает вас здоровее, моложе, спокойнее, сильнее и предотвращает старение мозга. Ну и мне нравится, как он звучит. Так что для тех, кто решит почаще слушать его творение, в описании я оставлю ссылку на скачивание хорошего сборника. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин с рабочим визитом в Хасаюртовском районе осмотрел место строительства Адилетарской средней школы. После поводков я напомню, что учебное заведение было полностью повреждено. Новое здание возводится из быстровозводимых конструкций модулей. Работы планируют завершить до начала учебного года. Он отметил, что при строительстве объекта должны быть продуманы все технические вопросы, которые касаются коммуникации. Я напомню, что сейчас на месте ведутся монтажные и строительные работы. Ну а с начала этого года на дорогах Дагестана зарегистрировано 58 ДТП, в которых погибли 2 и получили ранения 78 детей, которые являлись пассажирами транспортных средств. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Республики. Во многих случаях трагических последствий можно было бы избежать, если бы взрослые строго соблюдали требования безопасности при перевозке несовершеннолетних. Одной из основных причин получения тяжелых травм становится неиспользование удержанных устройств и ремней, либо их неправильное применение. Улицы перекроют в Махачкале в связи с празднованием Дня Конституции Дагестана. Об этом сообщили в городской администрации. Так, завтра движение транспорта временно прекратится на проспекте Расула Гамзатова, на участке от улицы Горького до Яракского, а также на Сулеймана-Стальского, на отрезке от проспекта Гамзатова до Кадырова. Правило будет действовать до 22 часов. Водителям советуют заранее планировать маршруты объезда и выбирать альтернативные пути. Я напомню, что 27 июля в Дагестане объявлен выходной. Страны ЕС намерены продавать конфискованную российскую нефть, не выплачивая компенсации ее владельцам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неофициальный журнал ЕС. Новый механизм позволит выводить из-под санкций конфискованную российскую нефть, которая находится на арестованных европейских странах танкерах. В документе также разрешается временное хранение украденной нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Я напомню, что еще до принятия 21-го санкционного пакета, действующего в отношении российской нефти, эмбарго не содержало механизма, который позволял бы продавать конфискованный груз без передачи прибыли. На МВД нашей страны предложило изменить административный регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Проект приказа учитывает изменения в правила поведения экзаменов на права, которые вступили в силу 12 мая. Согласно им, экзамен может быть остановлен, если участник пользуется средствами связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Эту норму предложено закрепить в регламенте. Он также исключает необходимость предоставления медицинской справки на бумажном носителе. С 1 марта 2027 года все медицинские заключения будут предоставлены в электронной форме. На Министерстве культуры Дагестана накануне прошла торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград, приуроченная ко Дню Конституции Дагестана. Заслуженные награды получили представители музейного дела, театрального искусства, библиотечной сферы и другие работники учреждений. Временно исполняющий министра культуры Зарима Бутаева отметила, что за каждым достижением стоит ежедневный труд людей, преданные своей профессии. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енжирух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 26 июля 2006 год. В этот день вступил в силу федеральный закон о защите конкуренции. Документ, который стал опорой для честной игры на российском рынке. До появления этого закона экономика нередко сталкивалась с перекосами. Отдельные компании, пользуясь силой и связями, вытесняли более мелких игроков, диктовали цены и ограничивали выбор для потребителей. Рынок напоминал поле, где правила знали не все, а преимущества получали не самые эффективные, а самые влиятельные. Закон изменил эту логику. Он четко обозначил, что считается недобросовестной конкуренцией, установил контроль за крупными сделками, в том числе за слияниями и поглощениями, и прописал механизмы защиты бизнеса от давления монополистов. Для небольших компаний это стало своеобразным щитом. Теперь у них появилась юридическая опора, чтобы отстаивать свои интересы. А для потребителей – гарантия, что рынок остается разнообразным, а цены формируются за счет реальной конкуренции, а не от сговора. Особое значение закон имел и для инвестиционной привлекательности страны. Прозрачные правила снижали риски для инвесторов. Если правила едины для всех, вкладывать деньги в бизнес становится спокойнее. Государство тем самым показывало, сила экономики не в доминировании отдельных гигантов, а в том, чтобы дать шанс развиваться разным компаниям от стартапов до крупных холдингов. С тех пор антимонопольное регулирование в России не стояло на месте. Появились новые инструменты, учитывающие цифровые рынки, онлайн-платформы и современные бизнес-модели. Но именно закон 2006 года заложил фундамент этой системы, стал той самой точкой отчета, с которой конкуренция в стране стала не просто экономическим термином, а работающим механизмом развития. Так, 26 июля 2006 года укрепило правила игры на рынке и помогло сделать экономику более открытой, динамичной и справедливой для всех ее участников.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Притчи народов мира.
8: Как не обижаться на оскорбления? Один человек стал публично оскорблять Омара Хайяма. «Ты безбожник, ты пьяница и вор». В ответ на это Хайям лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену, разодетый по последней моде юноша, спросил Хайяма: «Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе не обидно?» Омар Хайям опять улыбнулся и сказал: «Идем со мной». Юноша последовал за ним в запыленный чулан. Хайям зажег лучину и стал рыться в сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Он бросил его юноше и сказал: «Примерь, это тебе подстать». Юноша поймал халат, осмотрел его и возмутился: «Зачем мне эти грязные обноски? Я вроде прилично одет, а вот ты, наверное, спятил», и бросил халат обратно. «Вот видишь, — сказал Хайям, — ты не захотел примерять лохмотья. Точно так же и я не стал примерять те грязные слова, которые мне швырнул тот человек. Обижаться на оскорбления, звучащие в твой адрес, все равно, что соглашаться примерять лохмотья, которые нам швыряют», — спокойно заметил Хайям. «Всегда помни, человек, который оскорбляет, просто хочет скрыть, что его жизнь не удалась. И если вы не ответили на оскорбление оскорблением, знайте, вы победили».
9: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
7: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Большинство людей не следует за своими стремлениями, потому что боятся. Они боятся людей, которые будут болтать за спиной. Боятся, что сойдут за придурка. Боятся принимать решения, потому что, не приведи Божие, они примут неверное. И вместо того, чтобы совершать действия, что в итоге мы делаем? Ничего. Мы не меняем работу, мы не начинаем бизнес, ходим с той же стрижкой уже больше 10 лет. Я, к сожалению, говорю это по опыту. В нашем бездействии кроются попытки избежать боли, которая сопровождает изменения. Этот дискомфорт призывает нас отказаться от наших дел рутин, построить новые отношения, сходить уже на этот ивент по нетворкингу. Опять же, говорю это по опыту. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебе 2 австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись. «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать». Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из 2 факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
2: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
1: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему, и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это…
3: временно.
1: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. Стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею. И если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнение должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможности и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи, и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 100 правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правило 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
3: недельку.
1: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
3: Особенно для новичка на канале.
1: Даешь уже правило 10 секунд на будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях. Успех никто не гарантирует. Особенно если ты выбрал что-то не шаблонное, как старт того же подкаста. Но если ты наслаждаешься процессом, и ты счастлив работать над проектом годами без каких-либо ожиданий на успех, этот самый успех ближе, чем ты думаешь. Что касается Джоша и Томми, долго они ковырялись на месте, прежде чем добились выхлопа от подкаста. Пардонте? Но за последний месяц количество скачиваний подкаста больше, чем за весь прошлый год, и это индикатор, что идея работает. О чем это я? Они в прямом смысле набили тату с логом подкаста у себя на руке. И если это не показатель успеха, остановите землю, я сойду. Займет это 3, 5, 10 лет, не принципиально. Смысл не в этом. Смысл в том, что они взяли на себя обязательства на дистанции. Хотел бы также сказать про смирение, про понимание, что ты не идеален. И наверняка есть люди покруче тебя. Но если ты работаешь на дистанцию, то она потенциально работает на тебя, и в итоге ты побеждаешь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду, без карты, без поддержки и без четкого понимания цели, и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и, самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы, и это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде. Потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать «разбирайся». Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока. Не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
9: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны, не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет. Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я помню?
10: Первый, да.
9: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
10: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще. Ну, да. Это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Угу. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров, прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся, в все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой, работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрене фене сломалась. Есть две враждующих стороны. Классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию, салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну, а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться, ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня как-то пришло, фракталинг, это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты, государство должно регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
11: Я часто удивляюсь, когда люди берут франшизу. Сейчас столько, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну...
10: Типа упаковка.
11: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот это вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает. И ты сейчас... разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях, где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
10: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
11: Подавляющий или...
10: Вот, да. Давай сейчас или... доберемся. Да. Смотри, в страхе можно подавиться или утонуть, и эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это проконструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил, и вот у тебя там, я не знаю, выручка там 5 миллионов в месяц, и вдруг тебе подходит мастер и говорит: Игорь, слушай, это в лучшем случае. Спасибо
11: вот
10: тебе.
11: Вот ты сейчас сказал, Игорь, я же вздрогнул.
10: Да, спасибо тебе. Мы вот...
11: мы пошли.
10: Мы решили открыть через дорогу. И это прям у меня... Вот до сих пор это меня обдает холодным потом. Я подумал, слушай, что я могу сделать такого, чтобы от меня мастера не уходили?
11: Так.
10: Что они могут делать? Учить либо учиться. Я открыл школу стилистов. Они могут работать в салоне. Я понимал, что мне придется строить сеть, потому что в одну я всех не умещу. И третье, они могут работать на выезде. И мы сделали имидж агентства. К 2000 году персона делала все телевидение России 100%. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в Япи. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках, ну, вот этой первого вот этого треугольника.
11: Когда вот так же, столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит: мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние. Страх, да?
10: Не перепутаешь.
11: Да. И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое: вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики, и ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями, а ты говоришь: в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный. Да, да. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
10: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время, в те смутные нефтяные времена, много делал ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И, ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, ну, нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю: Нин, надо объединяться. И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрию. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация – живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
11: Бьюти-сфера – это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
10: Давай я прям обопрусь на исследование. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента. То есть, это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидания. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет, чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал: ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое, слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. О. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли голову.
11: Слушай, ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
10: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
11: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть, которая существует
10: внутренняя.
11: Да, внутри, и она вот, ну, рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывается, или вот это случается. Вот ты сейчас прям вот как будто описываешь.
10: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: ты видишь персону с большой буквы. Я тебе скажу, я знаю кучу историй, когда человек садился у зеркала, читал: ты видишь персону, он видел себя. У него случались сатори просто от того, что он, бедолага, работающий в офисе, к нему прикасались не только руки там чудесной девы, которая умеет стричь, и ласкали его голову на мойке, а это немаловажный фактор, но еще его стрижка могла получить комплимент, и он женился потом. Я помню историю, иду на какое-то мероприятие.
11: На ней женился или вообще?
10: Я сейчас тебе расскажу. Два жлоба меня встречают огромные.
11: А, так все.
10: Вы говорят, сейчас близко к, вот, к челке, да. Но тонкое мастерство. Они говорят, вы Игорь? Я говорю, да. Стоянов, да. Мы по поводу своих жен. У меня пролетела жизнь перед глазами. Они говорят, хотели поблагодарить. Мы с Семеном женаты на ваших стилистках. И хотели поблагодарить за фантастическое воспитание девчонок.
11: Е-е-е.
10: Ты понимаешь? Ну, потому что я...
11: Раньше были женские школы, сейчас у тебя...
10: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно, Игорь, я буду работать 24/7, я хочу выйти замуж, я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
11: Так вот в чем секрет-то.
10: Это один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то, что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона... не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя, ну, стесняться. Пусть она лучше...
11: Ну, пусть станет проявлением.
10: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи персоны – это пара. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
12: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
0: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Сегодня Дагестан отмечает один из главных государственных праздников нашей республики. Именно 26 июля 1994 году была принята первая конституция современного Дагестана. Документ стал основой для новой системы власти, закрепил права и свободы граждан, принципы местного самоуправления и учел уникальную особенность нашего региона – это его многонациональный состав. Работа над конституцией началась еще в 1991 году. Над созданием трудились юристы, ученые, представители органов власти и общественности нашей республики. Проект даже был опубликован для всенародного обсуждения, чтобы жители Дагестана могли тогда внести свои предложения. В 2003 году в Дагестане, правда, приняли новую редакцию Конституции, однако дата ее праздника, 26 июля, осталась неизменной. Ну и сегодня также, в последнее воскресенье июля, в нашей стране отмечается День военно-морского флота. Для Дагестана этот праздник имеет особое значение, ведь именно на берегу Каспийского моря базируется легендарная Каспийская флотилия. Ее история началась более 300 лет назад. В 1722 году император Петр I подписал указ о создании постоянной военной флотилии на Каспии. Главной задачей моряков была защита южных рубежей государства, торговых путей и российских судов от нападений. Уже во время персидского похода флотилия сыграла важную роль, обеспечив успех и укрепив позиции России на Каспии. За свою историю Каспийская флотилия не раз меняла место базирования. Она находилась в Астрахани, затем в Баку, и сегодня ее главная база расположена именно в Дагестанском Каспийске. Именно поэтому Каспийск по праву считается морской столицей российского Каспия. Сегодня Каспийская флотилия – это современное соединение военно-морского флота России, которое обеспечивает безопасность в акватории Каспийского моря. Ну и сегодня, друзья, улицы Махачкалы перекроют в связи с празднованием Дня Конституции Дагестана. Об этом сообщают в администрации Махачкалы. Так, сегодня движение транспорта временно прекратится на проспекте Расула Гамзатова, на участке от улицы Горького до улицы Яракского, также на Сулеймана Стальского, на отрезке от проспекта Гамзатова до улицы Кадырова. Правило будет действовать с 4 вечера до 22 часов. Водителям советуют заранее планировать маршруты объезда и выбирать альтернативные пути. Я напомню, что завтра в нашей республике также объявлен выходной день. Ну а сегодня, в День Конституции Дагестана, центр Махачкалы станет местом проведения масштабного торжественного мероприятия. Площадка перед Русским театром в 19.00 распахнет двери для всех желающих горожан прикоснуться к истории и культуре родного края. От лирических классических дуэтов до зажигательных народных танцев, инструментальных композиций, проникновенных песен на родных языках, каждый номер призван подчеркнуть богатство культурного наследия Дагестана. Сегодня там выступит Государственный оркестр народных инструментов Дагестана, поющая чарада, различные ансамбли песни и танца, также приглашенные солисты и коллективы, включая государственный творческий ансамбль казачьей песни из города Кизляра. На Дагестанской топливной ассоциации прогнозирует возможное удорожание бензина и дизеля в ближайшие две недели. Об этом сообщает Дагтопливо. Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 может увеличиться в пределах 3%. Цена за литр дизельного топлива вырастет незначительно. Вероятность дальнейшего снижения цен на газ на заправках выше, чем вероятность его роста. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Омске накануне с Владимиром Путиным призвал заморозить конфликт на Украине и вернуться к переговорам в Стамбуле. Об этом сообщает Интерфакс. Токаев напомнил, что с помощью стамбульской формулы 2.0 были достигнуты значительные результаты. По его словам, это может быть сделано под гарантией великих держав, включая Россию. В свою очередь, Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации на украинском направлении. Я также напомню, что накануне президент России и Казахстана провели встречу на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества в Омске. Они обсудили актуальные вопросы двухсторонних российско-казахских отношений. Это все новости к этому часу. С Днем Конституции, Дагестан. Пусть в каждом доме будет мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне. Расим Загиров, служба информации, Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, анализ.

Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Существование крупного населенного пункта Реча еще в X веке подтверждают письменные источники, устное народное предание и археологические данные. Аул расположен в Агульском районе Дагестана. В древние времена он получил необычное название – Бабу-Аль-Кист-Риджа, что в переводе с арабского означает «врата справедливости Реча». Согласно преданиям, селение образовалось путем объединения остатков жителей двух больших раннесредневековых городищ – Сарфон и Дамхал-Хор. Одно из первых упоминаний о Риче встречается в местной хронике «История Абу-Муслима». Летом арабы воевали за ислам в Баб-аль-Абвабе, а зимой в Баб-аль-Кистриджа, записано там. В хронике приводится большой список горных аулов, среди них и Реча, который получил во владение некий араб Хамзат. Значит, село существовало еще во времена первых походов арабов в Дагестан. Одной из достопримечательностей Реча является Джума-мечеть. Она выделяется своими внушительными размерами. К ней примыкает очень высокий стройный минарет, потолок зала мечети более 4 метров высотой. Само здание выглядит довольно архаично. Настоящими произведениями искусства являются деревянные детали мечети, ее столбы и двери. 9 из 13 столбов украшены всевозможными узорами. 5 из них наиболее древние, один из столбов – вращающийся. На столбах также сохранились следы пожаров. По имеющимся историческим данным, жители этого села сделали подземный тоннель в оборонительных целях. Он вел от минарета мечети к берегу реки. Согласно преданиям, тоннель был таким глубоким, что человек мог проехать там верхом на коне. Что интересно, несмотря на все катастрофы и трагедии, богослужение в ауле никогда не прекращалось, и по сей день мечеть полностью функционирует и включена в список объектов культурного наследия Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: будете в Сергакале, не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 26 июля 1786 год. В этот день Екатерина II подписала указ об учреждении ассигнационного банка и тем самым дала старт новой эре в российских финансах. К концу XVIII века экономика Российской империи набирала обороты. Росли города, ширилась торговля, множились сделки. Но денежный оборот упирался в простую физическую проблему. Для крупных расчетов не хватало монет. Серебряные и медные деньги были надежны, но казенных учреждений это тормозило. Серебряные и медные деньги были надежны, но неудобны. Чтобы перевести даже среднюю сумму, требовались телеги и охрана. Для купцов и казенных учреждений это тормозило дела и увеличивало риски. На этот вызов и ответил ассигнационный банк. Его главная задача – запустить в оборот первые российские бумажные деньги – ассигнации. Это был смелый шаг. Общество поначалу с недоверием относилось к бумажкам, но государство подкрепляло их авторитетом и выстраивала систему обращения. Банк не просто печатал деньги, он создавал инфраструктуру, открывал конторы в разных городах, чтобы платежи стали быстрее и доступнее. Для бизнеса нововведение стало настоящим облегчением. Теперь можно было рассчитываться крупными суммами без тяжких обозов, ускорять сделки и активнее развивать торговые операции. Купцы свободнее вели дела между городами, а государство быстрее распределяло средства на нужды страны. Так, 26 июля 1786 года в России не просто появились бумажные деньги, а родилась новая логика денежного обращения, которая сделала экономику подвижнее и ближе к нуждам растущего бизнеса.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: В колониальной Америке был период, когда табак использовали как средство расчета. Им платили за товары и услуги. Сегодня это звучит странно, но когда-то деньги могли иметь запах табака.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Представьте, ваша бабушка написала завещание. Оставила вам квартиру, все по закону. Завещание у нотариуса, документы уже все на руках.
2: А вы уже планируете, что с ней делать? Ремонт, продажу, либо переезд?
1: Проходит несколько месяцев после регистрации права собственности, и вдруг повестка в суд. Оказывается, объявился забытый родственник. Наследство по новой начинают делить, а вы остаетесь, дай бог, с половиной квартиры. Таких историй масса, и они подтверждают лишь одно. Наше население понятия не имеет, насколько завещание – ненадежная штука. Главная ошибка большинства людей – они думают, вот я написал завещание, и вопрос решен. Кому хочу, тому и оставлю. Но на практике, к сожалению, это так не работает. Завещание – это самый ненадежный способ передать имущество. И вот почему. И первая проблема – это обязательная доля. Наш гражданский кодекс устроен таким образом, что он защищает определенные категории граждан. Это сделано специально, чтобы люди не раздавали квартиры свои направо и налево, ущемляя права своих других наследников. Кого же защищает государство? Несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, другими словами, пенсионеров и нетрудоспособных супругов. То есть это либо инвалиды, либо пенсионеры. И чтобы эти люди не оставались на улице, есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Включается она только в одном случае, если написано «завещание». Вот типичная ситуация. Муж и жена живут вместе. У мужа это второй брак. Есть дети от первого брака, который прекратил свое существование 40 лет назад. И есть дети от второго брака, где он 35 лет живут вместе и ведут совместное хозяйство. И за эти 35 лет они купили несколько объектов недвижимости. И часть из них оформлена на мужа. И он берет и пишет завещание на жену, чтобы она после смерти все совместно нажитое с ними имущество от него унаследовала. И многим кажется, что завещание – это нормально. Но вот с точки зрения юридических рисков, когда завещание написано на наследника в первой очереди – дети, родители – и супруги. Это значит, если бы не было завещания, эти люди бы и так получили эту недвижимость, только по закону. А если вдруг на них написано завещание, то, на мой взгляд, оно написано только с одной целью – исключить других наследников, как было в нашем примере. Мы выбрали эту квартиру и решили ее купить. Нам показывают, вот завещание, только оформлено, еще чернила не успели высохнуть, и уже продают. То есть эта квартира была куплена в браке, нотариус разделил ее напополам, половина принадлежала супруге, а вот наполовину умершего мужа вступила жена по завещанию. Но когда мы начали копать глубже, в ЗАГСе мы узнали, что у умершего есть двое детей от первого брака. Один из этих детей уже пенсионер, а второй инвалид. И они имели право оба на обязательную долю в наследстве. И получается так, что они о своих правах просто не заявили, потому что они тупо не знали, что написано было завещание. К этому моменту супруга уже вовсю искала покупателей на объект недвижимости. В итоге они пошли к нотариусу, чтобы вступить в наследство. А нотариус сказал, что сроки упущены. Тогда они идут в суд, подают исковое заявление в суд на то, чтобы он им продлил сроки. И прикладывают туда документы, что они имеют право на обязательную долю. Женщина, понимая, что мы с мужем горбатились на эту квартиру вдвоем. Ни дети его, ни его первая супруга в этом никак не участвовали. И она не хочет эту квартиру, эту одну вторую долю, делить вместе с ними. И она что делает? Так как она стала собственником, она быстро ищет покупателя, чтобы пока суд, пока рассмотрят, пока перенесут, он там примерно полгода, может быть и больше будет. Она пытается просто найти покупателя или перепродать эту квартиру, а потом истратить все деньги на своих детей и сказать, я белый и пушистый, ничего не знаю, разбирайтесь с новыми покупателями. И вот таким покупателем можете быть вы. И когда мы об этом узнали, мы связались с этими детьми, они рассказали нам, что они заказали простую ЕГРН, увидели, что там наследство по завещанию, как основание переход права собственности. Они показали нам документы, рассказали, что их об этом скрыли, и рассказали о суде. И получается, что по-хорошему, эта квартира, одна вторая доля должна была достаться супруге, в одну вторую долю должна была вступить супруга, на которую было записано завещание. И должны были вступить вот его двое детей от первого брака. Им должно было достаться не менее половины доли, если бы не было завещания. Ну, давайте просто посчитаем. Двое детей от второго брака и супруга. Это трое. Плюс двое детей от первого брака. Это пятеро. Пять наследников всего. Родители там все умерли. То есть одна вторая доля делится на пять. Это будет по одной десятой доли у каждого. А они должны были получить не менее половины. То есть по одной двадцатой доли этой квартиры. То есть получается... Одна десятая доля должна была достаться другим людям. Одна десятая доля в деньгах – это примерно 2 миллиона рублей. И люди из-за этого делают вот такую махинацию. А самое главное, что иск они потом могут подать к новому покупателю, чтобы истребовать у вас это имущество. И, возможно, вы это дело не проиграете, но вам придется идти в суд, судиться, доказывать, нанимать адвоката. Проще сразу это проверить. И это только одна из проблем, которая может ожидать вас при покупке вторички. А еще есть эффект Ларисы Долиной, когда вам продает квартиру бабушка, божий одуванчик, и говорит, что все в порядке, вот вам ключи, деньги через ячейку, через нотариуса, а потом она идет в суд и говорит, а меня обманули мошенники телефонные, я все деньги им отдала. Вас не признают как покупателя добросовестно, у вас забирают квартиру, отдают бабушке, и вы остаетесь без денег и с ипотекой. И еще следующие 30 лет будете ее платить. И таких квартир на рынке России сейчас 25%. Как покупать квартиру? Как вычислить этих ведомых бабушек-скамщиц? Как вообще покупать квартиры? Это получается самый главный вопрос. На что еще необходимо обращать внимание, когда вы хотите купить квартиру, которая досталась продавцу по завещанию? Ну, во-первых, я бы не стал покупать такую квартиру, не посмотрев само завещание. Плюс надо посмотреть, как близко завещание написано к смерти. Это очень важный критерий. Вот лично мы, например, не покупаем квартиры, если прошло меньше года. Ну и, конечно же, в каком возрасте было написано завещание. Ну, то есть, если оно было написано в 50 лет, это одна история. А если оно было написано в 95, а человек осознавал свои действия, что он делал, а какие у него наследники есть, а будут ли они оспаривать? Если мы посмотрим в суды, то такие завещания очень часто оспариваются по статье, что человек не осознавал свои действия в момент написания завещания. И такая квартира убывает у нового собственника. А они, понимая, что у них эту квартиру, скорее всего, заберут, быстро хотят от нее избавиться. Из-за этого завещание — это очень опасный инструмент. А особенно, когда вы в роли покупателя. Каким же способом правильно передать объект недвижимости? Самый безопасный, на мой взгляд, способ — это дарение. Это обычная сделка, в которой можно прописать любые условия. Например, у вас есть собственность, есть дети от первого брака. Вы хотите, чтобы эта собственность досталась детям от второго брака, супруге, кому-то еще. Так вот, завещание вас от этого не спасет. Вас спасет от этого только договор дарения. Причем все зависит от того, сколько вам лет. Если вам как минимум за 70, я бы рекомендовал получить справки наркопсихдиспансера, пригласил бы врача к нотариусу, потому что эту сделку можно провести только к нотариусу, чтобы он сделал медицинское освидетельствование как доказательство, что если вдруг эту сделку будет кто-то оспаривать, это будет железный аргумент. И после этого подарил бы эту квартиру. Причем в договоре дарения можно, например, написать такое условие: с правом пожизненного проживания. То есть вы можете подарить квартиру своим родственникам и оставить себе право пожизненного проживания в ней. И они вас не смогут ни в суд выписать, ни продать ее не смогут вместе с вами. Тем самым вы обезопасили себя со всех сторон. До конца жизни в ней проживаете, наследники, другие, которых вы хотели исключить, они исключились, и, соответственно, те, кто хотел, уже эту объект недвижимости получили. Есть только один минус у этого способа — это стоимость. Да, на близких родственников есть скидка на госпошлину от нотариуса, но все равно это стоит от 20 до 35 тысяч рублей. А завещание стоит там 2. То есть это стоит в 10 раз дороже. Но рисков покрывает намного больше. И если вам необходимо при жизни что-то кому-то передать, то самый лучший способ это сделать через договор дарения. Но смотрите, это делать можно только близким родственникам, родителям, детям, внукам. Супруга не является близким родственником, но у нее тоже не будет налога. Если вы подарите этой категории людей, то тогда они не будут платить налог на дарение, НДФЛ. А вот если это будут не близкие родственники, то тогда они вынуждены будут государству заплатить, ну там, 13 либо 15% НДФЛ от кадастровой стоимости объекта недвижимости. И вот на этом этапе люди делают самую тупую ошибку, которая только может быть. Они делают фиктивный договор купли-продажи. То есть если надо подарить, например, племяннице квартиру, племянница говорит, ну я налог буду платить. А давай тогда сделаем купли-продажи. Ну как будто бы ты мне ее продала, расписку напишу. Только проблема знаете в чем? Что если в 25-м или в 26-м году вы это сделали, сейчас в сделках с недвижимостью нет оплаты наличными. Есть только безналичный след. А если вы это сделали, вы сразу попадаете под одну простую штуку. Мы все на рынке сразу понимаем, что у вас фиктивная сделка. Даже если вы написали расписку. То есть если вдруг будет суд, например, кто-то там банкротится, либо ваши родственники подадут на оспаривание этой сделки, они легко докажут, что не было денег.
2: денег. Запросить у покупателя справку 2 НДФЛ, чтобы он подтвердил, откуда он взял деньги, что у него деньги были на счетах, чтобы ему кто-то подарил, кто-то снял. И вот все эти писульки не подойдут, подойдут только деньги из банка. И получается, если вы сделали вот такую фиктивную сделку, а это называется фиктивная сделка, это легко расторгаемая история, то квартиру у вас могут забрать с большей долей вероятности, чем даже при завещании. Не совершайте таких тупых ошибок, не делайте вы фиктивные договоры купли-продажи. Это очень часто, знаете, как происходит? Муж с женой решили развестись, квартира на мужа куплена в браке. И он берет как бы и маме своей, соответственно, эту квартиру как будто бы продает по договору купли-продажи. Потом жена приходит в суд и говорит, ну какая мама? Ну откуда у тебя пенсионерки деньги? И в суде пишет ходатайство, пусть докажет, что у нее деньги есть. Судья говорит, ну да, докажите где. А у нее пенсия 25 тысяч. Ну что она докажет? Все счета посмотрели, сделка фиктивная, все нафиг расторгли. Суд новый и по новой дележка. Вот и все. Брачный договор. Еще один из инструментов, который поможет вам при жизни решить какие-то вопросы. Брачный договор можно заключить как до брака, и он вступит в силу, когда брак будет заключен, так и во время брака, неважно, сколько времени прошло от момента его заключения. Очень классный инструмент, который, если его правильно составить и прописать, будет разделять имущество супругов. Можно в нем прописать, что все, что оформлено на супруга, это его личная собственность. Все, что оформлено на супругу, это ее личная собственность. И если у вас много объектов недвижимости, вы их можете таким образом при жизни распределить. Но в нашем случае, например, с детьми от первого брака, эта история тоже не будет работать. И брачный договор, знаете, будет работать в каком случае? Он только исключит режим совместной собственности. Квартира оформлена на жену, жена умерла, и вот чтобы мужу собственность там не ходить, не судиться ни с кем, не доказывать, что он, это все в браке было куплено на общие деньги, что его там тоже половина, то вот брачный договор, он только вот эту вот историю закроет. А вот историю с детьми от первого брака у супруга, к сожалению, нет. А бывает еще завещание с определенными условиями, и такое тоже можно написать. Так что же выбрать? Все, конечно, зависит от того, какая у вас ситуация, сколько наследников, сколько детей, кому необходимо передать. Но лично мое мнение, договор дарения – это самая взрослая, четкая, понятная история для того, чтобы передать свое имущество, которое не нарушает закон, своим близким родственникам.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Пауэрбанк с ночником в одном компактном корпусе. В ассортименте аксессуаров компании Belkin появился новый пауэрбанк Boost Change Pro Powerbank. От других похожей моделей его отличает встроенный складной ночник с датчиком движения для автоматической активации подсветки. Новинка емкостью 10 тысяч мАч имеет встроенный кабель в оплетке, который аккуратно убирается в специальный желоб в корпусе, и порт USB Type-C. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт, а при подключении сразу двух устройств она распределяется по схеме 30 плюс 15 Вт. Откидной светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю панель корпуса, поддерживает функцию регулировки яркости. Его можно использовать как обычный ночник, дополнительный источник света или в качестве аварийного мигающего светового сигнала. Ниже находится небольшой дисплей, на который выводится остаток заряда батареи. Весит Belkin Boost Change Pro Powerbank чуть больше 250 граммов. В целях безопасности реализована защита от перегрева, перезарядки, перенапряжения и короткого замыкания. Кроме того, портативное АКБ сертифицировано для авиаперелетов. На международном рынке устройство представлено в синей и оранжевой расцветках. На этом пока все. Услышимся!

0: Мысли вслух.
1: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решение за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег, и как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах. О том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом, я покажу результатом, я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют. Они не доверяют.
2: Не инвестируют внимание, не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедному. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе.
1: смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться. Потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость. Потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
3: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители, и мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят, о ком делают выводы, от кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой. Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег.
4: А мышление? Мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают, соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним, он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного, ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль, ты не теряешь его. ты не доказываешь ценность, ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не споришь, не оправдываешься. Ты действуешь. И мир начинает подстраиваться. Не сразу, не без сопротивления, но неизбежно. Потому что большинство людей не готовы к последовательности. Они сдаются, срываются, возвращаются к привычному. А последовательность – редкость, и редкость всегда ценится.
0: Мысли вслух.
5: Манта Муса, правитель империи Маали 15 века, считается одним из самых богатых людей в истории. Во времена паломничества он раздавал столько золота, что в некоторых городах изменилась стоимость драгоценного металла.

0: Дагестане 10 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Сегодня Дагестан отмечает один из главных государственных праздников нашей республики. Именно 26 июля 1994 году была принята первая конституция современного Дагестана. Документ стал основой для новой системы власти, закрепил права и свободы граждан, принципы местного самоуправления и учел уникальную особенность нашего региона – это его многонациональный состав. Работа над конституцией началась еще в 1991 году. Над созданием трудились юристы, ученые, представители органов власти и общественности нашей республики. Проект даже был опубликован для всенародного обсуждения, чтобы жители Дагестана могли тогда внести свои предложения. В 2003 году в Дагестане, правда, приняли новую редакцию Конституции, однако дата ее праздника, 26 июля, осталась неизменной. Ну и сегодня также, в последнее воскресенье июля, в нашей стране отмечается День военно-морского флота. Для Дагестана этот праздник имеет особое значение, ведь именно на берегу Каспийского моря базируется легендарная Каспийская флотилия. Ее история началась более 300 лет назад. В 1722 году император Петр I подписал указ о создании постоянной военной флотилии на Каспии. Главной задачей моряков была защита южных рубежей государства, торговых путей и российских судов от нападения. Уже во время персидского похода флотилия сыграла важную роль, обеспечив успех и укрепив позиции России на Каспии. За свою историю Каспийская флотилия не раз меняла место базирования. Она находилась в Астрахани, затем в Баку, и сегодня ее главная база расположена именно в Дагестанском Каспийске. Именно поэтому Каспийск по праву считается морской столицей российского Каспия. Сегодня Каспийская флотилия – это современное соединение военно-морского флота России, которое обеспечивает безопасность в акватории Каспийского моря. Ну и сегодня, друзья, улицы Махачкалы перекроют в связи с празднованием Дня Конституции Дагестана. Об этом сообщают в администрации Махачкалы. Так, сегодня движение транспорта временно прекратится на проспекте Расула Гамзатова, на участке от улицы Горького до улицы Яракского, также на Сулеймана Стальского, на отрезке от проспекта Гамзатова до улицы Кадырова. Правило будет действовать с 4 вечера до 22 часов. Водителям советуют заранее планировать маршруты объезда и выбирать альтернативные пути. Я напомню, что завтра в нашей республике также объявлен выходной день. На сегодня, в День Конституции Дагестана, центр Махачкалы станет местом проведения масштабного торжественного мероприятия. Площадка перед Русским театром в 19.00 распахнет двери для всех желающих горожан прикоснуться к истории и культуре родного края. От лирических классических дуэтов до зажигательных народных танцев, инструментальных композиций, проникновенных песен на родных языках, каждый номер призван подчеркнуть богатство культурного наследия Дагестана. Сегодня там выступят Государственный оркестр народных инструментов Дагестана, «Поющая чарада», различные ансамбли песни и танца, также приглашенные солисты и коллективы, включая государственный творческий ансамбль «Казачьи песни» из города Кизляра. Дагестанская топливная ассоциация прогнозирует возможное удорожание бензина и дизеля в ближайшие две недели. Об этом сообщает Дагтопливо. Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 может увеличиться в пределах 3%. Цена за литр дизельного топлива вырастет незначительно. Вероятность дальнейшего снижения цен на газ на заправках выше, чем вероятность его роста. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе встречи в Омске накануне с Владимиром Путиным призвал заморозить конфликт на Украине и вернуться к переговорам в Стамбуле. Об этом сообщает Интерфакс. Токаев напомнил, что с помощью стамбульской формулы 2.0 были достигнуты значительные результаты. По его словам, это может быть сделано под гарантией великих держав, включая Россию. В свою очередь, Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации на украинском направлении. Я также напомню, что накануне президент России и Казахстана провели встречу на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества в Омске. Они обсудили актуальные вопросы двухсторонних российско-казахских отношений. Это все новости к этому часу. С Днем Конституции, Дагестан. Пусть в каждом доме будет мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне. Расим Загиров, служба информации, Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
0: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 26 июля – День работника торговли. Это праздник тех, кто каждый день делает экономику живой. Ведь именно торговля связывает производителя и покупателя, превращает товары в пользу и доход, а простые сделки – в большие экономические потоки. История российской торговли уходит корнями в глубокую древность. Еще в эпоху Древней Руси купцы прокладывали пути между городами и странами, превращая ярмарки в центры деловой жизни. Их караваны и ладьи несли не просто меха, воск и мед, они несли связи, доверие и первые правила торгового оборота. В имперское время торговые ряды и гостиные дворы стали центром городов, а купеческие династии – опорой предпринимательства. В советский период на первом

0: первый план вышла система распределения. Огромные сети магазинов и баз обеспечивали товарами огромную страну. А сегодня торговля – это уже не только прилавки, но и логистика, цифровые платформы и маркетплейсы. От старинного купца до современного менеджера по продажам. От уличного лотка до автоматизированного склада. Профессия меняется, но суть остается прежней – обеспечить движение товаров и удобства для людей.
1: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хихкогорт лерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихкогорт лерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учузов канида тамбук унариб. Отдешевый еди и вкуса не жди. Учузов канида тамбук унариб. Эмерк ашай арацбатани энтамунчей меседкула. Слово серебро, молчание золото. Эмерк ашай арацбатани энтамунчей меседкула. Удев инсуца баян хабураб, инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Удев инсуца баян хабураб, инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
10: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
11: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
12: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
11: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Личный коуч. Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
1: IQ 140? Мы вам перезвоним.
0: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя, не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
1: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
0: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. Экстраверсия, или степень открытости людям. Доброжелательность. Добросовестность. Открытость опыту. Невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали. В решающие моменты именно это окажется самым важным.
1: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
0: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов. В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из тысяч школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков.
1: Вдохновляйте.
0: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность. И будьте амбициозны сами. Лично.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами на радио Диалог ФМ.
8: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент?
9: 13.
8: 13 лет на текущий момент. Порядка
9: 4, будет 14.
8: Порядка, да, 1500 магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка компании около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются. И есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor. Я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
9: Тема близка, и, ну, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений. Часто бывало, что я даю вредные советы.
8: Ну, это тонкий момент.
9: Да, и то есть достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час, да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
8: Я думаю, знаешь, нужно мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить.
9: Да.
8: И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача — дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно, чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов, мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю,
9: что... Поэтому прямо я каждый раз такой деклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это... Очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
8: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы, как компания, поняли, что нужно что-то концептуально менять, и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
9: По сути, наверное, примерно как у всех произошло, да, то есть когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну, и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы в других компаниях, то вот такая происходит ситуация, да, ну, что, типа, перестает что-то получаться, да, и вот, как люди говорят, это вот такое, как бы, отсутствие, ну, не знаю, как, контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес – это вот как бы про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других же, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я, так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этих корпоративных, как бы, истории, да, ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, то, что называется система сбалансированных показателей. Uh-huh. Вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там, Beyond Teller, да, вот он прямо занимался системой сбалансированных показателей, формировал их. Вот, и в какой-то момент, да, нам мы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все, как бы, вроде все стало намного стабильнее, да. И вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим. Uh-huh. И мы такие системы благосостояния показателей открываем, и говорим, там же все офигенно. Uh-huh. Как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да, а поставщики уже все как бы на грани, да. И вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что, типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это, вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, самой публикующейся Harvard Business Review, именно эксперт по системе менеджмента. Uh-huh. Вот, и он там, одна из первых в статье вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний голландских, там, американский Morningstar, помню, Morningstar, это вот помидорная компания, как-то, да, вот такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор, помню, что у их основателя главное сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Ну, у него прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если тут насилие прилагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какой-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что-то такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Uh-huh. Да, то есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, так скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы менторной компании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэммел, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая эту методику внедряет в дальнейшее, там, другие компании.
8: Я слушал Олег, не помню фамилию, который People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько. И дальше Все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то, ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация и управление. Давай я расскажу, как я это сейчас представляю, вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущий момент.
9: Ну, да.
8: Да.
9: Может быть, чуть побольше.
8: Да, плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемые. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как сказать, предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
9: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной. Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез, чтобы к этому перейти. Вот поэтому мы эту идею как утопическую отбросили. Вот поэтому у нас
8: тотальное вообще, да, отсутствие, то есть вот эта иерархия.
9: Тотальное, да. Да. Это прямо, вот не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да, то есть в компании, мы еще говорим Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
8: Да,
9: то
8: клиентократия,
9: есть Beyond,
8: да.
9: То есть Beyond Teller – это вот именно система подхода, да, вот к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, она трехуровневая, да, то есть верхний уровень это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
8: А, то есть наоборот, не снизу, да, спускают,
9: сверху у нас клиент,
8: а сверху,
9: да,
8: у вас сверху наоборот, клиент.
9: Да, ага. Клиент – это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих. Да? Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту, его нет в топ-менеджерах компании. Да? HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам. Да? Он как бы их никогда не видит и ничего не дает. Да? То есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
8: Все,
9: то есть... Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректору. То есть это, мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
8: Да, ему нужно выручка до прибыли, и беда.
9: Конечно, да. Приложение нафиг не нужно. Да? Да. И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы приложение не висело. Да? А клиент – это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночью, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT, там, знаю, команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в совет управляющих. В этом смысле это самый важный, один из самых важных, да, и таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да, это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, да. И вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да, то есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающую функцию для IT, да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает, да. Но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, если вдруг что-то не так, им нужна поддержка, да, и поддержка получилась, вот прям поддержка подразделения. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное, да, то есть это службы, которые работают, ну, в этом смысле их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы функции, без них тоже невозможно, да, но у них это такой максимальный как бы аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
8: А кто, прости, задам вопрос, да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует, есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
9: Да.
8: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
9: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
8: А, все, то есть они
9: это
8: ответственны
9: есть
8: за результат.
9: Это и есть иерархия. Вот в этом все. Иерархия выстраивается, да, потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми-то вообще обычно не очень любим, да, вот, но для нашей работы очень важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась обратная связь и тому подобное, да. И в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали. Там те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-системы, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в сайт-управляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
8: А, соответственно, у этих отделов, то есть классическая организация как? У тебя есть, условно, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь в этих командах по-другому тоже эта иерархия устроена.
9: Они максимально горизонтальные. Угу. То есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть в этом смысле плоская структура, и можно так сказать, что лидер этих команд — это тоже своя команда внутри IT.
8: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких-то вот таких вещей, они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно, это делают.
9: Да,
8: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
9: Не совсем так.
8: Не совсем, но вот сейчас ты поправишься.
9: Не совсем так.
8: Давай, ну,
9: тебя поправляй. В первую очередь к прибыли компании завязан это вот, то, что ты сказал на первом уровне, совет управляющих.
8: Ага, то, что... У них кто с клиентом напрямую?
9: Ну, это лидеры команды, да, лидер, работают с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения напрямую, прямую ценность дает. Uh-huh. Сайтишники никогда не видели клиентов, но они дают непосредственно ценность в виде работающего приложения. Да? Uh-huh. И поэтому они дают напрямую ценность клиенту. Вот, и вот это как совет управляющих, да, это, по сути, совет, так сказать, так, предпринимателей, да, каждый за свою часть, да, но при этом все решения принимаются максимально общо, и то, что мы говорим, вот сильное отличие клиентократии от бюрократии, очень должно быть все прозрачно, да, то есть бюрократии очень часто, и даже об этом говорят, что, условно, если у генерального директора есть два зама, то, в общем-то, мало что они друг друга зарплаты не знают, и даже не знают, условно говоря, поручения. Что с чем? Ну, то есть и...
8: Секретно.
9: Все секретно, секретно, да. И почему? Потому что они между собой начинают часто, скажем, бороться.
8: Конкурировать.
9: Конкурировать, да. И очень часто принято, что генеральный директор, ну, общается с каждым из них напрямую.
8: Угу.
9: Вот. И... как раз наш подход, да, о котором мы говорим, что именно сильная команда — это когда люди смогли прозрачно между собой отношения выстроить, появилось доверие, и, так скажем, складываются таланты людей. Uh-huh. Да? То есть, условно говоря, кто-то любит, условно говоря, в компьютере сидеть, да, а кто-то любит с людьми общаться. Да? Третий, там, не знаю, любит анализировать данные. Да? Четвертый, я не знаю, зато там, прекрасно нюхает продукты, да, и представляет, вообще говоря, да, может отличить. То есть это набор разных компетенций и идеальная команда, которая смогла стать, по сути, вот таким набором компетенций, которых достаточно, чтобы оказывать ценность клиенту. Но для этого нужна сильная прозрачность.
8: То есть, исходя из этого, я делаю вывод, что у вас все понимают, кто сколько зарабатывает?
9: Да, это полностью прозрачно. И при этом у нас, вот если говорить про совет управляющего, строго зарабатывают одинаково. Нет никаких КТУ, личных коэффициентов, там, KPI и тому подобное. Да? Просто прибыль ровно делится, ну, там, часть прибыли ровно делится на всех.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
10: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Конституции. Он отметил, что народ Дагестана прошел через сложные испытания, но сделал главный выбор – свободно жить и развиваться в составе Единой России. Сегодня, когда дагестанцы на передовой защищают интересы страны, единство становится не просто праздничным понятием, а практической необходимостью, заявил временно исполняющий главы Дагестана. Как говорится в сообщении, мы обязаны поддерживать друг друга, слышать каждого и всегда помнить – фундамент государства – это человек и его безопасность, право и свобода, обратился Федор Щукин к своим дагестанцам. Ну и в продолжении темы Магомед Рамазанов поздравил также жителей республики с Днем Конституции Дагестана, пожелал мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, а также новых успехов. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Скендеров поздравил жителей республики с Днем Конституции. Для депутатского корпуса Народного собрания Дагестана Конституция республики была и остается главным ориентиром в законотворческой деятельности. Наша общая цель, как говорится в поздравлении Заура Скендерова, в полной мере реализовывать заложенный в ней созидательный потенциал. Желаю всем мира, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне во благо родного Дагестана и нашей великой родины России, говорится в поздравлении Заура Скендерова. На сегодня День Конституции в Дагестане отметят праздничным концертом. Он пройдет на площадке перед Русским драматическим театром. Я напомню, что посмотреть трансляцию концерта могут жители из других городов на телеканале РГВК «Дагестан», начало в 19:30. Для жителей Махачкалы можно увидеть воочию в 19:30 перед зданием Русского драматического театра. Для жителей гостей региона подготовлена насыщенная программа с участием ведущих хореографических ансамблей республики, оркестров и известных исполнителей Дагестана. Эстрады. Но еще из Дня Конституции Дагестана активист регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» провели патриотическую акцию на центральной площади имени Ленина в Махачкале. Мероприятие предложило прохожим проверить свои знания основного закона Дагестана. В ходе тематической викторины участники вспоминали под принятие действующей Конституции Дагестана, называли высшее должностное лицо региона и объясняли статус местных государственных языков. Ну и к новостям спорта. Накануне махачкалинская «Динамо» удачно стартовала в новом сезоне российской премьер-лиги, переиграв на выезде воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу дагестанской команды. Победную точку во встрече поставил 24-летний защитник гостей Александр Сандрачук, отличившийся на 79-й минуте. Во втором туре махачкалинцы примут на своем поле московский «Локомотив». Игра пройдет 1 августа. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. С Днем Конституции Дагестана! Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
11: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
10: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
12: Для детей старше 12 лет.

0: таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам, и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 26 июля 1865 год. В этот день был утвержден устав Санкт-Петербургского частного коммерческого банка. И это событие стало важной вехой в становлении российской финансовой системы. Середина XIX века – время больших перемен. После отмены крепостного права экономика страны стремительно менялась. Росли фабрики, ширилась торговля, множились купеческие дела. Но бизнеса не хватало самого главного – денег на развитие. Государственных кредитных учреждений было недостаточно, а потребность в оборотных средствах становилась все острее. На этот запрос времени и ответил Санкт-Петербургский частный коммерческий банк, один из первых акционерных банков империи. Он не просто выдавал кредиты, он создавал новую экономическую логику. Купечество получало средства на закупку товаров и расширение дела, а промышленники – на обновление оборудования и запуск новых цехов. Банк становился связующим звеном между капиталом и производством, помогая деньгам работать на экономику. Появление частного банка рядом с государственными структурами означало рождение конкурентной банковской среды. Это был сигнал. В стране формируются рыночные отношения, где успех зависит не только от связи и репутации, но и от умения пользоваться финансовыми инструментами. Так, 26 июля 1865 года стало одной точкой отчета для российского предпринимательства. Днем, когда у бизнеса появился надежный финансовый партнер.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
5: Что, если деньги нельзя положить в кошелек? На островах Яп в Тихом океане использовали каменные деньги – огромные диски из известняка. Некоторые весили несколько тонн. Главное было не перенести камень, а чтобы знали, что он твой. Вот где был первый безналичный расчет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В 2009 году появился биткоин – цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то – экспериментом. Но факт один – деньги впервые стали существовать только в компьютере.
1: Радио «Диалог ФМ». «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение. Разные мысли.
2: Регулярный менеджмент – это системная управленческая работа, направленная на достижение результата оптимальным путем и формирование эффективной команды сотрудников. Внедрив регулярный менеджмент в своей организации, вы получаете конкурентное преимущество, способствуете развитию корпоративной культуры, повышаете квалификацию менеджеров. Первый компонент регулярного менеджмента – управление исполнением – представляет собой цикл, начинающийся с планирования. В него также входят делегирование, контроль и обратная связь. Планирование – это принятие решения о том, чего и каким образом нужно достичь, а не только составление графика. Процесс планирования начинается с постановки цели или определения проблемы. Делегирование позволяет вовлекать сотрудников в решение задач, разгрузить график руководителя и способствует развитию как сотрудников, так и руководителя. Делегирование невозможно без контроля. Даже если вы выбрали ответственного и опытного исполнителя и дали ему подробные инструкции, не получится делегировать работу и забыть об этом. Обратная связь. Информация о действиях другого человека, которую вы ему сообщаете, чтобы скорректировать или закрепить эти действия для достижения оптимального результата. Своевременная корректная обратная связь помогает человеку развиваться и становиться лучше, но важно соблюдать баланс корректирующей и поддерживающей обратной связи – 20% на 80%. Цикл управления командой в регулярном менеджменте включает три взаимосвязанные практики – принятие кадровых решений, развитие сотрудников и оценку эффективности и потенциала. Кадровые решения могут как улучшить, так и снизить результативность, если они не оптимальные. К кадровым решениям относятся подбор, перемещение и увольнение сотрудников, а также удержание и исправление, практики, которые способствуют сохранению стабильного состава команды. Оценка эффективности и потенциала обычно происходит в процессе регулярных встреч руководителя или кадрового комитета с сотрудником. Ее результаты используются для развития сотрудников, принятия кадровых решений и определения вознаграждения. Развитие – это устойчивое изменение поведения сотрудника, которое ведет к улучшению результатов. Оно может быть связано как с приобретением новых знаний или навыков, так и с отказом от привычных действий, снижающих эффективность.
1: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
6: выступать без волнения,
5: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8 903 423 27 27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог FM.
7: Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы – «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» и не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то кажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?». Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?». Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни, вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог ФМ.
9: Манта Муса, правитель империи Маали 15 века, считается одним из самых богатых людей в истории. Во времена паломничества он раздавал столько золота, что в некоторых городах изменилась стоимость драгоценного металла.
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
1: Личный коуч. Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. Нет, сегодня не могу, у меня совещание. Нужно сдать проект. Сроки горят, все горит. Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели? С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь. Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать. Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
0: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: В одном из своих интервью ты сказал, что маркетплейсы превратились в филиал Черкизоны. Если я вот правильно тебя процитировал.
5: Ну, наверное, да, примерно так. У нас была публичная дискуссия с Ольгой Наумовой, которая на дату публичной дискуссии была исполнительным директором Wildberries. И в этом интервью Ольга произнесла одну фразу, которая, на мой взгляд, просто должна была быть как красная тряпка для всех проверяющих органов. Она сказала, что «Борис, вы не правы. Никаких там 10 или 20% контрафакта на Wildberries нету, а весь контрафакт, он умещается в единицы процентов». То есть, знаешь, это не один, а это единица. То есть 2, 3, 5, не знаю сколько. Но если взять оборот Wildberries, взять от него там 1, 2, 3%, то это сотни миллиардов рублей. То есть, ну, это огромные масштабы, которые... В общем, известны даже руководству Wildberries, и думаю, что на Озоне тоже ситуация похожая, хотя есть ощущение, что Озон более аккуратно относится к таким, к продаже таких товаров. Любой ИПшник, любой маленький ларек в любом отдаленном селе обязан разбираться и понимать, что он продает неконтрафактную продукцию. То есть, если он случайно вдруг продает какой-нибудь брелок или ластик с Диснеем, и этот брелок нелицензионный, я вас уверяю, что его найдут юристы и обилетят там на десятки или сотни тысяч рублей штрафов или там досудебных возмещений, досудебных претензий и так далее. Маркетплейсы продают на десятки, сотни миллиардов рублей, и вроде как они не виноваты, претензии не к ним. То есть маркетплейсы, имеющие штат юристов, штат айтишников, которые могут искусственный интеллект заставить проверять легальность товара, не обеспечивают это. А любой ИПшник в деревне должен. На мой взгляд, это ну, нечестно, неправильно, несправедливо. Должно быть не так.
4: Как ты считаешь, вообще устроены серые поставки на маркетплейс?
5: Мне кажется, что есть две основных схемы, два основных таких пути глобально. Первое – это приход товаров, которые верно задекларированы, но имеют заниженную таможенную стоимость. По большому группе товаров реально таможенную стоимость определить сложно. И если бы эти товары дальше шли через большие компании, то там бы все равно возникло вот этот вот разрыв в уплате НДС, и налог в это выявлено. Когда эти товары идут через море тысячи мелких ООИП, то налоговая не видит этого разрыва из-за того, что это нет уплаты НДС у малого бизнеса. Второй путь – это карго-компания. То есть, что такое карго? Карго юридически – это доставка несопровождаемого груза физических лиц. Карго-компании на сегодняшний момент предлагают доставку груза из любых стран, из Турции, из Китая, откуда угодно, быстро привезут к вам кажется, на склад, либо вы заберете у них на складе. И это реально огромные объемы. Говорят, что этот серый бизнес на сегодняшний момент больше в масштабах, больше в размерах, чем был в своем максимуме в 90-е годы. Я слышал цифру, не знаю, насколько она правдивая, что в Москву заезжает до 100 фур такого вот карго-груза в день. То есть из-за маркетплейсов возник огромный рынок сбыта для ввезенных в серую и в черную товаров.
4: Когда мы говорили про вызовы, ты не сказал ничего про инфляцию издержек. Если спросить любого ритейлера, он скажет, что для него все-таки вызов номер один не то, что клиенты уходят на маркетплейсы, а инфляция издержек.
5: Ну, наверное, у нас это в комплексе. То есть у нас есть одновременно переток части клиентов на маркетплейсы с ростом издержек по всем фронтам. То есть это рост и расходов на фонд оплаты труда, на логистику, на доставку, ну, на все.
4: Ты можешь сказать какие-то решения, может быть, очевидные, которые вы делаете для того, чтобы эту инфляцию сдержек минимизировать? Может быть, какие-то кейсы автоматизации?
5: Из, наверное, важных проектов автоматизации, которые у нас есть, ну, внедрение такой стандартной вещи, которую внедрили, ну, наверное, большинство сильных ритейлеров, это касса самообслуживания. Внедрено, работает, хорошо, в общем, работает.
4: Какой процент чеков уже идет через кассу самообслуживания?
5: Очень сильно зависит от магазина. Есть магазины, где до 50%.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Есть магазины, где доля меньше. Наверное, ну, тоже такие какие-то стандартные вещи. Можно зайти на сайт сети и посмотреть наличие товаров в магазинах. Соответственно, не надо звонить в справочную службу, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть карты магазинов с привязкой товаров, то есть можно зайти на терминал в магазине, набрать товар, и будет прямо нарисовано, куда пойти, то есть, чтобы не дергать консультанта, а можно самому найти товар. Ну, такие простые вещи, которые помогают, особенно помогают той части покупателей, которые не любят общаться с консультантами, самостоятельно при этом выбор произвести и покупку совершить.
4: Борь, понятно, что много вызовов у ритейлеров сейчас, но тем не менее, вот как ты определяешь стратегию развития компании на горизонте 3-5 лет?
5: Ну, на сегодняшний момент очень сложно определять стратегию развития компании, потому что эта стратегия зависит от решений, которые будут приняты или не приняты государственными структурами, органами законодательной власти.
4: В отношении
5: торговли. Если государство будет продолжать закрывать глаза на то, что происходит на розничном рынке, и на то, что маркетплейсы сформировали огромный канал продажи контрабанды и контрафакта, это будет одна бизнес-стратегия. Если государство предпримет какие-то резкие активные шаги, это другая бизнес-стратегия. То есть, если мы вернемся на какой-то нормальный трек развития розничной торговли, тогда мы будем продолжать развитие магазинов. Если этого не случится, значит, магазины будем постепенно сокращать, а производство увеличивать. Ну, производство мы будем увеличивать в любом раскладе. Дальше просто зависит, будем мы при этом одновременно свою розницу увеличивать или сокращать.
4: Понятно. То есть ты с одной стороны маркетплейса ругаешь, с другой стороны твое производство поставляет продает, правильно, через маркетплейсы. Не боишься, что завтра тебя там в блок внесут какой-то?
5: Ну, на самом деле мы продаем не только через маркетплейсы, мы продаем через региональные торговые компании, через независимые магазины. У нас достаточно большой пул покупателей, с которыми мы успешно работаем. Маркетплейсы одни из многих. Ну, собственно, как и должно быть в любой нормальной компании. Нельзя делать ситуацию, когда весь бизнес какого-то компании зависит от одного или от двух маркетплейсов. Ну, это просто опасно. Маркетплейс может изменить с завтрашнего дня условия по конкретной категории товаров, и бизнес какой-то компании станет убыточным. Ну, мне кажется, что это избыточный риск, так нельзя. Мне вообще кажется, что когда у маркетплейсов есть право в одностороннем порядке с завтрашнего дня изменить любые условия, говоря, что это оферта на сайте, то это тоже некоторое злоупотребление правом, потому что все остальные их контрагенты так сделать не могут. Вот у людей заключен договор аренды, например, на того же тоже ПВЗ. Вот маркетплейс снизил комиссию за выдачу посылок, все, этот маркетплейс стал убыточным. Договор аренды расторгнуть с завтрашнего дня нельзя, и людей уволить с завтрашнего дня нельзя. То есть это ситуация, когда самый крупный игрок на розничном рынке может подставить, давайте называть вещи своими именами, подставить всех вокруг в любой момент, ему за это ничего не будет.
4: Боря, у тебя 6 детей.
5: Не так, Миша, ты неправильно формулируешь. Я всегда говорю, что надо говорить не так. Боря, почему у тебя всего-навсего 6 детей?
4: Ну, у меня есть следующий вопрос. Как ты распределяешь время между работой и семьей?
5: Ой, наверное, честный ответ — с трудом. Хочется, конечно, больше времени тратить на детей и на общение с семьей. Получается, к сожалению, меньше. Но я стараюсь. Либо на это... Вот бизнес, в принципе, работа, может занять все время, которое есть. Либо человек жестко выделяет время на спорт, на какие-то семейные дела, либо на них никогда не хватит времени.
4: Поэтому... Смотри, ты в таком бизнесе, что у тебя как должно быть? Ты приходишь домой, один лепит, кто-то вышивает, кто-то рисует, правильно? И, в принципе, особо заниматься и не надо, дети как это сами себя занимают.
5: Если серьезно, то и лепят, и рисуют. Конечно, дома всегда происходит использование товаров, такое как тестирование в домашних условиях всех новинок, конечно, происходит.
4: Ты производишь впечатление очень такого дисциплинированного человека. Можешь поделиться какими-то своими полезными привычками?
5: Наверное, назначать и планировать количество дел, которые реально выполнить. Мне кажется, что те, кто там опаздывают, они недооценивают, что между делами надо в любом случае планировать какие-то промежутки. Если весь день распланировать из сплошных встреч дел, то любой сбой в любой встрече приведет к тому, что весь день, весь график полетит. Поэтому, наверное, планировать... Реальное планирование возможностей.
4: Ты можешь дать несколько советов начинающим предпринимателям?
5: Первое. Бросить это гиблое дело. Шутка. А если серьезно, то узнать максимум про то, чем вы собираетесь заниматься, наверное, хорошо, если прям совсем начинающий предприниматель, поработать в найме в той сфере, которой вы собираетесь заниматься, постараться поработать в разных областях, то есть понимать в разных частях бизнеса, то есть не только в продажах, а и в маркетинге, в бухгалтерии, в юридическом отделе. Прочитать законы, прочитать гражданский кодекс от первого А до последнего Я, то есть вообще-то лучше из одной уголовной. Почитать книг по бизнесу. В России издается огромное количество прекрасных книг и по бизнесу, и по экономике.
4: Порекомендую свои 2-3 любимые книги, которые обязательны к прочтению.
5: Мне очень сложно будет порекомендовать 2-3 любимых книжки, потому что, наверное, их больше. Точно совершенно рекомендую прочитать «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Очень хорошая книга по экономике. Советую почитать книги Левитаса. Советую прочитать 22 закона маркетинга. Советую прочитать книжки психолога Чалдини. Наверное, имеет смысл почитать для общего развития разные книги про успешных предпринимателей российских, как они создавали бизнес, что у них не было все гладко. Таких книжек много. Например, есть прекрасная книжка про Бориса Юрьевича Александрова «Сырок», как он, как первый его бизнес-опыт был торговля водкой, за что он получил срок, и как производились первые глазированные сырки. Прямо отличная книжка, настоятельно рекомендую.
4: Если бы ты мог пригласить на ужин абсолютно любого человека из ныне живущих, кого бы ты позвал?
5: Наверное, это зависит от цели, которая ставится. Просто поговорить, пообщаться?
4: Да, просто поговорить, пообщаться.
5: Наверное, будет нескромно, но если прямо из любого живущих, мне бы хотелось поговорить с президентом России.
4: Вот так вот. Ты знаешь, ты уже второй человек, кто в нашем подкасте называет, что он бы хотел поговорить с президентом России. Борь, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо, что потратил время. Ребята, я уверен, что каждый, кто посмотрит эту программу, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, обратите внимание, какой классный ассортимент в хобби-гипермаркетах Леонардо. И давайте вспомним наше детство. Давайте не позволим сделать так, что наши хобби лепить, вышивать, рисовать заменят какие-то гаджеты и какие-то примитивные игры. Давайте все-таки вспоминать то, что в нас было заложено еще нашими родителями, и транслировать эти ценности своим детям.
5: Современные модели есть из пластика, из дерева, из фанеры, из бумаги, из пенополиуретана. Их собирать одно удовольствие, их можно собирать, раскрашивать, делать из них большие, экспозиции из разных наборов. Это реально интересно, и это тоже все у нас есть, рекомендуем.
4: На самом деле для меня твои магазины они играют очень важную социальную функцию. Потому что я хочу, чтобы наши с тобой дети продолжали читать книжки, рисовать, что-то выжигать, может быть, даже вышивать, выпиливать лобзиком и, конечно же, собирать какие-то модели, правильно, там, самолетов, танков и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот этот физический ритейл, он остался. Мне, например, очень грустно видеть, как массово в какой-то период времени закрывались книжные магазины. Я хочу, чтобы наши дети меньше времени проводили в гаджетах, а больше времени занимались вот такими вот хобби, которые ты как раз в своих гипермаркетах продвигаешь. И спасибо тебе за это огромное.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
0: Сегодня соль стоит недорого, а тысячи лет назад она была настоящим богатством. Римским солдатам иногда выдавали часть жалования солью. От латинского слова «salarium» произошло слово «зарплата». Получается, зарплату когда-то буквально можно было посолить.
3: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Сегодня Дагестан отмечает один из главных государственных праздников нашей республики. Именно 26 июля 1994 году была принята первая конституция современного Дагестана. Документ стал основой для новой системы власти, закрепил права и свободы граждан, принципы местного самоуправления и учел уникальную особенность нашего региона – это его многонациональный состав. Работа над конституцией началась еще в 1991 году. Над созданием трудились юристы, ученые, представители органов власти и общественности нашей республики. Проект даже был опубликован для всенародного обсуждения, чтобы жители Дагестана могли тогда внести свои предложения. В 2003 году в Дагестане, правда, приняли новую редакцию Конституции, однако дата ее праздника, 26 июля, осталась неизменной. Ну и сегодня также, в последнее воскресенье июля, в нашей стране отмечается День военно-морского флота. Для Дагестана этот праздник имеет особое значение, ведь именно на берегу Каспийского моря базируется легендарная Каспийская флотилия. Ее история началась более 300 лет назад. В 1722 году император Петр I подписал указ о создании постоянной военной флотилии на Каспии. Главной задачей моряков была защита южных рубежей государства, торговых путей и российских судов от нападений. Уже во время персидского похода флотилия сыграла важную роль, обеспечив успех и укрепив позиции России на Каспии. За свою историю Каспийская флотилия не раз меняла место базирования. Она находилась в Астрахани, затем в Баку, и сегодня ее главная база расположена именно в Дагестанском Каспийске. Именно поэтому Каспийск по праву считается морской столицей российского Каспия. Сегодня Каспийская флотилия – это современное соединение военно-морского флота России, которое обеспечивает безопасность в акватории Каспийского моря. Ну и сегодня, друзья, улицы Махачкалы перекроют в связи с празднованием Дня Конституции Дагестана. Об этом сообщают в администрации Махачкалы. Так, сегодня движение транспорта временно прекратится на проспекте Расула Гамзатова, на участке от улицы Горького до улицы Яракского, также на Сулеймана Стальского, на отрезке от проспекта Гамзатова до улицы Кадырова. Правило будет действовать с 4 вечера до 22 часов. Водителям советуют заранее планировать маршруты объезда и выбирать альтернативные пути. Я напомню, что завтра в нашей республике также объявлен выходной день. На сегодня, в День Конституции Дагестана, центр Махачкалы станет местом проведения масштабного торжественного мероприятия. Площадка перед Русским театром в 19:00 распахнет двери для всех желающих горожан прикоснуться к истории и культуре родного края. От лирических классических дуэтов до зажигательных народных танцев, инструментальных композиций, проникновенных песен на родных языках, каждый номер призван подчеркнуть богатство культурного наследия Дагестана. Сегодня там выступят Государственный оркестр народных инструментов Дагестана, «Поющая чарада», различные ансамбли песни и танца, также приглашенные солисты и коллективы, включая государственный творческий ансамбль «Казачьи песни» из города Кизляра. На Дагестанская топливная ассоциация прогнозирует возможное удорожание бензина и дизеля в ближайшие две недели. Об этом сообщает Дагтопливо. Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 может увеличиться в пределах 3%. Цена за литр дизельного топлива вырастет незначительно. Вероятность дальнейшего снижения цен на газ на заправках выше, чем вероятность его роста. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе встречи в Омске накануне с Владимиром Путиным призвал заморозить конфликт на Украине и вернуться к переговорам в Стамбуле. Об этом сообщает Интерфакс. Токаев напомнил, что с помощью стамбульской формулы 2.0 были достигнуты значительные результаты. По его словам, это может быть сделано под гарантией великих держав, включая Россию. В свою очередь, Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации на украинском направлении. Я также напомню, что накануне президент России и Казахстана провели встречу на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества в Омске. Они обсудили актуальные вопросы двухсторонних российско-казахских отношений. Это все новости к этому часу. С Днем Конституции, Дагестан. Пусть в каждом доме будет мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне. Расим Загиров, служба информации, Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования здоровья взрослых. Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Цирхе расположено во внутреннем Дагестане в 26 километрах к северу от села Тпик, на границе с Дахадаевским районом. К северу и к западу от Цирхе расположены даргинские села Ашты и Амух, к востоку – агульское село Буршак. В 7 километрах к востоку от села также находится горный хребет Джуфудак с одноименной главной вершиной.

0: Это символ Агула и самая высокая гора внутреннего Дагестана. Цирхе расположена в пределах сланцевого Дагестана. Территория села среднеюркского возраста мезозойской эры. Сформировалась 174 миллиона лет назад. Среди горных пород тут преобладают известняки, мергели, гипсы, глины и песчаники. Промышленного значения они не имеют. Население Цирхе с середины 19 века криволинейно росло до середины 20-го. В середине 19-го в селе насчитывалось 12 хозяйств. По семейных списках 1886 года в селе Цирхе насчитывалось 32 дома, в которых проживало 169 человек. Согласно памятной книжке Дагестанской области 1895 года, в селе насчитывалось 29 домов, в них проживало 172 человека. Основным видом деятельности цирхинцев было сельское хозяйство. Здесь сеяли рожь, ячмень, пшеницу, позднее стали выращивать картофель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Сельскохозяйственные угодья составляют до 70% всего земельного фонда села. Сенокосы и пастбища занимают более 90% от площади всех сельхозугодий села. Пашня составляет до 10%. А многолетних насаждений, садов и виноградников в ауле нет.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 26 июля 2006 год. В этот день вступил в силу федеральный закон о защите конкуренции. Документ, который стал опорой для честной игры на российском рынке. До появления этого закона экономика нередко сталкивалась с перекосами. Отдельные компании, пользуясь силой и связями, вытесняли более мелких игроков, диктовали цены и ограничивали выбор для потребителей. Рынок напоминал поле, где правила знали не все, а преимущества получали не самые эффективные, а самые влиятельные. Закон изменил эту логику. Он четко обозначил, что считается недобросовестной конкуренцией, установил контроль за крупными сделками, в том числе за слияниями и поглощениями, и прописал механизмы защиты бизнеса от давления монополистов. Для небольших компаний это стало своеобразным щитом. Теперь у них появилась юридическая опора, чтобы отстаивать свои интересы. А для потребителей – гарантия, что рынок остается разнообразным, а цены формируются за счет реальной конкуренции, а не от сговора. Особое значение закон имел и для инвестиционной привлекательности страны. Прозрачные правила снижали риски для инвесторов. Если правила едины для всех, вкладывать деньги в бизнес становится спокойнее. Государство тем самым показывало, сила экономики не в доминировании отдельных гигантов, а в том, чтобы дать шанс развиваться разным компаниям от стартапов до крупных холдингов. С тех пор антимонопольное регулирование в России не стояло на месте. Появились новые инструменты, учитывающие цифровые рынки, онлайн-платформы и современные бизнес-модели. Но именно закон 2006 года заложил фундамент этой системы, стал той самой точкой отчета, с которой конкуренция в стране стала не просто экономическим термином, а работающим механизмом развития. Так, 26 июля 2006 года укрепило правила игры на рынке и помогло сделать экономику более открытой, динамичной и справедливой для всех ее участников.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: притчи народов мира.
1: Один легкомысленный ручей запамятовал, что своими водами он обязан дождю. После сильного ливня он так непомерно раздулся, что, утратив скромность, вознамерился стать полноводной рекой. Чтобы расширить русло, разбушевавшийся не на шутку ручей принялся подтачивать берег, размывая землю и обрушивая камни. Но вот ветер разогнал тучи, и снова выглянуло яркое солнце. Сам того не ведая, строптивый ручей оказался пленником сооруженной им запруды. Дабы не превратиться в грязную лужу и не высохнуть на солнцепеке, ему пришлось немало попотеть, плутая среди разбросанных камней, прежде чем он смог спуститься в долину и отдать свои воды их законной хозяйке — реке.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
11: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
14: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Ребят, всем привет. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что в нашем подкасте уникальный предприниматель, мой друг Сергей Хатимский.
9: Привет, спасибо за приглашение.
8: Сереж, отдельно не буду тебя представлять, я думаю, все и так знают, что ты основатель одной из самых интересных вообще предпринимательских историй в России под названием Совкомбанк. Я уверен, что наше интервью разберут просто на цитаты. И давай мы так с простого начнем. Расскажи, пожалуйста, что такое Совкомбанк в цифрах?
9: Ну, Совкомбанк — это около 4 триллионов рублей активов, около 100 миллиардов, чуть меньше. Ежегодная прибыль — 36 тысяч после присоединения Хоумбанка в группу сотрудников, 1000 городов присутствия. Поэтому бизнес большой, мы делаем абсолютно все виды банковских услуг, и розничных, и корпоративных. Мы работаем с самыми микропредпринимателями, с самыми крупнейшими российскими компаниями, делаем все виды розничных кредитов, трейдинговые услуги, торговые, брокерские. То есть в этом смысле у нас банк абсолютно универсальный, федеральный и один из системообразующих банков в России.
8: И занимает на сегодня какое место по размеру капитала или там прибыли? Как ты можешь отранжировать себя?
9: Слушай, мне стыдно сказать, я точно не слежу, вот, примерно. Но примерно, наверное, из частных банков где-то там третий, может, сейчас после объединения, когда объединятся Тинькофф и Росбанк, будем третий-четвертый, наверное, как-то. Ну, еще есть там 5 государственных банков, тоже они там сливаются, объединяются, открытие было, открытие нет, поэтому, ну, какой-то вот там 8-й, наверное.
8: Отлично. Что сейчас твоими глазами происходит с российской экономикой, и какие вообще макротренды, и как это влияет на банковский бизнес?
9: Ну, происходит так называемый монетарный... Мы сейчас находимся в переходной ситуации между периодом, когда произошел огромный монетарный стимул, соответственно, и фискальный стимул, а когда деньги вливают, соответственно, деньги можно вливать в экономику двумя способами. Правительство их вливает через повышение расходов, соответственно, центральный банк...
8: Госпрограммы какие-то.
9: Ну, просто там повышение зарплат, инвестиции, да. Инвестиции, деньги направлены на поддержку тех или иных программ. Какие-то государственные стройки, ну, достаточно широкий объем, соответственно. И центральный банк может помогать увеличению денег в экономике за счет относительно низких ставок, более низких капитальных требований. Вот помнишь, когда я говорил, что надо рубль свой на 10 рублей кредита, там центральный банк может регулировать рубль 10, рубль там, 20 или 90 копеек. Вот. То есть у нас после 2022 года произошел такой цикл фискального смягчения, ставки пошли вниз. Соответственно, и правительство стало намного больше тратить. Нам всем хотелось бы, чтобы мы там тратили на какие-то цели более развивающиеся, мирные и так далее. Мы с нетерпением ждем и надеемся, что когда мир наступит, правительство будет не меньше тратить, но уже на какие-то вещи, которые так, нам легче потрогать каждый день, там образование, науку, еще какие-то.
8: Не только на ВПК ты имеешь в виду?
9: Ну, сейчас нельзя сказать, что не то, что только на ВПК. Это, конечно, неправда, то есть мы тратим много на что, соответственно. Но вот эту большую роль прироста сыграла, конечно, ВПК. Вот. Но в этом смысле экономика штука очень такая циничная. В каком плане? Ты когда вливаешь, то по большому счету вот, уравнению математическому вливается это, соответственно, на ВПК или вливается это на там, не знаю, какие-то дороги, мосты, университеты, там, больницы, как бы все равно, потому что кто-то впрыск денег в экономику, он создает повышенный спрос, имеет эффект мультипликатора по очень широкому количеству отраслей.
8: Поэтому ты расскажи про этот эффект мультипликатора. Вот как, вот условно впрыснули там, не знаю, 100 миллиардов там, на какую-то госстройку.
9: Да.
8: Вот как это дальше происходит?
9: Ну, госстройка закупает материал у огромного количества предприятий. Эти предприятия, соответственно, закупают сырье дальше. Они увеличивают количество рабочих мест, соответственно, растет конкуренция за персонал, растут зарплаты. Дальше они видят, что у них повышенный спрос, они закупают какие-то станки, строят новые там, помещения. Это тоже своего рода рождает спрос. Людям повысили зарплату, они лучше чувствуют свою там, покупательную силу, они идут, берут ипотеку, соответственно. Ипотека – это стройка квартиры. Дальше вот это все прокрутка денег в экономике, она, собственно говоря, считаемая. Этот эффект, он позволяет там, на рубль государственных расходов получить в целом эффект ну, как бы для развития экономики гораздо больше, чем рубль. Чем деньги чаще и больше раз успевают в экономике обернуться, чем этот эффект выше. Но дальше что происходит? Когда стимул становится очень большой, мы начинаем сталкиваться с ситуацией, что денежное предложение начинает опережать товарное предложение, ну, особенно внутри производимое. И если оно перехлестывается в импорт, то, соответственно, мы начинаем как бы иметь более волатильную собственную валюту. А если оно, соответственно, уходит не в импорт, а просто эти увеличенное количество денег направлено на то же количество товаров, которые мы в состоянии произвести.
8: То это разгоняет инфляцию.
9: Разгоняет инфляцию, да. Это оба процесса разгоняют инфляцию в той или иной степени. Поэтому что мы получаем в ответ на то, что наша экономика очень быстро, ну, там, смотрите, 5% с лишним у нас к 2023 году, сейчас рост ВВП там, в первом квартале. Это огромный рост, мы таких цифр не видели очень давно. Это при том, что мы не упали так уж сильно там, в 2022 году, мы выросли в 2023 году, компенсировали полностью это, и сейчас растем с очень высокой скоростью. Но инфляция находится выше там, тех задач, которые есть у Центрального банка. Центральный банк в ответ сильно повышает ставку рефинансирования, чем сбивает спрос на кредиты, и, соответственно, денежное предложение начинает уменьшаться, увеличивает различные капитальные требования к розничному кредитованию в первую очередь, потому что здесь вот эффектная инфляция, он выше. Это касается и ипотеки, и потребительских кредитов. И правительство, мы видим, что, ну, это не просто так совпало, что вот вместе с очередным электоральным циклом президент объявил о том, что будет расти налоговая нагрузка и в части НДФЛ, и в части налога на прибыль. Донастройка налоговой системы, можно как угодно говорить, но по сути в итоге это все-таки рост налоговых ставок. Да, для тех, кто больше зарабатывает, да, там, для компаний, которые там больше зарабатывают. Но в целом этот рост, он тоже сдержит этот впрыскивание денег, которое в экономику происходит. Потому что в итоге, когда правительство тратит, оно деньги заливает в систему, когда оно собирает налоги, оно забирает из системы. Поэтому сейчас задача правительства и Центрального банка – это сделать так, чтобы сбалансировать вот это предложение. То есть, с одной стороны, мы быстро развиваем наши промышленные возможности и в части импортозамещения, и в части производственных технологий, которые у нас вообще до этого там не было там, собственных, и простые какие-то вещи, и более сложные стараемся, и просто увеличиваем под потребности, когда рынок подрастает. Но, с другой стороны, мы должны это делать так, чтобы денежное предложение не должно расти быстрее, чем эти производственные возможности. Если мы начинаем потреблять намного быстрее, чем успеваем производить, то кроме инфляции мы ничего не получим.
8: И как это влияет на банковский бизнес?
9: А на банковский бизнес влияет замечательно, потому что, когда стимулирование вот это происходит, соответственно, то, конечно, оно происходит через денежные инструменты. Вы знаете, наверное, ты точно, может, твои слушатели, из хорошего анекдота, когда приходит сын к отцу, говорит: папа, слушай, можешь мне объяснить банки как-то, как это вообще работает, вроде 100 рублей пришло, 100 ушло, как все это вообще живет? Он говорит: сынок, ты когда-нибудь пончики ел? Он говорит: ел, говорит, пудра оставалась на пальцах. Вот, поэтому у нас, чем больше пончиков через наши руки проходит, тем больше пудры к пальцам прилипает. Такой бизнес, он на больших очень деньгах, банк зарабатывает немного. Иногда кажется нашим клиентам, что вы берете ключ плюс, так мы отдаем потом нашим клиентам, которые у нас размещают деньги, практически всю эту часть. Вот. Но кусочек остается, поэтому чем больше денег в экономике, чем быстрее они оборачиваются, чем больше нужно всего построить, создать каких-то производств, закупить товаров и так далее, тем у нас больше бизнеса. И поэтому хорошие банки, которые умеют свою долю рынка держать, и на этом росте зарабатывать, у них, конечно, ну, как бы все хорошо, рекордные показатели 2023 года, неплохо идет 2024 год. Соответственно, может, уже не будет такого скачка, как там, в 2023 году, но тем не менее, 2024 год, я думаю, будет очень успешным тоже для банковского сектора. Тьфу. Поэтому, естественно, влияет позитивно. Когда вот начинаются эти меры, которые призваны все это, ну, как бы чуть-чуть поджать, то эффект,
8: как конечно... Как бы охладить
9: перегретую экономику. Да. Это вызов для банковского сектора. Соответственно, не такой большой вызов, как когда какие-то прям кризисные явления происходят, потому что здесь всегда банковский сектор в кризис, он вообще первый страдает, и раньше других выходит из кризиса. Вот. Вот и когда медленный зажим происходит, без острых явлений, то банкам становится существенно тяжелее. Поэтому я думаю, что ну, вот те действия, которые Центральный банк анонсировал, что высокая ставка будет дольше держаться, те действия, которые правительство анонсировало по повышению налоговой нагрузки, проще жизнь банков не сделают. Вот. Но, тем не менее, те банки, которые ну, наиболее конкурентоспособны, они приспособятся, адаптируются, все равно будут нормально достаточно работать в этих условиях.
8: Угу. Я думаю, все равно всех волнуют те, ну, я бы сказал так, нетипично высокие ставки, которые сейчас сформировались. Ставка 16-годовых Центробанка, да, соответственно, которая перекладывается в то, что обычному предпринимателю сложно получить кредит ниже 20-годовых. Угу. Вот как долго ты считаешь это продлится? Сколько еще будут охлаждать нашу перегретую
9: экономику? К сожалению, это продлится. А тут как бы причина в силе, как ни странно. То есть дело в том, что экономика... ну, как-то легко очень адаптировался к 16-й ставке. Никто этого не ожидал, ни Центральный банк, ни аналитики, ни банки, ни сами предприниматели. Когда ставку повысили до 16%, в этот момент был шок такой некий здоровый, то все считали, что ну все, это как бы полный стоп всего, соответственно, сейчас как бы экономика не сможет ничего никак нормально работать. И поэтому было ощущение, что 16-ю ставку продержат недолго, она такой, ну, даст душ холодный на различные сектора, и ну, фактически не потребуется дальше вот это охлаждение, что оно быстро наступит. Но экономика настолько сильно разогналась, что мы видим, что адаптация к 16-й ставке прошла достаточно легко. И все там такие суперпессимистичные прогнозы о том, какое она будет негативное влияние на экономику оказывается, они не случились. Ну как-то все равно не остановилась ипотека, как-то все равно продолжает развиваться производство, приспособились люди плюс-минус к потребительским ставкам. То есть рост кредитных портфелей быстрый, продолжается. Это удивительно, но хочу сказать одно. Мы 20 лет жили в экономике сдерживания. То есть у нас вот в таких фискальных...
8: С точки зрения ты имеешь в виду дефициты бюджета все время?
9: Дефицит, у нас был почти всегда профицитный бюджет. У нас была очень жесткая политика Центрального банка. В 2022 году по... может, не самым для нас там приятным причинам, соответственно, тем не менее, изменилась концепция бюджета, ну, как минимум на вот эти 2022, 2023, 2024 годы, и мы получили 3 года фискального стимула. Соответственно, 3-летний фискальный стимул имеет существенную инерцию, и стало понятно, что этот эффект, он ну, продлится дольше. Еще какой важный есть момент. Происходит быстрая суверенизация бизнеса. Потому что, во-первых, иностранные компании, как бы, которые, соответственно, забирали много бизнеса, отсюда уходят, и наши предприниматели начинают все больше делать самостоятельно. Во-вторых, ну, есть такой длинный тренд, ну, который активизировался, что те люди, которые себя морально ассоциируют там, с тем, что они хотят жить там, не знаю, в Европе, Дубае, где-то как-то, и там, в других странах постепенно бизнес продают, и те люди, которые суверенно более ориентированы на то, что они живут здесь, тратят здесь, время проводят здесь, они, соответственно, в большей степени становятся собственниками бизнеса.
8: А они более энергичные, более эффективные?
9: Это раз. И, во-вторых, замкнутый цикл. То есть дело в том, что мы жили очень долго в экономике, из которой ну, все время огромные средства откачивались. Эти средства откачивались и государством, когда мы там резервы какие-то создавали, там, которые, к сожалению, потеряли. Вот. И бизнесом откачивались. Часть откачивает в виде инвестиций в зарубежные компании, часть просто на потребительские какие-то вещи. Там, лодки, самолеты построили, уехали, там, дворцы и так далее. То есть сейчас все-таки вот эта суверенизация элиты, которую мы видим, она приводит к тому, что деньги продолжают оставаться и крутиться внутри России. И это очень большой эффект.
8: И дает колоссальный буст разным отраслям, там, да. Как туризм, например, да, или там, не
9: знаю. Абсолютно верно. То есть это дополнение, то есть помимо монетарного вот этого стимула, ну, мы чуть-чуть еще эффект скороварки получили. То есть мы как бы, когда у нас объем замкнут, и у нас утечки вот этой такой не происходит, давление в системе повышается, и оно для всех отраслей несет позитивный такой хороший эффект.
8: В общем, видимо, надо настраиваться на то, что ставка в лучшем случае не будет снижаться в ближайшее время, и есть вероятность, что она вырастет.
9: Я думаю, что риск роста ставки существенный. Здесь хочу сказать, что надо вот дождаться того, какие будут параметры новой налоговой нагрузки, потому что это, с другой стороны, тоже дополнительный существенный стимул. Скорее всего,
8: Отрицательный стимул, ты имеешь в
9: виду? Да, стимул для
8: со знаком минус.
9: Со знаком минус. И я вижу так себе ситуацию, что нам тоже, как предпринимателям, если у тебя же большинство, я думаю, твоя аудитория — это предприниматели, неприятно, что налоговая нагрузка может вылезти. Но сегодня те деньги, которые люди переплачивают по кредитам за счет высокой ставки, скорее всего, они сильно сократятся. То есть, по мне, я думаю, для предпринимателей все-таки лучше, чтобы была более стабильная среда, в которой ставка не настолько запретительная. Лучше зарабатывать деньги, пусть будет чуть выше с него налог, чем просто быть в ситуации, когда ставка может просто съесть все доходы.
8: Как ты вообще оказался банкиром? Расскажи вот про самое-самое начало.
9: У нас была маленькая компания, которая, соответственно, регистрировала фирмы, что-то покупала, вела бухгалтерский учет, какой-то такой небольшой бизнес, буквально три партнера. Мы просто надо, как сказать, даже не малый, микро, наверное, по сегодняшним размерам. Что-то хватало. Дальше мы увидели такую бизнес-возможность, что можно в регионе купить банк за 300 тысяч, подшаманить его, получить генеральную лицензию вместо обычной, корсчета открыть, свифт, еще что-то. Какие-то сделать ряд действий таких административно-юридических, перевести в Москву юридический адрес и продать за миллион.
8: То есть идея была такая, подшаманить, за 300 купить, за миллион продать.
9: Да, да, абсолютно, была ровно такая идея.
8: Такая чисто спекулятивная.
9: Да, никаких 300 тысяч у нас, естественно, не было.
8: Я смотри, у тебя эта предпринимательская история отличается, потому что если так посмотреть, то есть я так понимаю, банки, они в целом как создавались? Или это была какая-то олигархическая группа, у которой был большой бизнес? Они такие думают, зачем нам кого-то кормить, мы лучше сделаем свой банк, да? Или это были какие-то бизнесы а-ля, когда человек, как Русский Стандарт, или тот же Тинькофф, или, кстати, Home Credit, они понимали, что сейчас вкладываем,
9: модель мы сделаем
8: там и так далее.
9: Да, ни то, ни другое. Да. То есть, смотри, мы, 300 тысяч, у нас их не было, соответственно, мы наши три партнера, мы скинулись по 25 тысяч, это были все наши накопления, нашли еще трех партнеров побогаче, кто дал по 75 тысяч, мы вшестером купили самый дешевый, самый маленький банк, в Костромской области, с единственным намерением
8: в городе Буй.
9: Да, и назывался он Буйкомбанк.
8: Буйкомбанк, да. И он был пятый с конца,
9: да, условно. 17 человек в нем работало, соответственно. И дальше, что произошло? Пока мы свой чудесный план реализовывали, какое-то время занимает и так далее, надо что-то, чтобы себя окупал, что-то бизнес какой-то происходил. Мы открыли офис в Москве, и туда стали подтягиваться активно какие-то наши знакомые, друзья, кто-то кого-то привел, Петя привел Мишу, Миша привел Колю, word of mouth. Потому что мы были супер сервисно ориентированы, в отличие от любого банка, мы прям сами, хозяева, с утра до вечера готовы были все сделать.
8: Так понимаю, что это в ДНК осталось.
9: Да,
8: да. Только чтобы клиент был. Мы потом поговорим про это, да.
9: А на другой стороне, смотри, мы, поскольку мы были из Костромы, тоже чудесно нам помогло. Почему? Потому что мы вдруг выяснили, что в этой Костромской области люди, вообще не закредитованы, приходят отличные залоги, хорошие бизнесы, какие-то квартиры, то, что у них, понятно что, и кредитный голод огромный. Потому что в Москве тут уже что-то все крутилось, какая-то конкуренция, а там вообще ничего. И мы эту модель, в Москве собирали, в Костроме одалживали, она что-то раз, и к моменту, как мы реализовали весь свой, этот план подшаманивания, мы посмотрели, давай, еще поработаем, потому что идет вроде хорошо, что-то зарабатывается, какие-то плюсы.
8: Можешь сказать несколько таких ключевых точек в развитии банка, эту траекторию, прям в заголовок хочется вынести от пятого с конца до пятого с начала, условно.
9: Смотри, вначале мы просто случайные были пассажиры, которые просто поддерживали операционную деятельность, но выяснили, что можно это делать прибыльно. Потом второй этап был большой, где-то до 2007-2008 года, когда мы масштабировали эту модель, мы вышли в соседние Ивановская, Владимирская, Ярославская, области, соответственно, Вологодская, и там делали то же самое, что мы делали в Костроме, и нам в целом это удавалось, но мы видели эффект какой, каждая следующая область, куда мы выходили, было чуть сложнее. И потом где-то соответственно, к 2007 году мы стали для себя понимать, что такая модель, банка, такого маленького, регионального, ну, который вот там выезжает за счет плохо, она постепенно начинает сдавать, она начинает плохо работать. Почему? Потому что в банки начали притекать технологии. И, например, розничный бизнес, уже очень сложно было без серьезных технологических решений какие-то делать, соответственно. Да и в малом бизнесе мы уже видели какое-то давление. А крупный бизнес по размеру, там, нам ничего было недоступно. Вот, поэтому мы, соответственно, с 2008 начала года занимались розничным бизнесом. Это тоже была большая сделка, где мы объединились с иностранным инвестором, у которого здесь были активы по кредитованию физлиса. И, наверное, вот с 2008 года по, я бы сказал, где-то 2011, мы вот, ну, перестраивались с банк, который был заточен только на МСБ, на банк, который стал розничным. В 2011 году мы сформулировали стратегию, что мы станем пенсионным банком. И мы, соответственно, с 2011, наверное, где-то по 2016 год, соответственно, это период, когда мы быстро росли в этом сегменте. Не значит, что мы делали только это, но вот у нас была фокусная ориентация. И это приносило очень хорошую отдачу. Мы достаточно много зарабатывали, потому что аудитория очень четкая, гасит всегда в срок. Сберегается, даже когда там, знаешь, ну, как вот наши пенсионеры могут только удивляться, вроде небольшая пенсия, но все равно сколько-то отложить всегда. В 2016 году возникла такая двойная вещь. С одной стороны, мы поняли, что будет гораздо больше давления на модель чисто розничную, потому что и на нашу пенсионную, потому что Почта Банк стал создаваться, соответственно. А это прямой конкурент, который, ну, фактически, если сегодня вот спросить, какой у нас банк для пенсионеров, Почта Банк будет, ну, как бы сегодня уже выше, чем Совкомбанк. Top of the mind, потому что мы тоже стараемся уходить от этого позиционирования уже 8 лет. И, в общем, мы поняли, что надо мигрировать с этого. Мы, с одной стороны, сделали ставку на более универсальную розницу с омоложением постепенного аудитории, с другой стороны, стали развивать корпоративный бизнес. Вот, вначале начали, соответственно, с таких услуг инвестбанковских, это развитие услуг для крупнейших компаний, таких чисто сервисных, размещение облигаций, определенные торговые операции. Потом стали больше, соответственно, кредитовать. В 2018 году, я считаю, случилось другое, как бы, ну, важнейшее событие, которое определяет сегодня вот лицо Совкомбанка. Это, соответственно, сделка по слиянию с Росевробанком. Мы вышли прям сильно в сегмент среднего бизнеса. И тут слились, как бы, важнейшие вещи между собой. С одной стороны, высочайшая компетенция, которая была в Росевробанке по тому, как обслуживать. С другой стороны, такая более агрессивная предпринимательская культура, которая была всегда внутри Совкомбанка, более экспансивная, настроенная на более быстрый рост, и большее число акционеров, которые готовы посвящать свое время тому, чтобы действительно бизнес растить, встречаться с клиентами, обслуживать их, делать какие-то вещи. И мы фактически, ну, как-то льва выпустили из клетки, потому что этот средний бизнес, которого в небольшом, ну, как бы Росевро обслуживал внутри Москвы, там еще буквально нескольких городов,
8: раскатали,
9: мы дали ему федеральный масштаб, да, это раз. Мы, соответственно, дали возможность доступ, другой, ну, масштаб капитала, другой масштаб денег, потому что у нас был уже запас хороший там, денег, капитала в тот момент. Поэтому бизнес стал быстро расти. И сегодня он вот в этой ситуации, когда потребительское кредитование поддушивают со всех сторон центральный банк, а все-таки кредитование бизнеса, оно идет успешно, сегодня он вообще локомотив такой стал. Вот это изменение стратегии, оно было очень правильное. Вот. А в части омоложения, еще один, ну, как бы, тут мне сложно прям разделить на куски, но важнейшей вехой, наверное, в развитии Совкомбанка был старт халвы, потому что халва стала таким дифференциатором, в принципе, того, что мы делаем в рознице. Очень долго не запускали кредитные карты, потому что приходили наши ребята и говорили, давайте сделаем кредитные карты. Я спрашиваю, чем будет отличаться от Тинькова? Ну, нет, будет вот то же самое все. Но если нет дифференциации, как, ну, наша стала, по-моему, общая любимая книжка «Дифференцируйся или умирай».
8: Траута.
9: Да, да, она легла в какой-то степени в основу решения. Вот, когда мы нашли, как сделать по-другому, мы, соответственно, халва стала лицом на розницу Совкомбанк на много лет вперед. Вот, ну и, в общем, так мы потихонечку
8: очень подробно, да,
9: туда, где мы есть сегодня.
8: Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
10: Во время Второй мировой войны нацисты создавали империю по подделке британских денег. Крупнейшую аферу доверили заключенным фальшивомонетчикам. Это была одна из самых необычных денежных операций 20 века.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Раиса Мзагиров с новостями к этому часу. Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Конституции. Он отметил, что народ Дагестана прошел через сложные испытания, но сделал главный выбор – свободно жить и развиваться в составе Единой России. Сегодня, когда дагестанцы на передовой защищают интересы страны, единство становится не просто праздничным понятием, а практической необходимостью, заявил временно исполняющий главы Дагестана. Как говорится в сообщении, мы обязаны поддерживать друг друга, слышать каждого и всегда помнить – фундамент государства – это человек, его безопасность, право и свобода, обратился Федор Щукин к своим дагестанцам. Ну и в продолжении темы Магомед Рамазанов поздравил также жителей республики с Днем Конституции Дагестана, пожелал мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, а также новых успехов. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров поздравил жителей республики с Днем Конституции. Для депутатского корпуса Народного собрания Дагестана Конституция республики была и остается главным ориентиром в законотворческой деятельности. Наша общая цель, как говорится в поздравлении Заура Искандерова, в полной мере реализовывать залог в ней созидательный потенциал. Желаю всем мира, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне во благо родного Дагестана и нашей великой родины России, говорится в поздравлении Заура Искандерова. На сегодня День Конституции в Дагестане отметят праздничным концертом. Он пройдет на площадке перед Русским драматическим театром. Я напомню, что посмотреть трансляцию концерта могут жители из других городов на телеканале РГВК Дагестан. Начало в 19:30. Для жителей Махачкалы можно увидеть воочию в 19:30 перед зданием Русского драматического театра. Для жителей и гостей региона подготовлена насыщенная программа с участием ведущих хореографических ансамблей республики, оркестров и известных исполнителей дагестанской эстрады. Но еще из Дня Конституции Дагестана активисты регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» провели патриотическую акцию на центральной площади имени Ленина в Махачкале. Мероприятие предложило прохожим проверить свои знания основного закона Дагестана. В ходе тематической викторины участники вспоминали под принятие действующей Конституции Дагестана, называли высшее должностное лицо региона и объясняли статус местных государственных языков. Ну и к новостям спорта. Накануне махачкалинская «Динамо» удачно стартовала в новом сезоне российской премьер-лиги, переиграв на выезде воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу дагестанской команды. Победную точку во встрече поставил 24-летний защитник гостей Александр Сандрачук, отличившийся на 79-й минуте. Во втором туре махачкалинцы примут на своем поле московский «Локомотив». Игра пройдет 1 августа. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. С Днем Конституции Дагестана. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пачахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пачахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмет.

0: то и родина сильная. Дусшиву цаксы духурчан, ватангу цаксар.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 26 июля 1786 год. В этот день Екатерина II подписала указ об учреждении ассигнационного банка и тем самым дала старт новой эре в российских финансах. К концу XVIII века экономика Российской империи набирала обороты. Росли города, ширилась торговля, множились сделки. Но денежный оборот упирался в простую физическую проблему. Для крупных расчетов не хватало монет. Серебряные и медные деньги были надежны, но казенных учреждений это тормозило. Серебряные и медные деньги были надежны, но неудобны. Чтобы перевести даже среднюю сумму, требовались телеги и охрана. Для купцов и казенных учреждений это тормозило дела и увеличивало риски. На этот вызов и ответил ассигнационный банк. Его главная задача – запустить в оборот первые российские бумажные деньги – ассигнации. Это был смелый шаг. Общество поначалу с недоверием относилось к бумажкам, но государство подкрепляло их авторитетом и выстраивало систему обращения. Банк не просто печатал деньги, он создавал инфраструктуру, открывал конторы в разных городах, чтобы платежи стали быстрее и доступнее. Для бизнеса нововведение стало настоящим облегчением. Теперь можно было рассчитываться крупными суммами без тяжких обозов, ускорять сделки и активнее развивать торговые операции. Купцы свободнее вели дела между городами, а государство быстрее распределяло средства на нужды страны. Так, 26 июля 1786 года в России не просто появились бумажные деньги, а родилась новая логика денежного обращения, которая сделала экономику подвижнее и ближе к нуждам растущего бизнеса.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями, символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: одной из самых маленьких монет в истории, считается золотая монета из Индии, весом меньше 1 грамма. Ее можно было потерять быстрее, чем потратить. Вот где выражение «деньги тают на глазах».
1: Разные мысли.
2: В любой ситуации вы можете влиять на свое состояние. Быть заложником или быть тем, кто влияет на результат – это выбор. Чтобы управлять своим состоянием, нужно управлять фокусом внимания и эмоциями. Чтобы управлять фокусом внимания, переключайтесь с обдумывания препятствий и проблем на поиск решения и визуализацию успеха. Чтобы управлять эмоциями, отслеживайте и выражайте их. Нарушение связи в команде снижает продуктивность и мотивацию людей. В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей. Для успешного разрешения конфликта нужно установить связь. Не обязательно испытывать симпатию к оппоненту. Обязательно демонстрировать искреннее уважение и сформулировать общую цель. Принципы успешного разрешения конфликтов. Никогда не создавайте врагов. Отделяйте человека от проблемы. Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается. Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет.
1: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
0: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкус на союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
5: выступать без волнения,
4: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
6: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть вещи, о которых стоит молчать и никогда не упоминать в разговоре без острой нужды. Множество людей говорят то, о чем потом пожалеют. Однако не делают из этого выводов и вновь наступают на грабли. Планы на будущее. Психологи выяснили, что оглашая свои задачи на публику или даже одному человеку, вы понижаете собственную мотивацию. Это связано с тем, что мозг начинает воспринимать эту цель как уже выполненную, реализованную. Поэтому никогда не говорите о своих планах. Но если все-таки вам очень хочется о них рассказать, поделитесь ими со своим дневником. Не жалуйтесь. Самая дурная привычка в общении – это рассказывать о своих проблемах. Держите свои трудности при себе. Рассказывать их стоит только тому, от кого вы ждете физической, а также душевной помощи или совета. Если вы жалуетесь на проблемы, в лучшем случае вы просто понижаете свой социальный статус. А в худшем наживете себе окружение, паразитирующее на слабостях, которые вы так активно выставляете. Не говорить плохо за спиной. Помимо того, что это дурной тон, так еще и показывает вас как человека с низкой самооценкой. Обсуждая других в негативном ключе, вы проявляете слабость. Лучше работать над собственными недостатками и проявлять силу. Не говорите о ваших достижениях и удачах. Да, как в случае с неудачами и трудностями, об успехе тоже стоит помалкивать. Те успехи, которые предназначены для того, чтобы о них узнали другие, однажды сами откроются публике. А все остальное оставьте при себе. Успех в своей сути самодостаточен. Если ваше достижение не фикция, то вы вряд ли нуждаетесь в его оценке другими. Не говорите о добрых делах, которые совершаете. Благотворительность – это тихое дело. Помогли кому-то с карьерой? Купили нищему ужин? Помогли потерявшемуся ребенку найти своих родителей? Оставьте это при себе, не распространяйтесь. Пусть оно греет ваше сердце, а не эго. Если хотите, чтобы ваши добрые дела привносили гармонию в жизнь, умалчивайте о них перед другими. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жители горной деревни возили виноград в город на продажу по узкой горной дороге, пролегавшей мимо замка великана. Чтобы великан их не трогал, крестьяне каждый раз оставляли у его ворот корзину с виноградом. Однажды ночью, когда все спали, гора затряслась. К счастью, толчки быстро прекратились. Утром они увидели, что огромная глыба перегородила горную дорогу. Крестьяне не смогли сдвинуть ее и решили попросить помощи у великана. Двое из них спустились к замку. Великан чинил каменный забор. «Эй, великан, убери глыбу!» — крикнул один крестьянин. «Если не уберешь, хуже будет. Мы не дадим тебе винограда!» — крикнул второй. Тут великан сделал вид, что хочет бросить в крестьян камень. Те быстро убежали. Все ругали злого великана, но одна девочка думала по-другому. Рано утром она взяла горшок с цветком и вышла из деревни. Девочка спустилась к замку и постучала в железные ворота. Великан приоткрыл ворота. «Здравствуйте, я принесла вам подарок. Я сама его вырастила», — сказала девочка и протянула великану цветок.
3: «Какой красивый!» — прошептал великан.
2: В деревне все уже искали девочку.
3: «Смотрите, по дороге идет великан, а на его плече сидит девочка!» — крикнул кто-то.
2: Крестьяне схватили палки и побежали навстречу великану. Он, не обращая внимания на крестьян, ссадил малютку на землю и стал толкать глыбу. Каменная глыба покачнулась. Мужчины схватились за глыбу с другой стороны, и вскоре дорога была очищена. На прощание девочка сказала великану: «Спасибо, добрый великан». «Доброе слово железные ворота открывает», — произнесла мама девочки.
1: Притчи народов мира.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
7: Ну, я небольшой сторонник долгой рефлексии. Угу. Вот, потому что, на мой вкус, она всегда заканчивается депрессивным расстройством. У нас в этом смысле воронка работает не туда, нацелена она. Вот. Но, конечно, знание и практика, и опыт, и взаимодействие с людьми, понимаете, это все стимулирует. Ну, то есть, вот у меня есть, например, онлайн-курсы, ну, то есть, у меня одновременно учатся там несколько тысяч, не знаю, там 3-5 тысяч ежемесячно людей проходят какие-то курсы, там клуб мой и так далее, и прочее. Вот. Но у меня есть офлайн. Он вообще не приносит никаких денег. Это мое убыточное. Я загнал кучу денег, построил здание, и там проходят у меня офлайновые мероприятия. Но это совершенно другой уровень трансформации, который человек переживает. Потому что он не с самим собой, он находится в непосредственном живом взаимодействии с другими. И это нас из самих себя как бы способны вынуть. А мы должны в каком-то смысле вынуть себя из самих себя, чтобы с собой встретиться. И это не процесс долгой. Сел, долго рефлексировал. Будда вот ходил, ну, просто я, что-то он у нас застрял, вот, но, значит, он ходил там, а то попробовал, это попробовал, все не понравилось. 40 дней он посидел в медитации, ничего не думал. И просветлился. Это не вопрос долгой рефлексии. Это какая-то точка опоры, которая позволяет вам перевернуть то, что с вами происходит, и почувствовать что-то. Как только вы ощутите, что это то, что вам нужно, вы это будет то, что вам нужно.
8: Здесь вот, кстати, вот сейчас говорите и по поводу вот тяжести, а у меня сразу ответ. Я просто помню, что в тот момент как раз потом уже, постфактум, когда я заново трактовал для себя какие-то идеи из книг, я разделил для себя вот сложность. Есть сложно, а есть вот тяжело. Вот сложно для меня – это когда ты понимаешь, для чего ты делаешь что-то, и ты как бы, ты понимаешь, ну, сложный процесс, сложный организационный процесс какой-то, я не знаю, бизнесовый. Но ты понимаешь, зачем тебе это? У тебя есть запал для этого, и вроде бы сложно, но ты с задором и энтузиазмом решаешь эту задачу. А вот тяжело, оно даже на душе тяжело. Это когда ты не понимаешь, зачем, это очень сложно. Ты делаешь это, потом приходишь домой и плачешь в подушку от того, что ты как бы вроде бы потратил огромное количество энергии, а взамен ничего для себя как бы не получил. И вот это как раз про четкий такой, да, ориентир, что мы это чувствуем. Что когда мы чувствуем, ну, по крайней мере, у меня так, то мне любая задача, она не кажется сложной. Она такой... Интересно, как бы это сейчас сделать? И вроде бы там много неизвестных, много еще чего-то, но как будто вот эта польза потенциальная для себя, которую я получу при решении, она гораздо больше, чем те страдания, которые я получу в моменте. А вот если у меня этого интереса нет, у меня вот это как раз тяжесть на душе, что мне надо делать, я себе заставляю, а вот не могу. И ломаю себя, и ломаю, ломаю, в итоге это ни к чему хорошему как бы не приводит.
7: Ну, это классическая информационная теория эмоций Симонова. Там все в этом смысле хорошо очень описано. И это должен быть этот дефицит, то есть вы действительно хотите что-то поменять. Uh-huh. А с другой стороны, у вас есть образ будущего, вы понимаете, что вы получите как результат. Вот. И когда они сближаются, эти две штуки, все, поэтому это не только ваш случай, это любого животного случай. Вот. А когда вам нужно что-то понуждать себя к чему-то, у вас просто нет этого дефицита, а образ не манит. Две составляющие отсутствуют. Искры не возникает.
8: А тогда задача человека в этот момент что? Новый образ создавать? Да? То есть искать для себя что-то? Но если мы говорим про человека, который все-таки внутренне нацелен на какое-то движение вперед, да, не который там пришел...
7: Что такое всему... движение вперед?
8: Ну вот это хороший вопрос, очень философский, потому что непонятно, но я такой приземленным каким-то таким... Из популярного в интернете ныне, да, движение вперед — это когда все-таки ты там развиваешься в каких-то своих вот мирских благах, да, зарабатываешь деньги, строишь что-то более большое, да, то есть вот, и, допустим, человек, вот он чувствует, я вот вроде хочу, но вот ничего не зажигает, это вот в какой момент происходит?
7: Это он не хочет.
8: Это когда нет ответа зачем?
7: Нет, вот это у него есть желание желать. Знаете, это вот не то же самое. Это когда во влюбленности мы желаем желания другого. Угу. А, значит, это невротическое действие. Мы хотим, чтобы другой, значит, испытывал желание к нам. Угу. Тогда нас это прельщает. Мы пытаемся как бы схватить желание другого, значит, и... А ну, давай, будь. И это же самая невротическая история происходит внутри самого себя. Я хочу, мне нравлюсь, я желающий вот это.
8: Зачем человеку себя... это может нравиться?
7: Не, ну вот достигать, там, делать какие-то проекты, рисковать там, и так далее. Он сидит, это же образ такой. И в этом образе он прекрасен.
8: В своей голове, да?
7: Ну да. И я хочу, чтобы я хотел. Но я хочу, чтобы я хотел, и я хочу – это разные вещи. Когда вы говорите, я хочу с удовольствием ходить на работу – и я с удовольствием хожу на работу, но это разные конструкции. И все живут в этом мифе. И про это вперед, вот это. Впереди могила.
8: Ну, а добавим еще щепотку оптимизма. Да?
7: И так далее. Но это правда впереди. Вот. Вопрос, как ты сейчас проживаешь жизнь. Да, жизнь дает тебе, ну, как бы, если говорить по, там, сказать, по, ну, просто вот, если бы у нас было математическое уравнение человеческой жизни, да, значит, у нас с вами есть мозг. В этом мозге есть какие-то особенности, ну, кому-то больше нравится что-то творческое, кому-то нравятся таблицы и программирование, кому-то нравится там людей организовывать там, и так далее. То есть у нас есть какие-то особенности. У нас есть какие-то навыки, потому что мы там этому обучились, там работали, то знаем там, и так далее. Все, вот это у нас набор. Значит, у нас есть определенный уровень психической энергии, который мы должны тратить. Вот, собственно говоря, вот эта вся история, ее нужно к жизни приспособить. Потому что если вы не приспособите, то у вас как будет, часть тела будет вечно отваливаться, и вы будете чувствовать себя дискомфортно. И вот когда вы это все приспосабливаете, вы реализуете свой потенциал своего мозга. Но вы, это не ваш мозг.
8: Угу.
7: Вот. Но вы его реализуете, его потенциал, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. Значит, у меня есть таблицы, потому что я люблю таблицы, у меня есть возможность взаимодействовать с людьми, я люблю взаимодействовать с людьми там, и так далее. Он вырабатывает те нейромедиаторы, которые для нас имеют значение. Но когда мы эту задачу решили, дальше из вопроса самореализации мы переходим к вопросу самоактуализации. Потому что в этом всем психическом аппарате сверху живет нечто, которое мы идентифицируем как сами себя. И это сами себя мы должны им начать заниматься. Ну, духовные школы все предлагают его уничтожить.
8: Самоактуализацию?
7: Нет, вот это я.
8: Ну, это я, вот это эго, да, какое-то, ну, некое.
7: Это очень сложно, что это, ну, такое, да. Никто не видел. Не,
8: ну, да, личное, персональное свое, да. Вот это, да, то есть, да. К коллективному.
7: Да, но все равно это я, оно составляет проблему. Потому что мы постоянно находимся во внутреннем разговоре. Угу. Мы никогда не останавливаемся. Мы постоянно сами с собой о чем-то разговариваем. И даже если с мозгом мы создадим идеальные условия, все равно там будут эти два, как бы сказать, которые друг с другом вечно, значит, находятся в какой-то дискуссии. Это не покой, это не радость, это не счастье. Вот. Это, все, это внутри головы разговаривают чужие люди.
8: Кстати, говорят, что... Я вот не пробовал, конечно, сам, но что вот даже монахи, которые сидят и медитируют там годами, что, ну, как бы даже они не могут остановить этот, что это все фейк, что они могут остановить свой внутренний диалог, и что все равно этот внутренний диалог происходит, потому что это просто невозможно остановить.
7: Да, это невозможно, потому что так, после того, как создан язык, уже дальше невозможно. Ну, мозг просто воспроизводит эту пьесу. И дальше вопрос... Чем мы насытим этот внутренний разговор? Из чего он будет состоять? И он может состоять из того, что делает вас ну, внутренне каким-то исполненным и счастливым, а может состоять из бесконечного перемалывания переживаний, страданий. Там кто-то постоянно про людей думает, кто-то постоянно про смысл жизни думает, кто-то еще про что-то там и так далее. Вот. Но это умственная жвачка, которая... Она должна получить ту интеллектуальную пищу, которая способна быть, с одной стороны, органична нам, а с другой стороны, дать то переживание жизни, которое нам необходимо.
8: Ну, то есть, по сути, то, как мы ощущаем жизнь, зависит от того, какие мы сами себе настройки зададим. Да, потому что мозг, он в любом случае будет обрабатывать информацию, будет сам там что-то переваривать, и то, насколько мы вот умудрились научиться управлять этим, да, насколько мы научились отлавливать вот эти автоматизмы и как бы...
7: Невозможно, вы не... нет сил у вас.
8: Само... Все происходит само, да?
7: Да,
8: все...
7: возможность вот угу. думать, что мы можем так себя дисциплинировать, вот, она оправдана. Вот, в случае, если мы говорим про конкретный невротический симптом. И когнитивная психотерапия, когнитивно-поведенческая, она как раз рассчитывает на то, что с одним конкретной какой-то невротической штукой мы можем таким образом справиться. Но справиться с самими собой целиком таким образом невозможно. И это вопрос действительно поиска. Почему вообще в любых историях, неважно, это духовная, это философская школа или научная школа, у вас всегда должен быть учитель.
8: Угу.
7: В чем особенность учителя от учебника? Отличие?
8: Ему можно задать вопрос?
7: Ну, можно на интернету задать. Так, сложный хорошо. Учебник.
8: А учителя от учебника, у него есть свой опыт пережитый.
7: Да, но он же его все равно не может вам передать.
8: А, согласен. У него... Учитель от учебника. Что бы такое, что у учебника нету? У меня в текущих реалиях интернет может ответить мне на все.
7: Неправда.
8: На что не может?
7: Он не может ответить нам на вопрос, чего вы не знаете. Где у вас слепое пятно? Потому что вы про это не спросите.
8: Я не могу задать этот вопрос Гуглу.
7: Да.
8: Логично.
7: Вот. И особенность учителя – это то, что он вам жмет на ту педаль, которую, где вы не понимаете.
8: Слепая зона
7: да.
8: такая, да?
7: Вот. И он вас, как бы сказать, за это вытаскивает. Он ее видит в вас. Потому что он диагностирует вас. Учебник не диагностирует. Угу. Интернет не диагностирует. Вот. И похвально желание самому справиться. Я только тут, что называется, за... Вот. Проблема состоит в том, что это, ну, как правило, я здесь говорю правило с большой-большой буквы. Как правило, это невозможно, если нет человека, который вам покажет, который уже этот путь прошел.
8: Если бы, вот смотрите, я понимаю то, что все сугубо индивидуально, частно, и все эти лайфхаки, они очень-очень абстрактные, субъективны, но тем не менее, вот если бы вы самому себе писали инструкцию, у вас, может быть, даже наверняка есть, какие-то вот ключевые несколько правил, которые вам персонально помогают оставаться на плаву в этом мире, не сойти с ума. Вот какие это ключевые правила, постулаты, которые вы для себя выделяете?
7: Я не могу сказать, чтобы у меня были постулаты. Вот. У меня есть, наверное, какие-то общие соображения, которые мне... У меня есть правила, например. У меня вообще много чего есть.
8: Ну, давайте тогда конкретизирую, попробуем. Несколько правил, к которым вы, возможно, возвращаетесь каждый день, для того, чтобы вот сохранять какой-то жизненный позитив и развиваться в том, что вы делаете, там, не теряя энтузиазм или находя его снова и снова. Вот как-то так. То есть на ежедневной основе помогает.
7: Я ничего не делаю на ежедневной основе.
8: А как тогда...
7: Я вообще, честно говоря, ничего не делаю. Ну, то есть...
8: Как тогда у меня просто... Вот смотрите, мы понимаем то, что человек – это набор вот автоматизмов, которые мы не можем контролировать. Мы понимаем то, что там вот счастье в том виде, в каком мы его представляем, вот его нет. Как тогда оставаться, вот как-то позитив какой-то находить, и вот ты с утра, чтобы просыпался, такой, вот пойду заниматься вот этим, с высоко поднятой головой. То есть это же недалеко, не, как бы не всем всегда удается. Но вот я смотрю на вас, например, вы занимаетесь сложной там научной деятельностью. Это требует огромного количества сил, внимания, усидчивости и так далее. Вы записываете гору контента, пишете книги. То есть вот оно откуда произрастает? Из того, что у вас просто есть какая-то явная цель для себя, и она, и как бы все остальное дает? Или что это за вот эти рычаги, за которые вы тянете?
7: Нету никакого рычага. Вот, ну, честное слово. И я не создаю позитива. Ну, то
8: я
7: есть,
8: все равно потом в могилу.
7: Нет, во-первых, меня это совершенно не, как бы сказать, не беспокоит. Вот. И в целом нет необходимости, у меня есть по этому поводу там какое-то правило, там 10 правил Курпатова, значит, что живите так, что вы знаете, что вы умрете, но не думайте, что это случится завтра.
8: Это потому, что последний день был бы немножко другой, если бы это было завтра.
7: Ну, да, поэтому у меня нет каких-то... Во-первых, нужно понимать... Понимаете, это после того, как это становится вашей частью, наверное, вот если мы будем отматывать меня на разные этапы жизни, я, поскольку переживал все, как бы сказать, возрастные кризисы, как всем положено, у вас сейчас грядет кризис 30-летия.
8: Ну, я так понимаю, что он у меня... Ну, может, чуть-чуть. Я надеюсь, что он... это вот оно и было, как бы, потому что... Второй раз подряд. Не, конечно, приму его уже с гораздо большим энтузиазмом, но тем не менее, надеюсь, он просто постучался в дверь раньше, потому что он был непрост.
7: Никогда не знаешь, где, с какого он зайдет фланга.
8: Да.
7: Он у вас сошел с работы, а там еще...
8: Еще много флангов разных.
7: Еще флангов, да, достаточно. Вот, и, конечно, на каждом этапе ты что-то для себя новое узнаешь. Вот, чего ты не знал или просто даже не мог понять. Ты это узнаешь, это становится проблемой, и ты должен найти решение. Но после того, как ты находишь решение, ты уже не помнишь, как ты не знал этого.
8: Ну да, это часть тебя уже, да, как будто априори. Ты...
7: Да. Как молодые люди, как родители говорят детям, да что это там твоя влюбленность, ты плюнь, это все 10 раз 50 тысяч пройдет. Вот. Они-то знают это, потому что они через это прошли.
8: Это самое важное в жизни,
7: да,
8: на текущий момент.
7: Но для тебя это не работает. Вот. И в каком-то смысле, когда ты проходишь, ну, то, что ты прошел, уже стало... Я из всего из этого делаю какой-то инструментарий.
8: Угу.
7: Там книги, какие-то, я не знаю, концептуальные аппараты там, и так далее. Вот. Но каждому на своем этапе жизни важно услышать что-то свое. И нету как бы универсальной книги. Меня спрашивают, какую вашу книгу почитать? У меня их там больше 60, что-то недавно перевели пересчет. Я вообще не знаю, какую человеку почитать книгу мою.
8: Сам уже плохо помню, зачем? Да, что там, в какой конкретно.
7: Нет, я все помню, прекрасно могу про каждую рассказать. Вот. Вопрос просто зачем? И если ты учитель, то ты видишь, ты же сначала узнаешь ученика, ты же сначала его реконструируешь, ты видишь, как он ходит и где он, собственно говоря, спотыкается. И ты можешь начать ему содействовать. А так абстрактный совет, абстрактная помощь.
8: Да, я вот по поводу истории с первой влюбленностью и так далее, это на самом деле такие хорошие очень примеры, потому что очень часто в жизни, ну, даже раз уж мы затронули кризис, я вот помню себя, когда я только осознал, что оно как бы постучалось в дверь, мне казалось, что моя жизнь кончена. То есть я не понимал, то есть когда ты находишься в ситуации, что у тебя нет ответов на вопросы, и ты не понимаешь, какой вопрос нужно задать. То есть у тебя пустота такая. А потом ты смотришь назад, уже постфактум, и ты думаешь, и что вот как бы я там страдал? Да, в чем была проблема-то? Проблем-то как таковой и не было. Ну, вот.
7: Это опыт переживания кризисов. Это очень важная штука. Ну, это знаменитый, я это называю, опыт норвежской крысы. Когда там норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку, кидал ее в ледяную воду, вот, и смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет.
8: Вот, но из-за стресса именно?
7: И острый стресс может привести, да. Ну, там и охлаждение, и все. Ну, как бы, в общем, в целом охлаждение это тоже стрессовую реакцию вызывает, потому что организм пытается с ней бороться. Ну, как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Вот. И следующую партию он запускал и через 3 минуты доставал, выпускал крысу, запускал обратно.
8: Привыкание создавал, да?
7: Вот. Он им давал... Ну, это в психологии интерпретируют, как надежду он давал. Вот. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Вот. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что это, конечно, это вопрос жизни и смерти там, и так далее. Вот. Когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что это и только ты выбираешься дальше, происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Вот. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Потому что что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. Вот. И в этом есть как бы великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус.
8: Здорово. Предлагаю на этой финальной ноте подвести черту. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мне было, на самом деле, очень приятно пообщаться с вами, как с человеком, чьи книги я читал, штудировал, искал там ответы. И, наконец-то, я смог задать вопросы вам лично. И вы подсветили мне какие-то очень такие тонкие, нужные нюансы. Спасибо вам большое.
7: Спасибо.
8: Ребята, всем пока.
4: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Трое малолетних детей погибли от острого отравления газом накануне в Махачкале. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По предварительной версии Следственного комитета, дети остались накануне без надлежащего присмотра взрослых и самостоятельно открыли газовый кран, который расположен в зоне их досягаемости. В результате бесконтрольного поступления газа в жилое помещение дети получили смертельную дозу отравления. Следователи Дагестана сейчас возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Действиям взрослых, которые оставили детей без присмотра, будет дана правовая оценка. К другим новостям. Самозанятые Дагестана в январе-июне этого года уплатили в бюджет 241 миллион рублей налогов. Об этом сообщили РБК «Кавказ» на региональном управлении Федеральной налоговой службы России. В сравнении с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 50%. Также по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11% возросло количество зарегистрированных плательщиков. Общее количество самозанятых в Дагестане сейчас достигает свыше 350 тысяч человек. Наиболее количество регистраций самозанятых приходится на Махачкало. Управление Федеральной налоговой службы также отмечает рост доли молодежи среди плательщиков НПД. Это связано с гибкостью формата занятости и доступностью цифровых сервисов. На дорожной службе восстановили транспортное сообщение к 108 населенным пунктам из 110, которые пострадали от сильных ливней в начале и середине июля. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Сейчас, в данный момент, без транспортного сообщения пока остаются два сельских поселения в Доходаевском и Тляратинском районе Дагестана. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин обратился к жителям республики по случаю Дня Конституции. В своем поздравлении он подчеркнул, что именно в основном законе закреплены главные ценности, на которых держится регион. Руководитель республики отметил, что фундаментом дагестанского общества является единство, равенство прав и уважение к культуре и традициям каждого народа. Глава Дагестана призвал поддерживать друг друга и помнить, что основой государства остаются безопасность, право и свобода человека. Ну а сегодня, в День Конституции Дагестана, Федор Щукин также вручит награды отличившимся жителям республики. Среди них врачи, учителя, военнослужащие, многодетные родители, работники культуры, государственные и муниципальные служащие. К новостям спорта. Дагестанский боец полусредний вес Сайгид Изагахмаев проиграл представителю Чеченской Республики Абубакару Вагаеву на турнире UFC в Абу-Даби. Встреча двух российских бойцов продлилась всю отведенную дистанцию. Соперники устроили конкурентное противостояние, не желая уступать друг другу ни в одном из эпизодов. Этот поединок стал для 31-летнего Изагахмаева вторым в UFC оба боя он проиграл. Всего в карьере 21 победа при 4 поражениях. Это все новости к этому часу. Всех жителей Дагестана. Поздравляем с Днем Конституции Республики, мира и благополучия в ваши дома. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент – предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: правила торгового оборота. В имперское время торговые ряды и гостиные дворы стали центром городов, а купеческие династии – опорой предпринимательства. В советский период на первый план вышла система распределения. Огромные сети магазинов и баз обеспечивали товарами огромную страну. А сегодня торговля – это уже не только прилавки, но и логистика, цифровые платформы и маркетплейсы. От старинного купца до современного менеджера по продажам. От уличного лотка до автоматизированного склада. Профессия меняется, но суть остается прежней – обеспечить движение товаров и удобства для людей.
1: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын давно не навещал родителей. Жил он в большом городе, был богатым купцом и владел огромным магазином. Каждый месяц присылал родителям деньги, а по праздникам – подарки. Конечно, мать с отцом скучали по сыну и часто звали его в гости. Но в будни тот был занят в магазине, а в праздники пировал с друзьями, такими же знатными купцами. Все было хорошо, пока воры не подожгли его магазин. Воров поймали и посадили в тюрьму, но купцу от этого легче не стало. Его магазин и склады с товарами сгорели дотла. Пошел купец к банкиру, чтобы занять деньги на строительство нового магазина. А тот говорит: «Я не даю деньги в долг беднякам. Не хочу, чтобы их сажали в тюрьму за неуплату долга». Отказали купцу в помощи и все его друзья. В этот момент он получил письмо от отца: «Сынок, слышали мы о твоем несчастье. Скорее приезжай».

0: чай, и с высокого дерева листья падают к корням. Ничего не понял купец, но все-таки решил съездить навестить родителей, которых не видел уже много лет. Грустный вошел он в родительский дом. Мать захлопотала, не знала, куда усадить сыночка, чем накормить. А отец принес сумку, полную денег, и сказал: «Сынок, здесь деньги, которые ты нам присылал, да еще и мои сбережения. Не беспокойся, мы сами себя можем прокормить. Главное, не забывай, что мы твои корни, и чаще к нам возвращайся».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как лениться и при этом все успевать? Я точно знаю, от чего зависит твоя продуктивность. Она сводится к банальной формуле. Интенсивность фокуса и времени дают в результате высококачественную работу. Однако, если вы лишите себя времени на лень, то лишитесь возможности сконцентрироваться на всем остальном. Очень мало кто из людей использует эти правила. Делать миллион вещей и быть постоянно занятым – норма современного мира. Можно ли делать много работы и оставаться при этом ленивым? Вопрос звучит парадоксально. Однако это вовсе не парадокс. Оказывается, человек может быть ленивым, следуя своей стратегии. Вы поступаете так на протяжении всего рабочего дня, используя перерывы. Вы делаете правильно. Чтобы мозг оставался как можно более здоровым и способным усваивать тонны информации, ему нужен отдых. Разрешая себе проявлять интервальную лень на протяжении дня, вы работаете намного эффективнее во время фактического рабочего времени. Людям нравится сравнивать мозг с компьютером. Однако в этой области они абсолютно разные. Изначально компьютер рассчитан на работу на постоянных мощностях. Эта работа может быть бесперерывной в течение многого времени. Компьютер совершенно не устает. Исключением является лишь сбои или случайное обновление. Он способен работать без перерывов, как батарейка в плеере. Люди не могут так. Мы являемся следствием многолетней эволюции. Полностью зависимы от цикла работы и отдыха. Стрессовое напряжение и расслабление относятся как к мозгу, так и к мышцам и всем остальным частям нашего тела. Наши дни наполнены серьезной мыслительной деятельностью. Организовать когнитивные ресурсы непросто, но возможно. Чтобы вы могли грамотно распоряжаться этими когнитивными ресурсами, следует создать два вида перерывов в своем рабочем графике – длительные и короткие. Короткие перерывы – это непродолжительные, часто 50-минутные передышки, которые позволяют морально взбодриться и немного отойти от работы. Длительные перерывы – это 30-минутные и более перерывы, которые дают возможность полностью отключиться от работы и заняться чем угодно. Если вы хотите сделать свою работу предельно эффективной, найдите в рабочем графике место для обоих перерывов. 5 советов научат вас, как получить от таких перерывов максимальную выгоду. Первый совет относится к длительным перерывам. Его основная мысль – заранее определить, в какое время дня вы планируете их сделать. Раннее планирование избавляет вас от чувства вины и неопределенности. Вы четко знаете, когда нужно работать, а когда отдыхать. Все мы прекрасно знаем, что зависание в социальных сетях не по работе вызывает в нас чувство вины. В глубине души мы понимаем, что занимаемся совершенно не тем, чем нужно. Однако, если вы предусмотрительно запланировали перерыв, это неприятное чувство стирается. Вы ведь знаете, когда должны работать, а когда отдыхать. Помимо этого, вы будете более мотивированным к интенсивной работе, потому что наличие запланированного перерыва в ближайшем будущем создаст ощущение ограниченности времени. Вы знаете, что текущая работа подойдет к концу в соответствии с вашим планом, так что придется немного потрудиться, чтобы успеть закончить все, что вы делаете. Второй совет связан с короткими перерывами. Они должны быть обязательно. Важно вставать на 5-10 минут и отходить от своего рабочего места. Сходите за кофе, выпейте воды, поговорите с коллегой, двигайтесь. Так вы отвлечетесь от работы и проветрите голову. Третий совет относится к запрещенным действиям. Точнее, к тому, чего вы не должны делать во время этих пауз в работе. Не заходите в соцсети, на имейл, другие сайты. не занимайтесь менее важной работой в этот период. Во-первых, вы сможете избежать информационного осадка. При переключении на другую задачу у вас появляются новые идеи и проблемы, которые занимают рабочую память. Когда вы пытаетесь вернуться к основной задаче, действительно важной, эти новые идеи и проблемы не исчезают. Они забивают вашу рабочую память, оставляя информационный осадок. Это реально может снизить производительность и помешать настрою. Во-вторых, отвлекающие сайты могут занять не 5-10 минут, а 30 и более. Они специально так разработаны, чтобы привлечь как можно больше вашего внимания. Совет четвертый. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка поднимет настроение и позволит вам влиться в работу с новыми силами. Наш мозг не настроен на сидение на одном месте 8 часов. Прогулка – отличный способ дать своему мозгу побыть в рассеянном режиме, в котором можно задействовать подсознательные ресурсы для решения проблем. Чего нельзя сделать при сфокусированном мышлении? Хотя бы один из ваших перерывов должен включать в себя прогулку минимум на 10 минут на свежем воздухе. Пятый совет – найдите свою идеальную формулу. Проводите эксперименты с временным интервалом между короткими и длинными перерывами. Например, используйте систему Помодоро. 25 минут работы, затем 5 минут отдыха. Способность концентрироваться на работе – это своего рода мышца, которую вы должны тренировать. Это навык, которому можно научиться. Используйте перерывы в своей работе, и вы никогда не устанете от нее. И получите необходимый результат в развитии своей продуктивности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: Ну что, Виктор, брофист, у нас брокаст, вот такой формат. Для всех, кто не знает, Виктор Кузнецов предприниматель уникальный, потому что уже почти 20 лет один проект, одни и те же принципы.
10: Привет всем, кто смотрит подкаст. Да, очень приятно быть здесь.
9: Вот для тех, кто не понимает, вот в общей экосистеме электронной коммерции, почему есть место для всей инструменты? Вот где ваша ниша?
10: Значит, всеинструменты.ру. Наша основная ниша и очень серьезное конкурентное преимущество, то, что мы такой вертикальный игрок, специализированный. Да. То есть мы все для дома, дачи, стройки, ремонта, производства. То есть у нас сейчас 1,6 миллиона уникальных товаров от шурупа до станка, ага. Но мы не marketplace. Мы не работаем по комиссионной схеме. Что это значит? Это значит, что весь товар, который мы продаем от своего юридического лица берем полную ответственность за эту продукцию. У нас есть все сертификаты, ГТДшки, гарантийные талоны. И мало того, у нас свои сервисы на большую часть продукции, которые это обслуживают. Вот, да? Соответственно, это серьезная отстройка для рынка. Ну и третье, конечно, мы серьезно там парсим, анализируем цены, и наша задача всегда дать одну из первых цен, чтобы клиент понимал, что все инструменты.ру — это выгодно. Да? Из-за этого, из-за того, что мы, получается, не marketplace, а продаем от своего юридического лица только гарантированно фирменную официальную продукцию, с нами работают все юридические лица, физические лица-специалисты. То есть наши основные клиенты не только B2C, то есть физические лица, как да. мы с тобой, но у нас большая доля – это организации, да, компании, для которых как раз крайне важно стопроцентное наличие всей документации и стопроцентная гарантия, что продукция будет сертифицирована и так далее. То есть у нас
9: что
10: нет...
9: не всегда так, если ты покупаешь, там, образно говоря, на маркетплейсе. Там...
10: Ну, я думаю, ты покупал, да, хорошо да. знаешь. Вот.
9: То есть не, мы... ну это большое решение вообще. Да. Очень соблазнительно стать маркетплейсом. Ну, я был акционер Озона. Угу. Озон очень мало рос и достиг некого потолка. Угу. До того момента, когда они стали маркетплейсом, образно говоря, их отдел закупок никогда не мог конкурировать с сотни тысяч селлеров, которые там каждый находит свою микронишу и делают ее лучше, чем отдел закупок. Да. Это было же важнейшее стратегическое решение. Открыться как marketplace. Даже Walmart сейчас в Америке открывается для других селлеров. Да. Не так открыто, как Amazon, они более там, выборочно подходят. Вы этот вопрос думали или для вас было сразу решено, мы ритейлер?
10: Мы думали, смотрели как раз вот разные модели и для себя поняли, что с одной стороны у нас тысячи поставщиков, и мы даем возможность поставщикам через себя торговать, да, но у нас только нет там по 10 разных поставщиков на одну, да. на один товар, нет. Вот. С нами сложнее начинать работать немного, потому что мы проверяем все сертификаты, наличие товарного знака, спецификации. То есть на Озоне ты можешь начать торговать за сутки. С нами посложнее. То есть за несколько, там, сейчас где-то, по-моему, дней 10 такой этот. Но почему? Потому что, соответственно, за это нас дальше выбирают наши основные клиенты. То есть это
9: особо... Это прям вот это прям 100%?
10: 100%,
9: да. Что вас выбирают за то, что вы не маркетплейс, именно что у вас есть.
10: Нет, нас выбирают за что? Нас выбирают за то, что у нас широкий специализированный ассортимент в наличии, за то, что мы гарантированно даем качественную продукцию, всю документацию, и, соответственно, у нас есть сервис, и за то, что мы даем выгодную цену. Вот это то, за что нас выбирают.
9: В какой момент вы начали прям сильно расти?
10: Вот. Ты знаешь, если посмотреть на нас, то мы вот достаточно такие стабильные ребята. То есть у нас в среднем регулярно рост сохранялся в пределах 50%. То есть были года, когда там было побольше, были года, когда было проседание, но вот базовый, то он так и есть. Я даже как-то считал, что если взять первый год выручки, сколько там, 10 миллионов или 100 миллионов, и 1,5 в 18 степени, то вот и получается наша там прошлогодняя выручка. Вот. Ну, то есть вот сложный процент, он достаточно четко
9: наверное,
10: работает.
9: Наверное, вы все-таки не так уж прям равномерно, да, 1,5 в 18 степени. Какого размера компания была, например, в 2019 году?
10: Ну, я могу посмотреть. 5 лет назад. Я могу посмотреть, чтобы не ошибиться.
9: У тебя есть записано?
10: Да, у меня есть записано.
9: Интересно.
10: Прошлый год мы росли там на 54%. Позапрошлый тоже на 53%. То есть вот этот год, он у нас пока проседающий будет, хотя цели тоже стоят амбициозные. 2019 год 23 миллиарда выручка была. Угу. Вот.
9: Видишь,
10: без НДС. Да.
9: Получается,
10: да, мы за последние 6 лет выросли в 10 раз. За 6 лет мы выросли в 10 раз.
9: Да.
10: Вообще, вот мы в целом в жизни сильно недооцениваем, на мой взгляд, сложный процент.
9: Да.
10: Ты точно это хорошо понимаешь, знаешь. То, что можно сделать там за 7 лет, это фантастика. Но человек, он хочет либо сделать это за завтра, да, либо там за месяц. Но если каждый день делать на 1% больше, чем вчера,
9: да,
10: то за год ты делаешь, по-моему, в 35 раз больше, да, чем в самом начале.
9: А это самая большая сила в космосе. Сложный процент.
10: Да.
9: Это 100%. Самая большая сила. И для тех, кто не знает, расскажи вот коротко там топ-3 факта про все инструменты, что характеризует компанию.
10: Если мы говорим про такие основные цифры, которые мы себе всегда ставим, и наши ежегодные цели, это NPS, Net Promoter Score.
9: Да, сколько у вас сейчас?
10: У нас 90%.
9: 90%, это да. Очень высоко. Да, мне кажется, у вас методология какая-то неправильная.
10: Ну, вроде в порядке.
9: Да. Но я 90 такого не видел. В электронной коммерции средняя там 65, 60.
10: Да, я знаю,
9: что... У Амазона там, по-моему, 65.
10: У нас действительно высокий. То есть там 90%, при этом в B2B он 85%. В B2C он 92.
9: Это значит, 9 из 10 клиентов готовы вас рекомендовать, и они это делают. У вас в основном рост за счет того, что люди рекомендуют друг другу.
10: Все верно. То есть методология абсолютно корректная. Мы спрашиваем, насколько вы готовы рекомендовать компанию по 10-бальной шкале.
9: Да. Нет, это я уверен, да. Что вы спрашиваете. Где? Правильно. Вопрос, кого вы спрашиваете. Если спрашивать только тех, кому доставили быстро, все хорошо, тогда...
10: Нет. Это отдельный процесс в компании, очень важный. Мы спрашиваем тех, кто заказывал и даже не получил заказ. И, конечно, тех, кто уже получил заказ. То есть это внутренний показатель. Мы каждый день получаем по несколько тысяч фидбэков обратной связи, и каждая обратная связь, каждое обращение в течение суток закрывается. Соответственно, еженедельно по итогам всех этих фидбэков есть структурированный отчет, где топ-менеджеры получают 1, 2, 3, 4, 5, что в топе по обратной связи, что выпадает. То есть я даже каждый день, вот мне каждый четверг могу показать, этот отчет присылает руководителя клиентского сервиса. Ну и, соответственно, я там сразу четко вижу, что где происходит.
9: Хорошо, значит, вы клиентоцентричная компания, и у вас первый показатель NPS. Царь KPI, NPS, и у вас там сейчас 90%. Да. Это было когда-то меньше? Или вот
10: сейчас... Если быть честным, сейчас 89,5, ну там 89,6. Было, то есть он проседал и дальше возвращался.
9: Хорошо, вторая цифра.
10: Второй показатель ключевой – это ENPS. Employee Net Promoter Score. Uh-huh. Уровень счастья команды как раз. Он у нас меряется по 5-бальной шкале. Да, соответственно, мы задаем 10 вопросов. И сейчас ENPS 4,67 из 5. 4,67 uh-huh. из 5. Это второй основной показатель. Он каждый квартал измеряется. И мы четко видим по каждому отделу, по каждой дирекции, по всей компании, что происходит. Соответственно, где какие вещи не отрабатываются. То есть, где там человек не получает обратную связь, где человек не понимает, как ему развиваться, где уровень зарплат недостаточный, где, соответственно, человек там...
9: Да. Сейчас на складах вот суперинфляция была.
10: Она и продолжается.
9: Как вы с этим вообще работаете? Это такой вопрос номер один для многих предпринимателей сейчас. Все зарплаты стремятся в сторону 200 тысяч рублей. Как вы с этим работаете?
10: Да, у нас есть внутреннее правило положения мотивации, что мотивация в компании должна быть рынок плюс 10%. То есть мы всегда идем по верхней планке рынка. То есть вот зарплата такая базовая должна быть...
9: Как только меняется рынок, вы поднимаете.
10: Сразу поднимаем, да. И сейчас процент затрат на складскую логистику за последний год вырос серьезно. Это основной кост. Это, конечно, серьезно повлияет на текущий год, на чистую прибыль. Но если там год назад зарплата была 60 тысяч у сотрудников склада, то сегодня средняя зарплата 100 тысяч. И она продолжает подниматься. То есть сейчас средняя зарплата сотрудника склада, вот в Домодедово, то, что мы реально человек получает, это от где-то порядка 100 тысяч. Там кто-то получает и там, понятно, 200 и 250 единиц лучшие. То есть у нас еще есть там правило, что лучшие должны получать X3 к базе. Ну, самый лучший, те, кто дает сверхрезультат. Вот, но это отдельно. То есть, да, зарплаты повысились, и дальше тренд будет. В целом сейчас рост рынка зарплат, я думаю, все это хорошо знают. Соответственно, где-то мы увидим порядка 20% по этому году рост фото.
9: Что вы будете делать, если вдруг пойдет вниз, если это будет, ну... Ты когда-нибудь видел, когда вниз?
10: Я ни разу такого не видел, но мы всегда честно говорим, что если там зарплата пойдет вниз, мы будем понимать, что средний уровень подупал, то тоже мы, наверное, будем корректировать. Но такого ни разу не было. Ни разу. да.
9: Прикольно. Ну вот ENPS, да, вы, да. Вы прям заморочены на сотрудниках, на их комфорте, там, благополучии.
10: Знаешь, я надеюсь, что да. То есть, почему я так говорю? Потому что есть там мое понимание, ты хорошо, я думаю, знаешь, есть там понимание акционера, я акционер, да, есть менеджмент, да, есть генеральный директор, менеджмент, там команда, соответственно. Мы специально описали, стандартизировали основные вещи, сделали чек-листы, что должно регулярно работать в компании. И вот тот же ENPS, да, когда ты смотришь по четкому обратной связи, что происходит.
9: Вы делаете это анонимно, да, там чтобы.
10: Анонимно, по желанию, и, соответственно, это не влияет на зарплату. Тоже важно. То есть это не влияет на зарплату руководителя. Если там у человека в команде ENPS очень низкий, да, то, очевидно, все же всегда от руководителя, правильно? Как приходит в компанию, уходит от руководителя. То с руководителем сразу начинает работать HR-бизнес-партнер, который вместе с ним четко прорабатывает, помогает ему довыстроить ритуалы, да, обучает его и так далее. Но это не влияет на зарплату. Ну, конечно, если там у человека низкий ENPS, абсолютно точно у него и результаты никакие.
9: Mm-hmm.
10: Вот. Да, и третий – это наш рост.
9: Угу. То есть наш рост, именно рост.
10: Да, именно рост. Пока всегда это мы сохраняли рост год годом.
9: Угу. Ну, я поздравляю тебя по-любому.
10: Спасибо.
9: Ты дошел до своей мечты, всего лишь это заняло 17 лет.
10: 18.
9: И видно, что большие прям начинаются шаги вот после 10 лет жизни компании. Там до 10 лет компания, она так ищет себя, формируется команда, там какие-то там, да, есть, нашла бизнес-модель, юнит-экономика где-то-то сложилась, да. Ну и обычно компании доходят до какого-то размера, предположим, 100 миллионов долларов, да, там 10 миллиард рублей. А потом начинается там, уже в год растут на 10 миллиард рублей, да, потом как бы, и когда компания становится 15, 17, 20 лет, и потом раз, компания 200 миллиард рублей, 300 миллиард рублей, и это даже не ощущается уже с точки зрения, вот предприниматель уже не ощущает вот эти там шаги, как такие большие, но многие до этого не ходят, да, есть действительно такая культ быстрых результатов.
10: Да, да. И тоже сделаю акцент, у тебя, по-моему, делай просто-просто делай. Вот эта история была. Предприниматель в целом, ты писал, да, выходит там на нормальную, адекватную какую-то первую прибыльность через 15 лет. Там, по-моему, да, ты описывал.
9: Да.
10: Вот. Вот в нашем случае то же самое. Мы там вышли на какую-то адекватную прибыльность через 17 лет. Я имею в виду для акционеров, для основателей.
9: Я у многих вижу предпринимателя такую историю, что долгое время практически ничего. Реинвестиции. Чтобы расти 50% в год, ну, нужно вечно реинвестировать. Получается очень длинная серия, где, ну, мало, а потом раз, и становится так много, что не потратить. Я знаю предпринимателей, у которых там первая дивиденда была там 100 миллионов долларов, да, сразу. И получается, очень многие на это смотрят, думают, это как-то скучно, да, ты должен 17 лет терпеть, лучше такой быстрый успех, купить себе там Louis Vuitton, Ferrari, погонять, какой-то кайф поймать. Потом эти же самые 17 лет проходят, только у тебя 17 разных фейлов в попытке быстрый результат сделать.
10: Если человек занимался не тем, что он любит, то у него внутренняя огромная фрустрация, кризис жизненный, кризис семейный, кризис смыслов, и возникает ситуация еще хуже. Вот, поэтому, да, такая история. Это я про ту сторону, что важно, когда двигаешься, все-таки любить то, что ты делаешь, и идти туда не за деньгами, за Louis Vuitton, за, там, не знаю, какими-то дорогими понтовыми вещами, да, которые типа, как кажется, доставят тебе счастье, человеку доставят счастье. А идти туда, потому что тебе хочется, да, потому что тебя это заряжает. Ты видишь там какое-то лидерство, пользу, миссию, предназначение, свое развитие. Вот это тогда круто. И тогда этот путь может быть долгосрочный. А как оказывается, это точно быстро приходит. Louis Vuitton, дорогие вещи, они не доставляют много счастья, да, потому что счастье – это что? Счастье – это эмоция, ну, в моем понимании. Эмоция доставляется чем? Оно доставляется внутренним ощущением какого-то тепла, радости, такого гармонии, драйва. Это приходит либо благодаря людям, либо благодаря победам, либо благодаря какому-то такому внутреннему осознанию своих достижений, своей пользы, да. Поэтому, когда ты что-то себе дополнительно покупаешь, ну да, ты, конечно, на какое-то время выделяешься для других, и свою какую-то детский комплекс закрываешь, но он очень быстро уходит.
9: Ты думаешь, что люди будут восхищаться тобой.
10: Да, да. А по-настоящему то внутри радость, она возникает только когда ты от людей искреннюю там, благодарность получаешь, искреннюю пользу свою видишь, либо фиксируешь какой-то результат. Вот это, я думаю, что настоящий кайф.
9: Однозначно. И человеку, у которого есть 55 тысяч соакционеров, Луи Виттон уже не нужен. Понимаешь? Тебе и так хватает драйва. Хотел поговорить про самое начало, да, потому что все-таки... ну да, ты был не один. Вас сколько было основателей? Сначала два, потом третий добавился?
10: Ну да, там третий основатель, можно сказать, почти сразу пришел, Александр. Там...
9: Какое преимущество, если есть несколько основателей? Вот, ну, в самом начале это получается... Ну, рабочая сила, да, главное, там, только вы и есть, да. Но почему ты, например, решил не один идти, почему в партнерстве?
10: Ты знаешь, я себе такой вопрос не задавал. Основное, наверное, почему в партнерстве? Потому что там у тебя есть какие-то сильные стороны, у партнера есть сильные стороны, и вы друг друга дополняете. Для меня, наверное, основная вот в начале польза партнерства тоже была в том, что когда я устал, там, валюсь с ног, партнер где-то может подхватить и продержать. Да. Когда он валится с ног, я могу подхватить и продержать. А вот, безусловно, в партнерстве самое главное – это ценностная история. То есть вот мы с Александром, с партнером, мы с ним 30 лет, можно сказать, вместе. А вот моя мама, учитель музыки, она была концертмейстером у него, когда он играл на саксофоне, да. И мы там с одной школы, там ценностная история достаточно совпадает сильно. Вот. А так, ну вот в этом плане там партнерство, оно... важно с точки зрения какого-то и взаимной поддержки, ну и этот гораздо драйвовее.
9: Какой риск вы вначале взяли? Вот вы вначале взяли, решили делать интернет-магазин. Тогда все делали интернет-магазины, это был период интернет-магазинов.
10: Ну, ты знаешь, мы, смотри, молодые ребята, мне 20 лет. Я учусь на четвертом курсе на третьем курсе физтеха. Соответственно, думаем над тем, куда идти дальше, как выстраивать свою жизнь. Я точно знал, что будет свой бизнес. Я это знал еще со школы. Это было в моих целях. И это было...
9: Почему? Почему? Это интересно.
10: Почему свой бизнес?
9: Да, вообще-то. Как ты это знал? У меня будет свой бизнес. Почему? Почти никто так не думает.
10: Я думаю, что это было как-то заложено от родителей, от мамы, да, то, что она так мне всегда внушала, что я способен сделать что-то великое.
9: Интересно, обычно мамы, наоборот, оберегают от опасности.
10: Да.
9: На деревья не лазь, туда не ходи, поздно не приходи.
10: У меня мама учитель музыки, а при этом у нее была фантастическая вот, ценность, это развитие. Развитие, и она, вот, знаешь, как там, были времена, когда и хлеба дома не было, но если нужно было там найти денежку для того, чтобы купить книгу или там в какую-нибудь пойти секцию, вот на это, не знаю, там невозможное, но делалось. Все для того, чтобы вот дети развивались. И это было, ну, как у учителей. Вот у меня такая достаточно, с одной стороны, типичная история предпринимателя, а с другой стороны, уникальная, да. То есть вот как я формировался? Я сейчас хорошо это понимаю, да? Есть родители, соответственно, есть там мама, в первую очередь, которая дает огромную любовь, фантастически огромную любовь, заботу, развитие. Ты это очень ценишь, чувствуешь, и ребенок как формируется, развивается, в этом расцветает. С другой стороны, есть серьезная бедность, да, ну, то есть родители, бюджетники, мама и папа, учителя. Там 96-й год, например, вообще год целый не платили зарплату в стране. То есть бюджетникам реально целый год не платили зарплату. Что это значит? Это значит, что есть высокий уровень бедности, желание как и отблагодарить родителей, да, и, соответственно, самому выбиться и сделать что-то, чтобы такого больше не происходило. Вот это вот формирует предпринимателя, когда у тебя, с одной стороны, много любви, а с другой стороны, огромная жажда доказать и выйти, и сделать, чтобы, соответственно, вот такого больше не происходило. Ну и, понятно, создать хорошие условия для своей семьи.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
11: Первый банкомат появился в 1967 году в Лондоне. Люди впервые смогли получить свои деньги без похода в банк. Сегодня мы удивляемся, когда банкомат не работает. А когда-то это было чудом.
0: Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота. Президент отметил, что военно-морской флот нашей страны способен эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирает мощь и морская составляющая ядерной триады нашей страны. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных и береговых и летных частей, отметил глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что Россия гордится своими военными моряками. По словам президента, десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд героев России. Прокуратура Дагестана внесла представление руководству Дагэнерго накануне в связи с массовыми перебоями подачи электроэнергии в Махачкале. В ходе проверки прокуратуры установлено, что в целом в регионе регулярно происходили аварийные и внеплановые отключения. Работники прокуратуры выявили факты ненадлежащей эксплуатации электросетевого хозяйства Дагестана. Также отмечено, что аварийно-восстановительные работы проводятся недостаточно эффективно, а исчерпывающих мер для возобновления подачи энергии в нормативные сроки, по мнению прокуратуры, принято не было. Вместе с тем, мэрия Махачкалы просит жителей экономить электроэнергию в период пиковых нагрузок с 10 утра до 18:00 по московскому времени. Ну а российский паспорт журналистки НСК ван.ру признали недействительным из-за технической ошибки сотрудников гостиницы в Дагестане. Система аннулировала документ после неверного внесения данных при заселении. Об этом пишет портал 93.ру. В июне корреспондент этого портала заказала посылку из Китая, но таможня ее задержала. В документах получателя значился недействительный паспорт. Проверка через госуслуги подтвердила это. В МФЦ и миграционном центре объяснить причину не смогли. Позже выяснилось, что данные паспорта ошибочно внесли в Дагестане при заселении в гостиницу во время командировки в наш регион. Система автоматически аннулировала этот документ. Журналистка написала обращение в МВД, и через месяц паспорт восстановили. Гостиница, конечно, извинилась, но объяснений по этому вопросу не дала. Но с 21 июля 2026 года вступили в силу важные корректировки в порядке назначения единого пособия на детей. Изменения затрагивают два ключевых аспекта. Это статус нулевого дохода при уходе за нетрудоспособными лицами и процедуру подтверждения фактического места заявителя. Кроме того, ужесточается контроль при подаче заявления по месту фактического проживания. Теперь Социальный фонд России будет проводить проверку реального нахождения заявителя по указанному адресу. Ну а Федор Щукин в День Конституции нашей республики наградил отличившихся дагестанцев в стенах исторического парка «Россия. Моя история». В их числе врачи, учителя, военнослужащие, многодетные родители, работники культуры Дагестана, государственные и муниципальные служащие нашей республики. Перед официальной частью руководителя республики поприветствовал всех собравшихся и поздравил их с важным для региона праздником. Ну и в продолжении темы. Сегодня на стадионе Минобороннауки Дагестана прошла патриотическая акция «Родиной горжусь». Центральным событием стало разворачивание гигантского полотнища государственного флага Дагестана размером почти 20 метров. Площадью триколора составила 300 квадратных метров. Он растянулся практически на всю ширину футбольного поля. Это все новости к этому часу. Всех жителей нашей республики поздравляем с Днем Конституции Республики Дагестан. Мира и благополучия ваши дома. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его.

0: его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской и еле-еле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд,

0: поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время.
1: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. «Диалог ФМ» приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: В этом выпуске расскажу о тенденциях налогового контроля в отношении физических лиц. Хочу начать с недавней истории с нашим клиентом. Обратился предприниматель, у которого налоговая поинтересовалась, значит, на какие деньги было куплено дорогостоящее имущество. То есть за последний год у него не было такого дохода, чтобы сделать такое приобретение. В предыдущие года налоговая не анализировала, просто задала такой вопрос в лоб, да, через вызов налогоплательщика в налоговый орган. Нам пришлось, значит, собирать доказательства, писать пояснения, откуда взялись деньги на вот это дорогостоящее приобретение. Что хочу сказать? Налоговая стала чаще и чаще интересоваться, что покупают и на какие деньги покупают дорогостоящее имущество. Если посмотреть статистику 2024 года, то в отношении физических лиц было проведено 153 выездные налоговые проверки. То есть помним, да, что выездная налоговая проверка не бывает без огня, собирался какой-то материал в доказательство того, что есть какие-то нарушения конкретно у физических лиц, то есть не ИП, не ООО, а именно физическое лицо. Доначисления составили порядка 1,2 миллиарда рублей. Давайте вообще пойдем по закону, как вообще налоговая это может делать и как она это делает на самом деле. У нас есть всего два основания, по которым ФНС вправе получить от банка информацию о денежных суммах, зачисляемых на счет конкретных, значит, граждан. И первое – это по запросу налогового органа. И вторая – это информация о процентах, которые были начислены банком в рамках договора банковского вклада. В первом случае по запросу налогового органа, это пункт 2 статьи 86 Налогового кодекса, банк обязан выдать налоговому органу по его запросу справку о наличии у гражданина счетов, вкладов, а также об остатках денежных средств на них и операциях, проводимых по таким счетам и вкладам. Такая информация может быть запрошена только при наличии разрешения вышестоящего налогового органа, то есть за подписью руководителя вышестоящей инстанции, и только в двух случаях. В первом, в случае проведения в отношении конкретного гражданина налоговой проверки. И второй случай – это в случае проведения налоговой проверки у контрагента такого гражданина, да, такого физлица. Это требование по пункту 1 статьи 93.1. По факту только в рамках проверки, какой-то проверки, у нас налоговая может запросить сведения о счетах, о суммах на этих счетах, о движениях по этим счетам. Но интересно получается то, что у нас, например, чтобы провести выездную налоговую проверку, то материал сначала собирается, а потом проводится проверка. То есть налоговики должны уже обладать информацией, чтобы выйти с выездом. Или должна проходить какая-то камеральная налоговая проверка, и в рамках нее налоговики могут запросить информацию у банка. Но камеральная налоговая проверка у физлица может быть только декларации 3 НДФЛ. В рамках этой отчетности налоговики проводят камералку и могут делать запросы. Но если не было ни того, ни другого случая, то по факту вот эти запросы налоговые в банк, они не являются законными. Налоговый кодекс не предусматривает механизма, позволяющего банку при получении запроса от ФНС проверять наличие согласия руководителя, о котором говорится в законе. То есть, по факту, банку, если пришел запрос от налоговой, они обязаны, конечно же, ответить на этот запрос. Банк не имеет права проверять, а проводят ли в действительности налоговики проверку в отношении этого физического лица, потому что только в рамках проверки они имеют право запросить доступ к этим счетам. И вот этот парадокс, он, в принципе, позволяет налоговикам действовать так, чтобы получать данные о счетах людей, к которым у них вызван интерес. У меня на практике было много таких случаев, когда, например, просто индивидуальному предпринимателю присылали в рамках проверки декларации по упрощенке, вдруг писали, значит, его еще дебетовые счета и говорили, что вы вот не доплатили упрощенку, еще вот с этих счетов у вас были туда, значит, приходили деньги. Нет никакого доказательства, что за деньги туда приходили, но, видимо, в рамках камералки по упрощенке, они сделали запрос в банк и получили ответ и решили приплюсовать, значит, это в доход предпринимателя, а дальше ты доказываешь, что ты не верблюд. Такое происходит, на самом деле, сплошь и рядом, то есть может это происходить и без проверки, и помним, что банк, в принципе, не может сомневаться в том, что запрашивает налоговая. А налоговая действует часто таким образом, что даже если мы не физическое лицо, и нам пришел какой-то запрос из налоговой, его нужно смотреть на соответствие, да, закону. Это вот частая история нарушения, в том числе самими налоговиками, своего же законодательства. Также у нас есть еще одно письмо ФНС об электронном документообороте между налоговыми органами и банками. Нужно исключить случай истребования территориальными налоговыми органами выписок по операциям на счетах по вкладам физлиц, не являющихся ИП, на основании статьи 93.1. Второе. Организовать мониторинг фактов поступления внутри системы налоговых органов соответствующего субъекта поручений об истребовании документов, составленных в нарушении налогового законодательства. Но кто это письмо исполняет, не видели, да? Потому что если у налоговиков есть интерес в отношении конкретного физлица, они этот запрос в банк сделают, выписку, информацию получат. Я видела очень много разных распечаток, которые присылали налоговики. Где-то они это светят, где-то нет. У меня, например, была история, когда это было, наверное, года два назад. История с проверками физлиц, она началась на самом деле не вчера. То есть это просто тенденция усиливается, набирает обороты, поэтому возникает по этой теме очень много вопросов. Там был прям список людей с номерами карт, которые переводили деньги. Список был достаточно объемный. И физическому лицу задали вопрос, что это были за поступления. Да? То есть это как раз задавал вопрос налоговая, да? Не банк. Давайте немножечко поговорим про способы выявления вот этого, значит, нелегального дохода. Бывает так, что предпринимательская деятельность зарегистрирована. То есть есть некое ИП. Но нужны деньги, и что-то ИП проводит официально, там пробивает чеки или приходит выручка на расчетный счет, а что-то приходит на карту. Это очень распространенная повседневная прям история, да, с этими переводами на карту. И деньги, которые переведены в рамках предпринимательской деятельности на карту, они, конечно же, тоже являются доходом предпринимателей. Должен быть исчислен налог в соответствии с той системой, на которой он находится. Вот частый вопрос ко мне. Если там, я нахожусь на патентной системе налогообложения, принимаю деньги на свою карту и пробиваю чек, будет ли у меня вопрос от налоговой? Вот если доход зафиксирован, да, в рамках патентной системы налогообложения, у нас есть книга доходов в доказательство об этом, то по факту у налоговиков вопросов не возникнет. Но он может возникнуть тогда, когда, например, у нас индивидуальный предприниматель, значит, совмещает два вида деятельности – упрощенку и патент. Да? И, например, что-то пришло на карту, это что-то может уже увеличивать тот лимит, опять-таки, где он может слететь с патента, либо он становится плательщиком НДС. И вот эти случаи они сейчас тоже очень любят выявлять. Как еще налоговая о чем-то узнает о физических лицах? Это если проводится выездная налоговая проверка, там, например, какой-то организации, и в ней фигурируют вдруг физики. У меня буквально недавно был случай, где предприниматели, в принципе, сами себя просто подставляют. Обратился предприниматель, у которого розничная сеть магазинов, сотрудники есть, но, естественно, оформлены не в полном объеме. И он с расчетного счета ИП переводил сотрудникам, который выплачивал заработную плату, еще деньги в виде назначения платежа премия 40 тысяч, 50, 60 тысяч и так каждый месяц. И, естественно, налоговая задала по этому поводу вопрос. Значит, что это был за перевод? Тут возникает вопрос. То есть человек, в принципе, да, оформленный сотрудник, у него есть зарплата. только у него зарплата 25 тысяч рублей, а есть еще премия 60, с которой не уплачиваются налоги. Но что должно быть в голове у предпринимателя, чтобы самостоятельно светить это на своем расчетном счете, то есть перечислять со своего расчетного счета на карту физического лица. У меня есть несколько разборов судебной практики, да, где конкретно физическому лицу налоговая предъявляла много миллионов до начислений именно налога на доходы физических лиц. Еще у нас есть программа ASK-DFL, как раз которая автоматически контролирует доходы физических лиц с разных точек поступления. Процент от вклада, предпринимательская деятельность, трудовые отношения. И, соответственно, здесь он тоже, например, может вызвать какой-то интерес, и налоговая, например, может в отношении него открыть налоговую проверку. Если еще говорить о способах выявления, то это, конечно же, соцсети. То есть, когда уже человек заинтересовал налоговую, то, конечно, в ход идут все инструменты. Это, конечно, социальные сети, ведет он, не ведет. Лучше бы, чтобы не вел, потому что в соцсетей достаточно много информации можно узнать. Например, о заключении договоров на аренду. Такое тоже может быть очень часто. Арендаторы заключают договора просто с физиками, то есть никакой предпринимательской деятельности, которую не ведут, а по факту они снимают помещение для того, чтобы эту самую деятельность вести. То есть на самом деле тоже достаточно просто это выявить. Какие-то там витрины, да, где выставлен какой-то товар, либо, ну, вообще что-то, как бы видно, что человек занимается какой-то деятельностью. У нас сейчас очень много неравнодушных граждан, которые волнуют свои соседи, которые чем-то занимаются. Неоднократно мне писали, да, что вот в комнате он там компьютеры чинит. Или, в принципе, волнуют предприниматели, которые никак не оформили деятельность какую-то осуществляют. Ну, в общем, вас есть кому сдать на самом деле. Сейчас такое время, когда люди очень любят писать в налоговую. Налоговая тоже очень любит эти жалобы отрабатывать, потому что не надо идти ко всем физикам, можно прийти только к одному, про которого рассказали. И еще раз повторюсь, дым без огня не бывает. Люди просто так не рассказывают. Чаще всего там есть за что зацепиться, есть куда посмотреть. И даже если нет возможности открыть какую-то проверку, они могут все равно легко сделать запрос в банк, да, для того, чтобы узнать, а что было на ваших счетах. Также, вот еще раз повторюсь, да, отработка жалоб клиентов чаще всего. Это самая распространенная история, когда кто-то просто вот написал жалобу уже как, будучи клиентом, не просто как сосед там, из какой-то зависти или личной неприязни, а просто как клиент может написать жалобу. Также это ведение рекламных кампаний. Да, очень часто, значит, зарегистрированы рекламные кампании просто на физиков, он что-то там рекламируется, в общем-то, и через эту рекламу тоже можно к нему выйти. Но на самом деле он изначально чем-то должен налоговиков заинтересовать. Либо своим количеством имущества, либо вот прям какой-то грандиозной жалобы и так далее. Конечно, всех повсеместно, вот так, как я рассказываю, налоговая не проверяет. Часто еще задают такой вопрос, а действительно ли траты физического лица проверяются в соответствии с доходами? Есть, конечно, такие прецеденты, их не так еще пока много, но я думаю, что в будущем система будет развиваться именно в этом направлении. У нас есть судебная практика, где суды говорили, что приобретение налогоплательщиком в каком-то периоде имущества подтверждает лишь то, что в этом периоде он понес расходы. Может, он всю жизнь копил на это имущество, которое он приобрел в конкретном году. Еще хочу затронуть отдельной темой здесь, это сервис ФНС «Мои чеки». Но здесь большой вопросик, нужно ли вам это делать. Да? Тут нужно подумать о последствиях. Все же держатель этой базы у нас ФНС. Что дальше будет с этой базой, можно только предполагать. Ну и понятно, к чему это все идет, да? Как говорится, по расходам и доходам. Ну и в целом, если подвести итог, естественно, нету массовой проверки доходов граждан. Есть проверка граждан, которые где-то засветились. То есть, соответственно, запросы в банк, да, может сделать налоговый даже без проверки, как мы с вами выяснили, хотя это и незаконно. Банк это может сообщить в рамках 115 ФЗ, если вопрос сначала возник у вас конкретно с банком, а не с налоговой. Ну и, в общем-то, через требования, которые или вызовы в налоговый орган, там вы тоже уже можете понять суть претензий конкретно к вам. В целом, конечно, если вы законопослушный гражданин, то бояться массово не стоит. Но нужно понимать, к чему идет наша налоговая политика. И все же мы, думаю, когда-то придем к вопросу по расходам и доходы. Возможно, когда-то это и будет в автоматическом режиме, но не сейчас.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Пираты любили золото, но настоящим символом богатства стали серебряные монеты. Именно их чаще всего находят сегодня на затонувших кораблях. Каждый клад – это не просто металл, а замороженная история.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Деньги в руках подлого человека – это зло. Деньги в руках доброго человека – это инструмент для изменения мира и своей жизни в лучшую сторону. А чтобы всегда быть при деньгах, нужно следовать определенным правилам, уметь с ними обращаться. В этом видео я озвучу 5 важных принципов о деньгах, которые написаны в книгах по финансовой грамотности. Номер 1. Важно не то, сколько денег вы зарабатываете, а то, сколько денег у вас остается, как они работают на вас, и сколько поколений вы сможете ими обеспечить. Молодым людям часто кажется, что их первые заработки слишком маленькие, чтобы заморачиваться, как именно их тратить. По моим наблюдениям, они часто рассуждают так. Какой смысл откладывать деньги с крохотной стипендии, с маленькой зарплаты? Буду делать это, когда начну много зарабатывать. В итоге люди начинают заниматься управлением деньгами в 35-40 лет. Но это ошибка. В результате люди в этом возрасте не понимают, почему, несмотря на нормальную зарплату, они все еще не могут позволить себе купить квартиру и так редко путешествуют. Чем раньше вы будете развивать привычку откладывать деньги, тем лучше. Номер 2. Изучать инвестиции ради опыта. Если деньги остаются даже после того, как вы расплатились по всем счетам, их можно инвестировать. Это не первая необходимость, но умение инвестировать во взрослой жизни точно пригодится. Минимальный возраст начинающего инвестора в России в среднем 35 лет. Если начать инвестировать в 20, через 10-15 лет можно получить большой опыт на фондовом рынке и возможность заработать значительную сумму. Обучаться инвестированию можно самостоятельно, набивая шишки, или наблюдать за практикующими инвесторами и моделировать их успех. Номер 3. Составляйте бюджет на каждый месяц и точно следуйте ему. Планирование бюджета существенно упрощает жизнь. Зная заранее, сколько вы должны потратить в этом месяце, соблазн купить что-то просто так будет ниже. Более того, строгое следование бюджету экономит деньги, которые пойдут либо на сбережения, либо на закрытие долгов, либо на инвестиции. Номер 4. Создавайте источники пассивного дохода. Создать такой доход можно только за счет долгосрочного вложения капитала. Импульсивное отношение к деньгам и желание быстро обогатиться не приведет вас к финансовому успеху. Номер 5. Нужно знать разницу между активом и пассивом и приобретать активы. Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя. Стремитесь к благополучию во всех сферах жизни, друзья. Успехов и развития вам!
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота. Президент отметил, что военно-морской флот нашей страны способен эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирает мощь и морская составляющая ядерной триады нашей страны. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных и береговых и летных частей, отметил глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что Россия гордится своими военными моряками. По словам президента, десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд героев России. Прокуратура Дагестана внесла представление руководству Дагэнерго накануне в связи с массовыми перебоями подачи электроэнергии в Махачкале. В ходе проверки прокуратуры установлено, что в целом в регионе регулярно происходили аварийные и внеплановые отключения. Работники прокуратуры выявили факты ненадлежащей эксплуатации электросетевого хозяйства Дагестана. Также отмечено, что аварийно-восстановительные работы проводятся недостаточно эффективно, а исчерпывающих мер для возобновления подачи энергии в нормативные сроки, по мнению прокуратуры, принято не было. Вместе с тем, мэрия Махачкалы просит жителей экономить электроэнергию в период пиковых нагрузок с 10 утра до 18:00 по московскому времени. Ну а российский паспорт журналистки НСК «Ван.ру» признали недействительным из-за технической ошибки сотрудников гостиницы в Дагестане. Система аннулировала документ после неверного внесения данных при заселении. Об этом пишет портал 93.ру. В июне корреспондент этого портала заказала посылку из Китая, но таможня ее задержала. В документах получателя значился недействительный паспорт. Проверка через госуслуги подтвердила это. В МФЦ и миграционном центре объяснить причину не смогли. Позже выяснилось, что данные паспорта ошибочно внесли в Дагестане при заселении в гостиницу во время командировки в наш регион. Система автоматически аннулировала этот документ. Журналистка написала обращение в МВД, и через месяц паспорт восстановили. Гостиница, конечно, извинилась, но объяснений по этому вопросу не дала. Но с 21 июля 2026 года вступили в силу важные корректировки в порядке назначения единого пособия на детей. Изменения затрагивают два ключевых аспекта – это статус нулевого дохода при уходе за нетрудоспособными лицами и процедуру подтверждения фактического места заявителя. Кроме того, ужесточается контроль при подаче заявления по месту фактического проживания. Теперь Социальный фонд России будет проводить проверку реального нахождения заявителя по указанному адресу. Ну а Федор Щукин в День Конституции нашей республики наградил отличившихся дагестанцев в стенах исторического парка «Россия. Моя история». В их числе врачи, учителя, военнослужащие, многодетные родители, работники культуры Дагестана, государственные и муниципальные служащие нашей республики. Перед официальной частью руководителя республики поприветствовал всех собравшихся и поздравил их с важным для региона праздником. Ну и в продолжение темы. Сегодня на стадионе Миноборнауки Дагестана прошла патриотическая акция «Родиной горжусь». Центральным событием стало разворачивание гигантского полотнища государственного флага Дагестана размером почти 20 метров. Площадью триколора составила 300 квадратных метров. Он растянулся практически на всю ширину футбольного поля. Это все новости к этому часу. Всех жителей нашей республики поздравляем с Днем Конституции Республики Дагестан. Мира и благополучия ваши дома. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Дарение подарков на деловых встречах, будь то в офисе или дома, не является обязательным, но желательным для выстраивания хороших отношений с саудовцами. При дарении избегайте таких продуктов, как алкоголь, свинина, ножи или картины, которые могут быть неоднозначно истолкованы. Дарить цветы также не принято. Давать подарок собеседнику нужно обязательно правой рукой. В исламе правая рука считается чистой, левая – грязной. Поэтому приветствовать другого человека, брать что-то из его рук, а также употреблять пищу можно тоже только правой рукой. Саудовская Аравия – очень консервативная страна, поэтому считается, что в деловой сфере необходимо показать свое уважение, в том числе и с помощью одежды. В деловой обстановке мужчинам рекомендуется носить строгий деловой костюм. Рубашка, брюки и галстук являются обязательными всегда, но летом допустимо не надевать пиджак. Однако пиджак необходимо носить с собой, повесив его на сгиб локтя. Арабское общество – это общество мужчин. Женщина может присутствовать на деловых переговорах, но она не должна быть на первом плане. Женщины должны носить традиционный деловой костюм, туфли на низком каблуке и желательно легкий шарф типа палантина. Демонстрировать открытые участки тела, кроме кистей рук и лица, неприемлемо. Если вы носите крестик, его лучше скрыть под одеждой. Самое главное при общении с жителями Саудовской Аравии – это крайне уважительно относиться к исламу. Поэтому в своей речи ни в коем случае не допускайте каких-либо негативных высказываний о религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: В Африке, Азии и на островах ракушки каури были настоящими деньгами. Ими платили за товары и даже налоги. Получается, древний кошелек мог выглядеть как пляжная сумка.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Селение Мукур расположена на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магадов Зайнудин. Он держался до конца. Но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухул-Пату была старостой одновременно трех соседних аулов – Мукур, Чай.

0: министром своего двора. И Сиражуддин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингокок может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Реклама на Диалог-ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары Кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
7: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем, это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед? Побеждай. Хочешь успеха? Становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни – только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для тебя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Самые большие деньги не всегда самые богатые. В Венгрии после Второй мировой войны выпустили купюру номиналом 100 квантиллионов. Число было настолько огромным, что его трудно было даже представить. Иногда больше нулей – это не больше богатства.

0: Личный коуч. Ну, я вот не люблю слово миллионеры, миллиардеры. Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое и в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку. Говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты жёг бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей, восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами. Да, вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема — спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу — проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть там еще. То есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс, и пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанностью. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят: поехали туда, а я знаю, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная – это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка: Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что, говорит, такое, говорит, пролетает, говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок, говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь, в 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста, а в 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину, ну, так же всегда бывает, ты едешь в отпуск. Да, первая половина отпуска тянется медленно, вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда, так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться, поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: А вот у меня, да, такой вот, я свой вопрос задам, да, вот у меня на данный момент такое, что я постоянно настраиваю свое намерение, но, допустим, иногда думаешь, так, ну реально же деньги нужны в моменте, и ты делаешь то, что приносит пользу, но при этом ты такой, а вдруг у меня какое-то не такое намерение, и вот постоянно сидишь и думаешь, настраиваешь свое намерение, блин.
10: Видишь, с чем оно связано? С доверием. Оно связано с доверием.
9: Как связано?
10: Намерение связано с доверием, потому что...
9: Это просто такой тезис, да, условно?
10: В моей архитектуре мира, да.
9: Окей.
10: Потому так. Что, ну как ты без доверия можешь... Ты же не можешь быть наполовину беременным. Ну то есть ты полностью в этом... Ты или доверяешь, или нет. И потому что люди... То есть с деньгами вот именно такие отношения, мне кажется, они самые экологичные. Я знаю, что завтра они будут. Мир изобилен. Ну, то есть представляешь, в мире сейчас триллионы денег. Федрезерв продолжает их печатать. Какого черта у тебя их завтра не будет? Ты умрешь, деньги еще останутся, и они всегда будут. Почему ты думаешь, что у тебя их не будет? Что-то не то с тобой. Что-то не то со мной, когда я думаю, что деньги завтра закончатся.
9: Так, вот мне тут очень интересно стало, я думаю, нашей аудитории тоже. Вот можем сейчас, вот мы же шли вот по вот этим принципам, и сейчас я вот так зум-ин сделаю в эту тему.
10: Давай.
9: Мне очень интересно,
10: вот
9: да.
10: Так.
9: Вот как... создать вот это изобилие в жизни, денежное именно. Вот я думаю, это прям то, что зайдет сейчас.
10: Не моими словами скажу.
9: Да.
10: Это вот не мои просто... слова. Это слова Джо Диспензы, доктор Джо.
9: А кто такой Джо Диспенза, чтобы было понятно сразу для всех?
10: Джо Диспенза — это знаменитый нейробиолог. Он изучает мозг. И сейчас у него контракт с университетом Калифорнии. И он как раз-таки связывает медитации и определенные состояния, в которых ты можешь действительно создавать что-то. Потому что, смотри, мы находимся в настоящем только 3% времени.
9: Это в среднем человек.
10: В среднем 3% времени ты находишься в настоящем, потому что остальные 97%, то есть в настоящем осознанно, понимаешь?
9: Вот я можно тут комментарий дам? А настоящий момент — это когда вот вы, помните, на природе стоите и слушаете речку, и вам хорошо. Или когда вы шли и в моменте птичку услышали, вдруг резко отсутствие мысли, хорошее состояние. Вот я шел сюда на подкаст и засмотрелся на лучи солнца, на которые падали на здание. И вдруг птичка, короче, запела. Я просто вот растворился в этом. Это и есть настоящий момент.
10: Это и есть настоящий момент.
9: Согласен, что мы там мало. Мы либо думаем, что нам сейчас надо сделать или в будущем, либо, блин, сожалеем о прошлом.
10: Да.
9: Так, супер.
10: И представляешь, а 97% как раз-таки о чем ты говоришь, это реагирование и перепроживание своих старых сценариев, да. Потому что ты все время реагируешь. Ты мне сейчас что-то сказал, и я думаю, как это... То есть у меня мозг опять всплывает все ситуации, когда мне так говорили, что я должен в этой ситуации делать. То есть это реагирование, реагирование, реагирование.
9: Тут можно тоже коммент дам. Очень много я наблюдаю за тем, как вот люди, кто изучает психологию там и так далее, придерживаются одной теории, что мы имеем какие-то, допустим, заряды в прошлом, и когда что-то нам... Ну, то есть заряды имеется в виду, когда вас что-то эмоционально потрясло. К примеру, там, вы поругались с накачанным парнем, допустим. И вот в настоящем моменте вы встретили такого же похожего накачанного парня. И он у вас может вызвать некую реакцию. То есть неожиданно вы можете почувствовать страх какой-то. Вот примерно об этом же говорите?
10: Абсолютно. Всё. Это и есть реагирование и перепроживание старого сценария. Да. Где здесь настоящее? Здесь нет настоящего. И, соответственно, прикиньте, из 3%, находясь в настоящем, это и есть, когда вы можете менять свою реальность. Ты можешь менять реальность, находясь в настоящем. А ты всего 3% в настоящем. На сколько процентов ты можешь влиять на свою реальность? На 3% ты и влияешь.
9: Окей. Можно здесь такую практику? Начните наблюдать за своим вниманием, куда оно направлено. То есть как будто, представьте, вот у вас такая камера появляется со стороны.
10: На себя.
9: Вот, да, и смотрите на себя со стороны в течение всего дня. Типа, о чем я думаю? Куда я отлетаю? Чувствую ли я в моменте, делаю ли я то, что я сейчас делаю? Или вот часто бывает такое, особенно вот, не знаю, как родитель могу сказать, там с ребенком играешься, глаза стеклянные, думаешь, как нужно сейчас закрыть там кассу, что не хватает, надо еще дожать продажи. И с ребенком ты такой, вроде бы с ним, тело с ним, а мысли где-то там. Вот. Начните отслеживать. Это уже, я считаю, там полпобеды.
10: Конечно. Вещи, чувства, эмоции, люди. И мы сами, мы хотим просто быть услышанными. Больше ничего не надо. Услышать равно исцелить. Понимаешь? И так интересно, что когда ты просто что-то в себе видишь, это уже исцеляется.
9: Так, вот тут подробнее, я чувствую отлет. Видишь и слышишь в себе, это вы имеете в виду мысли, которые как жвачка прокручиваются, на них вы смотрите, грубо говоря, да?
10: На них надо смотреть.
9: Да, ну то есть, вот допустим, я представляю себе так, у кого-то есть какая-то мысль, которая навязчиво возвращается, и человек переживает из нее. Как вы это делаете? Вы на нее смотрите и анализируете ее, или что вы делаете?
10: Хочешь, я поделюсь классной терапией,
9: да.
10: Она новая.
9: Супер.
10: Может быть, ты слышал про нее. Я сейчас работаю со своим учителем именно так. Это называется фокусинг-терапия. Это ответвление в психологии, но если ты наложишь это на свое мышление и еще и на духовную часть, это будет вообще крутой,
9: супер.
10: Крутой симбиоз.
9: Прогрето.
10: Так вот, да, что делает фокусинг? Нужно свою личность воспринимать как океан.
9: Угу.
10: Эти субличные, так можем сказать, нечто в себе или субличности по Карлу Юнгу, да, их много в тебе.
9: То есть
10: они
9: эти
10: маленькие
9: мысли.
10: Медузы. Это можно назвать и мыслями, да.
9: Окей.
10: И представляешь, и, например, ты просто слышишь это. Вот я, например, иногда раздражаюсь на что-то, и теперь у меня есть мантра такая, делюсь ей, от моего учителя, которая говорит, нечто во мне сейчас раздражается. Но это не вся я. Это вот эта медуза раздражается, а я весь океан, и я просто обнимаю это. я вижу, я не могу это удалить. Нельзя. Вот говорят, избавьтесь от страхов, избавьтесь от этой части своей личности. Это невозможно, забудьте об этом. Много энергии уходит на
9: внутренний конфликт.
10: Да, на вот эти внутренние
9: борьбу
10: конфликты.
9: Борьбу внутри себя, типа, не думай, и ты
10: нельзя.
9: Сливаешь энергию.
10: Угу.
9: Я, можно, тут попробую немножко... как бы воспроизвести,
10: да,
9: что я услышал, да, то есть что, грубо говоря, вы воспринимаете вот эти свои мысли, которые, ну, вот эту реакцию свою, не как что-то, вот, типа, ой, извне зашел тут ко мне вор внутри меня, да, условно, а как часть себя, которая, ну, типа, имеет место быть.
10: Маленькую часть себя.
9: И вы не считаете, что эта мысль и есть вы.
10: Конечно.
9: То есть вы как будто просто ее так наблюдаете, и она проходит, допустим.
10: Да?
9: Правильно же
10: да?
9: понимаю?
10: Я ей говорю, нечто во мне сейчас раздражено, подожди, я отодвигаю это и думаю, что там? Что это? Что вы мне хотите сказать? То есть у меня всегда есть связка. Нечто во мне раздражено, устало, злится. Что это? Что вы мне хотите этим сказать? Это схлопывается, и я всегда знаю ответ на эти вещи.
9: То есть, по сути, вот эти вот мысли, которые раздражают нас... Они что-то нам хотят сообщить,
10: да.
9: Что-то важное.
10: Да.
9: А вот как рассмотреть эту мысль? То есть, допустим, я чего-то боюсь, условно, вот какая ваша внутренняя методология такая, допустим, я чего-то боюсь. Если я на это посмотрю, мне нужно как бы посмотреть это через линзу позитива, да? То есть,
10: не обязательно, да? Смотри, Арман.
9: Да.
10: Вот этот вот фокус на позитиве, это тоже слив энергии. Ты просто должен увидеть вещи такими, какие они есть во всем своем уродстве или красоте. Глубина боли определит вашу работу с ней. Ну вот у меня всегда есть вот эта глубина боли, потому что у меня с Арманом, с моим мужем, неоднозначные отношения, да? И я всегда иду туда. И если у вас есть такая боль, это классно. Это значит, вы всегда будете копать очень глубоко, и просто не останавливайтесь, не говорите, что вот, у меня жизнь такая хреновая, вот так это должно было быть. Нет, что там? Что? Вот фокусинг мне нравится именно тем, вот оставим тогда пустое кресло, да? Фокусинг мне нравится тем, что ты всегда можешь зум делать. То есть ты говоришь, я раздражен. Угу. Что там? Ты убираешь это, там мысль есть, да, потому что вот она такая коза. Ты говоришь, угу, я хочу почувствовать что-то из глубины. То есть ты встречаешься из глубины, должна выйти чувство, а не мысль. Потому что мысли, они все время тебя хотят сбить. Но ты говоришь, подожди, я хочу прочувствовать. И оттуда из глубины что-то поднимется, и бам, у тебя пойдет.
9: Я понял. Ну, то есть услышать свои чувства надо, почувствовать.
10: Убрать мысли.
9: И понять, что за чувства там внутри. И дать себе это прожить или как-то компенсировать.
10: Просто увидеть.
9: Просто
10: увидеть. Сказать, я вижу нечто во мне. Ты знаешь, когда я нахожусь в беседе... Вот, например, мы поругались с моим мужем. Он меня нереально бесит, потому что он там сейчас с сыном со своим подростком дерется, да, ему 15 лет, тот тестостероновый, а этот не признает его права и сжимает его. И я бешусь всегда на это, да. Я говорю, Арман, отдай ему свободу. Он говорит, какая свобода, он должен быть мужиком. Вот у него вот такое, да. Это просто разность ценностей, так скажем. И вот я захожу в эту фокусинг-терапию, и своему терапевту говорю, я сейчас хочу вот... Я такая злая на него, я хочу его... Она говорит, да, что-то в тебе очень злится, что дальше? Я говорю, да блин, он козел такой, психологу должен пойти. Она говорит, это все действия, это мысли. Что там, смотри в это, что ты видишь? Там где-то в глубине есть какое-то чувство. Я говорю, там бессилие. Она говорит, как оно выглядит? Я говорю, такая коробка, и там маленький щенок бьется об эту коробку. Это бессилие, он скулит. Она говорит, посмотри на него и просто проживи. И я смотрю на этого щенка, он бьется об коробку, проживает свое бессилие. Я вместе с ним проживаю свое бессилие.
9: Угу. И отпускает ситуацию.
10: Оно само отпустится, там даже действий не надо. Ты просто смотри в это безоценочно, вот оно мое бессилие. Она говорит, что под этим еще? А там, оказывается, вообще ты можешь до такой глубины доходить, до родовых процессов. Там будет страх его отца за него подниматься как чувство.
9: О, я понял, окей.
10: Глубина просто ваша будет. Насколько вот вы готовы погружаться туда, настолько вы будете туда проваливаться.
9: Я сейчас, наверное, попробую вот как-то через свой опыт тоже вот передать мысль, да, что то, что говорит Асель, я это понимаю так. То есть вот, допустим, у меня тоже есть фоново какие-то свои, скажем так, штуки, переживания, которые меня в течение жизни вот так вот сопровождают. ну так вот поделюсь, так скажем, сниму трусы. У меня, получается, меня долго ждали, то есть у меня передо мной там было трое или четверо детей, которые как бы умерли, да, ну то есть на этапе беременности. Поэтому меня зовут Арман, мечта, потому что меня долго ждали. И меня на этапе беременности мама, ну я ее понимаю, она переживала, что я не рожусь. И она фоново все время была в тревоге. И когда я, ну, родился, она меня, соответственно, очень сильно оберегала и тревожилась обо мне.
10: Гиперопека, да?
9: Да, гиперопека и тревога, гипертревога, я бы сказал. И, допустим, вот такой пример. Я перехожу дорогу с мамой, она говорит, закрой глаза, она меня ведет и говорит, потому что может машина проехать, оттуда выскочит камень и попадет тебе в глаз. Ну, то есть, по сути... Если вот убрать мои эмоции, там, ну, реальность, да, какая, ну, человек просто долго ждал ребенка и объективно просто переживал, чтобы он выжил, все. А что это для меня? У меня фоново высокий уровень тревоги, и я эту штуку исследую. То есть я глубоко туда ухожу, изучаю книги, прохожу разные там процессы, там, пустое кресло, не пустое кресло, я во все залетаю, во весь этот движ, чтобы эту штуку исследовать. И с каждым разом я прохожу глубже и глубже, и у меня раскрываются во мне какие-то новые способности. Ну, то есть вот про это я, как понял, и идет речь.
10: Боль как повод.
9: То есть если в вашей жизни что-то сейчас болит, классно бы встретиться с этой болью и узнать, какой там подарок. Я, короче, решил так воспринять все свои вот эти базовые, фундаментальные боли во мне, что это подарок, который мне нужно распаковать, и там что-то будет прекрасное внутри. Примерно так?
10: Всегда.
9: Супер. Всегда. Так, первое, дисциплина у нас, я возвращаюсь.
10: Ты еще держишь, да?
9: Да, да,
10: я
9: да.
10: Уже все растеряла.
9: Ну вот, в дисциплине у нас там еще там были вот эти моменты.
10: Готовность, да.
9: Да. Ну, я даже думал, ладно, разграничим. Дисциплина, готовность всегда накапливать потенциал свой, да. Третий момент, это было...
10: Боль как повод.
9: Боль как повод исследовать себя. И оттуда, как я понимаю, личность начинает развиваться, и, соответственно, это и влияет и на бизнес напрямую.
10: Конечно, смотри, как ты хочешь, это принцип небоскреба. Ага. Ты хочешь построить 50-этажное здание, у тебя фундамент сколько должен быть? То есть чем глубже ты погружаешься внутрь, тем больше распаковывается твой внешний мир.
9: А вот можно такой пример? То есть у нас, я, ну, как бы так считываю, что не все... погружены так или иначе там, в психологию, психотерапию. Для многих это типа, ну я что,
10: больной?
9: Я не псих, да. А вот какая прямая корреляция, да, то есть, допустим, вот как, вот именно как предпринимательница, да, то есть вот, по сути, как это влияет на бизнес, допустим? Потому что многие тогда через логику зайдут.
10: Ты же понимаешь мотивации людей, мотивы.
9: Да.
10: Абсолютно, то есть ты уже... реально владеешь ситуацией с клиентами, с сотрудниками, с, любые контексты сложные становятся для тебя простыми. Вот, например, есть пример, да? Вести всегда, вот ты сказал, где-то там внутри есть приз, а внутри этот приз, он простой, это любовь. Как бы это пафосно ни звучало, а любовь — это абсолют. Он не нуждается вообще в переподтверждении, в доказательстве и так далее. И вот представляешь, вот с клиентами в переговорах я дошла до такой точки, что, например, ко мне звонит клиентка, а она с нами, мы выявили папе ее рак на ранней стадии, они слетали в Германию, все купировали, она с нами забеременела в клинике.
9: Купировали — это что, извиняюсь?
10: Ну, пролечили рак, рано заметили, вылечили. Она с нами забеременела, прикинь, офигенные результаты, но тут медсестра не попала ей в вену. И она звонит: опять ваши девочки накосячили, они мне вену, да-да-да, не попали, па-па-па-па-па-па-па. И она выгружается, выгружается, и я вспоминаю вот этот принцип. И говорю ей: Динара, ну вы же нас любите? Она говорит: конечно, люблю, Оселечка, и вот тебя люблю, и Дина Аскаровну люблю, но вот она, ваша девочка опять накосячила. Я говорю: ну вы же нас любите. Значит, мы исправим все. В конце концов, там всегда любовь. Потому что с клиентами у вас должна быть любовь, потому что они должны возвращаться. Иначе глупо было бы ей сказать: нет, я вас не люблю, а зачем тогда ты с нами? Понимаешь? Напомни человеку, что изначально его мотивацией была любовь. Но просто мы часто забываем об этом. Мы хотим сиюминутные какие-то контракты, выгоды, еще что-то. Но там в конце, в глубине всегда любовь. Ваш бизнес — это про любовь. Это всегда про любовь.
9: Ну, то есть корреляция прямая. Когда ты понимаешь себя, ты понимаешь клиентов. От этого, соответственно, ты улучшаешь свой сервис, от этого ты, ну, получаешь финансовую выгоду. Я просто сейчас для того, чтобы я, ну, так, перевожу
10: Правильно, да. Арман, потому что в итоге люди, когда тебя любят, они тебе больше денег приносят.
9: Да, да, вот все, в итоге вот так все. Окей, классно. Исследование себя. Что еще?
10: Исследование себя и, конечно же, ответственность. У свободы же есть обратная сторона, о которой никто не говорит сейчас. Ответственность.
9: Так, определение ответственности ваше, ну такое, как понимаете?
10: Ответственность — это быть в моменте. Я представляешь, вот это еще, кажется, не распаковала для себя.
9: Можно
10: для
9: я меня... попробую?
10: Давай, давай.
9: Ответственность — это быть причиной в ситуации.
10: Классно.
9: А не следствием.
10: Да.
9: То есть, когда ты говоришь, ну так получилось, что я могу тут сделать? Это следствие.
10: Да.
9: А причина, когда Точно. Ты говоришь, ну у меня не получилось, но я сейчас исправлю, допустим. Ну и условно, даже это из какой-то негативной ситуации. А если в позитивной брать, то причина, то есть ты всегда причина чему-то.
10: Прекрасно.
9: Да. Окей.
10: Я бы лучше не придумала даже.
9: Все. Ну вот, двигаемся с этого определения, то есть ответственность в вашей жизни. Я уже на «ты» перешел, можно?
10: Да, конечно, я уже тоже минут 20 назад перешла.
9: Да, ну все, все.
10: Ответственность. И вот смотри, у как раз-таки у Рика Рубина есть вот протокол креативности, он и говорит, не ждите результат. Результата нет. Представьте, как изменится ваша жизнь, если мы не будем ждать результата.
9: Офигеть. Вау. Я уже сейчас даже вот что-то такое, типа, как?
10: Прикинь.
9: А в чем игра?
10: То есть я исследую сейчас. Для меня есть два вопроса больших. Какой он мир без травмы, без патологии, да? Прикинь, если бы 100% дня своего я проживала без страха, а в настоящем.
9: Да, да,
10: прикинь?
9: Да, да.
10: Это
9: мне
10: первое.
9: Тоже очень интересно.
10: Интересно, да?
9: Да, конечно.
10: А второе — это каково это не ждать результата. И я сейчас между этими двумя вещами играю. Это очень интересно.
9: А вот он в этой книге объясняет, как это без результатов, ну, то есть вообще, то есть именно он, наверное, говорит, что нужен там путь, вот это вот все.
10: Он говорит про ответственность, он говорит, не берите результат за основу, берите ответственность за основу. Я делаю, вот я являюсь причиной всего, что я сегодня делаю, я осознанно остаюсь в моменте и делаю это, а результат он от Бога.
9: О, все, это точно. 100%. Блин, мне кажется, сейчас там... Я думаю, вам заходит сейчас 100%.
10: Особенно друзьям исламистам.
9: Да, да, да. Я вот сразу такой подумал. Вообще это сходится очень с религией. Прям вообще один в один. Супер. Ну, все говорят об одном и том же разными языками. Супер. Азель, я вот честно очень сильно кайфанул.
10: Я тоже.
9: Да, я вот... У меня вообще подкаст — это такая штука, где... Я могу легально договориться с людьми, с кем вот так вот сложно пересечься в жизни, просто вот так сесть и просто кайфануть от разговора.
10: Точно.
9: Да.
10: Мы же так и за 3 года мы ни разу быстро-быстро
9: да.
10: Да, быстро
9: да,
10: как-то, да,
9: да. Да. И я благодарю. Я тоже. Для себя очень много всего осознал, понял, кайфанул. Было очень приятно, тепло. Даже тот факт, что мы сидим, это тоже очень необычно. Чувствуется, что у тебя просто какой-то классный симбиоз, такого и твердого, и мягкого, и вот это все какой-то прекрасный такой микс получился.
10: Спасибо большое, Арман.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
11: Во время Второй мировой войны нацисты создавали империю по подделке британских денег. Крупнейшую аферу доверили заключенным фальшивомонетчикам. Это была одна из самых необычных денежных операций 20 века.

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На железнодорожном переезде между станциями Каякент и Берекея Северокавказской железной дороги произошло ДТП с участием поезда и автомобиля. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом Хасаюр-Дербент. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние, к сожалению, было недостаточным. По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля. Сообщается сейчас, что схода подвижного состава нет, на движение других поездов происшествие не повлияло. Но ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова передают «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. В частности, речь идет сейчас о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Ну и представители крупного бизнеса Японии выражают готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических отношений с Россией. Об этом ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента Японии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Но российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский. Он напомнил, что пилотный проект стартовал еще в 2023 году и охватывает 17 университетов, где реализуется 581 образовательная программа. К новостям культуры. В Махачкале открылась экспозиция 5-й международной биеннально-печатной графики «Кубачинская башня». Всего на 4 площадках представлено 830 графических работ, 573 профессиональных художников, графиков и студентов художественных вузов из 14 стран, таких как Сербия, Словакия, Мексика, Китай, Польша, Пуэрто-Рико и другие. И 92 населенных пунктов России, в том числе более 30 дагестанских авторов. Выставки проекта будут работать до конца этого лета. Ну и к новостям спорта. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев финишировал Богдана Гуськова на турнире в Абу-Даби. Магомед Анкалаев реабилитировался за поражение в предыдущем поединке от бразильца Алекса Перейры. Наш дагестанец заминировал на протяжении всего поединка. Анкалаев сохранил за собой первую строчку рейтинга и статус главного претендента на титульный поединок. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 26 июля 1865 год. В этот день был утвержден устав Санкт-Петербургского частного коммерческого банка. И это событие стало важной вехой в становлении российской финансовой системы. Середина XIX века – время больших перемен. После отмены крепостного права экономика страны стремительно менялась. Росли фабрики, ширилась торговля, множились купеческие дела. Но у бизнеса не хватало самого главного – денег на развитие. Государственных кредитных учреждений было недостаточно, а потребность в оборотных средствах становилась все острее. На этот запрос времени и ответил Санкт-Петербургский частный коммерческий банк, один из первых акционерных банков империи. Он не просто выдавал кредиты, он создавал новую экономическую логику. Купечество получало средства на закупку товаров и расширение дела, а промышленники – на обновление оборудования и запуск новых цехов. Банк становился связующим звеном между капиталом и производством, помогая деньгам работать.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Старая женщина с трудом шла по раскисшей дороге. За плечами у нее был большой мешок, полный риса. Недалеко от города ей повстречалась кибитка. Молодой возница остановился и подождал, пока старуха отойдет на обочину и освободит ему дорогу. Задыхаясь, она попросила юношу: «Довези меня, милый, до дома, а я отдам тебе половину риса. Добрые люди дали мне целый мешок, но он слишком тяжел. Боюсь, не донесу».
3: «Извини, мать, не могу. 2 дня я работал без отдыха, возил людей. Сам устал, и конь мой устал», — отказался возчик. Кибитка уехала, а старуха, с трудом подняв мешок на плечи, побрела дальше. Вдруг она услышала за собой цокот копыт и голос молодого возницы. «Садись, мать, я все же решил довести тебя». Юноша помог старушке сесть в кибитку и уложил ее мешок. Дорога заняла около 2 часов. Чтобы не уснуть от усталости, юноша рассказывал старушке о своей жизни. «Я приехал сюда вместе с лошадью и повозкой из горного селения на заработки. Один я сын у матери и должен помочь ей вернуть долг богатому соседу. Мой сынок тоже уехал на чужбину за заработком. Давно нет от него вестей», — вздохнула старушка. Подъехав к дому, старушка предложила юноше отсыпать половину

0: риса из мешка. «Я не возьму рис», — отказался юноша. «Я вспомнил свою мать. Может, кто-нибудь также подвезет ее, когда ее старым ногам будет тяжело подниматься в гору». Мать — родник у подножия горы.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Несколько моментов элементарной финансовой грамотности. Какой бы ни был у тебя доход, 10% от этого дохода следует откладывать на непредсказуемые, непредвиденные события. Второе. Следует жить посредством. Не следует брать сейчас, чтобы отдавать потом. Это касательно потребительских кредитов, это касательно займов у микрофинансовых организаций. Посмотри, как очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его там еле-еле. Почему так люди живут? Потому что люди слабы. Слабы от соблазнов. Именно на этом построена вот эта вот вся вот реклама такого потребительского способа существования, загоняния в кредит. Потому что, ну, банкам нужны реально рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Я тебе говорю, 10% откладывать в твой резервный фонд. А ты куда отправляешь 10%? На оплату кредита в банк. Почему ты так сделал? Потому что ты хотел купить телевизор большего размера. Или машину большего размера. Или что-то такое. Ты хотел сейчас пожить. А заплатил за это своим будущим. И это только первый шаг. Когда ты вместо того, чтобы формировать себе фонд непредвиденных ситуаций, ты отдаешь 10% банку. А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит. И что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. В нашей голове существует так называемая область, что ли, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. Очень многие студенты занимались бизнесом у нас в общаге, в физтехе. Многие. Жрать было нечего. Вынужденные предприниматели начинали заниматься бизнесом. Так вот, кому улыбалась удача и у кого появлялись деньги, студенты делились на два типа. Первые вообще не включали никакой задержки. Людей не появились тут же. Смотри, машины, квартиры, рестораны, девчонки там. И были студенты, ребята, которые как бы вообще ничего этого у них не было. Хотя им очень хотелось. Я себя имею в виду, нам очень хотелось. Какая-то часть головы отправляла все наши деньги, усилия, фокус внимания, концентрации на новое производство построить, новую линию. Новые технологии, увеличить географическое покрытие бизнеса и так далее. Задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется машину, перехочется. Тренируй задержку. Не следует жить взаймы. Слишком дорогая плата. Всегда есть больше, что уготовано человеку, каждый человек может больше зарабатывать в 2 раза, в 3 и даже в 10. И в тот момент, когда у человека все стабильно, типа стабильно, он должен думать о том, как зарабатывать больше. Если твои доходы со временем не повышаются, ты обязан найти способ поменять работу, дело, бизнес, окружение. Это очень мощный индикатор финансовой грамотности. Доходы либо растут, либо ты деградируешь. Есть очень простой индикатор роста доходов, на который можно ориентироваться. В каждой стране, в каждом обществе есть показатель, ну, условно говоря, инфляции цен. Твои доходы должны расти где-то примерно со скоростью в 2 раза превышающую инфляцию минимум. Ну, максимума нет. Максимум может быть любой. Но минимум опережение инфляции в 2 раза. Если ты поставил себе индикатор, что на 10% должны вырастать твои доходы в год, то за 10 лет 2,5 раза вырастет твой доход. Есть люди, которые годами живут в состоянии, когда они довольствуются, например, зарплатой 15 тысяч, 20. Потом они к этому привыкают. И дальше они из этой ловушки выбраться не могут. И, внимание, что они в этот момент думают? Они думают, что работы нет, никто не платит. Опасно покидать работу за 15-20 тысяч, которые сейчас есть, иначе другую не найдешь. Они убеждают себя и ищут тысячи доказательств среди себе подобных, что это так. Но дело в том, что их окружают в этот момент люди, ну, действительно те, которые соглашаются работать на 15-20 тысяч. Среди них есть поверье, что другой работы нет. То есть они занимаются самоубеждением. Они ищут доказательства, они находят эти доказательства, в результате изолируют себя от мира тех рабочих мест, где 30 тысяч, 40, 50 и больше. Это есть гигантская проблема так называемого шаблонированного представления о мире. Мы люди, мы действительно думаем социальными шаблонами. Ну, вот это так. То есть, если мы живем среди определенных людей, мы впитываем эти шаблоны и думаем ими. Ну, а какими еще шаблонами может думать ребятенок, который смотрит на взрослых, которые работают за 15 тысяч? Что произойдет в голове этого человечка, маленького человечка, будущего взрослого? Он скопирует точно такое же поведение в будущем. И он пополнит ряды этих людей. Я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что вон, посмотрите, сколько много профессий, где можно зарабатывать больше. Они мне говорят: нет, посмотри, ты врешь. Хорошо, говорит, рассуждать такому успешному человеку, как Игорь Рыбаков. Но мы, говорит, не видим. Ну, окей. Человек всегда ищет доказательства того, что он себе придумал. Ну, он так устроен. Поэтому представление людей, которые думают так, их много, они смотрят, вот Вася тоже так думает и так далее, они блокируют от возможности вырваться из этого порочного круга. Поэтому я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что из любого порочного круга выйти проще, чем кажется. Итого, несколько советов финансовой грамотности. Можно прямо на стенку себе написать. 3 момента. Первое. 10% от любых доходов, которые ты получаешь. Второе. Твои доходы должны расти со скоростью в 2 раза опережающей инфляцию. И третье. Окружи себя людьми, среди которых представление о 2 первых нормах является шаблоновым. То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе. Они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти 3 момента элементарной финансовой грамотности, я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.
2: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Почему малые бизнесы не выживают?
2: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
1: Бизнес-роли и баланс.
2: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли – специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они – части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он – источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять. А второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же – ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
1: Стадии взросления бизнеса. Детство.
2: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницу. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: нужно что-то менять. Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
1: Взросление.
2: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры. Сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
1: Зрелость.
2: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
1: Зрелость предпринимателя.
2: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы. Изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, которые потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
6: Наш сегодняшний герой – Тимур Ланский, легенда клубной жизни 90-х и владелец ресторанов «Чайхана номер один».
7: Как ты можешь описать свои эмоции, когда появляется первый большой бизнес, первые деньги? Что ты в тот момент чувствовал?
8: Ну, что нужно еще, нужно больше. Вот, потому что, ну, когда денег нет и когда они появляются, ну что, купишь машину, там, решишь какой-то квартирный вопрос с одеждой, но это быстро к этому привыкаешь, а хочется завоевывать все новый и новый горизонт.
7: Я предлагаю двигаться дальше.
6: Все интервью этого сезона мы записываем в электромобиле Voyadream.
7: Тимур, пока мы прогуливались, ты рассказывал, что в один прекрасный момент к вам приехали люди с автоматами в клуб. Сказали, что это последний раз, когда вы заказывали там стол. Можешь немножко рассказать про контекст этого времени? И вообще, как удалось договариваться? Платили бандитам, не платили?
8: Я никогда никому ничего не платил. Другое дело, что там мы старались, такое время было тревожное, старались дружить и как-то оказывать правильные услуги сервиса всем, и сильным мира сего, и гостям уважаемым. Вот, наверное, как-то так, с помощью восточной дипломатии, наверное, ну, то есть удалось выжить.
7: У них были столики свои?
8: Ну, по-разному, да. Где-то что-то бесплатно, где-то столики. Ну, плюс у нас как бы партнеры тоже были ребята такие уважаемые, поэтому все было сложно, но, слава богу, как бы без каких-то критичных моментов.
7: Какая максимальная сумма, которую ты потерял?
8: Еще когда мы вкладывали свои деньги, да, не деньги инвесторов, наверное, это был... По тем временам это было порядка миллиона долларов.
7: На чем? Что произошло? Это проект прогорел?
8: Проект, да, который, ну, не произошел, скажем так.
7: Не полетел?
8: Открылся,
7: или не удалось?
8: Открылся, но не полетел. Да.
7: Угу. Что ты в этот момент испытывал? Какие чувства?
8: Понимаете, на тот момент я находился одновременно еще в 2-3 проектах, и это здесь как такая, как ставки.
7: Где-то выиграл, где-то проиграл.
8: В рулетке, да. Где-то выиграл, где-то проиграл. Сильно я не переживал. Конечно, было обидно. Потом это же не происходит в один момент, как во время пожара, допустим. Вначале ты все равно продолжаешь верить, что там проект будет набирать обороты, что нужно подождать. И постепенно это происходит. То есть неудавшийся проект, неудачный проект – это не в один день.
7: Ну вот если говорить с экономической точки зрения, то есть ресторан генерит какое-то количество убытков. Вот в какой момент надо говорить, все, стоп, закрываемся, для того, чтобы больше не потерять?
8: Ну, это зависит от прочности твоей, да, то есть сколько ты можешь, да, на себе нести. Но я так считаю, что если порядка там уже цифра больше 30% от того бюджета, который ты изначально вложил в этот проект и на который ты рассчитывал. Угу. Если ты уже на его поддержание, да, на попытки его дальнейшей жизни потратил больше, ну, там, 30%, пошло больше 30%.
7: Угу. Чем на весь
8: проект. Я считаю, что здесь надо уже прийти в себя и признать ошибки, хладнокровно принять какое-то решение и попытаться минимизировать уже ущерб и на этом остановиться.
7: Как сейчас выглядит франшиза и сколько в среднем, ну, усредненно предприниматель может зарабатывать на ресторане?
8: Ну да, мы, в принципе, уже давным-давно сами не открываем рестораны, то есть это в основном какие-то новые партнеры, новые инвесторы, которые у нас покупают франшизу. В среднем мы, все условия со всеми разные. Вот. Где-то это от 9 миллионов рублей паушальный взнос. За эти деньги мы делаем дизайн-проект, помогаем открыть ресторан. контролируем, ведем авторский надзор за стройкой, обучаем представителей бизнесмена, который покупает у нас франшизу, обучаем технологии производства, все наши секреты открываем, обучаем команду поваров, набираем ее, помогаем набрать. Ну и потом поддерживаем уже после открытия в своих каких-то рекламных
7: сетях,
8: сетях на сайте, в социальных сетях. И периодически раз в квартал делаем контрольные закупки, делаем какие-то консультации. Это все входит уже в роялти, которое мы получаем. Роялти колеблется от 3 до 7% в зависимости от насколько место перспективно.
7: От, от выручки или от оборота?
8: Ну, от, да, от оборота. Как мы себе рисуем перспективу этого места. Потому что если мы видим изначально, что место, допустим, плохое, да, то есть локация не предполагает простого коммерческого успеха, скажем так, вот, то мы просто отказываемся. Нам этот паушальный взнос абсолютно не нужен, потому что практически весь он тратится на дизайнеров, на просчеты проектной работы.
7: Но вы можете сказать предпринимателю, что нет, это место не подходит, и мы не дадим вам франшизу?
8: Я вам могу сказать так, что из трех вариантов, да, из трех обращений к нам, два обычно как раз именно
7: мимо.
8: Мимо, да, то есть какие-то ущербные места, то есть это люди, которые там имеют какое-то помещение и не знают, что с ним делать, да. Оно в таком месте расположено, что там ничего не сделаешь. Или ресторан уже открыли, он не пошел, и люди думают, что если там будет висеть вывеска популярного бренда, то это все изменит. Иногда, да, иногда, если локация это позволяет, иногда действительно, когда на смену неизвестному какому-то некачественному проекту приходит известный бренд, Чехана номер один, это, наверное, один из таких самых известных у нас и устойчивых брендов, то все меняется. Но не всегда. То есть локация очень многое значит.
7: Бизнес-класс. Почему Чайханы нет в Дубае, например, или в других странах?
8: Слушайте, нет, потому что я очень ответственно отношусь к деньгам инвесторов, потому что мне тоже партнеры спрашивают, давай откроем. Я считаю, что я живу в Москве, да, и для того, чтобы мне отвечать за этот бизнес, мне нужен партнер, который живет в Дубае и готов вместе со мной или вместе с моими партнерами рисковать. Или просто так же, как и все остальные рестораны, приобрести нашу франшизу, и мы поможем там открыться. Потому что франшиза на, какие-то хот-доги, допустим, да, ее легко купить, легко открыть, легко закрыть. Это не какие-то большие инвестиции, а открыть ресторан на сегодняшний день, тем более за границей, в Дубае, где там достаточно высокие цены на все, это 2-3 миллиона долларов, как минимум. Вот. Это серьезные деньги, серьезная ответственность. И мало того, этот ресторан еще потом будет генерить новые расходы, да, высокие зарплаты, высокие арендные ставки. Хотя в Москве они, конечно,
7: тоже кажется, Дубай не самое маленькие. Место. Там нет сервиса, нет нормальных кальянов.
8: Нет, там кое-что есть, конечно, но мы в поиске. То есть мы хотим там открываться. Вопрос только в том, чтобы нашелся партнер, и мы их ищем, вот, чтобы открыть Чайхану. А так мы с Сашей Аганезом как раз уже, в принципе, строим один ресторан, но не Чайхану. Пока секрет какой.
7: В Дубае.
8: В Дубае, да. Угу. А Чайхану, если бы найдется партнер местный, который готов нам помогать и финансово, и административными каким-то ресурсом, своими знаниями в этом регионе, с радостью откроем. Я думаю, что как раз Чайхана номер один с алкоголем, без алкоголя в Дубае, в Абу-Даби может выстрелить очень серьезно.
7: Ты говорил о том, что ты занимаешься творчеством в бизнесе в рамках Чайханы, или есть какие-то новые проекты, над которыми ты сейчас работаешь?
8: Ну да, мы с Александром Аганезовым, я тоже участвую в его проектах. Мы с ним вместе как раз со времен Сада Эрмитаж, со времен Пентхауса. Он тогда уже, если я занимался больше клубом, шоу, рекламой, он тогда уже занимался ресторанами, которые были в клубе. Там было 3 ресторана. Друг другу помогаем. Сейчас последний проект — это на Новом Арбате, в помещении бывшей Метелицы, которое тоже в 90-е было культовым таким клубом, казино.
7: Местом силы еще одним.
8: Местом силы, да. Сейчас там открыли очень большой ресторан. Он был детищем нескольких рестораторов, и Саши в том числе. Сейчас его как бы раскручиваем и пытаемся вот создать такой новый формат.
7: Ну, в рамках другого бренда.
8: Да, «Чудо-Юдо». Угу. Называется «Чудо-Юдо».
7: А, скажи, пожалуйста, рубль значительно ослаб в последнее время. Количество рабочей силы стало меньше. Как вы вообще испытываете все какие-то трудности, связанные с этим?
8: Ну, конечно, да. Как и у всех, сейчас есть кризис, особенно то, что касается сотрудников, которые граждане других стран, да, из СНГ, там, со Средней Азии, потому что они-то все равно конвертировали рубли в доллары, в свою валюту. Получается, конечно, вот это вот изменение курса валюты в первую очередь по их как бы доходам, по их жизни ударяет. Особенно если они не совсем интегрированы именно в Москву, в Россию, а все равно живут как бы на две страны. Вот. Ну, решения какие? Оптимизируем расходы, где-то, да, повышаем, насколько это возможно, зарплаты, сокращаем людей, сокращаем где-то какие-то издержки. Приходится приспосабливаться. Уже, в принципе, пандемией мы немножко натренированы, потому что тогда тоже такой был кризис рабочей силы. Ищем, находим решение.
5: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На железнодорожном переезде между станциями Каякент и Берекея Северокавказской железной дороги произошло ДТП с участием поезда и автомобиля. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом Хасаюр-Дербент. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние, к сожалению, было недостаточным. По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля. Сообщается сейчас, что схода подвижного состава нет, на движение других поездов происшествие не повлияло. Но ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова передают «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. В частности, речь идет сейчас о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Ну и представители крупного бизнеса Японии выражают готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических отношений с Россией. Об этом ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента Японии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Но российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский. Он напомнил, что пилотный проект стартовал еще в 2023 году и охватывает 17 университетов, где реализуется 581 образовательная программа. К новостям культуры. В Махачкале открылась экспозиция 5-й международной биеннально-печатной графики «Кубачинская башня». Всего на 4 площадках представлено 830 графических работ, 573 профессиональных художников, графиков и студентов художественных вузов из 14 стран, таких как Сербия, Словакия, Мексика, Китай, Польша, Пуэрто-Рико и другие. И 92 населенных пунктов России, в том числе более 30 дагестанских авторов. Выставки проекта будут работать до конца этого лета. Ну и к новостям спорта. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев финишировал Богдана Гуськова на турнире в Абу-Даби. Магомед Анкалаев реабилитировался за поражение в предыдущем поединке от бразильца Алекса Перейры. Наш дагестанец заминировал на протяжении всего поединка. Анкалаев сохранил за собой первую строчку рейтинга и статус главного претендента на титульный поединок. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас: «Как вам нравится Исландия?» Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. Старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабир Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чолк холони в холив. Герой умирает в седле. Бахерчи чолк холони в холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах.

0: нашего города.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
7: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
8: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте посмотрим вокруг. Мы почему-то очень разъединены. Мы почти друг друга не понимаем. У нас не получается выразить себя так, чтобы собеседник все понял правильно. Дело в том, что мы совершенно не умеем разговаривать, и глубокое общение приносит больше боли, чем понимания. Так происходит везде, начиная с семейных ссор и заканчивая войной государств. Из-за того, что мы не умеем правильно взаимодействовать, общение приносит скорее проблемы, чем развитие. Поэтому в этом видео я расскажу о трех правилах, которые помогут вам полноценно, грамотно общаться, так, чтобы вас понимали окружающие. Во-первых, знай место и время. Как часто вы говорите на серьезные темы на кухне во время ужина? Или поднимаете важные вопросы в дороге? Наша главная проблема заключается в том, что мы не считаем общение особым занятием и пытаемся смешать его с другими делами. Но мы ведь не изучаем, например, физику во время ужина. Для этого мы приходим в школу в специально выделенное время, которое четко регламентировано. Только так можно достичь успеха. Однако разве душевные законы менее сложны, чем физические? Физику хотя бы можно вычислить по формулам, а чтобы понять человека, нужно намного больше стараний. Затевая разговор в спешке, на ходу или во время еды, вы подписываете приговор полного непонимания. Поэтому лично мы в семье придумали простое правило. Хочешь поговорить, предъявить претензию, обсудить вопрос? Отлично! Есть четкое расписание, когда каждый может прийти к другому и, предварительно обдумав послание, на нейтральной территории выяснить все, что необходимо. Составьте расписание общения. Не затевайте серьезных бесед на пороге. Во-вторых, знай, что и зачем ты говоришь. И тут есть три составляющие. Первое – голова. Что твой собеседник должен иметь в голове после разговора? Все должно сводиться к одной простой сути, к одному выводу. Если вы не можете объединить свои мысли в одно единственное предложение, значит, вы не совсем четки в своем сообщении, и, скорее всего, собеседник вас не поймет. Второе – сердце. Что твой собеседник должен чувствовать после разговора? Какие эмоции ты пытаешься в нем вызвать? Вдохновение, мотивацию и задумчивость? Или стыд, злобу и отчаяние? С чем ты приходишь и какая у этого эффективность? Вы задумываетесь об этом, прежде чем с кем-то говорить. Если вы хотите, чтобы ваше сообщение дошло до получателя, нужно очень бережно относиться к его эмоциям. Третье – руки. Что твой собеседник должен захотеть сделать после разговора? Может прочитать какую-то книгу, или задуматься о своем поведении, или выполнить твою просьбу. Проблема в том, что часто наши разговоры – это просто треп, без всякой цели. Такие беседы обесценивают важные разговоры. Так что, друзья, зачастую проблема не в том, что мы не умеем объясняться, а в том, что мы не знаем конечной цели. Мы бросаемся словами, не думая, какой это возымеет эффект. Поэтому прежде чем что-то рассказывать, выделите для себя, что должен узнать, почувствовать и сделать ваш собеседник. И наконец, в-третьих, не говори о том, чего не знаешь. Штука в том, что мы очень часто рассуждаем о том, что нам неизвестно, чтобы показаться теми, кем мы не являемся, и оказаться правыми. Но поверьте, вы будете иметь значительно больший авторитет, если начнете высказываться только о том, в чем действительно разбираетесь. Те из нас, кто говорит только по делу, имеют наибольший вес. Итак, чтобы правильно доносить свои мысли, достаточно иметь свои мысли, то есть понимать, о чем ты говоришь. Затем четко знать, что ты доносишь до собеседника, и не делать этого в попыхах. Желаю вам эффективного общения, чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Телефон отдела рекламы 91 10 48. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Не было ли ощущения того, что немножко вот крылья все-таки обрезали? То есть появился живой интерес к тому, чтобы в этой системе как бы жить и развиваться, да?
9: Да. Да.
8: Классно.
9: Хотите правила, которые сама?
8: Да.
9: Изобрела. Вообще люди любят помогать. И мне кажется, что мы этим пользуемся очень мало. Люди любят помогать, и люди любят тех, кому они помогли. Они любят тех, кому они помогли, гораздо больше, чем тех, кто помог им. Имеет смысл фраза?
8: Да, конечно. Потому вот. Что, наоборот, когда тебе кто-то помог, зачастую обесцениваешь, да? А когда ты кому-то помог, ты чувствуешь,
9: он немножко твой протеже в каком-то смысле, и ты хочешь, чтобы у него все получилось.
8: Да.
9: Вот это точно. Ты хочешь, чтобы у него все получилось. И почему-то мы это в жизни понимаем, а в бизнесе почему-то нет. А на самом деле, когда ты сходил к кому-то за советом, или ты попросил у кого-то помощи, или ты дал кому-то кусок работы сделать, вместо того, чтобы он просто тебя контролировал, вот ты становишься их протеже. Ты становишься вот частью вашего общего проекта. Попытаться конвертировать того, кто тебя контролирует, или кого ты считаешь, что они тебя только контролируют, что они твой overhead, конвертировать их в кого-то сопричастного, кто приносит кусок сделанной работы, это прямо открытие. Работает великолепно. Все намного лучше идет.
8: Класс. Давайте про ваш переход дальнейший. Виза глобальная, соответственно, как бы там все довольно интересно тоже сложилось, да, насколько я понимаю, что вы не искали, да, и, в общем-то, вы там рассказывали пример, что вот вам говорили, что вот вы перешли в российскую визу, да, для того, чтобы потом оказаться в глобальной, но вы, я так понимаю, этого как бы видели этот путь потенциальным, возможным, да, но не прям как-то вожделели его. Как
9: случилось? Я вообще карьеру дальше, чем на 3 года, не планирую.
8: Ну, это в целом имеет смысл в наше время, знаете ли.
9: Да.
8: Да. Как дальше вообще это произошло? Как, опять же, вы решились на то, что нужно просто собрать все свои вещи со всей семьей, переехать в другую страну и оказаться в коллективе людей, которых вы заочно, конечно, как-то, может быть, кого-то и очно уже знали, но, тем не менее, это абсолютно другая команда, с другой культурой, с другим менталитетом. И это вот опять такое, как бы, не то чтобы ва-банк, уже, скажем так, больше почвы под ногами было, чем уехать на MBA, но, тем не менее, все равно огромный риск. Как это вообще произошло?
9: Сильно больше почвы под ногами. Сильно больше почвы под ногами. Вот когда мы говорили о том, когда можно принимать риск, наверное, было вот уже
8: третий
9: как
8: этап,
9: раз третий этап, когда можно было этот риск принять. И если бы что-то не получилось, я бы точно нашла себе в России работу. Нет у меня в этом ни одного, ни малейшего сомнения. Вы знаете, я, наверное, вот я говорю, я больше, чем на 3 года карьеру не планирую, но я стараюсь идти за интересными задачами и правильными людьми. Вот, наверное, весь мой принцип. Иду за интересными задачами и правильными людьми. И мне очень понравился тот лидер, который меня позвал. Он в то время возглавлял Северную Америку. Он меня позвал операционным директором по Северной Америки. Uh-huh. И мне очень хотелось поработать с ним. И мне очень хотелось попробовать себя на другом рынке. Я никогда в жизни не работала вне России. Никогда. Конечно, какая-то там была у меня internship в MBA, но это вообще не все. Там на 3 месяца, на 4 месяца где-то что-то поработала, это ерунда. Но я работала всегда в России. И только когда я переходила в визу, мне тоже было интересно после 10 лет в группе ВТБ, а могу я быть кому-то нужна за пределами группы ВТБ? А могу я быть успешна за пределами группы ВТБ? Так и тут мне хотелось понять, а могу я быть эффективна вне России? А могу я быть кому-то нужна? А могу я быть успешна? Мне это было страшно интересно, но такого огромного риска не было. Вернуться назад было можно всегда.
8: А внутренне все равно?
9: Я, может быть, еще и вернусь. Мало ли как жизнь сложится. Больше, чем на три года не планируем.
8: Да. А тем не менее, вот знаете, такое с точки зрения ощущений. Вот вы понимаете, что переезжаете, новая команда, как бы вся работа полностью теперь на английском языке. И вот какие-то такие вещи не смущали, что как бы может быть как бы очень сложно вообще адаптироваться к этим новым условиям, несмотря на то, что это как бы интересные задачи и интересные люди. Все равно, опять же, когда у тебя есть уже какой-то вот этот фундамент под ногами, как бы же зачастую возникает вопрос, а зачем мне создавать новые риски, если и так все уже очень хорошо? Угу. То есть вот какое-то психологическое это было?
9: Очень сложно переезжать в зрелом возрасте, когда у тебя очень налажен быт.
8: Друзья, не
9: да.
8: знаю, семья.
9: И когда у тебя, да, когда у тебя очень налажен быт, когда друзья, когда семья. Сложно. Но у меня, наверное, как-то по-другому вопрос изначально ставился. Не зачем делать, если уже хорошо, а если сейчас не сделать, то когда еще сделать? То есть когда мне предлагают внутри компании, в которой я уже понимаю отрасль, уже понимаю компанию, уже понимаю и люблю. Человек, которого я уже немножко знаю, и мне он очень интересен и симпатичен, и нравится как лидер. И если я сейчас не попробую, то когда и какие условия должны создаться, чтобы я попробовала? И, наверное, это казалось... Вот, наверное, сейчас мой этап и моя возможность попробовать поработать на другом рынке, попробовать пожить за рубежом. Опять же, может быть, жизнь сложится по-другому, и, может быть, через 5 лет я окажусь где-то еще. Может быть, здесь, может быть, в России. Это скорее почему бы нет,
8: и какую возможность
9: зачем?
8: Я упущу, да еще? Да, то есть, да, с точки зрения, вот сейчас есть возможность, глупо эту возможность упускать, ее может не быть, да, позже?
9: Какая тогда должна быть еще возможность,
8: за которую чтобы я буду готова, да.
9: Да, чтобы я попробовала. Угу.
8: Какое главное осознание? Получается, прошло уже 6 лет, да, или сколько прошло?
9: 5 почти. Декабрь
8: 5. 5 лет прошло. 5 лет. А вот сейчас, когда вы уже... И у вас там, насколько я понимаю, у вас там несколько было как бы изменений с точки зрения вашей роли в компании, да? Вначале была Северная Америка, потом вам добавили вот кроссборд историю, потом... То есть там много-много-много всего было. Да, там не будем все это сложное перечислять. Ну, как бы увеличение ответственности, да, которое у вас происходит постоянно. Какое глобальное осознание для вас за эти 5 лет? Что вы поняли такого, опять же, что вау, то есть это вообще другой уровень, абсолютно новый, не знала, что так бывает?
9: Когда наш текущий CEO стал CEO, он до этого был президентом, отвечал за все регионы, там продукты и так далее, как все равно, что было бы в России первый зам по бизнесу. Вот он был президентом, потом стал CEO, и он меня оставил в своем прямом подчинении. Я сейчас подчиняюсь CEO глобальной визы с неким там расширенным в очередной раз полномочиями, не будем углубляться. И когда вдруг он показал 11 человек своей команды на первом своем вот all-staff, когда он представлял там себя команде и свою команду, большой команде.
8: И там были вы?
9: И я вдруг увидела там свою фотографию, и я подумала, господи, где, когда и кто перепутал фамилию? Почему? Почему там моя фотография? Мне это не, как бы не верилось. И, наверное, я соприкоснулась с очень высокого калибра людьми. И, наверное, у меня опять есть ощущение шевелящихся мозгов. И мне хочется быть такого же калибра. И у меня все время есть какой-то червячок, который меня спрашивает, а кто и когда перепутал фамилию. Но при этом получается делать какие-то большие вещи и получается делать какие-то большие изменения. Например, вот сейчас уже 2 года, как у нас новый CEO, и был недавно у нас такой глобальный лидершип-митинг, как в начале года мы всегда проводим. И он опросил всех участников, это 300 там топ лидеров компании, а какой самый главный успех был за этот год. И в абсолютном топе, там, в топ-3 был там, проект, который я веду, трансформация, которую я веду. Это не я сказала, это не мой начальник сказал, даже не правление сказало, это топ-300 лидеров компании сказали, что вот это был главный успех этого года. Гордо. Приятно.
8: А давайте немножко просканируем вот этих людей высокого калибра, с которыми вам приходится общаться. Вы как бы смело, на самом деле, можно относить вас тоже к этим же людям, но тем не менее, вокруг вас еще, опять же, очень много таких людей, и внутри компании, я уверен, что вы взаимодействуете с людьми высокого калибра из компаний, с партнеров, с которыми вы работаете и так далее. Что их всех объединяет? Что позволяет этим людям находиться на тех позициях, на которых они находятся?
9: Это, кстати, во всех компаниях было. И я, на самом деле, этот опыт очень ценю и в ВТБ, и в ВТБ-24, и в Визе. Когда ты видишь людей, ну, как бы на определенную должность определенного калибра, они как-то туда попали. Они как-то туда попали, их что-то туда привело. И у всех из них можно чему-то поучиться. Меня, кстати, спрашивают часто про начальников. Может быть, запаркуем? У меня есть мысли про начальников.
8: Так.
9: Вот. Ну, запаркуем пока мысли про начальников. И я, наверное, вижу несколько вещей. Во-первых, все-таки есть экспертиза в чем-то. Ну, или это то, что я замечаю, потому что мне это так важно. Я люблю контент. Я люблю экспертизу в чем-то. И вот в людей высокого калибра, которых я замечаю, в них есть вот эта экспертиза. Второе, чего я не очень умею делать, а вижу, что люди умеют делать, они умеют хорошо определять, а в чем лично их персональная добавленная стоимость. Не их команды в целом, это я как раз умею, а вот их персональная. Вот на чем я такой-то, такой-то, на чем я, Катя, должна сейчас сконцентрироваться, а остальное отдать команде, потому что они довезут. Вот это, как правило, люди умеют делать очень хорошо. Очень хорошо умеют глядеть, видеть такую общую большую картинку. И не закапываться в деталях. Наверное, это сродни второй вещи. Ну, и умеют, как правило, работать с людьми. Умеют работать с людьми, знают, как правильно поставить себя, знают, как правильно добиваться того, что хочется, знают, где, в какой момент правильно уступить. Это тоже великое большое искусство.
8: Давайте с другой стороны посмотрим. Сейчас, пока вы отвечали, я задумался, знаете, на какую тему. А чего все эти люди точно не делают? Вот что для них является таким вот в работе или, я не знаю, там, в жизни, а точно табу такое? Вот это точно нельзя делать, если я хочу вот быть на этой должности.
9: А это, наверное, будет обратное тому, что я сказала, номер 2.
8: Угу.
9: Закапываться в мелочах и делать работу самому. Вы знаете же эту историю про пожарников в бизнес-кейсе?
8: А нет, не знаю.
9: История про пожарников прекрасная.
8: Давайте.
9: Я сейчас чего-нибудь навру в деталях, но суть будет верной.
8: Нам главная суть.
9: В какой-то момент как-то сильно перестроили работу пожарных команд. И перестройка работы была связана именно с тем, что оставили начальника пожарной бригады, который сидел в машине и видел общую картинку. И это перестроили потому, что до этого у всех вот этих людей, которые командовали бригадой, у них всегда есть позыв самому бежать, самому тушить. Самому бежать, самому тащить, самому впрыгнуть в здание, самому тушить. Вот у меня он всегда есть. Самой тушить. И было до того, было трудно с этим бороться, потому что нужен был кто-то один, кто будет стоять в стороне, видеть общую картинку и командовать бригадой. Куда надо бежать, а куда уже не надо. И если тушить, то с какой стороны. И кейс был в том, что какого-то человека даже пристегнули чуть не наручниками, наверное, чем-то не наручниками, а чем-то другим, чем было можно, но его пристегнули и заставили смотреть. И только тогда он понял, насколько больше ценности он добавляет, сидя в машине и имея 360 обзор, чем если он сам потащит вот эту балку или огнетушитель, или шланг, и будет сам тушить. И вот это то, что для меня самое сложное, и это то, чего не делают люди высокого калибра.
8: Классно. Да, это такой, мне кажется, позыв, естественный импульс, когда тебе интересно заниматься чем, чем ты занимаешься, да, ты хочешь прыгнуть
9: и хочешь тушить.
8: В детали. Угу. Да,
9: ты
8: и
9: хочешь тушить.
8: Вопрос следующий. Вот смотрите, по сути, как бы, когда вас слушаешь, вот мне очень понравилось, вы в каком-то интервью рассказали, что я вот думаю про себя, что я такая мягкая, да, и так далее, а потом, когда начал собирать обратную связь, оказалось, что это вовсе не так.
9: Ужас!
8: Вот, собственно, я вас слушаю, и я вижу, что вы вообще не со мной мягкая, и что, как бы, вы так рассказываете про плавные переходы и так далее, но вот если так прям совсем честно, да, то я понимаю то, что любой руководитель на высокой должности в большой компании, он все равно имеет такие твердые, в какой-то мере жесткие амбиции, и без этого, на мой взгляд, ну, невозможно оказаться на топовой позиции, потому что у тебя при всей твоей любви к людям, коммуникации, трудоспособности должна быть определенная жесткость, определенный стержень. И отсюда у меня возникает вопрос. Когда вы сейчас находитесь на той позиции, на которой находитесь, есть ли у вас такая четкая в голове амбиция, например, стать CEO Visa?
9: Нет, он за 3 года не случится, больше чем на 3 года не
8: забрал. Вот так вы себе объясняете это, да? Нет, нет смысла.
9: Я на самом деле... Нет, я на самом деле уже немножко шучу. Я на самом деле, правда, иду туда, где я счастлива сейчас. И у меня действительно за те почти 5 лет, которые я была в Visa, у меня уже случилось там 4 промоушена. Это довольно много за 5 лет.
8: Да.
9: И вот совсем недавно, 3 месяца назад, мне дали новую зону ответственности. Это жутко интересная задача, надо на нее совсем по-другому взглянуть. Поэтому мне кажется, что неправильно думать о том, что ты резюме развиваешь только вверх, да, только дополнительной строчкой. А потом я стал этим, а потом я стал этим, а потом я стал Господом Богом. Ты резюме развиваешь тоже вниз. А находясь на этой должности... Я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это. И, на мой взгляд, это, ну, не менее важно, чем новый титул, какой-то новый, ну, как бы новая победа за поясом. Вот, новый белт, новая победа за поясом. Мне кажется, это не менее важно. Жесткость, наверное, и есть. И мне кажется, самое правильное, то, что я пытаюсь сделать... И мне кажется, на самом деле, вот это неплохо делаю, это быть жесткой по отношению к задачам и мягкой по отношению к людям. Мне один очень теперь уже друг, да, раньше там сотрудник, подчиненный, мне сказал: я тебя боюсь. Я говорю: почему ты меня боишься? Я в жизни голоса не повысила ни на кого, никогда даже не ругаюсь. Когда я ругаюсь, мне прямо так плохо, я даже не ругаюсь никогда. Он сказал: тебя страшно разочаровать. У меня, наверное, есть ожидание, что работа будет сделана хорошо и в срок. И я сама так делаю. И когда вдруг оказывается нехорошо...
8: Вопросик.
9: Или не в срок. Я очень удивляюсь. А вы читали книжку «Французские дети не плюются едой»?
8: Нет, к сожалению.
9: Есть книжка «Французские дети не плюются едой».
8: Так.
9: Я ее прочитала. И там много, на самом деле... полезного. И одна из там фраз, это там какая-то была воспитательница, там дети совсем не слушались маму, а воспитательницы в детском саду, они слушались как шелковые. И мама их спросила в итоге, не выдержав: что ж вы меня-то никогда не слушаетесь, а эту, будем называть ее Мари, потому что мы не помним, как ее звали, а Мари вы все время слушаетесь. Что она делает? А они ответили: она делает большие глаза. Видимо, это тоже мой метод. Быть очень удивленной. А почему оно вдруг не очень хорошо или не в срок? Вот это, кстати, про начальников.
8: Мне очень понравилось по поводу вот жесткости. Вот вы сказали, да, что вы где-то рассказывали в интервью, тоже пример такой хороший, что нужно акцентировать свое внимание не на человеке, да, а на проблеме. То, что зачастую, когда происходит какой-то конфликт или еще что-то, там нерешенная задача, какая-то сложная ситуация, мы в работе начинаем сразу как бы к человеку обращать свою претензию, да, не столько к тому, что проблема не решена, и ее надо решить, сколько направлять на человека.
9: Вот именно я об этом говорю. Жесткий по отношению к проблеме, мягкий по отношению к человеку. Еще по отношению к человеку я сама... Ну, соприкоснулась с таким очень большим персональным вызовом последний год. Очень большим. Очень большим. И когда я соприкоснулась с этим, я была про это довольно откровенна. Ну, то есть, условно, там, в компании открыто со здоровьем вещи. В компании открыто об этом всем сказала. И Я поняла, сколько людей не говорит. И вот есть человек, у которого столько всего в жизни происходит. И есть ты, который вот... Нарисуем круг большой, а ты вот эту вот точку или маленький кружочек внутри о нем знаешь. И очень страшно. А вдруг ты жесткий по отношению к человеку, у которого вот такое вот это все происходит.
8: Угу.
9: Поэтому вот это просто очень страшно. Потом будешь очень себя чувствовать плохо. А если ты по отношению к задаче предъявляешь эти требования, то это вроде как естественно.
8: Естественное рабочее требование.
9: Угу, да. И всегда надо давать людям сохранять лицо. И никогда не ругать публично.
8: А как вы действуете, как вы себя ведете, когда вот у вас вот гора проблем, угу, каких-то еще нюансов, угу, а вам нужно в этот момент, от вас все равно ждут перформанса. И вы, как вы, мне понравилось, где-то вы сказали, что еще, по-моему, во времена ВТБ, что замы не уходят в отпуск, или что, угу, что-то такое была какая-то фраза.
9: Декретный отпуск.
8: Да, замы не уходят в декрет. Во-первых, в основном, потому что они все мужчины, а во-вторых, в целом у тебя нет опции уйти в декрет. Да.
9: Или сильно взросли.
8: Да. Как вы действуете в этот момент, когда вот, ну, на душе кошки скребут, или какая-то реальная проблема, которую надо решать, а все, ты должен делать свою работу?
9: Хороший вопрос. Во-первых, надо на кого-то положиться. Можно положиться на команду, на подчиненных. И вот в моем случае они прямо шагнули вперед и взяли на себя. Можно положиться на начальника. Мне спрашивают, почему тебя любят начальники? Я долго думала над ответом. Ответ, знаете, какой? Потому что я сама их люблю. Я их выбираю. Для меня это такой важный критерий, на кого я иду работать. И я не стесняюсь как-то на персональном уровне там что-то о себе говорить. Поэтому вы будете удивлены, насколько они тоже готовы помочь, если какая-то ситуация возникла. Можно положиться на подчиненных, можно положиться на начальников, можно положиться на коллег, можно приоритизировать еще раз. А в чем твой персональный результат, импакт важнее? А где может справиться кто-то другой. Безусловно, опереться на семью. А иногда, когда кошки скребут, то есть делать что-то хорошо на работе, помогает. Как-то я так уже немножко для себя поняла, что если в работу вложить достаточно усилий времени и, не знаю, страсти, всего, то она хорошо получается. Поэтому, когда вдруг какие-то внешние обстоятельства возникают, то у тебя есть что-то, что хорошо получается. Это тоже хорошо.
8: Работа, лекарство от всего.
9: Нет, всего.
8: Давайте, я хотел с вами еще поговорить про семью, но давайте, знаете, как сделаем, дабы не превращать наш эфир в 4-часовой.
9: Меня вообще немножко пугает. Вы что, спрашиваете все время про мою историю?
8: Я очень сомневаюсь,
9: что это кому-то интересно.
8: Это же все переплетено. Тут же, смотрите, каждый этап как бы истории, то есть мы его раскладываем с точки зрения как бы бизнес-опыта, да, и какого-то вашего конкретного опыта. Просто, на мой взгляд, на самом деле, то есть как бы, как это работает, по крайней мере, у меня? Мне очень сложно воспринять от любого другого человека просто сухую информацию о том, как он видит решение какой-то задачи. Как правило, ну, мне так кажется, все воспринимаем через какой-то персональный опыт. Когда у тебя есть в жизни какой-то сложный момент, тебе нужно принять какое-то решение, и ты такой, так вот человек до меня уже находился в похожей ситуации. Как он в этот момент поступил, да, какими принципами он руководствовался, какие решения он принимал. И понятное дело, что ты не берешь это как бы за чистую монету, но, тем не менее, это такая некая производная, от которой ты можешь посмотреть, да, и какие-то составить свои собственные решения.
9: Это, кстати, интересно. Я вот поняла, что я рассказывала когда про штаб-квартиру, да, и как с ней работать. На самом деле, забудьте про штаб-квартиру, если вы даже не в филиале, а где угодно работаете, то, например, с начальниками это работает прекрасно. Они тоже хотят принести пользу.
8: Да.
9: Вот это мы часто очень недооцениваем, как люди хотят принести пользу. И поэтому точно так, как можно попросить штаб-квартиру сделать часть работы, и вдруг у тебя вместо отчетных совещаний станут креативные совещания, как нам достигнуть результата. Точно так же можно делать и с начальством. Меньше всего они любят, когда ты им приносишь отчеты о проделанной работе. Особенно, если ты закапываешься глубоко в детали. Особенно, если тебе, как мне, детали очень интересны. Вот это прямо самый ужас. А самое лучшее, если ты говоришь, вот такая проблема, вот такая предлагаю решение, а вот с этим не знаю, чего делать. Или вот, например, мой там текущий начальник, он просто гений в том, как он умеет структурировать сложные коммерческие контракты. Вот просто гений. И когда я добегу в кроссбодере до вот этой этапа, который мне очень нужен, я точно к нему приду и скажу, я хочу час твоего времени или полтора, чтобы мы посмотрели и придумали правильный фреймворк, правильную структуру для вот такого типа коммерческих контрактов. И он будет счастлив потратить на меня время и принести пользу, помимо того, что компания получит пользу. И вот мы это как-то недооцениваем очень сильно с людьми, что сделать их сопричастными твоему как бы, результату, твоему успеху, это на самом деле очень-очень большой и влиятельный рычаг.
8: Финальный блиц.
9: Так.
8: Книга, которая жизнь поменяла.
9: Много любимых книг. Я, наверное... Такая, которая прямо потрясла «Сто лет одиночества» Маркеса. Потрясла, когда прочитала позднее и поняла. «Анна Каренина», «Мертвые души». Какая-то русская классика. Нам ее в школе дают читать очень рано, а она написана для взрослых людей.
8: На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для человека, который хочет преуспеть в своей деятельности?
9: Адаптивность.
8: Супер. Финальное. Совет себе 18-летний.
9: Деньги будут, времени нет.
8: Отлично. Спасибо вам большое. У вас невероятно интересный опыт, у вас невероятно классная энергетика. Я прям понимаю, почему, как вы сказали, вас любят ваши начальники, потому что на самом деле...
9: Потому что я их люблю.
8: Это да, но тем не менее с вами очень интересно разговаривать, у вас такая прям... Очень классная манера донесения вообще своих мыслей. Вы очень круто структурируете мысли и с такой определенной точностью и легкостью подмещаете какие-то вещи, что там, например, мне, как слушателю, очень это приятно, и я прямо понимаю, что мне это записывается какие-то моменты на подкорку и очень легко через себя пропускать, анализировать. Спасибо вам большое за это. Это очень, очень ценно.
9: Спасибо вам. Если кому-то это будет ценно и полезно, я буду очень рада.
8: Уверен, что так и будет. Спасибо еще раз.
9: Спасибо.
8: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. МЧС Дагестана предупреждает об ухудшении погодных условий. Сегодня на завтра в приморских и низменных районах Дагестана ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. В частности, при нахождении на улице следует избегать рекламных щитов, шатких конструкций, деревьев и линий электропередач. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб 112. Более 7 тысяч жителей Дагестана стали участниками республиканского флешмоба, организованного ко Дню Конституции Республики, Республиканским домом народного творчества Минкультуры Дагестана. К акции присоединились культурно-досуговые учреждения всех муниципалитетов. В центрах традиционной культуры, сельских домах культуры и управлениях культуры прошли круглые столы об истории и значении Конституции Дагестана. На улицах волонтеры раздавали листовки и крепили прохожим ленточки с флагом Дагестана. Национальный музей Республики имени Тахугоди открыл в Чувашии выставку «Мой Дагестан». Проект реализован при поддержке национального проекта «Культура» и приурочен году единства народа России. Более 300 подлинных предметов народного искусства, вековые традиции костюмов, живописные полотна и художественные фотоработы Пазила Алилова «Прекрасный образ Горянки» впервые объединились в одном пространстве. Но Владимир Путин подписал пакет законов сегодня об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработке за 3, 6 и 9, а также 12 месяцев. Социум будет передавать сведения о работе, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой доход будет считаться прекращенным. По итогам первой половины 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в среднем составил 97%. Это критический уровень, об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Такой показатель означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям. Но и уровень бедности в России составляет почти 7%. В количественном выражении это 9 миллионов человек. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, в 2024 году за чертой бедности находились 10 миллионов россиян.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления связаны с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 26 июля 2006 год. В этот день вступил в силу федеральный закон о защите конкуренции. Документ, который стал опорой для честной игры на российском рынке. До появления этого закона экономика нередко сталкивалась с перекосами. Отдельные компании, пользуясь силой и связями, вытесняли более мелких игроков, диктовали цены и ограничивали выбор для потребителей. Рынок напоминал поле, где правила знали не все, а преимущества получали не самые эффективные, а самые влиятельные. Закон изменил эту логику. Он четко обозначил, что считается недобросовестной конкуренцией, установил контроль за крупными сделками, в том числе за слияниями и поглощениями, и прописал механизмы защиты бизнеса от давления монополистов. Для небольших компаний это стало своеобразным щитом. Теперь у них появилась юридическая опора, чтобы отстаивать свои интересы. А для потребителей – гарантия, что рынок остается разнообразным, а цены формируются за счет реальной конкуренции, а не от сговора. Особое значение закон имел и для инвестиционной привлекательности страны. Прозрачные правила снижали риски для инвесторов. Если правила едины для всех, вкладывать деньги в бизнес становится спокойнее. Государство тем самым показывало силы экономики не в

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти 2 тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. Сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании Umschool. Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Слушай. Ты так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
1: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
2: Абсолютно так.
1: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и мне, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
2: Да.
1: Во сколько лет все случилось?
2: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто. В принципе, оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы – это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасной, очень классной, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить. Но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал-то кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда. А единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал, там, мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством. Я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, там у нас была школа, она называлась Квентин, может, она сейчас тоже существует, но я не знаю. Вот, там я преподавал там для групп из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
1: Я здесь себя прерву, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Umschool, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
2: Ну, логично.
1: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
2: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
1: Да.
2: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
1: Окей.
2: Это вот это факт.
1: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
2: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не суперцелевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
1: Как вы такие молодые, горячие, быстрорастущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды. Да, да. Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
2: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты, там, его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я уж точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх, и учили друг друга, и учились. Вот так.
1: А в какой момент ты понял то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
2: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы... ну, нас могли купить для того, чтобы, ну, там, была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
1: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
2: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тиньков, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
1: Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже, и во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, да, вы такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК, или там через 3, почему нет, как бы, да, то есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует и ставит под сомнение.
2: 100% это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история, но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
1: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
2: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
1: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? И почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
2: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, ну, создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам, с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане — это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть, смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из Тервьера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить Тервьер, который я не учил, потому что я работал, ну, и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
1: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
2: Да, да, да. Ну, вот я так считаю.
1: Да, мне это интересно, потому что, знаешь, есть же сейчас такое деление там на всякие на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая, как бы, большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну, и скоро машины, как бы, закроют, да, и так далее, а то, что человек, он должен, как бы, на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно, там, коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить, как бы, машинам. Вот, твоя идея, она, как бы, про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь, ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
2: Но подожди, по поводу яички и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. Яишка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
1: Да-да.
2: Она же должна понять, что ей надо
1: сделать. Задачи нужно поставить.
2: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
1: Давай-давай-давай, давай, конечно.
2: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
1: Да-да, знаю программу.
2: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд — это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом.
1: Угу.
2: Он базовый, он простой, и его яичко легко заменяет. И получается прослойка с, как бы условно, ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее яичко заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его яички уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это, ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать, как бы, в принципе, ну, условно говоря, ставить не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и яички, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого. То есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить яички, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот, растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И яичко скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления яички.
1: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. МЧС Дагестана предупреждает об ухудшении погодных условий. Сегодня на завтра в приморских и низменных районах Дагестана ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. В частности, при нахождении на улице следует избегать рекламных щитов, шатких конструкций, деревьев и линий электропередач. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб 112. Более 7 тысяч жителей Дагестана стали участниками республиканского флешмоба, организованного ко Дню Конституции Республики, Республиканским домом народного творчества Минкультуры Дагестана. К акции присоединились культурно-досуговые учреждения всех муниципалитетов. В центрах традиционной культуры, сельских домах культуры и управлениях культуры прошли круглые столы об истории и значении Конституции Дагестана. На улицах волонтеры раздавали листовки и крепили прохожим ленточки с флагом Дагестана. Национальный музей Республики имени Тахугоди открыл в Чувашии выставку «Мой Дагестан». Проект реализован при поддержке национального проекта «Культура» и приурочен году единства народа России. Более 300 подлинных предметов народного искусства, вековые традиции костюмов, живописные полотна и художественные фотоработы Пазила Алилова «Прекрасный образ Горянки» впервые объединились в одном пространстве. Но Владимир Путин подписал пакет законов сегодня об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработке за 3, 6 и 9, а также 12 месяцев. СОЦОН будет передавать сведения о работе, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой доход будет считаться прекращенным. По итогам первой половины 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в среднем составил 97%. Это критический уровень, об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Такой показатель означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям. Но и уровень бедности в России составляет почти 7%. В количественном выражении это 9 миллионов человек. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, в 2024 году за чертой бедности находились 10 миллионов россиян.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана, центр сельского поселения Сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
4: 26 июля 1786 год. В этот день Екатерина II подписала указ об учреждении ассигнационного банка и тем самым дала старт новой эре в российских финансах. К концу XVIII века экономика Российской империи набирала обороты. Росли города, ширилась торговля, множились сделки. Но денежный оборот упирался в простую физическую проблему. Для крупных расчетов не хватало монет. Серебряные и медные деньги были надежны, но казенных учреждений это тормозило. Серебряные и медные деньги были надежны, но неудобны. Чтобы перевести даже среднюю сумму, требовались телеги и охрана. Для купцов и казенных учреждений это тормозило дела и увеличивало риски. На этот вызов и ответил ассигнационный банк. Его главная задача – запустить в оборот первые российские бумажные деньги – ассигнации. Это был смелый шаг. Общество поначалу с недоверием относилось к бумажкам, но государство подкрепляло их авторитетом и выстраивала систему обращения. Банк не просто печатал деньги, он создавал инфраструктуру, открывал конторы в разных городах, чтобы платежи стали быстрее и доступнее. Для бизнеса нововведение стало настоящим облегчением. Теперь можно было рассчитываться крупными суммами без тяжких обозов, ускорять сделки и активнее развивать торговые операции. Купцы свободнее вели дела между городами, а государство быстрее распределяло средства на нужды страны. Так, 26 июля 1786 года в России не просто появились бумажные деньги, а родилась новая логика денежного обращения, которая сделала экономику подвижнее и ближе к нуждам растущего бизнеса.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: художника, а другой – на строителе. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», – заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», – сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», – представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил. «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
1: Притчи народов мира.

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа.

0: на радио Диалог ФМ. Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, қиынлыкны ел көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, қиынлыкны ел көтерит. Гиламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Гиламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гэнь авузлар тавула, тек капулар ауздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гэнь авузлар тавула, тек капулар ауздан тынч явула. Артны сөзі, хақылыны гөзі, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзі, хақылыны гөзі.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Когда в 15 лет я привез 1300 рублей, это была зарплата инженера почти за год, мать подумала, что я ограбил кого-то. Но реально она пошла узнавать, действительно ли мы за 2 месяца заработали такие деньги. Ну, директор стройотряда сказал, да, все, успокоил ее, она такая пришла, говорит, ну ты даешь. А я ей отдаю эти 1300 рублей и говорю, мам, я же знаю, что, ну, вы, родители, ну или семья наша собиралась покупать дачу. Я говорю, я хочу сделать свой вклад, а стоимость этой дача была 4500 рублей. Ну, то есть я треть этой дачи, значит, внес добровольно. Поэтому у меня их не забирали, но я так видел свою роль, ну, в семье, чтобы сделать свой вклад. Я считаю, как бы это тоже воспитывает свою такую, ну, очень хорошую связность. Да, ты стал автономным, но ты растешь в семье и участвуешь этими своими средствами, ну, в покупке каких-то значимых объектов для всей семьи, и это круто. Мои родители окружали меня любовью, постоянно знакомили меня с разным, что есть в мире. Там кружок авиамодельный, судомодельный, биатлон, там радиотехники, там. Они постоянно заботились, чтобы окружающие меня люди имели, ну, репертуар миросообразных ценностей. Я жил в поверхностном достаточно мире. Идешь по дороге, и там везде «миру мир», например, да, везде «миру мир». Да, ну, ты потом уже перестаешь замечать это. «Миру мир» — это такой социально одобряемый паттерн. А тут меня окружали люди, которые наполняли вот эту вот поверхностность какой-то вот глубиной. Они всегда меня окружали. И это родители об этом заботились. В принципе, родители стали для меня первыми такими правильными проводниками. И эти проводники меня вели не куда-то конкретно, они расширяли мою вселенную.
0: Мысли вслух.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Совсем недавно наши предки жили в довольно прохладной среде. Дома они носили плотную одежду и явственно ощущали, когда приходила осень, зима или ночь. С тех пор мы переехали в квартиры, изобрели центральное отопление, и средняя температура в наших домах значительно выросла. Сегодня мы уже считаем своим святым правом ходить зимой по дому в майке и трусах, подкручивая термостат батареи, если вдруг нам становится прохладно. Однако, разумно ли это? Наши предки существовали в принципиально других условиях, и их жизненное пространство было гораздо холоднее. Могли ли миллионы лет эволюции пройти без последствий? Да, прогресс сделал нашу жизнь комфортнее, но стала ли она здоровее? Взглянем, например, на сон. Наблюдая за жителями современных доиндустриальных обществ, ученые заметили, что они начинают готовиться ко сну только когда падает температура. Не темнота, но прохлада заставляет их засыпать. Из исследований мы знаем, почему это так. Дело в том, что вечерний холод – это главный индикатор для нашего организма, что пришла ночь. Иными словами, не только отсутствие света, но и пониженная температура внешней среды сообщает нашему мозгу, что пора спать. В ответ на холод он вырабатывает мелатонин и другие гормоны, которые делают нас сонливыми. Иными словами, в природе все взаимосвязано. Однако современный человек, оградив себя стенами своей квартиры от нестабильной внешней среды и этой самой природы, создал себе изолированный, удобный, комфортный, но не совсем адекватный мирок. Он придумал себе искусственное солнце и теперь сам решает, когда должно стать темно и холодно. Проблема здесь в том, что его решения зачастую мешают ему жить. Например, согласно исследованиям, идеальная температура для сна не 25, как многим нравится, но 17-18 градусов по Цельсию. Да, кажется, что это очень низкая температура, и большинство людей сейчас съежились. Но дело в том, что ночью наш мозг должен охлаждаться, поэтому во время сна он сам постоянно понижает температуру тела, а прохлада внешней среды ему в этом помогает. Даже если вы будете накрыты одеялом и все ваше тело будет в тепле, голова все равно будет холодной, и мозг успешно охладится. Он погружает себя в эдакую мини-гибернацию и замедляет метаболизм. Как следствие, ему легче управлять иммунной системой, циркадными ритмами и качеством сна. В исследованиях мы видим, что чем лучше подушка отводит тепло, тем крепче сон у испытуемых. Поэтому, если мы хотим оптимизировать сон, в первую очередь следует заставить наше тело эффективно избавляться от тепла. Нам придется искусственно повторить то, что раньше делала природа. В этом нам поможет три шага. Во-первых, перед сном мы должны понизить температуру нашего тела с помощью горячего душа. Звучит контринтуитивно, однако это работает. Мы нагреваемся, а организм в ответ охлаждается. После душа наш мозг видит, что тело становится холоднее и понимает: «Ага, кажется, пришло время спать». Так мы имитируем природный процесс. Недавний мета-анализ научных статей показал, что 10 минут 40-градусного душа за час до сна улучшает эффективность этого сна. И улучшает нехило. Мы быстрее засыпаем, увеличиваем продолжительность и глубину сна, а также улучшаем так называемый быстрый сон, который играет ключевую роль в обучении, памяти и восстановлении центральной нервной системы. Есть также две очень эффективные добавки, которые охладят нас перед сном и помогут поддерживать адекватную температуру всю ночь. Это глицин и лаванда. В исследованиях испытуемые принимали по 3 грамма глицина перед сном, что снижало температуру их тел и улучшало не только их сон, но и когнитивные функции и бодрость на следующий день. То же самое касается лаванды. Ее можно принимать в форме добавок или вдыхая пары ароматической лампы, как это делаю я. Однако, как бы странно это ни казалось, готовиться ко сну нужно утром. Многие из вас помнят, как сильно на нас влияет синий свет. Если смотреть в экран перед сном, снижается выработка мелатонина, и что гораздо менее известно, не снижается температура тела. Разумеется, это приводит к целому ряду проблем со сном, и как с ними бороться, я уже рассказывал в других видео. Однако, мало кто знает, что утренний свет влияет на нас не менее радикально. В исследовании 2017 года офисным работникам надели специальный прибор, который измеряет количество света в окружающей среде. Выяснилось, что те, кто с 8 до 11 утра находились в среде с ярким светом, быстрее засыпали, лучше восстанавливались, а их продуктивность была значительно выше. Кстати, это были сотрудники, чье рабочее место было недалеко от окна, так что примите на вооружение. Ученых это заинтересовало, и было проведено множество других экспериментов. Например, в одном из них на испытуемых утром надевали вот такие очки. Таким образом, ученые пытались имитировать то, что раньше само собой происходило в природе. На сетчатку глаза попадают фотоны, а мозг понимает, что наступило утро. циркадные ритмы регулируются и синхронизируются. Чем больше света, тем меньше вырабатывается мелатонин, и мы чувствуем бодрость. Более того, наше настроение в течение дня значительно улучшается. И, конечно, яркий утренний солнечный свет снижает температуру тела ночью, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, во-вторых, если мы хотим, чтобы наше тело эффективно избавлялось от тепла, задуматься об этом нужно еще утром. И действительно, задуматься нужно. Из недавнего опроса мы знаем, что дети в Великобритании проводят столько же времени на улице, сколько и заключенные в тюрьме. Государство обязано выгуливать осужденных минимум по 70 минут в день. Современные дети не получают и этого, хотя в свете нуждаются больше взрослых. Усугубляется это еще и тем, что нельзя просто посмотреть в дисплей смартфона или компьютера и получить нужное количество фотонов. Среднестатистический экран излучает примерно 100 люкс. Чтобы наш мозг зафиксировал утро, нам придется смотреть в этот экран несколько часов, а нам нужно набрать 100 тысяч люкс до 9 утра. Так мы максимально подавляем мелатонин, гормон сна, и вырабатываем дофамин, нейротрансмиттер мотивации. То есть утренний свет буквально заряжает нас на работу и делает нас счастливыми. И эффект от него будет гораздо выше, чем, например, от холодного бодрящего душа. Так что самое оптимальное решение – встречать солнце, как это делали наши предки. В среднестатистическое летнее утро будет достаточно 10-минутной прогулки. Это увеличит вашу мотивацию, работоспособность и настроение. Однако на наших широтах лето не бесконечное. Осень, зима и весна известны своей темнотой, и именно из-за темноты в эти сезоны у нас такое плохое настроение. К счастью, ученые из НАСА обеспокоены теми же вопросами. Еще в 1991 году ученые выяснили, что когда космонавты смотрят на особую лампу по расписанию, их циркадные ритмы работают в тандеме с земными, что повышает температуру их тел утром и понижает вечером. Так что сегодня все космонавты, чтобы проснуться, в течение получаса используют искусственный источник света, который излучает 10 тысяч люкс. Идеально, если температура света будет приближаться к 6-7 тысячам кельвинов. Именно такой синий свет лучше всего поднимает нам настроение, улучшает продуктивность и качество сна ночью. Обычные лампы нам не подойдут, они недостаточно яркие. Замену солнца придется искать в специализированных магазинах. Обычно интенсивность света у них составляет 10 тысяч люкс, и для эффекта использовать их нужно минут 20. Но как бы мы ни старались охладить свое тело с помощью хитрых приемов со светом, охлаждающим душем и добавками, все это не сработает, если мы будем засыпать в разное время. Ведь подумайте, это очень логично. Единственная причина, по которой люди сегодня засыпают в разное время, это потому что они изобрели себе искусственное солнце. Раньше настоящее солнце управляло нашим сном, теперь мы ложимся спать, когда захочется. Однако наш организм все еще работает циклами, и эти циклы почти идентичны солнечным циклам. Точно так же, как вы не можете заставить солнце двигаться на 20% медленнее, продлевая день, точно так же вы не можете заставить свое тело подождать со сном. В какой-то момент оно готовится ко сну. И если мы посылаем ему смешанные и нестабильные сигналы, например, если сон не наступает или наступает каждый раз в разное время, все системы организма сбиваются, и даже при наличии тех самых заветных 8 часов сна, качество этого сна не будет оптимальным. И, конечно, мы видим, что при нерегулярном расписании сна температура тела ночью значительно выше. Поэтому, в-третьих, соблюдайте постоянный режим сна.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота. Президент отметил, что военно-морской флот нашей страны способен эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирает мощь морская составляющая ядерной триады нашей страны. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных и береговых и летных частей, отметил глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что Россия гордится своими военными моряками. По словам президента, десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд героев России. Прокуратура Дагестана внесла представление руководству Дагэнерго накануне в связи с массовыми перебоями подачи электроэнергии в Махачкале. В ходе проверки прокуратуры установлено, что в целом в регионе регулярно происходили аварийные и внеплановые отключения. Работники прокуратуры выявили факты ненадлежащей эксплуатации электросетевого хозяйства Дагестана. Также отмечено, что аварийно-восстановительные работы проводятся недостаточно эффективно, а исчерпывающих мер для возобновления подачи энергии в нормативные сроки, по мнению прокуратуры, принято не было. Вместе с тем мэрия Махачкалы просит жителей экономить электроэнергию в период пиковых нагрузок с 10 утра до 18:00 по московскому времени. Ну а российский паспорт журналистки НСК «Ван.ру» признали недействительным из-за технической ошибки сотрудников гостиницы в Дагестане. Система аннулировала документ после неверного внесения данных при заселении. Об этом пишет портал 93.ру. В июне корреспондент этого портала заказала посылку из Китая, но таможня ее задержала. В документах получателя значился недействительный паспорт. Проверка через госуслуги подтвердила это. В МФЦ и миграционном центре объяснить причину не смогли. Позже выяснилось, что данные паспорта ошибочно внесли в Дагестане при заселении в гостиницу во время командировки в наш регион. Система автоматически аннулировала этот документ. Журналистка написала обращение в МВД, и через месяц паспорт восстановили. Гостиница, конечно, извинилась, но объяснений по этому вопросу не дала. Но с 21 июля 2026 года вступили в силу важные корректировки в порядке назначения единого пособия на детей. Изменения затрагивают два ключевых аспекта – это статус нулевого дохода при уходе за нетрудоспособными лицами и процедуру подтверждения фактического места заявителя. Кроме того, ужесточается контроль при подаче заявления по месту фактического проживания. Теперь Социальный фонд России будет проводить проверку реального нахождения заявителя по указанному адресу. Ну а Федор Щукин в День Конституции нашей республики наградил отличившихся дагестанцев в стенах исторического парка «Россия. Моя история». В их числе врачи, учителя, военнослужащие, многодетные родители, работники культуры Дагестана, государственные и муниципальные служащие нашей республики. Перед официальной частью руководителя республики поприветствовал всех собравшихся и поздравил их с важным для региона праздником. Ну и в продолжение темы. Сегодня на стадионе Миноборнауки Дагестана прошла патриотическая акция «Родиной горжусь». Центральным событием стало разворачивание гигантского полотнища государственного флага Дагестана размером почти 20 метров. Площадью триколора составила 300 квадратных метров. Он растянулся практически на всю ширину футбольного поля. Это все новости к этому часу. Всех жителей нашей республики поздравляем с Днем Конституции Республики Дагестан. Мира и благополучия ваши дома. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, мы продолжаем наш сезон с селфмейдами. И сегодня я позвал девушку, которая создала самую большую сеть салонов красоты в Казахстане. Самый большой салон в СНГ. Сколько квадратов?
2: 750 квадратов.
1: 750 квадратов.
2: 4 уровня.
1: 500 сотрудников. Просто огромная сеть Queen Bee. Гаухар, добро пожаловать.
2: Да, спасибо огромное.
1: Сегодня бьюти-индустрия у нас, да, но при этом хотелось бы такую тему обсудить, знаете, такую некрасивую сторону всей этой красивой жизни. Uh-huh. Поговорить про бизнес, поговорить про блог, про там, материнство, вообще про отношения. Но не со стороны успеха, как это все видят и так далее, а наоборот, с обратной стороны. Показать, как это, и рассказать, какие бывают проблемы в работе, да, особенно там, в делах каких-то. И просто рассказать все как есть.
2: Угу, погнали? Супер. Да, погнали. Арман, я безумно рада нашей встрече. Хочу сказать о том, что больше чем уверена, что сегодня получится очень крутой выпуск, потому что мы с тобой похожи тем, что мы абсолютные self-made личности, которые достигли больших высот только благодаря тому, что было бешеное желание расти, развиваться.
1: Да.
2: Мы те самые дети с простых семей, которые когда-то поставили себе цель быть на шаг впереди. И обычно, когда люди подобного рода встречаются в одном поле, происходит просто бешеная синергия. Поэтому я сегодня хочу быть максимально честной. Я знаю, что огромное количество женщин, которые будут смотреть подкаст. И, возможно, наша с тобой встреча, она даже изменит ракурс, жизненные взгляды огромного количества людей, потому что есть определенный жизненный путь. Это условно мои 10 последних лет. Немножко по-инфо-цыгански скажу, точка А, да, это съемная квартира в Тастаке за 60 тысяч тенге. На тот момент у меня был всего один ребенок. Ну и сейчас я являюсь владелицей сети салонов красоты. У нас уже достаточно такой, так скажем, крупный бизнес. И я думаю, что на примере моей истории у огромного количества людей будет возможность увидеть на самом деле ту жизнь, которая есть.
1: Супер.
2: Очень часто очень большое количество людей, которые вокруг меня и видят мою жизнь, они часто говорят мне о том, что, ну, кажется, что у тебя там есть покровитель, что там у тебя супруг, да, который тебя спонсирует. И сегодня я хочу рассказать о своем пути и тем самым дать большую мотивацию тем женщинам, которые хотят что-то изменить в своей жизни, но они не знают, с чего начать. Огромному количеству людей просто не хватает уверенности в себе, не хватает референтных примеров, референтных лиц. И поэтому, конечно, сегодня я готова ответить на все вопросы и быть просто супер максимально честной.
1: Прекрасно, прекрасно. Тогда возвращаемся в ту точку А,
2: да.
1: Вот в эту съемную квартиру на Тастаке за 60 тысяч тенге. Что делали тогда вообще? Об этой реальности немножко.
2: Да-да-да. Вообще у меня такая история. Мне было 22 года, и на руках был 1 000 000 тенге.
1: Угу.
2: Я очень хотела запустить свой бизнес и не знала, какой.
1: А как образовался 1 000 000 тенге?
2: Я до этого работала риэлтором. Я зарабатывала достаточно неплохо. Но вот я выделила эту сумму для того, чтобы понять, смогу ли я в целом запустить бизнес, смогу ли я, допустим, масштабировать. И вот на руках у меня 1 000 000. Я снимаю маленькую комнату 16 квадратных метров, которая находится на втором этаже частного старого дома 60-х годов на Жарокова Абая. У нас на первом этаже находилось СТО, и для того, чтобы подняться на второй этаж, тебе
1: СТО?
2: Нужно было... Да, на первом этаже у нас было СТО.
1: Ага.
2: Вот представь, частный старый дом. Первый этаж — это СТО, и для того, чтобы к нам подняться, тебе нужно было подниматься по винтовой лестнице, как из фильма «Красотка один в один». И, в общем, ты попадаешь в это помещение, оно очень маленькое, 16
1: кушетка
2: квадратов. Там были не кушетка, там были маникюрные столики.
1: А-а-а.
2: Точнее, оно было полностью просторное, и там не было мебели. И мы с подругой, это не было партнерство, я просто попросила ее мне помочь. В общем, я своими руками вместе с подругой делаю полностью ремонт, стелю линолеум, заказываю мебель, мы сами клеим обои. Но ты знаешь, я сама того не понимала, уже тогда, не зная всех этих нюансов, я вшила УТП. Потому что я сделала такой салон, знаешь, в таких розовых няшных красках. Там был такой розовый диванчик в стиле Барби. У нас обслуживали наши мастера, это молодые девчонки 19-летние. Мы нашим клиентам наливали шампанское. То есть девчонки приходили, они в этой атмосфере очень сильно расслаблялись.
1: При этом, вот если посмотреть снаружи этого дома, да, то да, там да, вообще ну, там, не там, шампанское.
2: Там, жесть. Там не только
1: там
2: снаружи.
1: Там пивас, Балтика, да, девятка.
2: Да? Там, знаешь, там не только снаружи, но еще и внутри. Почему? Потому что я, когда открылась, я не понимала, что я делаю не так. Клиенты шли фактически на эту картинку,
1: и
2: но они были одноразовые.
1: От страха, да?
2: Они уходили. И ты знаешь, почему? Мы работали в полнейших условиях антисанитарии. У нас не было горячей воды, и мы клиентам воду наливали из чайника. У нас не было вытяжки, а в те годы не делали маникюр, делали все там 95% людей наращивание.
1: Да.
2: А наращивание это такой материал, как стружки, 2013 год.
1: О, я помню.
2: И это, представь, такой материал, ты, получается, когда вот ты машинкой работаешь, естественно, эти опилы, они разлетаются во все стороны, и приходили клиенты, просто оказывались в гуще этих опилов, и те, у кого бы там была жуткая аллергия, они не могли просидеть там больше часа. Не было кухни, поэтому девочки вот прям за своими столиками ели самсу, и, в общем, ну, на самом деле, картина была не из самых лучших. А, еще, кстати, у нас был один такой немаловажный фактор, у нас скрипел страшно пол. Почему? Потому что это был старый дом, и каждый раз, когда я ходила по этому полу, мне казалось, что я сейчас провалюсь прямо в это сто. И стены такие были кривые. Но мне было 22 года, и я фактически, ну, я не понимала, как это все сделать технически. То есть я понимала, что воды нет, ну, в чем проблема, можно же чайник включить. Я понимала, что вытяжки нет, и я такая думаю, ну, кому нравится, ну, те будут работать там и обслуживаться. Кому не нравится, ну, в чем проблема.

0: Он делает ремонт, опять-таки, по моему дизайну, то есть я руковожу процессом, я говорю, мне вот эти обои, он выравнивает полностью пол, выравнивает стены, мы делаем в течение
1: красиво
0: месяца ремонт.
1: Зашел,
0: он очень красиво зашел, очень красиво.
1: По-мужски.
0: По-мужски, да-да-да. И представляешь, через мы через месяц открываемся, чуть-чуть меняем дизайн, и так получается, у меня уже появилось новым дизайном залететь на портал Choco. Ты помнишь Choco Life?
1: Да.
0: Был Bismart, Choco Life, но Choco Life прям...
1: Это по купонам,
0: где?
1: Да?
0: Качал,
1: а,
0: да, да, да.
1: Офигеть,
0: в те годы Choco Life очень сильно качал, но они вообще в целом никого не пропускали. Значит, я звоню, говорю, слушайте, вот так-то, так-то, мы хотим запуститься. До этого они нас не пропускали. И представляешь, я думаю, что, наверное, это сама судьба так распорядилась. К нам навстречу выезжает, они говорят, у нас новый менеджер, она сейчас приедет, встреть ее, пожалуйста. Я встречаю Аню Мухаряпову, это супруга Рамиля, которая вот только прилетела там пару дней назад, она ни разу в жизни не была, по-моему, в Алмате. Я, конечно, плохо помню нашу историю, но хорошо помню наше знакомство. Я завожу ее, и она говорит, блин, как тут красиво, как тут классно, такая очень крутая идея с тем, что небольшое помещение, то есть ты не попадаешь там в огромный салон, а здесь настолько приватно, а это что, я говорю, шампанское, а это что, я говорю, конфетки, а это что у вас, а кто диванчики, я говорю, слушайте, я все делала своими руками, и я начинаю рассказывать свою историю, и, наверное, на каком-то этапе ей стало со мной, во-первых, весело и интересно, во-вторых, ей стало меня, наверное, жалко, и она пропускает мой проект так, что мы попадаем на первые строчки.
1: Офигеть.
0: Мы делаем офигенную фотосессию, и представь, каждый человек заходит, ну, условно, на Choco, и мы находимся на первой странице, у нас были шикарные фотографии, они покупают купоны, и первый месяц мы закрываем 950 тысяч тенге чистой прибыли, Арман, это 2013 год.
1: Все это лям баксов.
0: Ну, я не знаю, чтобы
1: по ощущениям,
0: ты понимал,
1: да?
0: Да, и учитывая тот факт, что в целом, как бы, я не могу сказать, что я там плохо жила, но для меня это
1: да.
0: были очень большие
1: деньги.
0: Ну,
1: это их... Там сколько-то, да, было в
0: да,
1: жизни?
0: Да, но это вот типа X10, сейчас заработать,
1: да,
0: да, 10 тысяч долларов как минимум. И он говорит, слушай, если у тебя так круто получается качать 16 квадратных метров, почему ты не запускаешь проекты больше? И в итоге через 8 месяцев я выхожу за этого парня замуж. Мы 12 лет живем вместе сейчас. Ну, я вот немножко... вернусь
1: ну,
0: к истории.
1: На 12 лет,
0: да,
1: да,
0: это мой супруг,
1: да,
0: да чтобы
1: да.
0: ты понимал, речь шла о моем супруге. Значит, я выхожу замуж, и он мне говорит, давай запустим проект побольше. И я, значит, у меня была такая встреча на Фурманова Тулеби с моей клиенткой, так как я бывший риэлтор, меня приглашает на встречу клиентка.
1: О, еще есть понимание локации.
0: У меня
1: как
0: есть очень
1: понимание.
0: Я вообще в крыше была просто как рыба в воде. И мы встречаемся с клиенткой, она говорит, слушай, я хочу открыть здесь салон красоты, и мне нужно все настолько красиво организовать и кому-то сдать его. И я хожу, говорю, слушайте, ну вот здесь можно косметологии, здесь должен быть парикмахерский зал, с этой стороны 4 парикмахерских кресла, здесь будет стоять детское кресло там такое-то, тут косметологии, тут ресницы, тут брови. Я говорю, есть еще одна очень крутая фишка, говорю, которой нету в Казахстане нигде, ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Дубае, нигде на просторах СНГ, нигде в мире этой фишки нет. И я ей говорю о том, что это будет очень актуальная тема, маникюр и педикюр одновременно. Чтобы ты понимал, в 2013 году не было ни одного салона, который предоставлял эту услугу. И так как я работала сама бывшим риэлтором, и я понимала, что если ты опоздаешь на 5 минут, твою же квартиру твоему же клиенту может продать другой менеджер. Поэтому для меня это, ну, как бы время, соответственно, упирались в деньги. Я говорю, вот вы можете сделать маникюр, педикюр. Он говорит, слушай, у тебя такие крутые идеи, а ты не хочешь этот салон сама запустить? А на тот момент у меня был вот мои там 16 квадратных метров уже маленький проектик. И вот мы встретились с супругом, и он уже на тот момент был моим супругом. И он говорит, слушай, ну давай, раз она тебе предлагает такой вариант, раз она хочет под себя полностью ремонт сделать, почему нет? И представь, мы с ней договариваемся так, что она сделала полностью ремонт, а я с Китая привезла оборудование. Но, Арман, у меня на руках было всего 10 тысяч долларов, я потратилась на поездку, я привезла с Китая очень крутое оборудование, это вот столики на 4 места, маникюрные тогда, в целом такого не было, потому что в 2013 году там рандомные салоны красоты, это просто был линолеум и парты Zeti. Магазин
1: да,
0: Zeta,
1: да,
0: люди
1: да,
0: просто
1: да.
0: покупали обычные стандартные парты, которые предназначены для учебы, и вот на них делался маникюр.
1: То есть вот деньги полностью с первого, получается, салона ушли сразу во второй. То есть не было
0: да.
1: такого, что для себя что-то?
0: Нет, нет,
1: сразу
0: нет.
1: Туда.
0: У меня сразу я
1: тоже
0: собрала
1: момент.
0: Эти 10 тысяч долларов, поехала на них в Китай, привезла оборудование. Естественно, мне не хватило этих денег.

0: Почему? Потому что, ну, вложения были очень большие, и так получилось, что часть денег я занимаю у мамы, часть денег я занимаю у сестры, потом мы дополнительно берем кредит, и я первый раз в жизни, мне 20 сколько, 3 года, я просто просыпаюсь в по уши в долгах, просто с бешеной тахикардией, потому что мне казалось, у меня были панические атаки, мне казалось, что я должна всему миру. Ну, типа, за 23 года я ни разу в жизни не занимала ни у кого денег, и... А тут ты запускаешь первый проект, и это было просто неимоверно страшно. И, в общем, когда салон уже достиг до своего пика, ну, примерно это случилось где-то через 8 месяцев.
1: Ну, уже понятно стало, потолок, да, условно?
0: Да, уже, вот у меня уже потолок, и я понимаю, что команда собрана, я уже все сделегировала, штат сотрудников есть, и я поняла, что мне нужно дальше идти, но опять-таки открываться в долг я не хочу. И опять примерно на руках около 15 тысяч долларов. И я говорю супругу, давай запустим второй проект. Он говорит, ну ты же понимаешь, что если мы сейчас в черновой отделке возьмем помещение, сделаем полностью ремонт, там условно закупим оборудование, продукция очень много денег съедает, когда ты только запускаешься. Mm-hmm. Это, ну, как бы играет большой закуп. И он говорит, у нас не получится, у нас с тобой не хватает просто денег. И ты представь, я же бывший... риэлтор, я в крыше была просто вот как, я не знаю, рыбка в своем океане. И я захожу, и я понимаю, мне 24 года было, я четко понимала, что мне нужно найти готовое помещение. Mm-hmm. И представь, у меня случайно всплывает объявление, что на Розыбакиево, Альфа-Арабия, сдается помещение в 200 квадратных метров, и я просто перелистываю объявление, и я понимаю, что это самый крутой ремонт, который я когда-либо видела, и я четко понимаю, что, наверное, таких проектов даже Ритц-Карлтон не выглядел настолько круто, вот как выглядит это помещение. И я думаю, странно, зачем они его вообще сдают?
1: И цена нормальная?
0: Цена на тот момент была такая.
1: Дорогая.
0: Недорогая, средненькая.
1: Окей.
0: И тут я, получается, приезжаю, и представь, это бывший шоурум дорогих дверей и люстр. То есть ты заходишь, а там вот такая стоит огромная дверь, которая стоит 100 тысяч евро. То есть она уже как встроенная.
1: Офигеть.
0: Ты поднимаешься вот так по лестнице, ты видишь вот такую 8 или 9 вот так в ширину метров люстра, которая стоила тоже, ну вот порядка там, не знаю, 200 тысяч долларов. Это были те продукты, которые они продавали. И, естественно, они под такой шоурум сделали просто дорогущий ремонт. Там был нереально дорогой керамогранит в Альтаире. Я не помню, она еще по тем временам говорила 50 тысяч за квадрат. Ну, типа, чтобы ты понимала, они...
1: Керамомарацци, да, какой-нибудь там? Я вас помню, бренд.
0: Ну, типа, знаешь, типа того, что они вложили туда по тем меркам, это вот как сейчас, наверное, ну, 300 миллионов вложить в проект. И она говорит, мы поработали, у нас шоурум не стал качать, а что мне делать? Это мое помещение, я хочу сдать его в аренду. Я звоню судорожно к мужу, а мы были как Бонни и Клайд. Он мои идеи просто считывал с моих глаз. Он приехал, такой говорит, я говорю, ну мы же с тобой помещение ищем. Еще думаю, ты меня, пожалуйста, не спали, потому что, ну, туда невозможно. Ты заходишь в помещение, и у тебя сразу такая реакция, что типа, вау, ну там невозможно было просто.
1: Да, да, да, да.
0: Я такая ему подмигиваю, типа, слишком эмоций тоже, да, не выдавай. И он, в общем, значит, я говорю, а вы можете, вы вот эти двери убирать не будете? Она говорит, вы что, я, конечно, это вообще вандализм будет. Я оставляю двери, люстры, и, получается, мы заходим в основной зал, и там раньше были двери, их уже все, что можно было вытащить, они вытащили, и мы идем по залу, я говорю, вот здесь будут, сюда я в эти проемы, где дверь стояла, вставлю зеркала, это будет парикмахерская зона, из этого кабинета я разделю его, значит, здесь будет два кабинета шугаринга, с этой зоны я сделаю лэш, я сразу помещение, у меня было видение.
1: Нарезали уже, да, сразу?
0: Да, я его тут же нарезала, и я хорошо помню тот момент, была аренда у нее 1 000 000. И мы ведем переговоры, и она сдает его первый год за 500 тысяч тенге, и потом 600 тысяч тенге. Аренда у нас была на протяжении 8 лет, она ее не поднимала.
1: Это что за сумма?
0: Жанна Кадесовна, я безумно люблю эту женщину, она вообще такая невероятная. Ты знаешь, мне кажется, что она хотела просто свое помещение в надежные руки отдать. Ей очень понравилось, потому что она говорит, тебе 24 года, ты такая молодая, ты такая стильная, такая классная. Пришла, и я...
1: Просто за идею поддержала, можно сказать.
0: Да, бизнесовая жилка. И представь, Арман, вот мы на эти 10 тысяч долларов покупаем тоже очень классное оборудование, нам делают мебель под заказ, и мы открываемся с таким хайпом на всю Алмату, потому что в Казахстане, да я не знаю, вообще в целом нигде не было салонов с таким ремонтом, даже не было ресторанов с таким ремонтом, потому что клиенты, которые к нам приходили, а ты, получается, поднимаешься на первый этаж, и у тебя такая лестница на второй.
1: Ну это, короче, просто вот прям вот реально повезло.
0: Мне просто повезло, да. Мне просто подфартило.
1: Окей.
0: И клиенты, которые приезжали, они говорили, а, извините, а где салон? То есть они даже не осознавали, что они уже находятся в салоне. И,
1: настолько, да.
0: И тут, знаешь, опять-таки такой инсайт, что это еще один проект, который залетел за счет своего УТП. И, кстати, в этот момент, что, кстати, немаловажный фактор, я живу в квартире за 60 тысяч тенге в Тастаке, снимаю и являюсь владелицей вот такого проекта. Даже не одного, а двух. И приходили наши...
1: Трёх, так уже трёх, еще 16 маленький, квадратов. Да, да. Да.
0: И приходили наши клиенты и говорили, им было интересно, а сколько ей лет? А кто ее муж? А чья она токал? Потому что, ну, у них просто в голове не укладывалось, как можно в 24 года открыть вот так, вот, ну, с такими ресурсами. Это какие у тебя ресурсы, это какие у тебя финансовые возможности. И так у меня дальше и пошло, что каждый салон, вот если говорить о том, что в чем секрет успеха, каждый салон, который мы запускали, он был со своей фишкой УТП.
1: Mm-hmm.
0: Я, конечно, не все проекты брала готовые, но у меня был салон «Сакрамель», а это был бывший спа, и я из него сделала салон приватного характера. То есть женщины приходили, и они обслуживались каждый в своей комнате, так как это был спа, мы вывезли их оборудование, поставили парикмахер по той же схеме.
1: Адаптировались, по сути.
0: Мы все адаптировали. Потом я сняла бывшую фотостудию. А ты представь, фотостудия — это вот каждая стена — это свое произведение искусства.
1: Да. Ну, вот
0: и над которыми сидим, работали, допустим, дизайнеры. То есть люди приходили, и они говорили: «Вау, кто у вас дизайнер?» Я даже не знала, кто дизайнер. И я снимала помещения с, так скажем, с небольшой арендой, адаптировала их под себя. И вот так мы поэтапно развивались.
1: Вот тут можем остановиться. Еще раз хочется отрефлексировать. Еще раз, что я услышал? Во-первых, то, что нормально вначале делать все самой. Ну, да. И самому в целом.
0: Да, это нормально.
1: Ну, то есть, вот показывает просто сейчас, да, я сам вот на это очень сильно ведусь и вижу, когда бизнесмены транслируют, да, какие у них команды, какие все круто. Вот они сами открывают уже салоны. Но
0: да.
1: Базово когда-то все... грубо говоря, моют полы.
0: Да.
1: Вот. Это тоже нормально.
0: Да.
1: Самому делать все в самом начале. Супер. Вот это первый момент. А второй момент, то, что мне вот очень понравилось, то, что именно вот это шла всегда адаптация. Ну, то есть вот недавно мне друг прикольный говорит, он это сейчас в Дубае уехал, там работает, и у него там дела пошли прикольно, и он мне звонит и говорит: «Брат, знаешь, кто...» А он говорит: «Вот Арма, смотри», и показывает, он на телеке смотрит этот, про природу. Он говорит: «Вот ты знаешь, кто выживает в дикой природе? Не самый быстрый, не самый сильный, а тот, кто адаптируется». И говорит, поэтому, видишь, Арма, вот так вот двигаемся тут. И я этот, поугарал так, и потом думаю, ну он реально же прав.
0: Конечно.
1: И вот тут даже, да, пример, то есть вот вы видели локацию, и эту локацию адаптировали, да, тоже момент. Потом... Еще один момент. Уникальное торговое предложение плюс доступность для попробовать просто для клиентов. То есть для самого начала можно сказать, что не надо париться о деньгах сильно. Ну, там уже вот увеличивать прибыль, это же со временем же начинается, когда уже клиенты появились, и там оптимизация, увеличение где-то. Ну, то есть, грубо говоря, поначалу классно создать что-то уникальное и влюбить клиентов в то, что ты делаешь. Нет задачи сразу бабки поднять. В долгую надо смотреть, как я понимаю. Окей, супер. Ну и последнее тоже, да, что везет. Но везет тем, кто много тестирует,
0: конечно,
1: много пробует.
0: Конечно.
1: Не так, что там везет, потому что просто вот встаешь с утра, и тебе на счет для баксов падает случайно.
0: Да.
1: Не совсем так. Супер. Все, двигаемся дальше. Просто хочу вот эти моменты прям, чтобы люди зафиксировали.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. Один из них сказал: «Давайте что-нибудь отберем у людей». После долгих раздумий другой воскликнул: «Я знаю. Давайте отберем у них счастье. Проблема только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли». Первый сказал: «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы». «Нет, помни, что у них много сил. Кто-то сможет забраться и найти. И если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье», — ответил другой. Тогда кто-то выдвинул новое предложение: «Давайте спрячем его на дне моря». Ему ответили: «Нет, не забывай, что они любопытны. Кто-нибудь сможет сконструировать аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно найдут счастье». «Спрячем его на другой планете, подальше от Земли», — предложил кто-то еще. «Нет», — отклонили его предложение. «Помни, что мы дали им достаточно ума. Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету. И тогда все обретут счастье». Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора хранил молчание и только внимательно слушал выступавших, сказал: «Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, чтобы они его никогда не нашли». Все повернулись к нему, заинтригованные, и спросили: «Где?» «Спрячем внутри них самих. Они будут так заняты его поисками снаружи, что им и в голову не придет искать его внутри себя». Все боги согласились. И с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них самих.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. Если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу, он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность, это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я иногда могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляй там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На железнодорожном переезде между станциями Каякент и Берекея Северокавказской железной дороги произошло ДТП с участием поезда и автомобиля. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом Хасаюр-Дербент. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние, к сожалению, было недостаточным. По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля. Сообщается сейчас, что схода подвижного состава нет, на движение других поездов происшествие не повлияло. Но ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова передают «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. В частности, речь идет сейчас о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Ну и представители крупного бизнеса Японии выражают готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических отношений с Россией. Об этом ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента Японии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Но российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский. Он напомнил, что пилотный проект стартовал еще в 2023 году и охватывает 17 университетов, где реализуется 581 образовательная программа. К новостям культуры. В Махачкале открылась экспозиция 5-й международной биеннально-печатной графики «Кубачинская башня». Всего на 4 площадках представлено 830 графических работ, 573 профессиональных художников, графиков и студентов художественных вузов из 14 стран, таких как Сербия, Словакия, Мексика, Китай, Польша, Пуэрто-Рико и другие. И 92 населенных пунктов России, в том числе более 30 дагестанских авторов. Выставки проекта будут работать до конца этого лета. Ну и к новостям спорта. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев финишировал Богдана Гуськова на турнире в Абу-Даби. Магомед Анкалаев реабилитировался за поражение в предыдущем поединке от бразильца Алекса Перейры. Наш дагестанец заминировал на протяжении всего поединка. Анкалаев сохранил за собой первую строчку рейтинга и статус главного претендента на титульный поединок. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте, приводит слова Андрея Каприна РИА Новости. А у женщин на первом месте рак молочной железы, на третьем, как и у мужчин, колоректальный рак. И еще одна часто встречающаяся форма онкозаболевания у жителей России – это рак кожи.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек. Вот, если честно, если бы 3-4 года назад мне сказали, что я с ним буду записывать подкаст, я бы не поверил. И мне очень-очень радостно видеть тебя здесь. Это Петр Осипов.
2: Спасибо.
1: Тренер. Просто крутой методолог, гениальной программы метаморфозы. Я надеюсь, я все правильно донес.
2: Да. Привет, друзья.
1: У меня сразу же вопросов очень много. Вот смотри, у тебя огромная насмотренность. Ты, наверное, на своих разборах увидел вот все виды бизнесов и знаешь, грубо говоря, что там нужно делать вот с А до Я. А не возникало ли у тебя за последнее время, ну, даже мысль о том, что типа, а может, все-таки что-то вот там... Может, все-таки маркетплейс, я не знаю. Ну, вот бывает ли такое у тебя?
2: Нет, у меня такого не бывает. У меня есть заигрывание с IT. Вот, мне это интересно с разных сторон, да. Но когда я последний продукт сделал автоматизацию в Телеграме, я понял, все, что я делал там 5 лет в IT, можно сейчас запрограммировать в Телеграме за 2 минуты, и меня отпустило. Вот. Для меня ниша бездонна. То есть я ее постоянно улучшаю. Я улучшаю именно качество продукта, делаю его... веселее, легче для людей, более прогнозируемый, то есть продукт длиной в год, на самом деле, это не 5 дней. Вот, и поэтому это моя такая большая... И у людей им так сложно развиваться. Я хочу, чтобы дать им немножко праздника в этом, чтобы им хотя бы, знаешь, смазать этот непростой путь чем-то, благодаря чему ты можешь легче это пройти. С поддержкой, не так жестко. Потому что жесткости хватает в жизни и так.
1: Вот смотри, давай вернемся к пункту 1, расширить зону комфорта.
2: Расширить зону комфорта.
1: Туда вошло у нас очень круто, что нужно, получается, ну как бы бить в одну точку.
2: Это вот расширить зону комфорта вообще как стратегию, то есть улучшать то, что сильное и то, что у тебя работает. Проделать апгрейд и видеть, да, и не разрушать, то есть постараться не брать кредиты. То есть люди этими действиями иногда хотят создать себе дополнительную мотивацию. Иногда это хорошо, переехать в другой город, но брать какой-то кредит под новый бизнес – это опасно. Я бы не рекомендовал это делать. Ваша ниша – это та, на которую денег у вас хватает именно сейчас. Смотреть то, что получается, и думать, как это можно улучшить. Второе – это, вот если мы идем, второй пункт – это цель в деньгах.
1: Окей, X2. То есть не X10, а X2 в течение года.
2: X2, понимаешь, когда… Вот смотри… Допустим, человек зарабатывает, давай, $1000. Как думаешь, какую цель он себе хочет поставить?
1: Ну, $10,000.
2: $10,000, да, стопудово. И когда он поставит себе цель $10,000, то, с чем он столкнется, это...
1: Как?
2: Как?
1: Да.
2: Понятно, тяжело.
1: И начнется самоедство.
2: И мозг не понимает, как это сделать. Он будет надеяться на чудо. И это режим очень высокого энергопотери. Цель должна быть двойная. Сейчас я расскажу про это. Я это очень долго исследовал. Если мы поставим цель $2000, например, во-первых, это рост в 2 раза, это уже будет больше. Это минимальная планка. Мы не будем ориентироваться, только ты вот это и все. Но смотри, $2000 мозг понимает, как сделать. Во-первых, если ты сделаешь $2000, ты вырастешь в 2 раза. В следующий год ты поставил еще в 2 раза. Это будет $4000. Ты уже вырос в 4 раза. В следующий год ты ставишь 2 раза, тебе будет $8000. И вот ты вырос в 8 раз. Ты почти вырос X10. И потратил на этот, потратил 3 года. Но ты в этой стратегии можешь жить долго достаточно. Вместо этого люди годами не растут, откладывают. И все время то большое-большое, и какие-то единицы прорываются. $1000, допустим, ставим. Получается $2000. Значит, 1000

0: не подряд, может быть, это как-то будет, да, разделено, месяц-месяц, может быть. Это очень важно, давать себе передохнуть от постоянной гонки, да, это как у спортсменов, ты не можешь тренироваться все время, да, у тебя должны быть перерывы, когда ты полностью восстанавливаешься, отдыхаешь от целей и от работы.
1: Можно практически, вот реально, то есть просто один месяц просто отключаться иногда?
0: Да, 2 месяца в году.
1: Угу. Интересно, интересно.
0: Да. Это не так много, да, в течение года, потому что ты можешь всю работу сделать за 10 месяцев. Это и то, ну, это прилично, это хватает. 10 месяцев и считать удобнее. Теперь мы $1000, которые надо прибавить, делим на 10, получается $100. Получается, человеку, вы все можете сделать это, вот, поставить точку А свою, да, это вот у вас сейчас, значит, вам надо еще точку А прибавить. Тогда вы точку А свою, сколько вы сейчас зарабатываете, делите на 10 и получаете месячный такт прироста, то есть сколько надо в месяц расти. Итого у вас получается, что нужно $1000 сначала, потом 1100, 1200, 1300. Если вы идете таким способом, то ваш мозг, ему понятно, как сделать размерность $100. И у него цель вместо паники и скованности начинает вызывать интерес и энтузиазм. Он говорит, да что-то я сделаю.
1: Супер. Можно сейчас здесь прям остановим? Я считаю, что реально очень важно все-таки вот прям остановить этот подкаст и сейчас реально выписать для себя свою точку А, умножить ее на 2 и разделить на 10 месяцев. И все у вас по итогу получается реально план действий. Ну вот пока как отдыхать 2 месяца, у меня у самого вопрос. Ну ладно, пока
0: так. Вопрос много вообще. Это как бы, да. Ничего, что мы рассказываем такое.
1: Да.
0: Это вообще, это ценное сокровище. На самом деле, когда человек думает, что ему надо сделать $100, на самом деле он начинает делать то, что он может. А когда он начинает делать то, что он может, он на самом деле делает гораздо больше результат, чем тот, который он предполагал.
1: То есть вот эта идея X10 разорваться, пойти там в какой-то нереальный
0: масштаб. Она блокирует.
1: Она блокирует по факту действия.
0: Да. И она отрезает какие-то действия, которые, ну, это как-то мелко кажется. Это как бы не мой масштаб, не масштаб моей цели.
1: А реальность чуть-чуть другая, да. Вот в этом весь все напряжение. Очень прикольно, супер.
0: Да, и когда ты ставишь, ты разрешаешь себе действовать, потому что план не очень большой, потому что люди боятся проиграть. Это очень сильно. Когда у тебя цель небольшая, но все равно больше, чем было. Да, то есть другая крайность вообще ставит цели, которые тебе не на вырост. Да, то есть тоже там ты зарабатываешь $10,000 и ставишь себе $100, но это куда, ни о чем. Да, если у тебя это $10,000, у тебя должен быть шаг $1000 хотя бы. Да, то есть шаг должен быть соразмерен с твоим объемом. И тогда мозг, у него функция нас оберегать, тогда он в безопасности, он начинает тебе предлагать действия, и ты входишь во вкус, то есть у тебя начинает получаться. Ты начинаешь любить то, что ты делаешь, и ты находишься как раз вот в этом состоянии безопасности, что тебе не надо там разрываться.
1: Просто спасибо. Я сам для себя очень много сейчас понимаю. Идеально. Вот давай теперь я вот закладку оставил, теперь ее вот так вот откроем. 6 из 10. Объясни эту концепцию. Жизнь, ну, вот на 6 из 10.
0: Первый, скажем, да, расширять зону комфорта. Да. Второй пункт — это поставить себе умеренную денежную цель. Если ты сделаешь больше, если сделаешь $10,000, ты будешь в 10 раз больше молодец. Ты будешь чувствовать себя классно. Но если ты поставишь себе $10,000 и сделаешь 5 даже, или даже 8, ты скажешь, что ты не очень, да, в 2 раза, ты просто неудачник. Так люди делают, 100%. И третье — это режим 6 из 10 вообще. 6 из 10 — это концепция, которую я понял, когда бегал марафон. Вот я в свое время бегал марафоны, триатлоны, Ironman половинку я сделал. Знаешь, так где ты бежишь, где ты плывешь сначала, потом на велосипеде, потом бежишь. Вот. И когда ты бежишь марафон, например, 42 километра, ты не можешь бежать на всю мощь, на 10 из 10 или на 8 из 10, потому что сразу растратишься. Тебе нужно бежать, думая о всем маршруте. Когда ты бежишь, думая о всем маршруте, тебе внутри будет казаться, что ты бежишь вообще, как будто не напрягаешься. Вот это вот состояние 6 из 10, да, но там люди знают, аэробный, анаэробный порог, порог, после которого у тебя резко начинает подниматься пульс в тренировках, да. Чтобы все-таки год — это марафон, и к нему надо подходить, как вообще жизнь — это марафон, это в долгую, да, игра, это не в короткую. И для этого я даже когда бегал и тренировался, у меня был такой тренер, который объяснил, ты должен бегать так, чтобы ты не уставал. Концепция вот в том, чтобы ты бегал не уставая, тогда ты начинаешь... не вот выжимать из себя последний. Ты должен бег стать комфортным. И вот 6 из 10 — это поставить себе, ставить вообще глобально такие цели, которые

0: тебя развивают, это не цели на 2 из 10, когда тебе ты ничего прям не сделал. Это 6 из 10. Да, что, мы знаем, что такое 6 из 10. Это оптимальная тренировочная нагрузка чуть ниже, чем сильная.
1: Супер. А вот можно практически? Вот как я это понимаю? Условно, вот у меня был график на 10 из 10, где-то у меня 5 встреч, там 7 еще есть какая-нибудь, там не знаю. А вот 6 из 10 это, допустим, провести там 2-3 встречи, где мне хорошо, и я выхожу с ощущением, как будто я бы мог еще дожать.
0: Именно.
1: Но я в этот момент себя вытаскиваю.
0: Да.
1: Вот это и есть 6
0: у многих 10. Людей, когда они себя перегружают слишком сильно, расходуя весь свой ресурс. А потом выгорают и просто выпадают из процесса. 6 из 10, например, начинается с того, сколько дней в неделю ты работаешь. Mm-hmm. Да, ну, вот у нас, мы на метаморфозе используем технологию 4 на 3.
1: То есть 4
0: дня ты работаешь, 3 дня ты посвящаешь всему, кроме работы. Если ты предприниматель особенно, это очень важно делать. Потому что если ты постоянно занимаешься гиперконтролем в офисе, это график называется 7 на 10.
1: Да.
0: Когда ты просыпаешься, да, с утра, и первое, что ты, о чем ты думаешь, это в Телеграм заходишь, каналы проверять рабочие, все ли там, или там на отдыхе и так далее. Вот, это, конечно, надо выключать. Выключать это непросто. Особенно, когда человек работать любит больше, чем жить. Умеет, так скажем. Вот. И когда ты ограничиваешь, если ты зависимый человек, который очень любит работать, нужно ограничивать себе. 4 дня. Прям, которые самые, мы 4 на 4 делаем. И они сокращают резко до 16 часов. И неизбежно начинает формировать команду себе, ставить цели. Потому что когда ты такой гиперконтролер, когда ты... Ну, это такой... Ну, у нас есть...
1: Да, это обобщенное.
0: Короче, цель должна быть умеренная.
1: Все, я понял.
0: Она должна быть та, с которой ты справляешься, тебе на все должно хватать
1: вот,
0: время.
1: Вот про 4 и 3 у меня там, внимание, все застряло. Просто я вообще сейчас пока... Это для меня нереально. Вот, во-первых, давай так... объясни вот на конкретном примере, как это 4 из 3. И второе, вот какой-то кейс наглядный, где я могу понять, что был чувак, вот я сейчас просто, для меня это очень, ну, такая ситуация, то есть вот этот, только заработал денег и такой постоянно находится в напряжении. И как это 4 дня работать, типа, как? Кто так сделал? Что с ним случилось? Они живы? Все ли хорошо?
0: Да, это парадокс, но я думаю, что основная творческая деятельность происходит в моменты между работой. То есть поэтому не должно быть слишком много. Когда ты отдыхаешь, гуляешь по лесу, занимаешься чем-то. Вот, например, у тебя есть жена. Правильно? Это сколько ей уделить времени в неделю?
1: Это вопрос. Сходить.
0: Да. Допустим, день да. какой-то, да? Сходить на свидание один раз. Да, уделить вот как жене именно. Понятно, что кто-то работает вместе там, да? То есть, но вот и тогда потеряется же муж-жена. Вот жена, допустим, день, мы с ней. Детей на полочку или там куда-то. Да, вот день, где мы вот вдвоем, допустим. Mm-hmm. Или какое-то время, да, этого дня вдвоем. Хорошо. Еще есть день. Да, есть там дети, родители. Им сколько? Тоже надо какое-то время провести. Да, допустим, им тоже дадим там, воскресный день. Еще вопрос.
1: Друзья.
0: Ты сам.
1: Mm.
0: Вот куда?
1: Ну, там.
0: Обычно этого нет просто. То есть обычно у человека нет времени, которое он может проводить с собой. Это важно сделать. И тогда это время у человека случается смена деятельности, время с собой, да, на творчество даже, где-то с друзьями в баню сходить можно, да. Время там, без жены, без детей, без родителей, без всех. То есть распределение, то есть каждое время получает свое назначение. Когда я работаю, исходя из цели. У меня есть цель на месяц, у меня есть, ну вот, я работаю как-то с пониманием этого. Я ищу там свою деятельность, я, на работе я работаю, не то, что я сижу дома, знаешь, некоторые из дома работают там. Это не очень эффективно. Потому что дом перестает быть домом, а работа перестает быть работой, что-то среднее получается. На работе я работаю, после работы я дома, я не работаю. В один день я посвящаю творчеству себе, один день там своим близким, ну, там, своей второй половинке, один день там своим детям, своим близким, там, что, там, в церковь надо сходить, в мечеть, там, мы по воскресеньям ходим, да, вот, это куда все? И получается, что распределяя, то есть обычно такой ком всего, но если ты это распределяешь, то каждое, то есть, мы пробовали, например, мы тестировали там 30 дней жены, когда Так я каждый день буду жене что-то хорошее делать. Типа вот. Каждый день буду уделять внимание. Чудовищные результаты были. Слишком много. Не предназначено. Это как бы, не может человек разместить. Там раз в неделю, да, сходить куда-то, что-то. Именно как с женой. Понятно, что видеться можно чаще, да. Но это классно. Это уделение специфического внимания этой сфере жизни. И потом дети, они тоже же запомнят. Не просто вечера, когда там батя сидел в телефоне, да, смотря какие-то дела решая, а вот это специально проведенное время. Да, вот мы вспоминаем с родителями время, которое они проводили, когда они в парк с нами ходили куда-то там. Вот это специальное время, где они были с нами. Да, да, прикольно, когда батя брал с собой куда-то там, например, это тоже прикольно, да. Но вот время специальное есть. Его тоже не должно быть слишком много. То есть его должно быть достаточно. Чуть-чуть. И вот тогда вот и получается такая разнообразная... Опять, это для тех, у кого кто уже, у кого сложился первое понимание, что я влияю на результат, и теперь мне нужно жить полноценную жизнь, заниматься творчеством, для того, чтобы у меня приходили идеи, для того, чтобы в понедельник я приходил соскучившись, да, что в понедельник я уходил, приходил на работу с интересом и удовольствием, а в четверг я уходил там не сильно уставший, а в понедельник я снова хочу туда прийти.
1: Идея просто гениальная. Теперь такой практический вопрос. Вот если прям смотреть на вот эту концепцию 4, да, из 3, из недели, да, вообще 4 рабочих дня, вот практически. То есть это прям реально работа 4 дня и все 3 вот этих вот отдыхать, или это можно делать в разбивку?
0: Что отдыхать? Ничего себе. Там отдых. Жена, дети, родители. Это смена деятельности.
1: Окей, да-да-да. Окей, хорошо. Да. Ну, то есть, вот если прям как график, методологически, это прям должно быть подряд идти отдельно 3 вот этих дня?
0: Это, или это может, смотри, быть разбивку? Здесь каждый человек выбирает сам.
1: Да.
0: Мы такой график сделали для людей, которые очень много работают и выгорели. И которые после, кроме работы ничего не видят. И вся жизнь у них — это жизнь в промежутках после работы, да, в оставшееся время. И оказалось, что просто большой объем времени, он не ведет к качеству этого времени. Нету, то есть оно есть только на самых первых порах, может быть. Но потом, с точки зрения длительного времяпровождения, это неэффективно просто.
1: Окей.
0: Да, время должно быть эффективно распределено. То есть вместо того, чтобы работать много, нужно работать правильно. А чтобы работать правильно, нужно понимать, откуда и куда ты идешь. Должны быть выставлены правильно цели, приоритеты и так далее. Если цели нормально выставлены, то цель — это измеритель качества твоего времени, ведешь ты туда или нет.
1: Мы еще находимся в шаге номер 1 — увеличить зону комфорта. Или это
0: в шаге
1: вот это
0: номер
1: все?
0: 4.
1: А, окей.
0: Увеличить зону комфорта, поставить умеренную денежную цель, распланировать себе график, ну вообще 6 на 10, да, снизить напряжение всех своих целей и задач.
1: Что дальше?
0: Про цель мы сказали, но я бы сказал 4 отдельно, что найти и сформировать свой продукт, конечно, тот, который подходит именно тебе, потому что это задача у многих людей нерешенная. То есть как ты зарабатываешь деньги, за счет какого продукта, который аутентичен и востребован одновременно. Перестать одновременно, да, скрестить то, где у тебя есть деньги, и то, где есть твой интерес в единый продукт. То есть это вот называется продукт, это шаг номер 4.
1: То есть можно здесь вот практически, то есть нужно выписать список своих интересов и примерно попробовать их совместить и понять, какая это ниша?
0: Это так не работает.
1: А как?
0: Я думаю, что вообще саморазвитие не работает.
1: Вот так.
0: Да. Типа, к зубному не пойду, сделаю сам, по советам из Ютуба. Тем более операцию. Да, то есть вот эта тема саморазвития, что я могу сам что-то сделать, это для таких очень-очень-очень-очень начального этапа. Любой результат — это результат не действия, а взаимодействия. И, соответственно, не нужно рассчитывать даже на то, что ты дома сделаешь, там, все это выпишешь, сделаешь сам. Это вообще не нужно, потому что ты это сделаешь только во взаимодействии правильной системы с правильным специалистом. Потому что, знаешь, люди понимают интуитивно, что они операцию себе на зубах не будут делать. Но почему-то с развитием им кажется, что это вообще легко. Но в итоге они просто ставят большую цель, выгорают и вот не идут не туда, и просто в коме годами ходят по кругу. Пятый шаг, бы я сказал, да, что это элемент такого идеального года жизни, это найти систему, на которую ты будешь опираться.
1: Это какое-то обучение, это какое-то...
0: Это может быть обучение, это может быть сообщество, это может быть система. Там, вот я, например... Там сейчас меня очень интересует гештальт как подход, вообще гештальт психологии. Там я понимаю, что опираясь туда, я опираюсь на опыт всех людей, которые там есть, да, То есть должен быть, да, если ты хочешь там похудеть, например, или там постранить, да, то ты прежде всего должен думать не о том, как правильно диету себе скачать в PDF-файле, а с каким специалистом я буду выстраивать отношения. То есть отношения с тем, кто является проводником результата, является ключом к результату. Да, потому что ты можешь, да, там, себе тренировки какие-то скачать, например. Но ты их можешь сделать, если ты физически очень талантливый и одаренный. Вот в этом редком случае ты можешь это сделать. Но в большинстве своем ты далеко не уедешь. Да, ты себя не напряжешь. То есть тебе надо найти того, с кем ты бы мог это сделать. И это так во всех сферах, даже в бизнесе. Да, думать, а на кого ты можешь опираться, кроме себя еще? Кто еще вовлечен в цель твою, в цель и в стратегию изменений, кроме тебя? Если вовлечен только ты, то бизнес будет течь и идти только на твоем, на твоей энергии. Когда ее не будет, все, она переходит в состояние гомеостаза. То есть повторяем текущее. То есть во всех сферах важно найти, на кого ты будешь опираться. Это очень важно и классно, потому что можно опираться не только на себя, оказывается.
1: А если, допустим, нет партнера, то на сотрудников каких-то,
0: партнера,
1: допустим?
0: Партнера вообще, я бы сказал, что тема с партнерством — это такая сброс ответственности очень часто.
1: А ты вообще в партнерство не веришь или как?
0: Я верю в партнерство, как... Для чего он классный партнер, смотря где.
1: А вот можешь какие-то вот тут расшить смыслы такие, вот такого, скажем, успешного партнерства или неуспешного? В чем там вот, вот разница?
0: Слушай, я тебе так скажу. Партнерство классно, чтобы стартовать, когда обоим страшно, например. Да, я да ты да мы с тобой, нам вместе легко делать то, что... Но очень часто люди в партнерстве приходят, и они не хотят дальше расти, потому что один считает, что он делает больше, и денег, если даже будет в 10 раз больше, то я уже не хочу, чтобы это было. В итоге идет зависание нераспределенной ответственности совершенно очень часто. Мне так кажется, что очень часто партнерство — это беременность своей ответственностью и своим проектом. Вот. Либо же ты должен вступать в партнерство там, с уже очень зрелой, автономной и самодостаточной. Очень часто люди в партнерстве ну, вот, оказываются, и для них это становится скорее проблемой уже. Потому что это мое предположение, да, есть люди, у которых это получается, есть там Витя Кузнецов, всеинструмент.ру, они там 100 тысяч лет друг с другом, да, то есть такие всегда примеры есть, да, но чаще всего я вижу другое, чаще всего я вижу, что нераспределенная ответственность, обязанности, каждый занимается чем он хочет, чем он может, сотрудники по принципу мама, папа, бабушка, это когда ребенок бежит к тому, кто меньше ругает. Я считаю сейчас, что между тобой и деньгами должно быть как можно меньше людей. Между тобой и твоими деньгами должно быть как меньше людей и посредников. Особенно, когда там муж, жена. То есть это бывает осложняет все остальные сферы жизни, потому что когда муж твой бизнес-партнер, то деньги часто побеждают личную жизнь в том смысле, что все разговоры про работу и теряется и то, и другое.
1: Вот давай вот тут обсудим, очень интересно, потому что я со своей супругой уже очень давно вместе работаю, то есть мы так или иначе взаимодействуем,
0: ну, да.
1: Мы, бывает, расходимся в проектах, и бывает, да. Сходимся, и вот твоя точка зрения на это счет.
0: Слушай, моя точка зрения такая, что каждая пара выбирает то, что ей подходит, и имеет на это полное право, да, дальше есть приметы, все остальное — это приметы, да, то есть для очень многих, для многих это является тем, что вредит, а может быть и не так. То есть каждый творец сам своего счастья, делает, как ему удобно. Да, опять, да, партнерство такая тема очень непростая, бывает часто. И часто она бывает обусловлена, что человек не понимает, как делать результат ему сам, самому.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: К сожалению, мы должны считаться с реальностью, и мы должны считаться с законами этой реальности. Законы этой реальности достаточно суровы. Первый закон, который я хотел бы вам сказать, и который является в основе любых переговоров, это то, что миром правит сила. Вы можете здесь со мной поспорить, сказать, что миром правят законы, миром правит мораль, общественные нормы, религии и так далее, и так далее. Да, это звучит правильно, но на самом деле миром правит сила. И тому есть множество примеров, когда сильные страны могут себе позволить делать то, что не могут себе позволить слабые страны. Хотя вроде бы есть ООН, есть общие законы и правила международные, но сильным странам дозволено больше, чем слабым. Если вы хотите быть успешными в этой жизни, то я думаю, в ваших интересах себе это усвоить, что миром правит сила. Если миром правит сила, то у кого сила и как ее можно приобрести? И здесь я хотел бы вам открыть как раз-таки те 7 секретов, которыми неосознанно пользуются сильные мира сего, политики, миллиардеры и знаменитости. Сила у того, кто меньше всего заинтересован в результате, кто довольствуется малым. А малым, как правило, обычно довольствуются те люди, которые преданы какой-то идее, которые, в принципе, счастливы, им много не надо, и они довольствуются тем, что есть. Таких людей обычно на переговорах прогнуть невозможно, потому что они знают четко, что хотят, и они никогда не прогнутся. Второе, у кого есть сила? Сила у того, на чьей стороне больше ресурсов в виде власти, славы, денег. Это еще Наполеон сказал, Бог всегда на стороне больших батальонов. Третий источник силы, на чьей стороне сила? У того, на кого работает время. Понятно, что сила у молодого, нежели у старого. Потому что у старого человека время работает против него, у молодого человека время работает на него. И очень даже легко предсказать, кто больших высот достигнет. Четвертый источник силы. У кого сила в переговорах? У того, на кого работают обстоятельства. Я в жизни очень часто замечал такую ситуацию, когда на человека работают обстоятельства, и ему легче продавливать своего оппонента. Пятый источник силы – это то, на кого работает место. Место определяет силу тоже. Приведу пример. Когда вы делаете какой-то бизнес, у вас это получается, и вы делаете, условно, в Соединенных Штатах, то ваш бизнес может оцениваться в миллиарды, а ровно такой же бизнес, абсолютно идентичный, но, например, в Казахстане, будет оцениваться там в 10 миллионов долларов или в 20 миллионов долларов. Тоже прямо показатель. Сила у того, кто находится в правильном месте. Шестой источник силы – сила у того, у кого есть альтернатива или у кого есть свобода выбора. Вспомните свои ситуации в жизни, когда у вас не было выбора. Вы чувствовали себя сильным? Ну и седьмой источник силы – сила у того, кто находится в безопасности. Потому что если вы находитесь под риском, то вам, честно говоря, не до капризов. Вам приходится действовать по обстоятельствам, и вы реагируете на обстоятельства. То есть не вы диктуете то, чем вам заниматься, а обстоятельства диктуют вам то, чем заниматься. Поэтому седьмой источник силы – это безопасность. Большинство людей, когда им говорят про эффективные переговоры, они почему-то вспоминают про техники переговоров, про то, как себя вести на переговорах, о чем говорить, как держать себя, поза, когда приходить, раньше, позже, рукопожатие, осанка и так далее, и так далее. Я вам скажу, не парьтесь. Это все мелочи, это все косметика, которая ни в коем случае не увеличивает вашу силу. Я много раз видел ситуацию, когда миллиардер приходил в драных шлепанцах и в шортах, а напротив него сидел бизнесмен, который хотел получить инвестиции в галстуке и в пиджаке, и миллиардер делал все, что хотел. И тот послушно выполнял его прихоти. Поэтому забудьте про техники. Вы больше запутаетесь, если вы будете знать основу переговоров, а основа переговоров – это то четкое понимание, кто выигрывает на переговорах и что является источником этой силы. Если вы будете знать это, то вам, в принципе, больше ничего не надо знать о переговорах.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, мой секрет успеха, наверное, в моих сумасшедших усилиях. Я очень сильно требовательный к себе. Возможно, я вам покажусь ненормальным, но я много работаю в то время, когда другие видят десятый сон в своей постели. Я работаю все свое время. Когда я был подростком, я давно для себя осознал, что легких путей к собственному успеху нет. Ваш талант исчезнет, если вы не будете его подкреплять определенными навыками. Запомните, если вам лень учиться и питать свой мозг новой и нужной информацией, если вам тяжело настроить себя на упорную и долгую работу, успеха вы не увидите никогда. У вас просто не будет нужных данных, чтобы его обрести. В один прекрасный солнечный день мой отец разнес кирпичную стену. Потом повернулся ко мне и к моему брату и сказал: «Нужно ее восстановить». Мне показалось это задание нереальным. Я не знал, как его выполнить. Однако через полтора года стена была восстановлена заново. Через некоторое время мне отец сказал: «Пообещай мне, что ты никогда в своей жизни не произнесешь фразу «это сделать невозможно», «я не могу это сделать». Теперь мой вам совет. Никогда, слышите, никогда не говорите, что вы не можете это сделать или «я попробую, но вряд ли у меня получится». Хотите быть успешным? Думайте, как успешный человек. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если вы перед самим собой будете выполнять свои обещания и действительно делать маленькие, но успешные шаги к своему успеху, скоро вы получите свою стену успеха. Запомните, первый шаг никогда не бывает легким. Он всегда тяжелее и сложнее, чем все остальные. Вам будет казаться, что он невыполним. Но если целенаправленно и с напором идти к достижению своей цели, если свою стену строить по одному кирпичику каждый день, вы 100% добьетесь своего. Когда кто-то вам говорит о том, что вы не сможете этого достигнуть или это все не в ваших силах, не верьте. Сразу же исключайте этого человека из вашего круга общения. Зачем вам те, кто смеется над вашими рывками к успеху? Запомните, каждый судит по себе. Если другие не могут это сделать, это ни в коем случае не означает, что вы этого не сделаете.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. МЧС Дагестана предупреждает об ухудшении погодных условий. Сегодня на завтра в приморских и низменных районах Дагестана ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. В частности, при нахождении на улице следует избегать рекламных щитов, шатких конструкций, деревьев и линий электропередач. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб 112. Более 7 тысяч жителей Дагестана стали участниками республиканского флешмоба, организованного ко Дню Конституции Республики, Республиканским домом народного творчества Минкультуры Дагестана. К акции присоединились культурно-досуговые учреждения всех муниципалитетов. В центрах традиционной культуры, сельских домах культуры и управлениях культуры прошли круглые столы об истории и значении Конституции Дагестана. На улицах волонтеры раздавали листовки и крепили прохожим ленточки с флагом Дагестана. Национальный музей Республики имени Тахугоди открыл в Чувашии выставку «Мой Дагестан». Проект реализован при поддержке национального проекта «Культура» и приурочен году единства народа России. Более 300 подлинных предметов народного искусства, вековые традиции костюмов, живописные полотна и художественные фотоработы Пазила Алилова «Прекрасный образ горянки» впервые объединились в одном пространстве. Но Владимир Путин подписал пакет законов сегодня об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработке за 3, 6 и 9, а также 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой доход будет считаться прекращенным. По итогам первой половины 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в среднем составил 97%. Это критический уровень, об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Такой показатель означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям. Ну и уровень бедности в России составляет почти 7%. В количественном выражении это 9 миллионов человек. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, в 2024 году за чертой бедности находились 10 миллионов россиян.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Победа и успех. Чем отличаются две эти вещи? Разве есть разница между тем, когда ты побеждаешь в каком-то деле, и тем, когда ты достигаешь в нем успеха? Я думаю, что разница огромна, и в этом видео мы поговорим о том, чем отличается успех от победы. Представьте себе такую ситуацию. Вы хотите стать идеальным, суперпрофессиональным гонщиком. Для этого вы научились водить и чуть позже попали на самые крутые соревнования по автоспорту. Вы садитесь за руль, делаете круг и неожиданно для себя побеждаете в этой гонке. Будет ли это победой? Разумеется, ведь вы заняли первое место. Но будет ли это успехом в вашем деле? Нет. И даже наоборот, с точки зрения развития в автоспорте, вы не продвинулись ни на шаг. И более того, скорее всего, вы уже никогда не станете в этом деле лучше. Победа – это некий конечный результат, то, к чему мы все стремимся. Но на самом деле победа сама по себе практической пользы почти не несет. Ученые исследовали поведение детей. Их разделили на две группы и давали одни и те же задания – рисовать, решать тесты, собирать фигурки и так далее. С одной единственной разницей. Первой группе говорили: «Ах, какой ты молодец, у тебя, наверное, талант». Или: «У тебя способности, ты так красиво рисуешь, далеко пойдешь». Второй же группе детей говорили примерно следующее: «Хорошо стараешься». Или: «Если будешь продолжать в том же духе, у тебя может получиться лучше». Можно сказать, что дети из первой группы постоянно испытывали эдакие маленькие победы, ведь их все время называли талантливыми и всячески поощряли. И наоборот, вторая группа детей хоть и не ловила чувство победы, но ощущала успех и удовольствие от деятельности, ведь постоянно прогрессировала в своем деле. Результаты исследования поразительные. Первая группа детей очень быстро теряла мотивацию прогрессировать в тестах, их результаты снижались на 30%. Они переставали учиться, вели себя развязно и капризно, у них пропадала мотивация действовать, и они все больше хотели просто развлекаться, чувствуя, что они и так уже все умеют. Дети же второй группы, как и ожидалось, еще сильнее начинали действовать. Они прогрессировали в тестах, больше учились, были более спокойные и вообще получали огромное удовольствие от деятельности. Дети – это самые чувствительные существа. По их поведению мы можем судить о наших собственных бессознательных реакциях. Побеждая, получая большое поощрение и похвалы, мы теряем мотивацию к развитию, становимся ленивыми и неспособными детьми. Какой из этого можно сделать вывод? Мы все очень стремимся побеждать. Но приносит ли победа нам настоящую пользу? Не лучше ли проиграть в гонках? Стремясь к конечному результату, к некому финишу, мы пропускаем моменты успеха. А успех – это сам процесс обучения и дороги к цели, наполненной неудачами и полной поражений, но несущей радость развития.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной местности жил некий плотник. Он делал деревянные изделия и продавал их, тем самым зарабатывал себе на жизнь. У него не было ни семьи, ни детей. Однажды пришел к нему сельчанин и сказал: «Ты каждый день работаешь и зарабатываешь немало денег, но я не слышал, чтобы ты помогал бедным в селе. Вот посмотри на нашего мясника и пекаря. Несмотря на малость, которую они получают, каждый день раздают людям хлеб и мясо. Люди всего села уважают их, зовут на разные собрания и приводят как пример для подражания». Плотник не промолвил ни слова, спокойно посмотрел на любопытствующего и продолжил свою работу. Скоро в селе распространился слух о жадности богатого плотника. Так шли дни. Спустя некоторое время плотник заболел, но никто не навестил и не помог ему. Вскоре он умер. В его завещании было сказано, чтобы его дом и все имущество разделили между бедняками и сиротами села. А через некоторое время сельчане с удивлением заметили, что мясник и пекарь перестали раздавать мясо и хлеб. Когда у них спросили о причине этого, они ответили, что раньше плотник давал деньги и велел раздавать беднякам мясо и хлеб, не сообщая, от кого милостыня. Люди были обескуражены услышанным. Они раскаялись в том, что зря обвиняли милосердного человека.
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну ты, очевидно, умный человек. Очевидно. Ты вот такие страшные вещи говоришь, как для предпринимательства много мозгов не надо.
2: Ну, опять, я
1: типа
2: же...
1: Типа умные люди в науке или...
2: Ну, там правда умные. Ну, они правда умные. Знаешь, вот... Ну, ты когда общаешься, не знаю, с теми же физиками, ну, ты же понимаешь, что... Может быть, можно по-разному сказать, что он по-разному умный, да, там у них один ум, у нас другой ум. Но я знаю при этом огромное количество очень успешных предпринимателей, которые, ну, в принципе, не сказать, что очень умные. Ты же наверняка таких тоже видел. Они да. решительные, они рисковые, они, может быть, по-человечески мудрые, ну, как менеджеры, да, они часто наглые. Ну, я видел очень много неумных предпринимателей и успешных.
1: Да, действительно, я согласен, что я знаю людей, которые, я бы сказал, наверное, в головоломках точно далеко не уйдут, но в жизни ушли очень далеко.
2: Ну, вот видишь, ну, что такое ум? Да?
1: Способность... Для меня это способность достижения цели. Для тебя что?
2: Ну, если чисто подходить к этому с околонаучного подхода, способность мозга создавать новые нейронные связи, там, запоминать, вспоминать, генерить новые образы. Ну, знаешь, живость мозга такая.
1: Ну, это все инструменты, которые нужны, чтобы в дальнейшем вот по карте мира приходить туда, куда ты захотел.
2: Ну, опять,
1: ты
2: это,
1: вот захотел
2: это...
1: прийти сюда, да, ты пришел
2: бесспорно,
1: сюда.
2: Бесспорно. Это некая физическая особенность. Знаешь, как баскетболист. Вот он 2,10 ростом. Ну, как бы, ну, такая физическая особенность у человека. Он высокий. У него есть хорошие шансы стать успешным баскетболистом. Ум — это, в принципе, твоя физиологическая особенность. И, наверное, в науку у тебя нет шансов пойти, если у тебя рост 1,55 м баскетбол, да? То есть если у тебя мозг не очень быстрый, плохая память, ну, в науке у тебя будет мало шансов. А в бизнесе не факт. В своих вот этих, пусть провокационных фразах, что умные в бизнес не идут, я пытаюсь сказать другое, что все-таки в бизнесе есть такие качества, которые сильно недооценены, такие как толерантность к риску, потому что бизнес — это всегда обмен риска на прибыль, наглость в хорошем смысле этого слова, супер полезный навык, если собрался заниматься бизнесом. Просто подойти и сказать: «Привет, меня зовут Миша, пойдем дружить, ну там, работать, или вот моя визитка», в лифте подойти к человеку. Это эмпатия, чтобы управлять людьми. И вот здесь четвертое, типа твоя стратегическое мышление, логика, способность просчитать какие-то паттерны. И вот четыре компонента. Мы один-то можем убрать и при этом преуспеть. Еще неизвестно, какой из четырех. Знаешь, это я все объясняю на примере. Я говорю, вот в машине где-то 6 тысяч деталей, но без 2 тысяч деталей она не едет. Вопрос. Что в машине главная деталь?
1: Мотор.
2: Без колес тоже не едет. Что нужно, чтобы машина поехала? Там где-то 1002 детали, без которых она не едет. И многие люди почему-то успех... жизненный, постоянно хотят связь с чем-то одним.
1: Да, да, да.
2: Говорят, а вот он просто умный.
1: Да. Ну, а вообще-то людей с результатами обычно называют умными. Если у тебя есть результаты, тебя автоматически присваивают ум.
2: Ну, это неправильно. Во-первых, это зачем-то превозносит людей, которых бы не стоило слушать, и зачем-то закрывает нам доступ к людей, которые бы стоило послушать, но просто они не добились таких ярких результатов. Люди же обожают слушать писателей. Какой-нибудь Пелевин. У него есть какие-то жизненные успехи супербольшие? Или он просто красиво пишет? Но люди любят читать и цитировать, и делать какие-то выводы, искать в этом какие-то умозаключения. Но мы же не говорим, что писатель перед этим должен обязательно карьеру построить и миллиард долларов заработать. Почему писатель, если он хорошо пишет, нами признается как авторитет? Например, там Пушкин берет и пишет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. И все это принимается как догма. Это эмпирически доказано? Есть статистическое исследование, доказывающее, что меньше женщин любите? Это научно? Нет. Так просто Пушкин сказал. И все это принимают как догму и аксиому. Я лишь хочу сказать, что люди немножко переоценивают успех. Ну, то есть, вот, допустим, человек заработал денег.
1: Это разные вещи. Это разные вещи. Успех — это когда человек достигает те цели, которые он сам выбрал.
2: Окей.
1: Это может быть что угодно.
2: Это правильные замечания. Тут я с тобой полностью согласен. Успешный хирург не обязательно должен быть богатым, если он просто успешный
1: вот
2: хирург.
1: Деньги 100%. Человек может просто получить деньги.
2: Бесспорно. И тогда у нас с тобой нет спора. Просто там мы же говорим в основном, вот тут в тех фразах речь идет об успешном бизнесе, а это деньги, и вот это...
1: Ну вот сейчас ты говоришь очень сильно против тренда, потому что тренд сейчас в мире идет к тому, что за счет информационного шума сумасшедшего люди пытаются как-то фильтровать, и они говорят, Есть ли у человека результаты, либо нет? Если у человека нет результаты,
2: да,
1: зачем его слушать?
2: Но ты только что правильно сделал уточнение. А успешный хирург — это результат?
1: Да, конечно, 100%.
2: Но они же так не говорят. Они говорят: не, покажи мне богатого.
1: Ну да, если он человек с большим домом, автоматически имеет,
2: да,
1: якобы
2: авторитет. Это плохо, авторитет. Это не так. Хороший хирург, я с удовольствием буду слушать.
1: Ну или там вот в социальных сетях: вот моя машина, вот мои часы, это я плохо. Сейчас вам расскажу. Это самое главное, это если плохо. Это еще фейк.
2: Да,
1: фейк.
2: Это очень плохо. И мы мало слушаем по-настоящему успешных людей, это которые достигли выбранной ниши результата, учитель. Мы знаем хоть одного успешного учителя? На Ютубе, где угодно. Ну, за имя. Я не знаю. А представь, мы бы взяли статистику с тобой самых, там, не знаю, богатых людей, и кто у них был учителем. И вдруг нашли бы там одну фамилию, да, которая бы встретилась в 100 раз чаще, чем все остальные.
1: Так делал Сорос. Сорос брал всех успешных людей, спрашивал их, кто на них больше всего повлиял, и находил самых влиятельных учителей и давал им стипендии.
2: Интересно послушать самого успешного.
1: Кто недооценен? Ну, не знаю, МЧСник.
2: Следователь. У нас в России очень плохо относятся к следователям. А это люди, которые приносят огромную... Хороший следователь приносит огромную пользу обществу. Кто в России самый лучший следователь? Он наверняка же есть.
1: И на них намочат, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, нам они очень нужны.
2: Да, и нам он сразу нужен. Да, но почему его нет? Почему нет вот этих вот... людей, которые нам очень нужны, врачи, учителя, следователи.
1: Ну да. Что в мире есть сейчас люди, у которых капитал 500 миллиард долларов.
2: Но мы будем слушать их, да.
1: Один человек, представляешься? Да, и получается даже сейчас предприниматель, у которого миллиард долларов, он уже... Ну это в 500 раз меньше, чем у... Ну зачем его слушать вообще, да?
2: Да, есть... Давай этого слушать.
1: Да, да. Доля эфира, который занимает Маск, она невероятная. И он сейчас позволяет себе говорить про все. Вот образом у него есть мнение на все.
2: Ну, это у меня тоже есть. И у тебя. Это нормально. У любого человека есть мнение обо всем, это окей. Но мы не должны его во всем слушать. Воспитание детей. Мы должны слушать Илона Маска? Нет. Но мы почему-то слушаем обо всем. Я об этом пытаюсь сказать, что финансовый успех, давай так, оговорка, переоценен. Настоящий успех недооценен.
1: Окей, как человеку фильтровать, кого слушать? Вот твой алгоритм, ты кого слушаешь?
2: Как писателей стараться убрать вот этот компонент авторитета за скобки. Мы не слушаем регалии, мы слушаем текст. Ну, то есть вот ты слушаешь 2 текста. Постарайся убрать вообще, кто это говорит, какие у него регалии и достижения. Просто послушай текст. То, как мы воспринимаем писателей, кстати. Ты же только что сказал, если человек способен написать хорошую книгу, его стоит послушать. Здесь то же самое. Ты же можешь просто слушать аргументы, просто слушать логику. Не помножать эту логику на его регалии. А, ну раз Маск, значит он прав. Можешь просто послушать аргументацию. Это же такой научный способ познания мира. Убери авторитеты и просто опирайся на какие-то логические рассуждения, статистику, аргументы. Аргументы.
1: А ты как делаешь? Ты вообще, что попадает в твой фокус внимания? Вот как работает твой фильтр информации?
2: Я стараюсь найти экспертов о больших профессионалах каких-то отдельных темах и взахлеб слушать, что они говорят про эти темы. Ну, там вот есть, например, Егор Сусин, аналитик Газпромбанка. Я вот взахлеб читаю все, что он пишет нам по статистике финансовой, по там, или есть Вакуленко, который пишет про нефть. То есть я стараюсь по каждой теме найти какого-то авторитета.
1: Кто глубоко разбирается.
2: В этой теме, да. И свой вот этот вот прибор калибровать по этому человеку. И за счет этого потреблять, как мне кажется, чуть более качественный контент.
1: Да.
2: Причем все люди, которых я назвал, это не какие-то богачи, это просто эксперты, это просто специалисты. Самое главное, ты должен постоянно себе отвечать на вопрос. Я по этой теме того человека слушаю? Ну, то есть вот есть тема, есть человек. Они как бы совпадают или не совпадают? Бесспорно, есть люди, для которых нас начинают выступать какими-то морально-этическими ориентирами, и нам, в принципе, становится интересно их мнение по любому вопросу. Ну вот мы считаем, что вот он для нас авторитет, есть такое, да? Интересно, что он по этому поводу думает. Тоже путь, Но опять пусть это будет индивидуально. Не только потому, что тебе сказали, что он богатый, или тебе сказали, что у него миллиард подписчиков. Ну, то есть сам выбери себе тогда авторитета. Но скажи, да, вот именно этот человек пока почему-то. То ли по его набору ценностей, то ли потому, что мне близка его жизненная позиция.
1: Есть, кстати, парадокс тоже. 80% психологов страдают депрессией.
2: Ну, конечно, 80%. Да, они себя лечат.
1: И это получается... противоречие. Ты слушаешь человека, у которого самого не получилось.
2: С другой стороны, он уже прошел большой путь борьбы, и ты идешь просто по его стопам и экономишь много времени.
1: Да. У него шрамы похожи на твои раны.
2: Да, и он тебе говорит, делай так, не работает. И он... Это нормально, кстати, то, что человека заботит какая-то его жизненная ситуация. Не всегда, кстати, на нем отраженная. Там у тебя может быть... что-то было с родственниками, тебя это травмировало, ты начал заниматься этой темой и стал очень успешным. Нормально так это как бы.
1: Ну вот у меня вот убеждение такое, что свобода воли наша выражается в том, на что мы фокусируемся. Это наш, это вот управление моей жизнью происходит через управление моим фокусом внимания. И информационный поток, который попадает в меня, это нас... Я так оберегаю свой мозг от всего лишнего. И мне кажется, вот это вызов нашего поколения, вот в этом... Сейчас еще искусственный интеллект, роботы начали писать столько. Вот с этим вообще непонятно, что делать. Вот вообще непонятно.
2: Ты по себе судишь. А у тебя есть такие черты, которые всем остальным не присущи, типа вот это у тебя сумасшедшая воля, например. Я тебя, может быть, плохо знаю лично, но все, что я знаю про тебя, ты это... свой уровень воли на других-то не экстраполируй. Ну, у тебя большая воля. Ты можешь сказать, я не буду читать про курс рубля.
1: Самоконтроль и...
2: Ты что, думаешь, все так могут?
1: Управление своим поведением — это ключевое. Мне кажется, вот это и есть ум. Если ты умный, но ты не умеешь управлять своим поведением, к сожалению, у тебя все плохо будет в жизни.
2: Опять, это не ум. Воля. Воля — важная штука. Волевые люди действительно могут достигать огромных результатов, потому что они могут себя заставить, они могут сфокусироваться, они могут... Потому что такой хороший фокус. Хороший фокус — это отказ от чего-то. Я не сказать, я не буду это делать, потому что я делаю то. Я не буду это читать, потому что мне это воля.
1: Потому что ты понимаешь, что вот, вот эта штука работает так, она будет дофаминовая вот эта ловушка. Я знаю, что она так работает, я знаю, куда она меня затянет, поэтому я туда не хочу.
2: Ты знаешь, что я тебя привожу в качестве примера человека всем сумасшедшей волей?
1: Спасибо.
2: Не знаешь?
1: Спасибо, да.
2: Я всем рассказываю, что когда мы познакомились, ты по-русски-то говорил не идеально.
1: Да.
2: И вообще не писал даже по-русски, я помню, и не читал по-русски. А потом ты стал одним из лучших спикеров русскоговорящих.
1: Да, это странно очень.
2: У тебя воля, а потом ты приходишь и говоришь, а что они такие все безвольные-то? Надо не читать. Ну ты попробуй не читать про курс рубля.
1: Нет, я говорю про то, чтобы выбирать информационные источники супер внимательно, исходя из того, какие цели ты хочешь достигнуть. Ни YouTube, никто не заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Только ты заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Информационный поток на это сверх влияет. И мейнстрим поток, к сожалению, тебя сводит с пути верного.
2: Это 100%. Более того, этот мейнстрим поток такой, потому что, ну, знаешь, это еда стремится быть... unhealthy, то есть неполезный, потому что она вкусная. Сахар и жир — это вкусно. И любая информация, которую мы хотим потреблять, по умолчанию вредная, ну, просто мы так устроены. Мы любим трэш, мы любим скандалы. Мы люди.
1: Кровь.
2: Да, вот жир и сахар. Мы его будем жрать, потому что мы так устроены. Так устроен наш мозг. И для того, чтобы сказать себе, а я не буду потреблять жир и сахар, а я не буду потреблять тот трэш-контент, оградить себя от токсичного, вредного контента требует сумасшедшего усилия воли, недоступного для большинства людей. 100%.
1: Окей, ты запустил YouTube-канал.
2: Я делаю ужасные, вредные контенты.
1: У тебя хорошо получается отвечать на вопрос.
2: Меня уговорили все-таки попробовать. Вот пробуем, посмотрим, насколько это все далеко зайдет.
1: Твой формат — это такой совет.
2: Да, я...
1: Хотя говоря,
2: отвечать на вопросы.
1: Советы... хуже всего, не давать советы. Слишком все...
2: не надо это переоценивать. Я не сертифицированный психотерапевт и не... К этому надо относиться как к развлекательному контенту. Вот я воспринимаю свое творчество как что-то... Может быть, это звучит прецизионно, и надо быть скромнее, но это что-то вот такое, с юморком, но при этом с небольшой долей, толикой пользы. Потому что еще одна интересная мысль, что сам по себе контент и знания не имеют ценности.
1: Да.
2: Ценность имеет только усвоенное знание и контент. И когда люди часто ругают всяких мотивационных спикеров или публичных лидеров, они говорят, ну там ничего нового, там ничего интересного. А они что хотели? Лекцию по квантовой физике? Если спикер говорит простые вещи, но зритель их воспринимает, принимает, верит в них, чувствует их, да? Это намного лучше, чем прочитать ему сложную лекцию, он зашел, вышел, одно ухо влетело, другое вылетело. И поэтому, когда мы говорим развлекательный контент, иногда он лучше, чем сложный, умный контент.
1: Да, 100%.
2: Я знаю людей, которые смотрят художественные фильмы и выносят какие-то лютые инсайты по устройству вселенной.
1: Да ладно, фильм — это Форест Гамп, это лекция.
2: Вот, видишь? Хотя это развлекательный же контент.
1: Конечно.
2: И вот я хочу создавать что-то такое, чтобы это было, с одной стороны, развлекательное, но чтобы в нем была вот эта толика смысла, и чтобы это заходило за счет этого.
1: Как ты думаешь, вот когда тебя не будет 100 лет, какие твои топ-5 высказывания останутся в истории?
2: Я надеюсь, я их еще не сказал.
1: Ты в конце жизни по-любому скажешь, вот все, что я говорил тогда, это было полностью...
2: Это нормально. Это нормально. Ты знаешь, еще одна мысль, которая меня очень увлекает, что нет Миши Токовинина. Он, есть сотни Миши Токовининых. И вот Миша Токовинин тогда, сегодня, завтра... Вот тот умер. Появился какой-то новый. И они часто очень разные люди. И мы за нашу жизнь, мы меняемся многократно, проживаем множество жизней. Это разные люди. Они разные. У них разный опыт. Они совершали разные ошибки, да. И ты можешь сам на себя посмотреть в прошлом и сказать, что он несет, Господи.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбейси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Элементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Ёкну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Ёкну керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Потребитель так устроен, что любой человек очень тяжело принимает решение. Вообще, главное, за что мы бьемся, чтобы он принял решение купить. Как только он принял решение, ему можно там столько напихать. Почему все допы на машину продают? Потому что все, решение принято, машину берем. Так вот, как только человек принял решение, а тем более оплатил, он настолько уверен в своем решении, так его защищает, что он попадает в ментальную ловушку, что он сам себя убеждает, что он доволен покупкой. Есть такие позитивные покупатели. Они ходят и всем рассказывают, как он доволен, как он классно сделал, что купил. Вообще сумасшедшие адвокаты бренда, вот эти первые купившие. Они всем рассказывают, почему они сделали такой классный выбор. Они защищают свой выбор перед друзьями. Это вот так работает. Мы сами начинаем защищать свой выбор и убеждать себя, что это была хорошая покупка. Самое забавное в мире продаж, когда манипуляция приобретает настолько изящно фантастическую вещь, что становится ценностью, которую люди и покупают. Я все время привожу пример, это же сумки. Вот есть сумка из кожи обычной, и стоит там, ловит он, не знаю, 2000 долларов, 3, я не знаю. А есть такая же сумка, но из крокодиловой кожи, и она стоит 15. Крокодилы не в большом дефиците на земле. То есть как бы крокодиловая кожа ничего не стоит. И в чем ценность этой сумки? Только в одном все знают, что она стоит 15. Никакой другой ценности нет. Ты платишь 15 вместо 3 только потому, что все знают, что это 15 вместо 3. Манипуляция? Да, но все балдеют от этой манипуляции. Все только эту манипуляцию и покупают. Но вы все знаете, что ты покупаешь только ради одного, потому что цена и является ценностью. Это обман? Конечно, в этой сумке нет ценности на 15 тысяч. Потребитель нерационален. Всегда во всем. Все покупки эмоциональны. Всегда во всем. Самое сложное – заставить человека принять решение. Как только он принял решение, он сам будет это решение защищать. И уже больше будет стараться его не менять. Поэтому, когда ты говоришь, клиент считает, что он доволен, это вовсе не означает, что продукт хороший.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы в первом полугодии этого года уменьшилась на 8,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 400 рублей за сутки. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на Commonwealth Partnership. Ранее цены в столичных отелях демонстрировали рост. Так, с января по июнь прошлого года средняя стоимость номера увеличилась на 10%, достигнув 12,5 тысяч рублей. Другие игроки рынка также отмечают снижение цен. По данным Hotel Advisors, стоимость номеров в московских гостиницах за полгода упала в среднем почти на 13%, до 9 тысяч рублей за сутки. По оценкам IBC Real Estate, снижение составило 6%, до 10 тысяч рублей за ночь. CoreXP фиксирует падение средней стоимости на 3%, до 11 тысяч рублей. Одной из причин снижения стоимости проживания стало уменьшение числа туристов из стран Ближнего Востока. В результате ослабления спроса гостиницы были вынуждены скорректировать цены на размещение.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Сенека жил почти 2000 лет назад, но ощущение, что он писал для нас с тобой, для людей, которые все время спешат, все время заняты, все время что-то делают, а в итоге почему-то живут все хуже и хуже. И у Сенеки есть одна ошибка, о которой он говорит снова и снова. Ошибка, из-за которой человек работает все больше, а жить начинает все беднее. Не по деньгам, а по ощущениям.

Эта ошибка звучит очень современно. Мы считаем, что если постоянно быть занятым, значит, мы живем правильно. Если нет свободного времени, если голова всегда в делах, если усталость стала фоном жизни, значит, мы молодцы, значит, мы продуктивные, значит, мы не зря живем. И именно это Сенека называл одной из самых опасных ловушек. Он писал, что большинство людей не живет, а лишь готовится жить. Все время. Сегодня мы работаем ради завтра. Завтра ради следующей цели. Потом еще ради чего-то. И вот в этом ради проходит вся жизнь. Человек может быть постоянно в движении, постоянно что-то делать, но при этом вообще не присутствовать в своей собственной жизни. Он вроде бы жив, но его как будто нет. Если перевести это на наш язык, на язык культуры хастла, получится очень узнаваемо. Мы гордимся тем, что у нас нет выходных. Мы смеемся над отпуском. Мы говорим: «Потом отдохну, сейчас не время, надо потерпеть». И чем дольше это продолжается, тем сильнее кажется, что остановиться уже нельзя. Потому что если остановишься, станет страшно. Вдруг окажется, что ты просто усталый человек, который давно не понимает, зачем он все это делает. Сенека прямо говорил: «Быть занятым не значит быть ценным. Можно целый день бегать, суетиться, решать задачи, отвечать на письма, закрывать дедлайны и при этом тратить жизнь впустую. Потому что ценность не в количестве дел, а в том, что эти дела делают с тобой». Делают ли они тебя спокойнее, яснее, живее? Или наоборот, выжимают, опустошают, превращают в функцию? Самое токсичное в культуре вечной продуктивности – она подменяет смысл. Вместо вопроса «зачем я это делаю?» появляется вопрос «сколько я сделал?» Вместо ощущения жизни – отчет. Вместо радости – галочка. И человек постепенно привыкает оценивать себя только через результат. Если сегодня был полезен, значит, имею право существовать. Если нет, значит, я плохой, ленивый, никчемный. Сенека бы сказал, что это рабство, и не образно, а буквально. Рабство у дел, у ожиданий, у будущего, которое все никак не наступает. Человек сам отдает свою жизнь в залог завтрашнему дню, не замечая, что сегодняшний день – это и есть жизнь. Ни репетиция, ни черновик, ни подготовка. И вот здесь появляется выгорание. Не как внезапная поломка, а как закономерный итог. Потому что невозможно бесконечно тратить себя, ничего не получая взамен. Невозможно все время быть в напряжении и не сломаться. Но культура хастла внушает, что если ты устал, это твоя проблема. Ты недостаточно мотивирован, недостаточно прокачан, недостаточно силен. А Сенека говорил противоположное. Он говорил, что проблема не в слабости человека, а в неправильном отношении к жизни. В том, что мы путаем движение с направлением. Занятость со смысленностью. И именно поэтому можно работать все больше и чувствовать себя все хуже. Потому что работа отнимает не только время, она отнимает внимание. А внимание – это и есть жизнь. И пока мы не научимся возвращать себе внимание, пока не перестанем жить в режиме бесконечного «надо», никакая продуктивность не сделает нас счастливыми. Она только сделает нас еще более уставшими. И об этом Сенека предупреждал задолго до того, как появились дедлайны, трекеры привычек и культ постоянной занятости. Сенека шел еще дальше и говорил вещь, от которой сегодня многим стало бы не по себе. Он говорил, что мы не бедны временем, мы его теряем. Не потому, что его мало, а потому, что мы раздаем его направо и налево. Делам, которые не имеют значения, целям, которые нам навязали, ожиданиям, которые мы даже не проверяли на свои. Если задуматься, это очень точно описывает состояние выгоревшего человека. Он чувствует, что жизнь как будто утекла сквозь пальцы, что годы прошли, а внутри пусто. И проблема не в том, что он мало старался, наоборот, он старался слишком много. Просто не туда.
Культура хасла почти никогда не спрашивает, чего ты хочешь. Она спрашивает, сколько ты можешь выдержать, сколько часов без сна, сколько задач без паузы, сколько лет в режиме «еще немного и потом заживу». И человек соглашается, потому что всем вокруг кажется, что так и надо. Потому что все бегут, и если ты остановишься, будто бы выпадешь из жизни. Но Сенека считал, что все ровно наоборот, что именно в этом беге человек и теряет себя. Он писал, что самый занятый человек часто самый несвободный. У него нет времени подумать, нет времени почувствовать, нет времени задать себе простой вопрос: «А мне вообще туда?» Или «Я просто бегу, потому что бегут все». Токсичная продуктивность опасна именно этим. Она не дает тишины, она боится пауз, потому что в паузе может возникнуть честный разговор с собой, а там может оказаться неудобная правда, что ты устал, что ты несчастлив, что ты давно живешь не своей жизнью. И вместо того, чтобы услышать это, человек добавляет еще задач, еще проектов, еще ответственности, как будто можно заглушить внутреннюю пустоту шумом дел. Но чем больше шума, тем сильнее потом тишина, когда силы заканчиваются. И тогда приходит выгорание не как лень, а как защитная реакция, как способ психики сказать «дальше так нельзя». Сенека бы сказал, что это не поломка, а сигнал, что жизнь нельзя все время откладывать, что нельзя бесконечно жить в будущем. Потому что будущего может и не быть, а настоящее ты уже отдал. Он вообще очень спокойно и жестко напоминал. Каждый день, который ты прожил неосознанно, уже потерян. Его нельзя вернуть, его нельзя доработать потом. И вот здесь возникает самое важное. Он не призывал бросать работу, уходить в лес или ничего не делать. Он говорил о другом. О том, что дела должны быть соразмерны жизни, а не жизнь делам. Что работа – это часть жизни, а не ее оправдание. Что продуктивность имеет смысл только тогда, когда она служит тебе, а не когда ты становишься ее обслуживающим персоналом. Человек, который живет осознанно, по Сенеке, может делать меньше, но чувствовать больше. Может работать короче, но жить глубже –

0: без спешки, без оправданий, без постоянного «я потом». Потому что такая жизнь требует честности, а честность – это всегда риск. Когда ты перестаешь быть постоянно занятым, вдруг появляется пространство, тишина, и в этой тишине становится видно, что именно ты чувствуешь. Нас с детства приучают, что нас любят за результат, за оценки, достижения, эффективность. И потом мы переносим это отношение на всю жизнь. Мы начинаем относиться к себе, как к проекту, который нужно улучшать, ускорять, масштабировать. И если проект начинает сбоить, значит, его нужно еще сильнее нагрузить, еще больше усилий, еще меньше отдыха, пока система окончательно не ломается. Сенека бы сказал, что в этот момент человек теряет меру, а потеря меры – это всегда начало разрушения. Нельзя все время жить на максимуме. Нельзя все время быть собранным, мотивированным, целеустремленным. Человек не механизм, и когда его заставляют работать как механизм, он начинает ломаться как механизм, без драмы. Сенека настаивал на очень простой, но неудобной вещи. Он говорил, что нужно иногда останавливаться и смотреть на свою жизнь как на целое, не на задачи, не на проекты, а именно на жизнь. Спрашивать себя, я вообще живу или только существую между дедлайнами? Я чувствую, что это моя дорога, или я просто хорошо бегу по чужой? Эти вопросы страшны именно потому, что на них нельзя ответить на ходу. Для них нужна пауза, а пауза в культуре хастла воспринимается как провал, как слабость, как шаг назад. Хотя на самом деле это часто единственный способ не потерять себя окончательно. Он говорил, что мудрость начинается там, где человек перестает суетиться. Не потому что ему лень, а потому что он понял цену времени. Понял, что каждый день, прожитый без внимания к себе, это невосполнимая потеря. Не трагическая, не громкая, тихая. Но именно из таких потерь и складывается ощущение, что жизнь прошла мимо. И, пожалуй, самое важное, что он оставил нам в этом разговоре. Ты не обязан заслуживать права жить. Ты не обязан постоянно быть полезным, эффективным, нужным. Твоя жизнь имеет ценность уже потому, что она есть. И если вся твоя энергия уходит на то, чтобы это доказывать, значит, что-то пошло не туда. Ошибка, о которой говорил Сенека, не в работе и не в усилиях. Ошибка в том, что мы подменили жизнь подготовкой к ней. И пока мы этого не замечаем, мы действительно будем работать больше и жить хуже. Сенека говорил, что человек часто живет так, будто у него есть запасная жизнь, как будто эту можно потратить на работу, на ожидание, на бесконечное «надо», а настоящую прожить потом. Но запасной жизни нет, есть только это, с этим телом, с этой усталостью, с этим временем. Сенека не давал быстрых рецептов. Он не обещал, что жизнь станет легкой. Он говорил лишь, что она может стать осознанной, а это уже очень многое, потому что осознанный человек может выбирать, может замедлиться, может сказать «достаточно», может вернуть себе внимание, а вместе с ним и ощущение жизни. И если вдруг в этот момент становится тревожно, значит, ты смотришь в правильную сторону – потому что тревога часто появляется там, где заканчивается автоматизм, где ты перестаешь просто бежать и впервые смотришь, куда и зачем. Мы действительно можем работать все больше и жить все хуже, но только до тех пор, пока считаем это нормой. Сенека напоминал о простом. Жизнь не измеряется усталостью, она измеряется тем, был ли ты в ней.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня иногда спрашивают, как мне удается быть настолько работоспособным? Как получается писать 4 книги в год, проводить сотни выступлений, участвовать в коммерческих проектах, заниматься общественной работой, летать по миру? Ответ — моя система организации времени. Как-то во время опроса среди 50 президентов быстрорастущих компаний им задали вопрос, какой системой управления временем вы пользуетесь. И оказалось, что 49 из 50 пользовались обычным блокнотом, в который они записывают все свои задачи.
2: А как же приложение для смартфона? Как же всякий навороченный софт?
1: Нет. Просто накануне вечером они записывают в блокнот все, что нужно сделать, и на утро идут по списку. И это ровно то, что делаю я всю свою жизнь. Это самый мощный инструмент тайм-менеджмента из всех. Он простой, понятный и очень наглядный. Вы добавляете новые задачи, вычеркиваете их по мере выполнения, вы переносите задачи на следующий день, если не успели что-то сделать. Это самый классный инструмент управления временем из всех существующих. Блокнот, ручка и ваше внимание. Каждый день.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы разогнали настолько сильно нашу печку, что мы в июле оказались в ситуации, что наша команда стоит 1200 отделов продаж параллельно. В работе 1200 проектов. И я понял, что нас просто сейчас разорвет. И я в июле поставил на паузу все продажи. Вот мы с июля не закрыли ни одной новой сделки. И мы сейчас уже середина ноября почти что. И вот мы просто исполняем обязательства. У нас сейчас уже осталось 600 компаний в работе. Что мы сделали с теми 600? Мы 300 компаний примерно зафиналили проекта. Кейсы успешные, NPS 90-100% и рост продаж показали. И 300 компаний мы вернули деньги. За последние, наверное, месяцев 5 я лично своих денег вернул клиентам, которые не хотят учиться, не хотят внедрять, чем-то недовольны, у них рынок сломался, клиенты сошли с ума, там, ну, что-то произошло, но я уже вернул миллионов, наверное, 40. Вот чисто своих денег я отдал клиентам обратно, и люди говорят, спасибо, что я там честно поступил. Да, это очень больно. Сейчас моя компания технически минусит, ну, если мы говорим операционно, потому что мы жили, мы не так, что мы резервировали деньги и потом снимали, когда отработали, понятно. Потому что бэк-офис имеет постоянные переменные, и эта как бы печка, она кочегарилась 8 лет. И сейчас я вот хочу доисполнить обязательства и пересобрать модель, чтобы она была более устойчивая к клиентам, которые плохо работают. То есть вскрылся целый пласт клиентов-предпринимателей, которые безответственно подходят к внедрениям. Цена у нас фиксирована за работу, там 1,5 миллиона рублей было. Кто-то внедряет проект за 6 месяцев, кто-то за 9.
2: Ты выбрал репутацию,
1: получается. Я выбрал репутацию, да. И мне сейчас больно финансово, потому что, ну, то есть мы много работаем, но при этом я каждую неделю в компанию докладываю по 3-4 миллиона.
2: Мне нравится, что fake it until you make it все-таки есть, да, но make it тоже надо.
1: Очень важно, да.
2: Многие про это забывают. Собрали, выплатили себе дивиденду, а потом нужно это все исполнить.
1: Команда разберется, да. Поэтому вот первое, это отдел продаж не верит, вопросы отвечаем, да. Второе, у вас большой юридический департамент, проблемы с продуктом. И третье, у вас очень мало повторных продаж. Это самый ключевой параметр.
2: Это, кстати, да, такой бизнес практически не может существовать, кроме пару исключений. Такой бизнес не может существовать.
1: Да, даже если мы говорим про бизнесы, в которых большой средний чек и огромная маржа, если мы посмотрим, то самая большая маржа, она обычно в B2C, а не в B2B, ну, просто технические конечники, потому что и в B2C самый большой чек в жизни покупки людей – это недвижка. Поэтому даже застройщики, девелоперы, которые имеют огромную маржу при убогом проекте, я такой видел, это сочинские застройщики, в основном армяне, которые строили из говна и палок объекты, но с конской маржой, просто нереальные, там X2, X3 конца, много зарабатывали с миллиардерами, но они прожали свои деньги за там, 2-3 года, и сейчас они пытаются вводить на рынок новый объект, а рынок не покупает, потому что никто не верит.
2: Сейчас еще новые законы появились сейчас.
1: Там. Да, регуляция пошла. Да,
2: сейчас, конечно, застройщики.
1: Да.
2: Которые строили некачественно, они в очень тяжелой позиции. Вот правильно ставить диагноз, где проблема, и есть ли проблема в продукте, действительно, потому что, ну, есть другая философия, типа продажи лечат все, ты там все это чинишь вечно, но продажи всегда...
1: Я в это верю, и это тоже, вот, чтобы важно, я переживаю, чтобы люди, кто нас смотрит, тут очень важно быть в здравом смысле и не крайность в крайность не перебарщивать, потому что есть люди, которые... Наконец-то. Сейчас некоторые люди, знаешь, когда ты купил себе BMW, выехал на улицу утром, и ты весь город в BMW видишь. Думаешь, как так вообще? Вот сейчас вот нас послушает, скажет, я же говорил, надо продукт качать. И это ларёчник, у которого безупречный продукт, но о нем никто не знает. Ему нужно давно поразняться продажами. И у меня вот такой подход. Сейчас вот мы весь 23-й год, у меня 90% головы было занято тем, как больше продать наших продуктов. И, конечно, у нас NPS подскатился. У нас NPS был там средний 80% по 2022 году, а в 2023 году средний NPS стал 40%. Ну, прямо плюсовой, но он 40%.
2: Это мало.
1: Да. Мы такие, хоп, там потянули до 60%.
2: Это такая качель.
1: И ты качаешь.
2: А что думаешь про такие бизнесы, которые вообще без отдела продаж, и они уже существуют там?
1: Wildberries.
2: Но, да, в каком-то смысле... Ну, окей, Wildberries — это уникальная там marketplace модель. Да. У них на самом деле есть отдел продаж, просто другие люди за них это делают. Но есть действительно бизнесы, которые существуют, там какой-нибудь логистический бизнес или что-то. Они просто настолько круто делают свою работу, что у них клиенты всегда приходят по рекомендации в основном. Если в таких компаниях еще вставить отдел продаж, ну, у них точно хороший продукт, у них все
1: супер. Приведи мне пример таких компаний.
2: Ну, например, логистическая компания без отдела продаж. Ну, работает. Да. Это неэффективная компания, реально существующая компания.
1: Они точно не дозарабатывают.
2: Они зарабатывают.
1: Недозарабатывают, я
2: говорю. Недозарабатывают.
1: Они точно недозарабатывают.
2: Вот в такой компании имеет точно смысл просто...
1: В любой B2B компании нужно строить отдел продаж. В любой, потому что...
2: Сколько процентов продаж вообще надо? Вот я смотрю B2B SaaS компании, это вот софт, IT-бизнес, IT-продукт для корпоратов, да, и для бизнесов.
1: Типа 1С. А,
2: это самая сейчас популярная бизнес-модель в мире. Если говорить про там, куда идут все инвестиции мира, они идут в искусственный интеллект и в B2B SaaS. А в лучшем случае и то, и другое вместе. Да? В таких компаниях только sales обычно занимает там, ну, существенную долю от продаж. 10? Да, 10, 20, иногда и больше. Да. Как ты думаешь, вот как смотреть на этот вопрос? Какой процент от выручки должен идти на продажи?
1: Чем больше, тем лучше.
2: Сколько можешь себе позволить?
1: Это вопрос юнит-экономики.
2: Да.
1: Почем ты можешь себе позволить купить клиента? Ну вот, если твоя бизнес-модель позволяет тебе быть рентабельным, и ты в чистую зарабатываешь 40%, ты можешь отдать и 30% на маркетинг и sales cost, лишь бы быстрее захватить долю рынка. Может, ты 40% отдашь. Я знаю компании, которые там, как раз в SaaS-индустрии там, и 40%, 50% тратят. Я бы тратил точно так, если я хотел быстрее объем захватить. Надо бороться не за рентабельность, мне кажется, а за абсолютно сколько денег кэша у тебя в моменте. Завтра возможность может уйти. Я сегодня выберу компанию, в которой я себе оставлю 50% или 40% от миллиарда, там, но большого потенциала, чем у меня будет 100% от 100-миллионной компании, которая будет еще там на моих дрожжах расти там, 20 лет. Лучше делиться. Это же скорость, это чисто
2: бёрн. Я полностью согласен. Я считаю, что большие амбиции стоят столько же, как и маленькие.
1: И поэтому, если мы говорим, скорость роста малого бизнеса определяется тем, как ты делаешь бёрн в маркетинг и sales cost, то если ты хочешь быстро разбогатеть, тебе нужно делать сильный бёрн, а чтобы делать сильный бёрн, тебе нужна хорошая маржа. Поэтому я всегда говорю, ребята, если вы там зарабатываете 300-500, подумайте, как сделать так, чтобы ваша наценка была хотя бы x4 и более. Вот мое мнение, то, что я наблюдаю в малом бизнесе в России, по крайней мере, не знаю, там, как в Америке и в Европе, не изучал, я вот фокусирован здесь, бизнесы, в которых наценка от себестоимости продукта меньше, чем x4, обречены на вот кровавое пожирание себя крупными гигантами.
2: Да.
1: Или вот с конца с концами. Потому что, пробивая планку в полмиллиарда выручки, у тебя сразу треть идет на НДС и налоги, ты сразу даешь треть своей вот этой наценки. Дальше ты растешь, у тебя еще треть занимает ФОД. Даже если у тебя ФОД оптимизирован, у тебя все равно появится топ-менеджмент, партнеры, и ты будешь им отдавать эти деньги. И еще тебе нужно минимум 15% делать бёрн в маркетинг, чтобы ты быстро рос и продажи. Ну, в идеале 20%, чтобы ты прям агрессивно захватывал. И у тебя остается 10%. Поэтому если ты имеешь наценку x2, x1,5, x2,5, и ты малый предприниматель, и ты еще работаешь на упрощенке, у тебя еще даже НДС не пахло на горизонте, то ты завтра построишь классную благотворительную организацию, в которой все заработали. Государство, сотрудники, клиенты, но не ты.
2: Ну, это еще в лучшем случае.
1: Если да, ты... еще и в плюсе останешься.
2: Да, если в плюсе останешься. Да.
1: Некоторые доходят 250 миллионов, такие, мне дальше не надо. Нет смысла.
2: Да. Там преломный момент. Там тебе уже... Там ты сразу уходишь в минус,
1: да.
2: И потом, чтобы выйти обратно в плюс, тебе нужен уже там ярд плюс.
1: Да, 1,5-2 даже.
2: Да.
1: Там чистая прибыль 250 миллионов повторяется на 1,1 миллиард. Такие модели видел. Это я. Я-то через это прошел. Вот у меня чистая прибыль 240 миллионов, когда выручка была в резалтинге, вот на делах продаж. Она повторилась, когда компания вышла на прибыль, на выручку почти 700. Мне потребовалось 700 миллионов качнуть, чтобы дойти до чистой прибыли 250 миллионов.
2: Но зато ты работаешь в белую полностью, да. И так далее, и так далее, и так далее.
1: Да.
2: Круто. Слушай, это, конечно, про отдел продаж можно говорить вечно. Я люблю продажи, мне нравится это. Я люблю помогать. Я люблю помогать.
1: Помогать.
2: Давай поговорим еще про жизнь. Вот ты про свою бизнес-стратегию чуть-чуть рассказал. Выбрал репутацию, долгосрочность. Кстати, еще такой вопрос. Ты показываешь свой лайфстайл, по сути, да, как бы, как мотивацию для молодых предпринимателей. Это точно работает?
1: Да.
2: Это точно, Rolls-Royce работает, travel работает, все это работает. Есть ли какой-то другой способ? Или...
1: У меня история идет про проживание моего собственного опыта.
2: Да.
1: И когда я был небольшим парнем, мне было 12 лет, и меня папин друг посадил в Porsche, новый, который только вышел, я реально охерел от того, что я увидел за рулем. Я просто, как обычный дворовый пацан, хотел себе классную машину и просто хотел классно кушать. И хорошо отдыхать.
2: Ну, теперь ты это все достиг, может быть, надо на что-то другое переключить.
1: А, я про показывать, что это не про то, смотрите, какой крутой, а смотрите, у меня получилось, и вы тоже можете. Я же из Люблино парень, из Новокосино. Типа, я ходил в обычную общественную школу, я дрался с... Меня били там. Даже, скорее, не дрался, меня били.
2: Да.
1: Было так. И мало кто верил, мало кто что понимал. Просто обычная семья, военный папа, мама с нами, с сестрой сидела.
2: Я просто вот много времени в Дубае провожу, и там, конечно, очень много фейков всего этого, да. Там,
1: у меня ни разу не было в социальных сетях фейка. Вот, да. Не было
2: ты
1: такого,
2: показываешь, как есть.
1: Как есть, да.
2: Для тебя это просто аутентичность.
1: Да, я себя буду плохо чувствовать. То есть если я покажу тачку в аренду, я покажу эту машину в аренду. Я не буду ее покладывать, как бы, даже, знаешь, там, типа, не буду писать, специально выложу фотку так, чтобы выглядело, как будто это, типа, моя машина. Нет. Мне это тяжело. И мне кажется, что это убивает, на самом деле, шансы на успех так делать. Потому что самое трудное — это расти, когда ты уже получил лайки. Когда ты уже получил лайки, аплодисменты, ты уже получил этот дофамин, кайф, что тебя признали. А теперь тебе еще надо работать, чтобы это твоим стало. У тебя вообще сил уже нету.
2: Я все думаю, может что-то другое работать, потому что вот эти инфлюенсеры в Дубае, они прям берут частный самолет, какой-то короткий перелет, берут вместе.
1: Берут студию, в которой есть фейковый частный
2: есть
1: самолет.
2: Есть студия, но есть, они все-таки даже арендуют этот частный самолет, просто делят эти там $30,000 на 10 человек, и потом по очереди снимают контент. Ну, это просто такая контент-ферма.
1: Да.
2: И потом это идет сразу в оборот.
1: Я думаю, что уже не работает это.
2: А может ли что-то другое работать, где ты показываешь более осознанный подход, типа влияние на мир, импакт?
1: Я не знаю, как сейчас в Дубае, но в России, мне кажется, это уже не работает.
2: Это если, не работает. А что сейчас работает? Честность?
1: Мне кажется, что сейчас круто работает. Это, и не работает история «я был никем, стал всем». Эта история, вот фотки из общаги, и потом я вот уже вырос, тоже этого контента навалом.
2: Люди насмотрелись, да?
1: Да, мне очень понравилась фраза, я общался с Артем Сенатором, там есть такой товарищ близкий, знаком с ним, нет? Он прил сам, круто разогнался, хорошо понимает зацепы, он такой сценарист, он книжки раньше писал на заказ. И он классно мне мысль сказал про рилсы, и вообще, он говорит, если ты, говоришь, идешь в личный бренд и хочешь его как-то еще монетизировать в России, то раньше люди не понимали главную истину, они не понимали, что для того, чтобы монетизировать, нужно быть сапожником с сапогами. Если ты сапожник без сапог, вот если ты сейчас запустишь да, курс, там, тренинг, там, как инвестировать...
2: Про театр
1: вряд ли полетит. Про хорошую физическую форму в 40 лет полетит. Про инвестиции полетит. Я у тебя тоже куплю курс по инвестициям, любой вообще, какой-то скажешь, там, базовый, весь опыт Оскара Хартмана по инвестициям за один час. Любая цена, погнали. Ну, типа, даже если там просто будешь там базу расскажешь, все равно это будет для меня Америка.
2: Первый модуль будем изучать все искажения, которые есть у человеческого мозга.
1: Я бы, кстати, купил такую историю тебе, реально. Вот. Если там расскажешь там курс от Оскара Хартмана, как выгуливать собаку, я не знаю, сколько ты опытный собаковод, но, наверное, вряд ли.
2: Да, но исходя из того, что в семье наша собака единственная, кого не любит, это я, наверное, не лучше.
1: Да, но почему курс по инвестициям у тебя сейчас полетел бы? Потому что ты продолжаешь инвестировать. И вот Артем сказал крутую мысль. И люди, говорит, наконец-то поняли, что нужно быть сапожником с сапогами, с Феррари. Но люди не понимают, что для того, чтобы расти, нужно всегда быть сапожником с новыми сапогами.
2: Актуальным.
1: Ты не можешь на одних и тех же сапогах 10 лет продавать.
2: Ну да, да.
1: И поэтому моя компания «Крымская» — классный кейс. Но я на нем уже все заработал. Я уже показал. И поэтому ты абсолютно прав.
2: Вот если Полонский, который Москва-Сити построил.
1: Все. Да.
2: Ну, уже сколько лет прошло? Уже...
1: Сколько лет он будет рассказывать про
2: Москву-Сити? Да, это уже 16 лет назад. Какой еще новый проект был?
1: Никакого. Глобально я не слышал ни одного большого проекта. Была только история,
2: да, амбиция. Да, сколько можно? Ну, да. 16 лет — это большой, 16 лет — это целая жизнь.
1: Да. Олег Тиньков, который из компании.
2: Мне даже страшно какие-то кейсы рассказывать 2004 года, честно говоря, потому что мне кажется, они абсолютно уже не актуальны.
1: Ну, то есть про Карпрайс сейчас рассказывал? Или про Купи-Вип? Про Сапато?
2: Да, у меня еще раньше есть, у меня там совсем старинные есть мы там.
1: Да. Но для тебя даже история там про Озон уже не актуальна. Для тебя актуальна вот дома престарелых.
2: Да, они прямо сейчас, да.
1: Реабилитация крутая штука.
2: Ментальное здоровье, я думаю, если тебе что-то интересно, конечно, для тебя, как любитель психологии.
1: Я про это подумал, кстати, про эту нишу.
2: Мегатренд ментального здоровья, это будет огромная штука. Люди будут сходить с ума. В русскоязычном вообще пространстве еще больше. Почему такой спрос сейчас на психологов? Люди пытаются сами себя вылечить и так далее, смотрят эти видео, разборы бесконечно, но это не работает. Все-таки есть профессионал. Вот здесь я не уверен, что это работает.
1: Я не верю, что посмотрев разбор, можно себе психологически помочь. Я уверен, что посмотрев разбор, можно понять, что эта область точно мне нужно изучать. И пойти в эту тему копаться и общаться с психологом. Мне 32 года, ты знаешь, мои текущие активы, бизнесы, примерно чем я занимаюсь, примерно уровень жизни, дохода. Как бы ты дальше бы развивался, если бы твоя цель была как можно быстрее, давай там, финансовую цель поставим, прийти к $200 миллионов личного состояния?
2: Если хочешь 200 миллионов, надо поставить цель миллиард.
1: Надо миллиард долларов сделать.
2: Цель.
1: Поясни, почему?
2: Все бизнес-планы, которые я за жизнь видел, если я возьму их, в среднем было достигнуто 20% от планов. Поэтому, если будешь метиться и будешь искать возможности на миллиард, я думаю, вероятность, что ты залетишь на 200, будет выше. Если ты будешь точно метиться в 200, ну, тогда тебе надо либо высокоточный бизнес, типа недвижимость, где ты можешь точно планировать. Ну, ты просто думаешь, что на данный момент тебе 200 достаточно.
1: Я прикидывал как раз вопрос будущее про цели. Мне очень нравится концепция финансовой безопасности, финансовой независимости, свободы. Я посчитал, что моя финансовая свобода наступает на 200 миллионов долларов, там 250. То есть все, там вся семья, 5 детей живут самой лучшей жизнью и вообще ничего мне себе не отказывают.
2: Ну как ты бы оценил сейчас вот совокупность всего качества твоей жизни?
1: Я думаю, что 7 из 10.
2: 7 из 10.
1: Да.
2: Вот смотри, все, что я знаю про науку о благополучии человека, увеличение твоего состояния до 200, оно даст тебе 0,1 пункт, 7,1.
1: Это игра, это челлендж.
2: Ну. Да, да. Вот если ты хочешь на самом деле до этого дойти... Я вижу, что мужики, которые туда доходят, они все находятся на миссии. Они все внутри какой-то игры, у них есть миссия. Они хотят какое-то воздействие на мир произвести, и они это воздействие хотят все больше и больше и больше. Как бы они, у них у всех есть какой-то проект жизни. На данный момент, да, они делают какое-то дело в своей жизни. У тебя, на самом деле, ты помогаешь другим становиться успешными, да, как бы... Но насколько тебе вот эта миссия прям вставляет?
1: Мне очень нравится, когда ребята вот на этом уровне вырастают.
2: Ну, вот...
1: Но я на самом деле почему вышел из недвижки? Потому что недвижка по прибыли была где даже прибыльнее, чем моя текущая деятельность. Я больше зарабатывал дивидендов с нее, что это классный рынок, растущий, с крутыми комиссиями, с очень большой рентабельностью. Меня не зажигает бетон, плитка и оконная рама так же сильно, как вот пообщаться за успех, за развитие, понять причины, ключи, фактор успеха. И вот в разборах я могу провести 5 разборов за один день и не умереть от... Я физически устану, но ментально буду прям кач. А если я пройду одну страцессию по недвижке на целый день, то я себя чувствую более истощенным, чем... Ну, просто это как такая money-making. А здесь какая-то была еще игра.
2: Ну, твоя текущая бизнес-модель может тебя туда привести?
1: Не знаю. Это большой вопрос. Ну, маловероятно. То есть, наверное, на уровне накопления... И вот...
2: Но если текущая бизнес-модель не может тебя туда привести, тебе нужна другая бизнес-модель, тебе нужно выбрать другую бизнес-модель, которая, возможно, в схожей миссии или что-то имеет какой-то общий вектор, ну, какой-то бизнес, который имеет этот потенциал.
1: Где бы ты искал такие бизнес-модели? На что бы ты смотрел?
2: Вот мы говорили сегодня про product market fit.
1: Да.
2: Я считаю, еще важнее, Product-founder fit. Это фит между основателем и продуктом, и бизнесом. Очень многие бизнесы, они на самом деле имеют практически нулевой. Человеку, который этот бизнес делает, это просто не нравится. Uh-huh. Ему не нравится делать натяжные потолки. Он просто это делает, потому у него нет никакого кайфа, он не находится в зоне своей гения, он не использует свои сильные стороны. Наоборот, пытается вечно покрыть, вот постоянно получает советы, как же свои слабые стороны митигировать, да, потому что я считаю, что надо развивать свои сильные стороны, а твои слабые стороны...
1: Но он находится в зоне выживания.
2: Да, в твоем возрасте 32-40 лет, следующие 8 лет, у тебя риск намного меньше, потому что ты делаешь что-то связанное со смыслами, которые тебе нравятся. Но мужики, у которых эти смыслы отсутствуют, они заезжают в глубочайшую яму просто. Просто у них такой кризис среднего возраста, вообще ничего больше не вставляет. Просто они становятся атрофированными, просто бесчувственными и ничего не знают, что с ними происходит. Это как будто душа говорит: все, мне надоело. Вот этот аватар, который ты создал, вот эту фигню, которую ты делаешь, все, я отключаюсь. И все, и крк. И выход из этого занимает в среднем 10-15 лет. Это очень длинная яма. Это если то, что ты делаешь, то, что ты веришь, и кто ты в дисгармонии.
1: То, что ты делаешь, то, что ты веришь.
2: И кто ты.
1: И кто ты.
2: Если это в гармонии, тогда машина едет. Это настоящий брокаст.
1: Взаимно, Оскар.
2: Помогаем друг другу. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Банк России и Минстрой разрабатывают законопроект, направленный на изменение условий предоставления рассрочки при покупке жилья. Как сообщила замруководителя службы по защите прав потребителей и финансовой доступности Банка России Елена Нинахова, новые правила запретят разницу в стоимости квартиры при полной и частичной оплате, а также установят ограничения для участников долевого строительства. По словам Нинаховой, рассрочка по договорам долевого участия будет доступна только после ввода дома в эксплуатацию. Максимальный срок рассрочки составит не более 3 лет с планируемой даты ввода объекта. Проект также предусматривает запрет на повышение стоимости жилья при оплате в рассрочку и введение скидок для тех, кто покупает квартиру без кредита или отсрочки. Ответственность покупателя за нарушение сроков платежей будет ограничена. На данный момент инициатива находится на стадии разработки и еще не представлена в Госдуме.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь замечали, что с возрастом истина о человеческих отношениях становится яснее? Многие верят, что семья всегда будет рядом, что дети отплатят родителям за их заботу и что старость станет временем признания и уважения. Но Шопенгауэр предупреждал нас: не все так, как мы себе представляем. Реальность такова, что после 60 лет многие чувствуют себя более одинокими. У детей своей жизни дружба распадается, а общество становится безразличным. Что же остается тогда? Вера в то, что семья является самым надежным основанием для старости, одна из величайших иллюзий жизни. Артур Шопенгауэр, мыслитель, который не обманывался природой человека, напоминает нам, что семейные узы не всегда строятся на искренней любви, а скорее на социальных нормах и наложенных ожиданиях. С детства нас учат, что семья всегда будет рядом, но эта идея редко выдерживает испытания реальностью взрослой жизни. В юности родители воспринимаются как центральные фигуры, необходимые для формирования и защиты детей. Но с течением времени динамика меняется. Дети вырастают, строят свои жизни и неизбежно создают дистанцию. Любовь может остаться, но приоритеты меняются. Им нужно заботиться о своих карьерах, супругах и детях, и часто пожилые родители становятся далеким воспоминанием среди повседневных обязанностей. Шопенгауэр ясно видел эту реальность и предупреждал нас об обычной ошибке – ожидать, что дети отплатят за любовь и заботу с той же интенсивностью, с которой их вырастили. Истина, как бы это ни было болезненно, заключается в том, что семейная привязанность может быть хрупкой и изменчивой. Некоторые отношения выдерживают испытания временем, но многие другие слабеют с расстоянием и отсутствием общих интересов. Старость становится для многих моментом горького размышления. Те, кто всю жизнь верил, что семья обеспечит им компанию и поддержку, оказываются беззащитными, разочарованными и даже обиженными. Но Шопенгауэр учит нас важному уроку. Единственный способ избежать страданий – это принять реальность и мудро подготовиться к ней. Если есть что-то, чему учит старость, так это то, что никто не может полагаться исключительно на других для своего счастья. Люди ожидают, что их дети будут заботиться о их благополучии, но это ожидание не всегда оправдывается. Даже когда есть любовь, не всегда есть доступность. Дети, живущие далеко, внуки, которые едва знают своих бабушек и дедушек, семейные решения, которые исключают пожилых, это обычные сцены, которые повторяются по всему миру. Вместо того, чтобы цепляться за идею, что дети и внуки будут нашим основным источником, мы должны укреплять другие области жизни, которые гарантируют независимость и личное удовлетворение. Не возлагайте свое счастье на возвращение любви от детей. Многие родители проводят жизнь, инвестируя в детей, ожидая благодарности и возмещения. Но Шопенгауэр предупреждает нас: ожидать чего-то от других – это корень разочарования. Любовь, которую дали своим детям, была подарком, а не контрактом с обязательством вернуть. Живите для себя, делайте то, что приносит вам радость, и не связывайте свое счастье с тем, что другие могут или не могут предложить. Ошибка многих пожилых людей заключается в том, что они ограничивают свою социальную жизнь семейным кругом. Инвестируйте в прочные дружбы и участвуйте в группах и мероприятиях, которые обеспечивают вам связь с другими людьми. Шопенгауэр учит нас, что эмоциональная зрелость приходит через принятие мира таким, какой он есть. Старость не обязательно должна быть периодом горечи и разочарования. Напротив, это может быть момент освобождения, при условии, что мы готовы столкнуться с правдой и построить полноценную и независимую жизнь. Многие родители, достигнув старости, замечают, что они больше не являются центром жизни своих детей. У них есть свои семьи, карьеры и заботы. Это не отсутствие любви, а естественное изменение фокуса. Проблема в том, что многие пожилые люди привязываются к этому ожиданию, что дети всегда будут рядом, что они будут навещать и всегда будут иметь время для долгих разговоров. Когда этого не происходит, возникает обида и в некоторых случаях даже окончательное отдаление. В старости те, кто признает и принимает, что человеческие связи меняются со временем, живут гораздо легче. Ключ к спокойной старости не в том, чтобы требовать любви и внимания от других, а в том, чтобы построить жизнь, которая будет поддерживать себя сама. В конце концов, кто научится быть счастливым с самим собой, никогда не станет заложником отсутствия других.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад. А, собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. Да. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: С самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своем же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги, одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливают. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Каждый должен. Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Вот все время думать над этим надо.
1: Угу.
2: Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думать. Но это уже за кого замуж выходили. Говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да, но давайте тем не менее вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен, факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще, сменить формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон, или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты, как бы, продолжаешь делать что-то новое. Просто зачастую бывает так, что человек скачет, нигде не дожимает.
2: То, что вы рассказали, в моей, так сказать,

0: А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить, да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия, если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределы. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Угу. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский, да. Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже неинтересно ни вправо, ни влево, ни вправо, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или навигатор его ведет по пути. Угу. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, которого нет этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
1: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки да. и модели управления меняются, и технологии меняются, да. там искусственные интеллекты приходят в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
0: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа, все сами себе шефы. Туда идет человечество, оно идет туда, в эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Ну, это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Но когда строят структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая неорганизационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна в данный момент, и будете все время менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Но не сразу, но она идет, дезинтеграция.
1: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, и, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели да. продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще да. какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет
0: происходить? А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он и размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает.

0: Это, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
1: Формальная работа.
0: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашнее животное. Из них, они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет. Да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
1: Так, не помню, о чем.
0: Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там сказал слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Такой пьяный, подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
1: Интересно. Нам остается, как бы, опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться, но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, да. Через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. А, во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
0: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что придем не открыть. А Андропову я сразу написал, и, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят, и не подсадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нет. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем,
1: давай.
0: Что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что... Тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актер, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя ее. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь. И у тебя становится адекватная картина мира.
1: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
0: Да.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
0: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
1: Давайте.
0: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой». Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если ты этого не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Угу. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского «Принципы Форда», которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
1: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
0: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
1: Нужно раскрыть немножко здесь.
0: Дело в том, что человек может делать твердое, одно пустое, и все пустое. Угу. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров привел, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
1: Ну, у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто хотят углубиться, могут
0: это
1: посмотреть.
0: Самое потому главное, что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть, различать твердое и пустое. Это самый главный навык.
1: Отлично. Совет себе 18-летнему.
0: 18-летнему? Поставь цель, ставь положительным героем, и ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
1: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни,
0: да.
1: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
0: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
1: Давайте, конечно.
0: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Угу. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Угу. Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
1: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
0: Да, вам спасибо за хороший разговор.
1: Очень интересно и интересный у вас взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться, и у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих пор...
0: Да не до сих пор, все интереснее становится. Что вы?
1: Рассказываете с большим интересом, с живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
0: Но ведь кино, вот вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
1: Это тоже. Согласен,
0: ну и
1: согласен.
0: Жизнь так же. Правильно построена жизнь, все интереснее жить. Это
1: согласен. Правильно построено. Спасибо вам большое.
0: Да.
1: До новых встреч. Пока-пока.
0: Всего, до свидания.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства — это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам — это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло, или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов в своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. 7. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Цены на красную икру лососевой путины этого года выросли до 20 тысяч рублей за килограмм, показал мониторинг информационного агентства по рыболовству. Руководитель ведомства Александр Савельев сообщил Интерфаксу, что самой дорогой икрой стала нерка. Цена на нее достигла 20 тысяч рублей за килограмм, начав с 14,5 тысяч рублей. Икра горбуши, выловленная в этом году, продается по цене от 12 до 18 тысяч рублей за килограмм, а киты – от 14 до 16 тысяч. В середине июня рекордной ценой для начала путины были 15 тысяч рублей за килограмм икры чевычи, которую продавали во Владивостоке. Цена на нерку тогда составляла от 11 до 13 тысяч рублей, а горбуши – 8,5 тысяч рублей за килограмм. Савельев отметил, что на цены влияют несколько факторов, включая более низкий прогноз вылова лососей по сравнению с прошлым годом и, соответственно, меньшее производство икры.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил-был мудрый правитель, к которому любой мог обратиться за помощью. Однажды к нему пришла жена сапожника и пожаловалась. «Мой муж мало зарабатывает, нам не под силу прокормить троих детей. Замучили они меня, ни минутки отдыха». «А у твоей соседки есть дети?» – спросил правитель. «Есть, целых пятеро. Как она справляется, ума не приложу». Велел правитель позвать соседку и расспросил ее о жизни. Она оказалась женой бедного портного, но на жизнь не жаловалась, а детей своих хвалила. «Богатство бедняков – дети. Один меня обнимет, другой песню споет, третий цветочек принесет, и на сердце весело становится. Разве вам не хватает денег на еду и одежду?» – продолжал правитель. «На одежду не хватает, но у мужа много лоскутков, есть из чего сделать заплаты. А если нет еды, дети ловят рыбу, приносят из леса грибы да ягоды». Выслушав жену портного, правитель велел забрать детей сапожника к себе. Сидит жена сапожника дома, отдыхает. Муж на работе, дети не шумят, еды не требуют. День прошел, другой. Заскучала жена сапожника, а когда она услышала голоса соседских детей, заплакала. Неделю выдержала женщина, а потом прибежала к правителю и стала просить: «Разреши мне забрать моих детей назад, без них мне тишина не нужна». «Надеюсь, ты поняла теперь, что счастлив тот, кто счастлив своими детьми», — ответил правитель.
1: «Притчи народов мира».

0: Мысли вслух.
1: Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, который его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его четырехступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли — все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты. «Не, я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки, Кадзира, его противник явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции, скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец» он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны с одержимостью. Подумай о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает. Он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе три вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует,

эмоциональной дистанции и предвидением, Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что, когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мечом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей» или «беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, режим «отдыхай» и «переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал один контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип – объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа в текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечислении старых обид, личные нападки и боль. Это происходит, потому что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя: какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе

0: увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие. А целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь с чем-то гораздо более глубоким, чем просто управление конфликтами. Эти техники раскрывают фундаментальную истину о человеческой природе, которую большинство никогда не осознает. Эти принципы напрямую связаны с буддийской концепцией непривязанности. Создавая эмоциональную дистанцию, ты практикуешь непривязанность к своим реактивным мыслям. Через предвидящую осведомленность ты выходишь за пределы узкого взгляда на текущий момент. С помощью стратегического дыхания ты осознаешь не постоянство эмоциональных состояний, а через целенаправленное действие ты соответствуешь даосской идее Увэй, естественного действия без усилий, которое следует природному пути. Этот подход особенно актуален сегодня, потому что мы живем в эпоху постоянных конфликтов. Алгоритмы социальных сетей подталкивают нас к спорам. Политические системы процветают на разделении. Даже личные отношения страдают от повышенного стресса и снижения терпения. Современный человек сталкивается с большим количеством конфликтов за день, чем Мусаши. Возможно, сталкивался за месяц. Самая большая ирония в том, что хотя нам как никогда нужен эмоциональный контроль, мы практикуем его меньше, чем когда-либо. Люди мгновенно реагируют на провокации, отправляют гневные сообщения, публикуют эмоциональные комментарии или превращают мелкие разногласия в ссоры, разрушающие отношения. Тот, кто сохраняет спокойствие в такой среде, не просто выигрывает споры, он достигает уровня ясности, который другим даже не понять. И есть еще одна вещь о мастерстве эмоционального контроля, о которой мало говорят. Оно показывает, как много конфликтов на самом деле не нужны. Когда ты перестаешь автоматически реагировать на провокации, ты обнаруживаешь, что многие конфликты просто растворяются без твоего участия. По-настоящему сильный человек не тот, кто выигрывает каждый конфликт, а тот, кто вступает только в те конфликты, которые действительно имеют значение.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидаталь. У села Кванхидаталь, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Андийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидаталь составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу Муслим вторгся в Кванхидаталь со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими было построено ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечулал – самые первые основоположники села. Чагер Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом Шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидаталь по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, кванхидатли и инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидаталь называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак Дибир, Амач Дибир, Гусейн Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидаталь. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидаталь, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы все терпим неудачи в нашей жизни, но если мы настроены позитивно, мы позволяем этим неудачам стать для нас уроком. Достижение дна – это совсем другое дело. Когда вы сталкиваетесь с полным и абсолютным провалом во всех сферах своей жизни, очень трудно увидеть в этом что-то положительное. Это состояние часто сопровождается тяжелой депрессией, которая действительно бросит вам вызов. Однако пребывание на самом низком возможном уровне может быть в некотором смысле положительным опытом. Это отличная возможность заново изобрести свою жизнь с нуля. Когда хуже уже быть не может, это означает, что все, что вы решите сделать, будет улучшением. Единственный путь – вверх. Но что именно вы должны сделать, чтобы подняться и снова начать контролировать свою жизнь? Вот 4 действия, которые вам в этом помогут. Номер 1. Начните с малого и сосредоточьтесь на чем-то одном за раз. Итак, вы находитесь на низком уровне и понятия не имеете, как выбраться или с чего начать. Некоторые лайф-коучи советуют вам попытаться изменить ситуацию немедленно, решив приложить все усилия, чтобы изменить свою жизнь в эту самую минуту и показать миру чудесное возвращение. Не попадайтесь в эту ловушку. На самом деле, это худшее, что вы можете сделать в этой ситуации. Очень немногие люди способны изменить свою жизнь одним махом. Кстати, именно по этой причине большинство людей терпит неудачу в своих новогодних решениях. Попытка изменить все и сразу может показаться заманчивой и мотивирующей целью. Но вы, скорее всего, выдохнетесь через несколько дней, и это еще глубже погрузит вас в депрессию. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы делать маленькие шаги к единственной цели. Когда вы достигли низкого уровня, приветствуется улучшение в любой области вашей жизни. А небольшие успехи помогут вам привыкнуть к достижению чего-то, подготавливая вас к дальнейшему прогрессу. Номер 2. Ставьте достижимые цели. Еще одна часто рекомендуемая тактика – визуализировать свою идеальную жизнь. Якобы визуализация вашего успеха мотивирует вас двигаться вперед и прилагать усилия для его достижения. Хотя в некоторых случаях это может сработать, но это не так, когда вы достигли дна. Представить, как вы едете на Lamborghini, носите часы Rolex и владеете частным островом, будет слишком неприятно, если ваша жизнь слишком далека от этого образа. Это не будет мотивировать вас стараться еще больше. Напротив, подсознательно это будет напоминать вам о том, что любые усилия с вашей стороны обречены. Начинайте с маленьких шагов и постепенно увеличивайте сложность действий. Номер 3. Протяните руку другим людям. Люди, переживающие трудный период в своей жизни, как правило, либо замыкаются в себе и избегают других людей, либо тянут их за собой вниз, заставляя других людей избегать их. Оба подхода одинаково вредны. Если вы испытываете серьезные проблемы в своей жизни, некоторая помощь извне может быть именно тем, что вам нужно. Иногда это даже не прямая помощь, а вдохновение и мотивация, которую вы получаете от общения с людьми, которые принимают активное участие в вашей жизни. Просто убедитесь, что ваша мотивация для общения – принять помощь и поддержку, а не делать других людей такими же несчастными, как вы сейчас. Номер 4. Найдите свою мотивацию. Часто говорят, что если вы не можете чего-то достичь, это означает, что у вас недостаточно веского «почему». Причина для этого. Или «икигай», как это называют японцы, что буквально переводится как «причина вставать по утрам». Какова ваша конечная причина существования? Почему вы должны заставлять себя стараться еще больше? Любые усилия, которые вы прилагаете, чтобы встать на ноги, скорее всего, рано или поздно потеряют свой импульс, если вы не ответите на эти вопросы. Никто из нас не хочет оказаться на дне. Однако, если вы воспринимаете этот период как возможность нажать кнопку перезагрузки и начать все заново, это может стать началом нового, гораздо более мощного периода в вашей жизни. Успехов и развития вам, друзья! Не опускайте руки, не сдавайтесь, и все обязательно наладится.
0: Секреты бизнеса, управление, лидер. лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз. То есть цены увеличились, а мы даже красавцы. Мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть. Они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее не все в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год тоже было ровное время, все жили спокойно, опять скачок курса доллара, и что происходит в этот момент, да, то есть первое желание подсушиться, и все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу. В первую очередь мы пошли на антитренде, мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. У этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы. Через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас столько сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50% байбек деньгами отдать? Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки. Но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 14-м году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 14-м году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 14-го года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены. А мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент, не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность, это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта. И была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде и Аршавин был в тренде со своим пальцем, то есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговлей оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то. Мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что, так можно было? Говорят, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И писаешь, лаг, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничение, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы собственникам отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило, не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, а дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее открестишься. частицы. А вернуть человеку доверие, вернуть его своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж, магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Ну как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге это все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь.

0: В Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы в первом полугодии этого года уменьшилась на 8,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 400 рублей за сутки. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на Commonwealth Partnership. Ранее цены в столичных отелях демонстрировали рост. Так, с января по июнь прошлого года средняя стоимость номера увеличилась на 10%, достигнув 12,5 тысяч рублей. Другие игроки рынка также отмечают снижение цен. По данным Hotel Advisors, стоимость номеров в московских гостиницах за полгода упала в среднем почти на 13%, до 9 тысяч рублей за сутки. По оценкам IBC Real Estate, снижение составило 6%, до 10 тысяч рублей за ночь. CoreXP фиксирует падение средней стоимости на 3%, до 11 тысяч рублей. Одной из причин снижения стоимости проживания стало уменьшение числа туристов из стран Ближнего Востока. В результате ослабления спроса гостиницы были вынуждены скорректировать цены на размещение.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.